0: коллеги, о том, какие у наших избирателей, уважаемых избирателей, есть возможности и право выбора проголосовать тем или иным способом, в удобный для него день, в удобной для него форме. У нас 9 видов голосования, и каждый избиратель должен знать, что он может свое время распределить.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Российские школы могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников. Как сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская, существующий ГОСТ задает лишь общие технические и стилистические ориентиры, но не заменяет локальные акты учебных заведений. Школы сами определяют цвет, комплектность и допустимые аксессуары, учитывая мнение родителей и детей. Главное условие – форма должна быть удобной, эстетичной и носить исключительно светский характер. При покупке одежды Адамовская советует внимательно изучать маркировку, состав ткани для данной производителя и рекомендации по уходу. Лучше выбирать вещи, которые легко стираются при температуре 30-40 градусов и просто гладятся. Гарантией безопасности для здоровья ребенка служит наличие сертификата или декларации о соответствии, которые продавец обязан предъявить по первому требованию, отметил эксперт ведомства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В этот четверг, 20 августа, в Москве вечером возможен небольшой дождь. Днем в российской столице температура составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: Audio Stories.
1: Животные не умеют врать, поскольку для этого требуются сложные когнитивные способности. Умение поставить себя на место другого и планировать свои действия наперед. То, что может показаться обманом, на самом деле является либо инстинктивной реакцией на ситуацию здесь и сейчас, либо видоспецифичным поведением. Например, когда обезьяна прячет еду или крадется вдоль непрозрачной стены, чтобы ее не увидели, это не ложь, а реакция на направление взглядов. Притворство у животных также работает автоматически. Птица, которая отводит хищника от гнезда, притворяясь раненой, не рассуждает, а действует по заложенной программе выживания. Распространенное мнение о том, что домашние питомцы испытывают вину за проступок, ошибочно. Животное живет текущим моментом и связывает причину со следствием только тогда, когда они следуют друг за другом немедленно. Когда хозяин ругает кошку за лужу, сделанную час назад, она не чувствует себя виноватой. Она просто рада его приходу и не понимает причин агрессии. В итоге у нее формируется неверная связь. Встреча хозяина равно крик, из-за чего она может перестать его встречать вовсе.
0: Audio Stories.

ненадолго. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали краешком.

до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта таким.

последний раз я все гляжу куда-то вновь.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

0: Audio Stories.
1: Дельта Нила, которая веками кормит Египет, исчерпывает свои возможности из-за изменения речного режима, роста населения и прекращения поступления плодородного ила после строительства Асуанской плотины. Ответом на этот вызов стал проект «Новая Дельта». Он был запущен в 2018 году, чтобы превратить 9200 квадратных километров пустыни в новые сельскохозяйственные земли, что увеличит площадь угодий страны более чем на треть. В основе проекта лежит сложная система управления водой. Канал Аль-Хаммам собирает стоки для повторного использования, дополняя их водой из Нила. Мощные насосные станции поднимают воду примерно на 100 метров, а чтобы избежать потери от испарения, она транспортируется по подземным трубопроводам к гигантскому очистному комплексу. Спутниковые снимки показывают впечатляющие результаты. Пустыня зеленеет, появляются тысячи новых полей круглой формы, и к 2024 году значительные площади уже освоены. Однако специалисты предупреждают о рисках, поскольку главным источником воды часто служат древние подземные водоносные горизонты, уровень которых снижается все быстрее, восстановить эти резервы практически невозможно.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Синдром Эдвардса – это серьезное генетическое заболевание, которое возникает из-за ошибки в клетках человека. Если говорить совсем просто, у ребенка с этим синдромом появляется лишняя 18-я хромосома. Это случайная ошибка при делении клеток, которая может произойти в момент зачатия. В подавляющем большинстве случаев это не наследуется от родителей и никак не зависит от их образа жизни или возраста. Из-за того, что программа развития нарушена с самого начала, страдают практически все органы и системы. Внешне это может проявляться низко посаженной головой, маленьким ртом и челюстью, а также сжатыми кулачками, где указательный палец перекрывает остальные. Со стороны здоровья почти всегда наблюдаются тяжелые пороки сердца, проблемы с почками и пищеварительной системой, а также трудности с дыханием и кормлением. К сожалению, прогноз при синдроме Эдвардса очень серьезный. Большинство беременностей с таким диагнозом заканчиваются выкидышем. Дети, которые рождаются живыми, требуют постоянного медицинского ухода. Около половины младенцев не доживают до 2 месяцев, и лишь 5% переходят рубеж 1 года. Крайне редко дети с этим синдромом доживают до подросткового или взрослого возраста, имея при этом очень тяжелые множественные нарушения здоровья. Важно понимать, что каждый случай индивидуален. Хотя общая статистика сурова, медицина постоянно развивается, и качество помощи таким детям улучшается.
0: Audio Stories. Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы разберем несколько высказываний, в которых оказалось сразу 2 ошибки. Так бывает. И вот первый пример от ведущего Сергея Насибяна.
3: Меня сподвигло на заявление о том, что эта лекция будет как раз вот то самое видео, которое набрало 500 000 просмотров.
2: В этом предложении у меня есть замечание к 2 глаголам. Первый – «набрало». Ударение поставлено неверно. Правильный вариант – «набрало». Дело в том, что большинство, можно даже сказать, все проблемные глаголы в прошедшем времени в среднем роде имеют безударное окончание. Прорвало, назвало, набрало. Вторая ошибка в глаголе «сподвигло». Дело в том, что такого глагола вообще нет в русском языке. Зато есть глагол «подвигло» без приставки «с». «Подвигло», «набрало». И двигаемся дальше и слушаем, что сказал гость программы «Ассамблея автомобилистов».
4: Сколько они должны давать отложений в поршнях, сколько масляного шлама. Все равно вам 5000 надо проехать, чтобы там какие-то сажевые шубы возникло, сколько-нибудь мешающие клапанам и поршням работать.
2: Клапанам и поршням. Оба слова произнесены неправильно. Ошибка однотипная. Должно быть клапаном и поршнем, так как перед нами слова с неподвижным ударением на основе. И в них ударение всегда падает на первый слог. Клапаном и поршнем, клапанов и поршней, клапанами и поршнями. Кто-то может возразить, что это профессиональный жаргон. Отчасти соглашусь. При слове «поршень» такая помета есть. А вот «клапан» в профессиональный жаргон не входит. По крайней мере, словари об этом ничего не пишут. Но и самое главное, профессионализмы находятся за пределами литературной нормы. Поэтому все-таки клапаном и поршнем. Ну и мы продолжаем искать несколько ошибок в одном предложении вместе с ведущим Денисом Николаевым.
5: То, что в Милн закладывал в сказку, что это игрушки, с которыми играл Кристофер Робин,
6: да,
5: которые ожили. И там медведь, конечно, это, наверное, самый недотепистый медведь из всех, которых я видел на экране в мультиках.
2: Не ожили, а ожили. Ударение в этом слове ставим на приставку. А второе слово, которое меня привлекло, недотепистый. Против него ничего не имею. Оно очень даже симпатичное. И в некоторых словарях присутствует, хотя и с пометой разговорное, просторечное. А теперь мы послушаем, что сказала ведущая Маргарита Митрофанова с подачи своей гости.
7: Выставить определенное правило, больше уделять времени в плане игры, кормежки, почесушек, и в целом все выравнивается.
8: Ну, в принципе, как и к девушке отношения. Просто балансировать между почесушками с одной стороны.
7: Да, раскрепить внимание, это точно.
8: И прогулками с другой.
2: Почесушки. Конечно, это слово не литературное, но очень симпатичное. А вот настоящая ошибка нашлась в глаголе «балансировать». Здесь неправильное ударение. Переставляем его на 3-й слог и получаем правильный вариант «балансировать». Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: зеленый сад, веселый взгляд.
1: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.
2: Если я заболел,

ходил напролом. Никогда я не слыл недотрогой, если ранят меня,

0: Аудиосторис.
1: У японцев сложилось особое отношение к уме, растению из рода слив. Завезенное когда-то в Японию из Китая как лекарственное средство, оно быстро завоевало популярность. Первые ликеры на его основе, называемые умэсю, появились еще в 17 веке. Местные жители настаивали плоды умэ на спирте с сахаром, чтобы смягчить их кислоту. В 20 веке этот традиционный напиток получил мировое признание благодаря промышленному производству. Ключевую роль в этом сыграл бренд Чойя, основанный в 1914 году в Осаке, который сегодня поставляет свою продукцию более чем в 100 стран. Для создания ликеров компания использует лишь несколько отборных сортов из сотен существующих, отдавая предпочтение сочному нанко-уме, богатому лимонной кислотой. Плоды настаивают на крепком алкоголе вместе с сахаром по строгому стандарту. Не менее 300 килограммов плодов на 1000 литров. Процесс настаивания длится минимум год для полного вытяжения вкуса и аромата. Этот исключительно натуральный напиток отлично сочетается с сырами и десертами, служит прекрасным дижестивом или базой для коктейлей. Популярность напитка настолько велика, что компания даже открыла 2 специализированных бара в Японии, где подают более сотни миксов на основе умэсю. Аудио сторис.

«Маяк». Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, Тома. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня

72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона.

0: Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье, затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Аудиосторис.
2: Миодистрофия Дюшена. Это серьезное генетическое заболевание, которое приводит к постепенному и необратимому ослаблению мышц. Причина кроется в генах. У каждой мышцы есть защитный каркас – белок под названием дистрофин. Он помогает мышечным волокнам оставаться целыми во время движения. У людей с миодистрофией Дюшена ген, который отвечает за производство этого белка, поврежден. Из-за этого организм либо вообще не производит дистрофин, либо создает его дефектную версию. Без этого каркаса мышечные клетки при каждом сокращении получают микротравмы и со временем разрушаются. А на их месте образуется жировая и соединительная ткань. Поскольку болезнь генетическая, она начинается очень рано, обычно в возрасте 2-5 лет. Родители замечают, что ребенок начинает ходить позже сверстников. Часто падает, ему трудно подниматься по лестнице или вставать с пола. Слабость сначала затрагивает мышцы ног и таза, затем переходит на руки, спину и дыхательную мускулатуру. Как правило, к подростковому возрасту большинство ребят теряют способность ходить самостоятельно. По мере взросления болезнь затрагивает жизненно важные органы. Развивается кардиомиопатия, ослабление сердечной мышцы, которая требует постоянного наблюдения. Также слабеют мышцы диафрагмы и грудной клетки, из-за чего становится тяжело дышать и повышается риск инфекции дыхательных путей. Хотя лекарства, полностью излечивающего это заболевание, пока не существует, современная медицина позволяет значительно улучшить качество и продолжительность жизни пациентов с помощью кортикостероидов, поддержки сердца и дыхания, а также физической терапии. Сейчас активно ведутся разработки генной терапии, которые дают надежду на будущее.
1: Аудио сторис.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, «Маяк», в общем, и существует.
0: «Пока вы спали». Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи. Квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века для похудения использовали таблетки с яйцами ленточных червей, которые вызывали анемию и другие опасные осложнения. Позже, в 1950-х годах, появилась хирургия. Шунтирование тонкой кишки выключало кишечник, что приводило к истощению и смерти пациентов. Затем стали популярны препараты на основе амфетаминов, которые подавляли аппетит ценой психозов и инфарктов. Настоящий прорыв случился недавно с появлением препарата, который имитирует сразу два гормона сытости, не просто снижая аппетит, но и перенастраивая метаболизм на трату жира. Этот метод позволяет терять до четверти массы тела без операций и необратимых последствий для здоровья, доказывая, что биохимия оказалась эффективнее скальпеля.
0: Audio Stories.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо,

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, заявил о необходимости ритмичного исполнения плана структурных изменений российской экономики до 2030 года и фиксации результатов.
2: Нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере. У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно. А пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки.
0: По словам главы государства, необходимо кратно нарастить применение технологий в социальной сфере. При этом, учитывая дефицит кадров в некоторых областях экономики, особенно важны роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта. Бойцы западной группировки российских войск за прошедшие сутки поразили живую силу и технику 14 украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР. Подробнее о действиях Запада за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 5 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад теробороны и бригады президента. В районах населенных пунктов Подлиман, Гавриловка, Червоноскол, Маночиновка, Ковалевка, Тамаргановка, Харьковской области. Светогорские маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах 20 иностранных наемников ВСУ из Бразилии ликвидированы на разных участках фронта в зоне спецоперации. Собеседник агентства отметил, что большинство из них были завербованы через соцсети, после чего прибыли в Колумбию, где и согласились подписать контракт с ВСУ. Кабинет министров России рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
4: Хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительные топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: В минувшую среду Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Топливо марки АИ-92 с сертификатом АМСПЕК было реализовано с базиса Кола в Мурманской области. Цена составила 105 тысяч рублей за тонну, размер каждого лота 60 тонн. Всего биржа заключила 6 договоров и продала 360 тонн импортного бензина. Глава МИД Германии заявил, что не опасается ухудшения отношений с Украиной из-за ареста подозреваемого в подрыве северных потоков. Йохан Вадефуль готов объяснить Киеву, что немецкая юстиция в этом деле абсолютно свободна в своих действиях. Министр подчеркнул, что уважает работу судебной системы Германии и, если потребуется, будут приняты уголовные меры, независимо от статуса или гражданства человека. Напомню, накануне в Хорватии полиция задержала украинца, опытного дайвера, который, по данным следствия, входил в группу, подорвавшую в сентябре 2022-го обе ветки газопровода у острова Борнхольм. После сильных дождей в Сахалинской области затопило жилые дома и центральную районную больницу в Углегорском районе. По данным регионального главка МЧС, из-за обильных осадков 20 августа в половине третьего ночи водой оказались подтоплены один частный дом, 7 придомовых территорий, подвал районной больницы и подъезд многоквартирного дома. Спасатели откачивают воду с помощью 2 мотопомп и 4 автоцистерн. Из-за непогоды автобусы не могут выйти на линию, дороги также затоплены. Новые подробности читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня вечером ожидается небольшой дождь, днем в столице от +21 до +23 градусов.

Спокойной ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: История Баальбека насчитывает не менее 11 тысяч лет. В 332 году до нашей эры город был завоеван Александром Македонским и получил новое имя – Гелиополь, став частью эллинистического мира. Почти три столетия спустя, в 64 году до нашей эры, регион был присоединен к Риму при Помпее. Именно римляне возвели здесь величественные храмы, среди которых храм Юпитера и храм Диониса, которые в 1984 году были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство храмового комплекса продолжалось более двух столетий, оставив после себя грандиозные сооружения, которые сохранились до наших дней. Колонны храма Юпитера достигают высоты 20 метров, а храм Диониса славится богатым орнаментом и скульптурным убранством. Храм Юпитера представляет собой огромное сооружение, некоторые блоки основания которого весят от 800 до 1000 тонн. Это делает его одним из самых массивных сооружений древности, превосходящим даже пирамиду Хеопса, где самый крупный гранитный блок весит 90 тонн. На ступенях храма Юпитера каждое лето проводился международный фестиваль искусств, который привлекал множество мировых знаменитостей. Это подчеркивает важность Баальбека не только как исторического памятника, но и как культурного центра. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Астрономы обнаружили в космосе множество сложных химических соединений, в том числе предшественники белков и элементы клеточных мембран. Важным шагом к разгадке зарождения жизни стало открытие первого в истории 4-углеродного сахара эритрулозы в открытом космосе. Эритрулозу нашли в молекулярном облаке с помощью радиотелескопов. При этом эритрулозы в облаке оказалось минимум в 8 раз больше, чем в более простых 3-углеродных аналогов. Это поставило перед учеными много вопросов. Моделирование показало, что сахар формируется не поэтапно, а за счет соединения двухатомных фрагментов на ледяной поверхности космических пылинок под действием космических лучей и атомов водорода. Эритрулоза в воде легко превращается в триозу – сахар, который мог лежать в основе древней формы генетического материала. Во время поздней тяжелой бомбардировки такие вещества могли быть занесены на Землю метеоритами. Так ученые подтвердили, что в космосе формируются кирпичики жизни, которым для запуска биологии нужны лишь доставка и подходящие условия.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Кумихима – традиционная японская техника плетения шнуров и тесемок. Название дословно переводится как «сплетать шнурки» или «собирать нити». Техника пришла в Японию из Китая и Кореи примерно в 7 веке. Первоначально ее использовали для украшения буддийских свитков и других предметов обета. Со временем кумихима нашло функциональное применение. Им стали подпоясывать кимоно, использовать для завязывания самурайских доспехов, ремней для мечей, уздечек для лошадей, а также для фиксации тяжелых предметов. В 17-19 веке искусство достигло своего расцвета. Появились новые методы плетения, и кумихима вышла за пределы украшений и опознавательных знаков, начав активно использоваться в быту и интерьере. Для создания одного шнура необходимо собрать в пучок десяток нитей, обмотать их вокруг бобины, а затем на специальном станке плести по диагонали крест-накрест. При этом цвета переплетаются, создавая узор. Существует несколько основных видов станков. Такадай представляет собой квадратную или прямоугольную пластину с делениями и предназначен для создания плоской тесьмы и квадратных шнуров. Марудай – круглая подставка с прорезями по внешней стороне и отверстием посередине, которая используется для плетения полых, квадратных и плоских шнуров. Для плетения применяют различные материалы, включая шелковые нити, мулине, шерсть, бисер, бусины, сатиновую ткань, кожу и проволоку. В современных вариантах также используются искусственный шелк, акрил, нейлон и другие синтетические волокна. В настоящее время кумихима остается важной частью японского культурного наследия, но также приобрело популярность далеко за пределами страны.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Международная археологическая экспедиция обнаружила на севере Ирака руины большого укрепленного города эпохи Средней Бронзы. Ученые назвали находку Помпеями Месопотамии. По мнению исследователей, это известный по письменным источникам город Кабра, который почти 4000 лет назад погиб в огне после кровопролитного штурма. В руинах Восточного дворца в Нижнем городе, в слое пепла и обломков от пожара, археологи нашли 20 глиняных клинописных табличек и свыше сотни административных печатей. Предполагается, что на глине древние чиновники вели учет товаров, распределяли рабочую силу и фиксировали повседневные дела. Некоторые документы датированы с разницей всего в несколько дней. Это говорит о том, что писари заполняли их в условиях надвигающейся катастрофы, прямо перед падением оборонительных стен. Сейчас тексты расшифровывают эксперты из университетов США.
0: Аудио Stories.

где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и ждать.

спрошу у вас, я слышу, нет, который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

Сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Audio Stories.
1: Исследование Архузского университета опровергает представление о Древней Европе как о сплошном темном лесу. Ее ландшафт представлял собой мозаику редколесий, лугов и кустарников. Ученые проанализировали данные за 23 миллиона лет, пыльцу, следы пожаров, ископаемые остатки и другие, и пришли к выводу, что такая пестрая структура была нормой. Например, 130 тысяч лет назад около 60% умеренной Европы занимали открытые пространства. На это указывают преобладание светолюбивых растений и следы низовых пожаров. Ключевую роль в поддержании такого ландшафта играли крупные травоядные. Объедая поросль и разрушая кустарники, они не давали лесам смыкаться. До появления человека их биомасса достигала 50 тонн на 2,5 квадратных километра. Сейчас около 2 тонн. Видовое разнообразие крупных животных сократилось на 70%, биомасса на 95%. Резкий перелом произошел 20 тысяч лет назад. Тогда исчезли 11 из 15 видов крупных травоядных, что совпало с распространением Homo sapiens.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим, хорошо темперированный эфир.
1: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре. Старайтесь не шуметь. Мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: В северных горах Японии произрастает одно из самых поразительных растений на Земле. В засушливую погоду оно выглядит как обычный полевой цветок. 6 белых лепестков легко спутать с дикой ромашкой. Однако все меняется с первыми каплями дождя. Соцветия теряют свой цвет, становясь кристально прозрачными. Как только влага испаряется под лучами солнца, волшебство исчезает, и лепестки вновь обретают белоснежный оттенок. Местные жители любуются преображением цветка так же трепетно, как цветением сакуры. В научном мире растение известно как двулистник Грея или скелетный цветок. Секрет этого феномена кроется в микроскопическом строении лепестка. В его структуре находится множество пустот, которые в сухую погоду заполнены воздухом. Именно воздух, хаотично рассеивая падающий свет во все стороны, создает для глаза иллюзию белого цвета. Похожий оптический эффект лежит в основе радужного сияния павлиньих перьев или крыльев тропических бабочек. Когда же начинается дождь, вода заполняет эти воздушные карманы. Поскольку показатель преломления воды близок к показателю преломления растительной ткани, свет перестает отражаться от поверхности и свободно проходит сквозь нее, делая цветок невидимым. Назначение этой удивительной способности до сих пор остается предметом научных дискуссий. Одни ботаники предполагают, что прозрачность служит для привлечения опылителей. Пчелы и шмели, воспринимающие мир иначе, могут заметить необычный блик даже в пасмурную погоду. Другие же ученые склоняются к мнению, что это уникальное свойство является лишь побочным эффектом сложного строения тканей растения.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вести Алексей Петров. Здравствуйте. Министрам и вице-премьерам России необходимо предметно сотрудничать с регионами для исправления ситуации по проседающим на местах направлениям реализации нацпроектов. Об этом заявил президент России. Также Владимир Путин распорядился распределить дополнительно 100 миллиардов рублей регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией.
2: Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства. Обращаю внимание правительства, важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывает дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов. В то же время есть ситуации, когда универсальные стандартные подходы не работают. Когда в регионах и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий, при этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень. В итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат. На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Нельзя оставлять такие субъекты федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которые будут увязаны с четкой программой развития регионов.
0: По словам российского лидера, критических последствий от терактов в ВСУ нет и быть не может, однако вред они наносят. Как добавил глава государства, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Бойцы группировки войск «Центр» взяли под полный контроль населенный пункт «Водянское» в ДНР. Поражены формирования трех механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии. Подробнее о действиях «Центра» доложил глава пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт «Водянское» Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Доброполя, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Марьевки и Матяшево. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Минобороны добавили, что подразделения восточной группировки за прошедшие сутки атаковали противника в районах Подгавриловки, Днепропетровской области, Барвиновки, Долинки, Свободы, Шевченковского и Никольского Запорожской области. ВСУ потеряли 350 боевиков, уничтожены танк, 2 боевые бронемашины, 10 автомобилей и 2 полевых пушки. Статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева предложила выделить в государственных программах отдельные мероприятия и целевые показатели, направленные на ветеранов СВО и членов их семей.
4: Практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов и СВО, членов их семей. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает.
0: Как добавила Цивилева, количество ветеранов спецоперации, которые прошли расширенную диспансеризацию с 1 января 2025 года, выросло в два раза. Украина недополучила около 2 миллиардов долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, который длится с 22 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты. Главные коммерческие гавани – Одесса, Черноморск и Южный – практически не работают, крупные иностранные суда туда не заходят. Трафик через Дунайские порты и транзит через Молдавию не могут компенсировать потери из-за меньших мощностей и проблем с судоходством на Дунае в жару. В результате аграрный экспорт Украины упал примерно на 60%. Поставки железной руды и металлов почти полностью остановились, поскольку до 90% такой продукции шло именно через одесские порты. При этом данные не учитывают военные грузы для ВСУ. О поражении сухогрузов, используемых в интересах украинской армии, регулярно сообщает Минобороны России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, в четверг, 20 августа, в Москве вечером небольшой дождь, днем в столице от +21 до +23 градусов.

С новым утром, друзья мои! С новым днем! Четверг на календаре, 20 августа, 5 часов и почти 10 минут. Время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами есть сегодня на обсуждение новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Мы всегда готовы принимать ваши сообщения через мессенджеры Max, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-967-103-5533. Начнем сегодня с рекорда. 1600 метров, ну, то есть милю, пробежал мужчина в Соединенных Штатах Америки за 4 минуты 17 секунд. Те, кто занимается бегом, просто сейчас улыбаются так, может быть, даже кривенько. Да, потому что знают, что мировой рекорд в беге на милю принадлежит британцу.

какое это все отношение имеет к нам. Но, знаете, видимо, привычка какая-то есть, конкретно у меня, видеть во всем истории. Сразу возникла мысль, тем более, что забег проходил не на стадионе, а по дорогам общего пользования. Движение перекрыли, не переживайте. Так вот, сразу подумался, куда же можно так стремиться, да еще и с ребенком. И тут очень, кстати, подвернулась новость уже из России. Оказывается, у нас в стране набирают популярность отцовские клубы. Что интересно, не бойцовские, а отцовские. Сообщества пап, которые собираются вместе с детьми, причем иногда совсем маленькими. Ну, во-первых, тут две цели, да. С одной стороны, прикрывается это все тем, что надо мамам тоже дать время для отдыха, для своих таких вот женских дел. Ну, а в целом отцам тоже есть о чем поговорить в плане воспитания детей. И говорят, что зародилось это все в Нижнем Новгороде. Хотя, вы знаете, как сколько там, 9 городов, кажется, оспаривают право называться родиной Гомера, так и у этого движения, видимо, популярного уже и становящегося все более популярным, тоже будет много отцов. Так вот, двое друзей в Нижнем Новгороде решили после рождения детей ходить совместно на прогулки с этими самыми детьми. Потом стали приглашать других желающих. Молодцы, есть еще такие вот обреченные ходить с коляской. Ну и вот постепенно все это распространялось через соцсети, через чаты, ну и горизонтальные социальные связи включились. В Петербурге клуб тоже имеется, и там даже психолог профессиональный стал основателем. Говорит, что мужчины поддерживают друг друга, делятся опытом. Отцов таких, которые настроены на, вот, простите за это выражение, нетворкинг, уже довольно много. Помните ли вы, как отец проводил время с вами? Какие у вас были способы это самое время проводить? Я вот хорошо помню, что в нашем детстве был, конечно, отцовский клуб, где отцы собирались с детьми. Это называлось гараж. Но иногда детей выгоняли, потому что отцам нужно было и без детей тоже как-то время провести каким-то интересным для них уже способом. Что было в вашем детстве? Можете поделиться воспоминаниями. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Ну а пока давайте дружно вместе встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Батя меня всегда брал на колонку за водой, пишет нам Дмитрий из Омска. Правда, пока я доносил, все выплескивал, два раза падал, потом шли в баню. Вы тоже можете поделиться своими воспоминаниями об общении с отцами, точнее, о том, как проводили время. Напомню, что вот клубы отцовские в России появляются. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, номер для ваших сообщений, Макс, WhatsApp, Telegram, к вашим услугам. Ну, а сейчас время кофе. Очень интересно, конечно, было бы узнать, наступит ли когда-нибудь день, в который у нас не случится ни одной новости, которая касается кофе. Причем на общечеловеческих ресурсах, таких как нож, например. Там приводят данные финского исследования, которое охватило 2264 человека, 47% мужчины. Не знаю, как это соотносится с популяцией в целом, но, ну, понятно, примерно, да, женщин чуть-чуть больше. Окей. Так, хорошо. Что выясняли? Выясняли корреляцию между наличием жира в организме и количеством употребляемого кофе. И вы знаете, что действительно корреляция обнаружилась. Более частое потребление этого напитка коррелирует с меньшим количеством жира в организме. Сразу оговоримся, корреляция не означает причинности. То есть не означает, что надо пить больше кофе, чтобы было меньше жира. Нет, если кофе заменить всю еду, наверное, рано или поздно отощаешь. Но я не рекомендую вам ставить такие эксперименты над собой. Уговорите соседа, в конце концов. На этом всегда же можно на кого-нибудь повлиять, поинфлюенсить, как сейчас принято говорить. Да. В целом, ясно, что да, нет такой вот прямой зависимости. Может быть, наоборот, люди, которые от природы там, меньшую тягу к сладкому имеют. Например, пьют больше кофе, наоборот, да, сладко заменяет горьким. Вот они и так худые, еще и кофе пьют и сбивают нам тут всю статистику. Еще одна любопытная история, связанная с кофе, касается результатов в спорте, а точнее в беге. При длительных занятиях бегом, оказывается, стоит принимать кофе раз в 20 минут. Ну, то есть, опять же, не надо переводить себя на вот этот вот режим кофейных инъекций в надежде улучшить результаты в беге. Речь идет о том, что кофе быстро метаболизируется, то есть чашечки, если вы бежите марафон, чашки перед стартом недостаточно, и нужно попивать кофе в течение всей дистанции раз примерно в 5 километров, но тут все зависит от вашей конкретной цели и вашего темпа. Так и представляю себе этих спортсменов, которые элегантно, отставив мизинчик, бегут по дистанции с такими чашечками эспрессо. А еще колоритнее все это выглядело бы в тренажерном зале. Представляете, вот эти груды мышц ходят там. И вот тоже не изотоники поглощают, не БЦАА, не протеин какой-нибудь, а вот так вот кофеечек. И ведут какие-то великосветские беседы. Очень интересно. Дамы с мундштуками длинными тоже были бы уместны в этой компании, но таковых в спортзалах нет, как мы знаем прекрасно. Ну что же, иными словами, не переусердствуйте с кофе, но нравится, пейте в удовольствие. Как это делать правильно, регулярно рассказывают в нашем эфире, ну, в частности, в программе «Как знать» во вторник создатель RAV Coffee и автор книги «Баристология» Глебневейкин, человек, который в кофе разбирается профессионально. Он рассказывал, как люди впервые догадались, что зеленые кофейные зерна нужно обжаривать, про историю ростеров рассказывал. Ну, мы сейчас предложим вашему вниманию отрывок, который посвящен, ну, скажем так, одной из родин кофе как напитка.
2: И в Эфиопии до сих пор, когда мы с вами поедем в Эфиопию, в эфиопскую деревню, если вы захотите попить кофе, у вас займет, ну, минут 40 минимум. Потому что для вас специально на угле положат лист железа, высыпят кофе, будут жарить.
3: Именно на угле, не на открытом угле, огне,
2: на угле.
3: Да?
2: На угле кладут лист железа, и такой веточкой-палочкой его перемешивают, его обжаривают, потом пересыпают в такую большую тарелку, охлаждают. Очень важный момент, охладить надо.
3: А там жара же, как она охладится?
2: В Эфиопии, знаете, не жарко. В Эфиопии она на высоте выше 2000 метров, это Эфиопское Нагорье. Там очень комфортно. Вечером, ночью даже прохладно будет. И остужают потом в такую ступку и железным таким пестиком не намалывают, а его крошат. Получается, что эфиопы, так как это родина кофе, они с незапамятных времен пьют кофе и обжаривают его. Соответственно, вот это первый способ обжаривания до сих пор существует, просто на металлическом листе.
3: Но там вкус такой же, как вот мы в любую кофейню придем к нам?
2: Нет. Другой он более кофе, такой... Да? Я даже не знаю, более винный, что ли, такое. Они, там еще они заваривают, особенно эфиопы. Специально травку кидают, там масса-масса всего. И в целом, если так глобально исторически посмотреть, кофе раньше жарили дома все. В Италии в ресторанах, знаете, там всякие стоят утюги старые, еще что-то, как декор. И там всегда можно увидеть такой шарик металлический стоит с ручкой. Это в угли закапывали в очаг и крутили там, ну, просто в шарике в этом. Это для обжара.
0: вы спали.

0: вы спали.
1: Продолжаем принимать ваши сообщения через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер +7 967 103 5533. Оксана пишет: прямо напротив садика, через дорогу, находилась фабрика кухни, в которой была пивная с большими стеклянными кружками. Иногда с папой... Почему на Оксане написано «заходил»? В общем, не разобрались, ну хорошо. Но чаще был тир по копейке за дробинку с движущимися мишенями. Ну, возможно, вот эта Оксана откуда-то взялась в недрах нашей системы. Простите, пожалуйста, но лучше всего подписывайтесь, тогда не будет таких неловкостей. Хорошо, теперь займемся вопросами глобальными. Откуда на Земле взялась жизнь, до сих пор гадают ученые. Как из примитивных простых молекул появилось то, что составляет нашу сущность, РНК и ДНК? Нужна была энергия, жидкая вода. Это вроде как все понятно, но есть парадоксы. Ну, например, что Солнце было еще слишком молодым и не давало столько энергии, чтобы вода была уж прям ну такой жидкой. А второе, это же гипотеза, связанная с тем, что вообще жизнь у нас там разумная, в частности, человек, да, зародился в Африке. А вот тут новая гипотеза, которая говорит о том, что нет, достаточно было просто мощной солнечной вспышки, и жизнь могла зародиться в холоде. То есть, представляете, вот тут Африка, Африка, колыбель человечества, а жизнь-то появилась где-нибудь в районе Таймыра, например. Вот это, конечно, переворот в науке был бы. Понятно, что все это нужно подтверждать, в том числе экспериментально, пока остаемся в пространстве гипотез. Жизнь развивалась миллиарды лет, и вот, наконец-то, вроде вывели настоящих гипоаллергенных собак. Рассказывают нам, что даже так называемые гипоаллергенные породы, уже существующие, такие как бигли, например, и всякие там лавродудли, это все голден-дудли, точнее, которые считаются гипоаллергенными, таковыми не являются, потому что шерсть и слюна животных содержат белок CanF1, который как раз и является генератором аллергии. И вот взяли, все-таки подредактировали геном собак, причем тоже взяли биглей, и получили двух щенков одинаковых, которые являются абсолютно не генерирующими аллергии. Ну что ж, поздравим науку с этим успехом, и что же, отметим это, не знаю, под музыку на маяке.

0: От гипоаллергенных собак перейдем к существам более зловещим. Для этого придется погрузиться на глубину 8960 метров. Там обнаружен новый вид амфипод. Амфиподы — это, на самом деле, калька с латинского, бокоплаватые. Это такие рачки. Я грешным делом думал, что они мелкие в основном. Но, оказывается, бывают особи угрожающих размеров. 28 сантиметров в длину. Вы представляете себе бокоплава размером в длину с лист бумаги формата А4. В общем, совершенно слепые существа, потому что нет света, не нужно зрение, но тут к ним нырнули люди с подводным аппаратом, точнее, подводный аппарат без людей нырнул, давайте уж по-честному, все там высветил, и оказалось, что эти амфиподы, ползающие, умудряются еще и охотиться в абсолютной темноте, вот это да. В общем, какой-то фильм ужасов, честно говоря, но, правда, те амфиподы, которых они там обнаружили, не такие уж прям гигантские, но и не маленькие, знаете ли, и спокойно там какой-то планктон и прочих падальщиков, а, ну, кроме падальщиков, там почти никого и нет. Ну, видите, есть те, кто на падальщиков охотится. Много там чудес на этих страшных глубинах. В общем, нечего, мне кажется, туда и заглядывать. Но всегда же любопытно. И вам наверняка любопытно, что там в мире фауны происходит, поэтому в полдень подключайтесь к шоу «Физики и лирики». Цикл «Лабиринт фауны» продолжится. Зоолог, популяризатор науки Илья Гамыранов будет нам рассказывать о чудесах природы. Ну, а пока, знаете, давайте на глубине останемся. Все-таки вместе с Дарьей Агарковой, которая в субботу в программе «Хочу все знать» рассказывала о том, как устроены глубоководные рыбы.
1: Есть еще рыба ехидна. Она же называется обыкновенный хаулиот. Вот.
2: Я не буду повторять это, а то мало ли меня выгонят с радио, мне кажется,
3: сразу. На рыбе ехидна более...
2: Рыба ехидна, я в себе уверен. Вот это я не буду.
1: Длинная рыба, она длинная такая, вот как вытянутый такой треугольничек получается. У нее тоже там могут быть удочки. И у нее зубы, вот рот и зубы во рту настолько большие, что она не может закрыть себе пасть, чтобы не пробить мозг. Ну, то есть, если она вдруг решит закрыть рот, да, вот это ешь с закрытым ртом.
3: Не чавкай.
2: Это не ее случай.
1: Да, это не ее случай. И при этом зубы прозрачные, чтобы они были не видны.
2: Не видны.
1: Да, вот если рыбешка какая-нибудь вдруг случайно заплыла пониже, ну, что
2: там? А тут рыба
1: ехидна. На фонарик.
2: Здравствуйте.
1: А тут, да. И действительно, в этот момент, да, ну, плюс, если одна глубоководная рыба другую встретила, то победит та, у которой больше рот. Да, то есть, у вас есть один шанс открыть пасть и проглотить.
2: Один раз, да.
1: Если вы оказались меньше... то, ну, съели вас. Вот. Рядышком, ну, похожие на них как-то, вот, я не знаю, как по настрою, по внешнему виду, это ломозубы. Это тоже ребята с большими ушами, с большими зубами.
2: Ой.
1: Вот. Но у них еще глаза большие, они могут светиться, как приманка.
4: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Не в день букваря будет сказано, но именно математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Кто признал? На этот вопрос ответа у меня нет. Вот есть такая шкала трудности учебных предметов, Санпиновская. Но никакие мои поиски не привели к ответу на вопрос, а кто же эти самые баллы распределяет? Что это за люди таинственные? Если вы такой человек, напишите нам, пожалуйста, +7 967 103 5533. Мы вас, может, даже в эфир позовем и расспросим как следует. Как выясняется, что, например, математика для совсем вот этих младших школьников это 8 баллов, и это наивысший результат, а на втором месте русский язык и иностранные по 7 баллов, а физкультура только 1, несмотря для кого. Если вы думаете, кстати, дорогие друзья, что максимум это 10, нет, если мы посмотрим на 10-11 класс, там физика 12 баллов, потом геометрия и химия, потом алгебра, и русский язык на четвертом месте плетется с 9 баллами. Ну, для кого как, мне кажется, все это очень индивидуально. Как справиться с детской ленью, кстати, сегодня будет рассказывать психолог и гештальт-терапевт Марина Бабурина. Все это в программе «Как знать случится». Ну, в частности, в освоении предметов, мне кажется, лень не очень помогает. Но все-таки мы вспомним о том, что сегодня день рождения букваря. Поздравим именинника. И будем переключаться на урок русского языка под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. То есть о таких словах, которые при склонении не меняют ударение. Классика жанра – торты, лифты, банты. Ну а нас ждут другие интересные примеры. Первый – от ведущего Сергея Стилавина.
3: Там собачки вот были у королевы хорошие, из-за чего заводчики корги до сих пор рады прибылям своим, да?
2: Прибылям, конечно, это ошибка. Правильно, прибылям. Хотя что-то мне подсказывает, что ведущий знает правильный вариант и просто так шутит. Шутки шутками, но словари требуют вариант прибылям, прибылей, прибылями. Далее мы погружаемся в программу «Хочу все знать» и слушаем гостя Павла Суркова.
4: Что деньги ему дают всевозможные блага, всю возможную славу. Нужно всю жизнь подчинить деньгам.
2: Блага, неверно, правильно, благо. Перед нами, опять же, слово с неподвижным ударением на основе. Не забываем об этом и правильно склоняем. Благо, благом, благами, благах. Ну и наш спикер Павел Сурков продолжит.
4: Мы же не забываем, у него по-прежнему он страдает от болей в позвоночнике, ему тяжело ходить.
2: Болей, неверно, правильно, болей. В этом слове тоже оставляем ударение на первом слоге во всех формах. Болей, болем, болями, болях. Следующий пример представит гостья программы «Как знать» Анна Марущенко.
5: Вот тогда Александр Остроумов рассылал свои крема и духи актрисам императорских театров. И они, значит, потом в альбоме специально восхваляли его продукт.
2: Крема, неверно, правильно, кремы. В этом существительном мы тоже сохраняем ударение на корне во всех формах. Кремы, кремов, кремами, кремах. И еще одно замечание по поводу этого слова хотелось бы сделать. Но его сделаю не я, а ведущий Александр Пушной.
6: Я помню, только Чумак, по-моему, брался заряжать, кроме воды, еще и крема, как он это называл.
2: Спасибо, Александр. Отличное замечание. Крема звучит солидно, очень увесисто, я бы сказала, но в словарях банальные кремы. Ну, а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но предлагаю перейти в мой канал в Максе и узнать о русском языке еще больше. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Разобрались за музыкальную паузу. Итак, в общем, да, подсказали из зала, что вся эта шкала трудности предметов происходит из статьи советского гигиениста Ивана Георгиевича Сивкова, написанной аж в 1975 году. Представляете? Целая жизнь прошла с тех пор, а баллы, ну, не то чтобы совсем те же, и на самом деле они меняются, но как-то очень не спеша, с линцой. А на самом деле баллы тебе нужны не для того, чтобы объективно оценить трудность предмета, а чтобы правильно сбалансировать школьное расписание. Стоит ли говорить, что во времена Ивана Георгиевича Сивкова не было таких предметов, как информатика, например, допустим. Там еще, мне кажется, не помню, кибернетику уже перестали на тот момент называть продажной девкой империализма или еще называли. Это вопрос, на который мы ответим позже. А пока обратимся к русской классике. Там решили поискать партнеров для бизнеса потенциальных и спросили читателей, с кем бы хотели иметь дело из персонажей классических произведений. На первом месте оказался профессор Преображенский, который отличался несговорчивостью, если я правильно помню. Точно хотите такого делового партнера? Да, 17% опрошенных говорят об этом персонаже «Собачьего сердца». Остап Бендер проигрывает 13%. Ну, Плут, конечно, Трикстер. Что еще? 12% у Воланда из «Мастера и Маргариты». О, это тот самый подручный, которого разбросали деньги, потом оказалось, что бумажки. Идеальный партнер для бизнеса. Что там еще? Чичиков не попал вообще никуда, хотя, мне кажется, человек предприимчивый. Конечно, мошенник, но он видел возможность. Это важно для предпринимателя, как мне представляется. С кем не хотели бы иметь дело, конечно, да, Чичиков есть, вы знаете, но он сильно проиграл, 9% всего говорят о нем именно. С кем не хотели бы иметь дело, это с Обломовым, конечно, персонажем Гончарова, и с Плюшкиным гоголевским. Ну, кстати, тоже вот эта прижимистость, ее бы в правильное русло, так может и была бы польза. Ну, хорошо, сегодня про мужской круг пойдет речь в программе «Пойми себя, если сможешь», юнгиан. Психолог и практик интегративного подхода Егор Рыбалко ожидается в студии. Ну, а в прошлый четверг Артем Новиченков и Владислав Тимкин изначально как-то от эфемерного отталкивались, о сценариях и мифах, в которых живет человек, говорили, но в итоге тоже связали это, знаете ли, с материальным, причем через судьбу самого Артема Новиченкова. Полная версия ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент.
1: Мы очень часто связываем, даже сегодня мы это делали бесконечное количество раз, действия с последствиями. А оно же все как-то хармы отдельно существует друг от друга. То есть, условно, я вот так себя веду, и поэтому у меня там проблема с материальным. Да, выстраиваются вот эти вот логичные причинно-следственные цепочки.
2: Да, это не так, да.
1: А это не так, и вот ты изначально заявил эту тему как некий сценарий жизни людей, да? Ведь сценарий — главная проблема и в психологии, то, что называют проблемой у людей, вот как раз эти причинно-следственные связи. Я такой, потому что мама не любила, или потому что папа что-то там делал, или сам себя как-то обесценю, да, а вот остановиться в этой точке и понять, что пути открыты, пути свободны, да, и что мы, если не любыми можем быть, то очень другими, нежели сейчас, вот мне кажется, в этой точке можно опору найти.
2: То есть, сколько мне понадобилось месяцев, когда начались все финансовые трудности, там, не помню, с января, с февраля, то, значит, умный человек, образованный, начитанный, и невозможно. Вот пока мне Иван В. Не прислал 2000 рублей и не заблокировал все мои карты, да, мне как бы не доходило, то есть, хотя я много думал, что, почему, а дальше как бы и непонятно, что делать, конечно, с одной стороны, с другой стороны, как бы вот это названо. То есть и все время хочется впасть в привычные паттерны. Ну, Господь Бог там все разрулит. Ну, какой-то волшебник. Это песня-то, которая мне в голову приходит. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно
1: покажет кино.
2: Это еще все маскимо раздаст, понимаете?
1: Да.
2: А еще знаешь там в этой песне?
1: Что?
2: Там что-то...
1: Я играю на гармошке у прохожих на виду.
2: Кто-то там одинокий еще в этой песне.
1: Да,
2: я играю на гармошке у прохожих на виду. Угу. К сожалению, день рождения только раз в году. Про что песня? Про то, что я вот такой хороший человек. А почему вот люди меня не замечают?
3: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Выдающийся актер театра и кино Павел Луспекаев. В годы Великой Отечественной войны в одном из партизанских рейдов пролежал 4 часа в снегу и сильно обморозил ноги. Годы спустя ему пришлось пережить ряд сложных операций, борьбу с непрекращающимися болями и зависимость от лекарственных препаратов. Не имея возможности пройти без отдыха и 20 шагов, Павел Луспекаев сумел создать знаменитый образ могучего и бескомпромиссного героя – таможенника Верещагина в культовом фильме «Белое солнце пустыни». Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке. Маяк. Пока вы спали.
3: О культурных тенденциях давайте поговорим. Из Гонконга прилетела любопытная новость. Там целые спектакли на базе настольных игр создает режиссер Дзин Вонг. Какие игры? Ну, не Монополия, нет. Это настольная игра, придуманная специально. Нужно строить некие цивилизации, выбрать можно одну из двух ролей. Либо стать богом, жаждущим власти, либо человеком, свидетелем вражды цивилизаций. Ну и дальше режиссер и профессиональные актеры превращают игру в некое театральное действо. Ну, в целом, можно сказать, что если вы увлекаетесь настолками, наверное, для вас каждая игра — это некое действо, драматургию которого вы выстраиваете сами, так или иначе. Ну, а вот этот вот псевдослучайный механизм с игральными костями или другим с таким вот рандомизатором — это как раз, мне кажется, воплощение того, что в античной драматургии называлось «бог из машины», только не всегда положительную роль играет. Ну, в целом, конечно, интересная тенденция. Известно мне о том, что, например, есть клубы, в которых в мафию люди играют, тоже с профессионалами, и тоже все это превращается в такую вот драматургическую вещь, в драматургическое явление. Еще одно любопытное, еще одна любопытная тенденция, связанная с бизнес-джетами. Ну, здесь самолет, который вы можете снять для своих нужд. Очереди, говорят, на них, представляете? Да-да. Как мне, кстати, сказали владельцы парка бизнес-джетов однажды, у нас, говорит, самолетов мало, а богатых людей много в стране. Несмотря ни на что, очевидно, хочется добавить. Ну, в данном случае речь идет не о настоящих самолетах, а о салонах таких вот декораций, короче, все, грубо говоря, называется, которые стилизованы под салон бизнес-джета. И, оказывается, очередь уже на съемки. Час стоит от 3500, видео вообще от 58. Народ в комментариях недоумевает. Ведь неужели кого-то до сих пор можно этим впечатлить? Впечатлить тем более, что профессионал, например, человек, который действительно летает на бизнес-джете, сходу определить, декорации это или настоящий самолет. Но в любом случае вот такие новости являются интересным поводом для размышлений. Ну, например, что сказали бы наши классики, которые свою жизнь посвятили изучению человеческой природы. Ну, тут Чехова, Антон Павлович, есть замечательный рассказ «Попрыгунья» о том, как девушке одной замужней даме даже, можно сказать, очень хотелось слыть художницей и на что она пошла ради этого. О том, что писал Антон Павлович Чехов в своих письмах. Пойдет сегодня речь в программе «Физики и лирики». Цикл «100 минут» посвящен дневникам и письмам писателей. С 13.00 будет разговор. Помимо Антона Павловича Чехова, в этот же час собираются и Михаила Афанасьевича Булгакова уместить. Пожелаем нашим коллегам удачи. И перенесемся во вторник. Религиовед, популяризатор науки Никита Образцов рассказывал о нетеистических религиях. Давайте слушать фрагмент.
2: Три религии в Китае значимы. Это конфуцианство и даосизм как традиционная религия, из них даосизм более древняя, и, соответственно, буддизм как появившийся уже относительно поздно, но ставший вот органической частью китайского контекста. Все три без бога, кстати говоря. Тоже интересный такой момент. То есть боги там совершенно понимаются в буддизме по-другому. Боги — это девы, они вообще, ну, они живут очень плохо на самом деле, они не бессмертные, ну, точнее, они формально могут считаться бессмертными, но они не всемогущие, и они подчиняются тому же закону кармы, что и мы с вами. То есть вот восточные религии, они очень часто вообще в принципе не говорят о боге ничего, или говорят о нем не в тех категориях, в каких мы привыкли о нем говорить. То есть вот Китай — это очень хороший пример. Вот если к конфуцианству вернуться на секунду, Конфуций ведь он не пророк, он не бог, он не какой-нибудь там сверхъестественный агент. Это просто великий учитель, Конфуций, великий учитель, который научил нас, как правильно жить, как блюсти свой моральный долг и так далее. И вот религиоведы спорят насчет того, а что же вообще тогда религия, если далеко не везде есть Бог, далеко не везде есть что-то сверхъестественное. Более-менее мейнстримное такое представление, распространенное, оно принадлежит имелю Дюргейму, который в конце 19-го, в самом начале 20 века творил, и он понял о религии одну очень важную вещь. Что все религии, да, там не везде есть сверхъестественное, но везде есть сакральное.

0: Вести. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили украинские тяжелые гексокоптеры, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений ВСУ. Как сообщает Минобороны, в ходе мониторинга правобережья Днепра в Херсонской области операторы зафиксировали активность мультироторных и разведывательных дронов противника, и анализ траектории подтвердил, что они двигались по маршрутам снабжения к опорным пунктам. Для перехвата применили высокоманевренные FPV-дроны. Несмотря на сложную погоду и попытки ВСУ использовать средства радиоэлектронной борьбы, все цели были поражены точным тараном или подрывом зарядов вблизи. Вместе с аппаратами уничтожен и полезный груз, что, по мнению военного ведомства, снизило морально-психологическое состояние украинских подразделений. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости ритмичного плана структурных изменений российской экономики до 2030 года и обязательной фиксации результатов.
1: Нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере. У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно. А пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки.
0: В числе ключевых задач государства президент назвал решение проблем спецопераций, поддержку участников СВО и их семей. За депутатские мандаты на выборах в Государственную Думу поборются около 4500 кандидатов, а еще порядка 20 тысяч примут участие в региональном голосовании. Об этом сообщили в Центризбиркоме по итогам регистрации. Как отметила руководитель ЦИКа Элла Памфилова, теперь сотрудникам избирательных комиссий необходимо рассказать гражданам о всех способах сделать свой выбор.
2: Максимально информируют и рассказывают наши коллеги о том, какие у наших избирателей, уважаемых избирателей, есть возможности и право выбора проголосовать тем или иным способом, в удобный для него день, в удобной для него форме. У нас 9 видов голосования, и каждый избиратель должен знать, что он может свое время распределить.
0: Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Банк России обсуждает с зарубежными партнерами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях. Как заявила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, для реализации таких платежей необходимо наличие у страны-партнера собственной платформы цифровой валюты и обоюдное желание сотрудничать. Детали переговоров пока не разглашаются из-за чувствительности темы. С 1 сентября все системно значимые банки откроют россиянам доступ к цифровым кошелькам в своих приложениях. Один цифровой рубль будет равен обычному. Абитуриенты подали в российские колледжи и техникумы почти 3,5 миллиона заявлений, что на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. На бюджетные места претендуют более 2,5 миллионов человек, сообщили в Минпросвещение. Самой популярной специальностью стало сестринское дело, за ним следует разработка программного обеспечения и лечебное дело. Большой интерес вызвал федеральный проект «Профессионалитет», ориентированный на подготовку кадров для предприятий. Туда поступило свыше 1 300 000 заявок. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что средний конкурс достиг 3 с лишним заявлений на место. Те, кто не прошел по конкурсу или опоздал с подачей документов, могут испытать удачу до 25 ноября. Большинство россиян не считают покупку квартиры для детей своей обязанностью. Согласно опросу Росгосстраха, каждый третий родитель не планирует приобретать жилье для своих чад, а более половины уверены, что взрослые дети должны решать жилищный вопрос самостоятельно. Лишь 8,5% респондентов считают правильным полностью оплачивать квартиру. Гораздо популярнее формат частичной поддержки. Почти 30% готовы помочь с первоначальным взносом по ипотеке, а еще 14% участвовать в выплате кредита. Около 40% семей могут выделить на эти цели до 3 миллионов рублей, и лишь 12% готовы потратить любую необходимую сумму, отметили в Росгосстрахе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге сегодня возможен кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от плюс 17 до плюс 19 градусов. В Москве синоптики предсказывают небольшой дождь вечером. Днем в столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

20 августа на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, ну или доброго дня, если у вас день уже. У нас не день пока в Москве, 6 часов 13 минут. Это время московское, разумеется. У микрофона Николай Свистун. И мы продолжаем наши разговоры. У нас есть еще немного времени на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы нашего ближайшего эфирного будущего. На ваши сообщения тоже время найдем, если вы их отправите на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что, с праздником хочу вас поздравить. Всемирный день лени сегодня, да. Даже если вы не считаете себя человеком ленивым, хотя загляните внутрь себя. Вот где-то же там притаился этот змей, который обвивает вас тяжелыми кольцами и временами не дает ничего делать. Но даже людей патологически не ленивых эта самая лень подстерегает иногда вот буквально за углом. Где-нибудь эдак в обеденное время после трапезы лень просто бабах вас подушкой по лицу, и вы уже как ничего не хотите никуда. Да, как избежать после обеденной лени, ну или после обеденной усталости, если вам слово лень не нравится. На эту тему тоже масса советов есть. Самый неожиданный. Чтобы избежать послеобеденной вот этой лени, лености даже, я бы сказал, нужно изменить подход к завтраку. Вот этот самый неправильный завтрак, про который нам рассказывают нутрициологи, то есть, что такое неправильный завтрак. Сладкие хлопья, выпечка, соком все это запить, ну то есть углеводов туда отправить в свою топку. Это все, конечно, дает результат, уровень глюкозы растет, бодрость вы локальную ощущаете, но длится она недолго. И даже если вдруг этого топлива утреннего углеводного достаточное количество, в районе 14-15 часов вы еще, возможно, какое-то что-то более основательное в желудок отправили, ну и все. Дальше резко падает уровень глюкозы, прилив энергии уходит, и вы ощущаете непреодолимую потребность в сиесте, которая еще со значительной долей вероятности конкретно вашим законодательством, где бы вы ни находились, не предусмотрена. Хотя есть страны, где, знаете, это узаконено. Мы рады за жителей этих стран, но не очень искренне. Вторым секретом борьбы с вот этой утомляемостью после обеда, после обеденной, короткие прогулки называют. Да, ну то есть вместо того, чтобы отдаться лени вот такой пассивной, можно полениться чуть активнее. То есть на рабочее место не возвращаться, например, но отправиться шевелить ногами. Тоже, говорят, полезно. Но это же тоже надо себя заставить, да, согласитесь? Это не так просто. Поэтому можно просуммировать эти советы следующей формулой. Чтобы не лениться, нужно не лениться. Не благодарите, дорогие друзья. С днем лени всех причастных. Давайте дружно его встретим под музыку на маяке.

0: спали.
1: Проклятие мумий все-таки существует, представляете? Но имеет не мистическую, а грибковую природу. Оказывается, мумии не только человеческие, но и человеческие тоже, а также мумии животных и чучела разнообразные не просто продают в интернете, но еще и покупают. Очень рекомендуют специалисты этого не делать, потому что проверили наугад несколько, причем, знаете, 128 объявлений было проверено. И среди них 122 человеческие мумии. Не целиком, частями, но неважно. И везде были грибки, которые ничего хорошего с вашим организмом не сделают. Как еще себе не навредить, сегодня расскажет врач и медицинский журналист Ольга Кашубина после 10.00, цикл «Радиоврач», в шоу Сергей Стилавин и его друзья. А мы переносимся во вторник, и продолжился тогда цикл «Сила слова первооткрывателя». Александр Романов рассказывал о том, как Николай Николаевич Урванцев решил стать не только геологом, но и полярным исследователем.
2: Наш проект «Сила слова», да, называется. Какова сила слова и какое влияние она оказала на Урванцева, который, проходя по коридору высшего учебного заведения, заглянул и прислушался к лекции, где геологи что-то обсуждали. Он постоял полчаса и понял: к черту все, я хочу быть геологом.
3: А учился он, напомните, на кого?
2: На механика.
3: На механика. И тут понял, что ошибся.
2: Да, да, да. И с ним его двоюродный брат учился, Федор Николаевич Валов. В 18 году Урванцев возглавляет горное отделение политехнического училища в Томске. Затем женится, у него прекрасно организуется семья, потому что вместе с братом они снимают квартиру у семейства Шалаевых, и там же, ну, как бы впоследствии просто женится на сестрах. А сестра, она была соучредителем ленских золотых приисков.
3: Вот эти да
2: ленские
3: что столбы. Вы говорите?
2: Да, совершенно верно. И владела очень неплохими активами. В итоге Николай и Федор участвовали в некоторых значительных исследовательских проектах, там были совместные экспедиции в район будущего Норильска, в район Таймыра. Вот тогда они впервые попробовали, что такое работа геолога. А потом, это интересно, наступил 1919 год. Под кем в 1919 году вся эта территория сидела? А сидела она под Колчаком. А Колчак прекрасно понимал, что Северный морской путь, тот северный, это очень классная история. И полезные ископаемые этого региона, это то, на что нужно делать ставку. Он взял такого человека по имени Александра Сотникова, а Александр Сотников взял Николая Урванцева, и они получили от Колчака деньги и отправились в Норильские горы по заданию колчаковцев расследовать, вот, значит, в низовье Енисея разыскивать уголь.
1: Если вас заинтриговала судьба Николая Николаевича Урванцева, а пропустили вы вторничный выпуск цикла «Сила слова первооткрывателя», рекомендую вам медиаплатформу «Смотрим». Мы про Николая Николаевича Урванцева говорили в проекте «Место действия России» в связи с основанием Норильска, потому что без Урванцева, видимо, никакого Норильска не было бы. Более того, в Норильске сохранился один из первых домов бревенчатых, который как раз экспедиция Урванцева и построила. Самому Николаю Николаевичу, конечно, помянули потом все эти сотрудничества с Колчаком, но не так сильно, как могли бы. Так что, в общем, тоже большевики умели быть благодарными. Свежий выпуск программы Сергей Стилавин и его друзья совсем скоро, после 7 утра, после 17 по московскому времени вас ждет встреча с психологом Никитой Карповым и его проектом «Трудности перехода». По-прежнему продолжаются непрямые эфирные истории, но все равно, уверен, будет не только интересно, но и полезно. А мы вспомним прошлый четверг, тогда слушательница обратилась с вопросом: 10-летняя дочь учится отлично, участвует в олимпиадах, но при этом читать не любит. Что же делать? Как заставить читать нормальную литературу? Сейчас вы услышите ответ Никиты Карпова, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
4: Замотивировать и заинтересовать можно исключительно через интерес. Вы когда говорите классические произведения, большая книжка, даже меня дрожь берет, при том, что я очень много читаю. И уж ребенка подавно, потому что это сразу масштаб, это сразу усилия, причем они сразу видно, что большие. То, что она листает маленькие книжки, то, что у нее есть явный интерес там, про тех же животных, это просто шикарнейшая точка входа, если не торопиться и не давить. Соответственно, ваша задача по заинтересовыванию выглядит следующим образом. Все форматы книжек, которые ее интересуют и листают, вы находите и покупаете. Ищите интересные, не только по картинкам, но и по тексту, да, раз она их берет в руки, поверьте, в 10 лет текст она тоже видит, вот, и тоже может там за что-то зацепиться.
5: Да, то есть неважно, как коллектив, это современный...
4: Вообще. Вот. Смотрите, ну, давайте так, до классических произведений вообще по-хорошему надо дорасти. Ну, если уж мы так говорим. Я, например, большая часть программы старшей школы по чтению, она явно преждевременна с точки зрения содержания. Там дети читают просто с ужасом и не понимают большую часть, да, просто потому что у них нет опыта внутреннего, жизненного и душевного. Поэтому куча сейчас детской и подростковой литературы абсолютно классной. Да, есть издательства, которые на этом специализируются. Прям если поинтересоваться, много всего. Как будто бы ваша задача сейчас не напихать ее классической литературой, а сформировать интерес и сформировать опыт, что через чтение можно получить удовольствие. На чем вы это будете делать, вообще не принципиально. То есть, грубо говоря, если она привыкнет держать в руках книжку и будет знать, что через это можно получить удовольствие, радость, кайфануть, то рано или поздно книжки поменяются, когда интересы начнут меняться, когда мозг начнет деформироваться, когда окружение появится.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны, начинает свою работу под предводительством, как обычно, по четвергам Юрия Сидоренко. Ну а я Игорь Ужеников. Юра, привет.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, дорогие наши слушатели.
1: Ну, поехали. Дорогие друзья, если вдруг у вас есть вопросы, на которые Юрий всегда отвечает, причем отвечает не только во время программы, но и после, и у вас есть вопросы или соображения по поводу услышанного, делитесь своим соображением, задавайте свои вопросы, пользуясь любым мессенджером. Пишите на наш номер 8-967-103-5533.
2: Ну, и не только по поводу услышанного, а по поводу еще своих автомобилей, если есть какие-то вопросы, тоже пишите. Ну, сомнения, непонятные ремонты и так далее. Вот. Ну, а сейчас мы перейдем к той теме, с которой я столкнулся прямо вот совсем вот только что, пришлось определенные вещи вспомнить. Ну, по поводу дефицита топлива говорить в данный момент, я считаю, это неэффективно, отовсюду про это говорят, ну и бессмысленно, вот, когда все это что и наладится, не наладится, в общем, такая тема, непонятно. А вот о чем я думаю, что неплохо было бы вспомнить, о тех методах, которые помогут вам сэкономить на топливе, ну, реально, процентов 15-20, ничего не меняя в устройстве автомобиля. Вот. А что я решил эту тему поднять? А расскажу. Вот. На днях, ну где-то буквально там дней 5-7 назад, я решил взять машину в тест-драйв. И, Игорь, как ты думаешь, естественно, на газу. Или на газе, как правильно сказать?
1: Ну, в общем, знаешь, с газовым оборудованием. Неважно, с газовым оборудованием, с газобаллонным оборудованием. Что, серьезно, что ли? На тест-драйв с газобаллонным оборудованием? Удивительно.
2: Да. Установленным именно на заводе, в заводских условиях.
1: Ну, конечно, да, разумеется.
2: Ну, думаю, ну как, газ точно есть. Он стоит сейчас, ну, относительно недорого. Вот. И, как бы, думаю, я вспомнил, когда у меня была машина с газобаллонным оборудованием. Ну, это было давно, лет, наверное, 25 назад. Это была пятерка. Вот. И у меня остались такие, ну, воспоминания такие, знаешь, когда вот его... ну, то есть в машине всегда пахло как-то не очень хорошо, и выхлоп у нее был странный. Но при этом она работала на газе хорошо. То есть сам двигатель работал прекрасно. Ну, думаю, хочу посмотреть, как с установленным на заводе газобаллонным оборудованием, ну, да, работает. Вот, и мне сказали, что, ну, естественно, он будет меньше тратить, газ есть везде. Я думаю, ну, прекрасно. Все, взял эту машину, радостный, довольный. Вот, взял, причем там где-то полбака. Вот, машина внедорожник. Небольшой, но внедорожник. Вот, и полбака, ну, думаю, сейчас заправлю, поеду газом. Слушай, ну, хорошо, первое, вот прям вот хорошо я спросил, на каком газе она ездит. Оказалось, на метане. Вот, это первая была засада, потому что...
1: Ну, потому что метановых заправок очень мало.
2: Вот, нашел я метановую заправку, поехал, там целая история, как правильно надо на ней заправляться, ну, чтобы газ под большим давлением, вот, залил я метан, полный бак, и там написано, ну, то есть где-то метан должно хватать километров на 150, вот, и думаю, у меня полбака, при расходе там заявленном 15 литров на 100 километров, ну, думаю, ну, должно мне хватить съездить до дачи и обратно. И я поехал себе спокойненько, все, ну, по дороге включил себе прослушивать мануал, ну, думаю, ну, чтобы что-то узнать про эту машину, вот, еду себе спокойно, ну, так, ну, думаю, так, поднажимаю, причем по платке поехал еще, по платной трассе, и смотрю, что-то газ у меня начинает очень быстро заканчиваться.
1: Да, как не так, как говорили, да?
2: Вот, там просто начинают лампочки потихонечку гаснуть. Угу. Ну, где-то через 100 километров у меня газ закончился.
1: Ого.
2: Вот. Но при этом и бензин уменьшается. И я понимаю прекрасно, что на обратную дорогу мне уже может как бы и не хватить, ну, с таким расходом. Вот, а расход какой-то очень такой приличный оказался. Вот, и тут я начал вспоминать методы, которым можно как раз сэкономить бензин. Вот. И ты знаешь, помогает, я могу тебе в первую очередь сказать, вот прям вот 100% сказать. Причем у меня получилось на вот этом остатках бака доехать прям до дачи, потом вернуться обратно. Потому что я поехал в определенном режиме, ну, в котором экономия топлива происходит. Потому что я так езжу на своем УАЗе вот именно в таком режиме всегда, потому что у него, ну, УАЗ кушает бензин от души.
1: Много, много, от души.
2: Да, прям вот душевно, вот. И я поэтому, естественно, постоянно езжу в таком режиме экономии. Так вот, друзья мои, я вам сейчас хочу поделиться с вами вот этим вот чек-листом своим, который я составил уже давным-давно. У меня звучал, знаешь, как добраться до заправки, если заканчивается бензин. Вот, это такой чек-лист. Там несколько пунктов, которые позволят вам...
1: Ну да, сейчас пришлось вспомнить.
2: Да, сейчас я их четко вспомнил, и они работают, как оказалось. Так что рекомендую вам послушать. Если у вас какие-то есть соображения именно по этому чек-листу, если у вас есть будет... То есть, если у вас будет что-то добавить или есть что-то добавить, то, конечно, добавляйте. Мы как раз по телефону пишите. Итак, поехали. Первое, это, конечно, давление в шинах. Давление в шинах – это база. То есть, смотрите, недокачанная шина – это равно огромное сопротивление качению. Ну, понимаем, да? То есть, чем шина шире, пятно контакта больше, она недокачана, у нее получается пятно контакта больше, потому что она подспущена. И, соответственно, ну, вы начинаете тратить, ну, процентов на 5 больше топлива. Вот, что с первым делом я сделал? Я с собой взял, как бы я не мог поехать просто на машине, естественно, взял с собой инструменты, весь список того, что мне надо с собой брать. То есть я взял, вышел, у меня манометр есть такой переносной, то есть не тот, который от насоса. Померил, и там действительно должно было быть накачано 2,7, а там накачано 2,3. Ну, то есть так прилично подспущено. Визуально вроде все в порядке, а подспущено. Я, значит, колеса все подкачал, по кругу получилось. Вот. Поехал дальше. Причем это надо мерить на холодных шинах обязательно. Ну, я на холодных не стал ждать, пока они, остынут. Вот. И я поэтому померил уже в нагретых шинах, в прогретых. Но сделал поправку, то есть получилось, я подкачал уже чуть-чуть побольше, потому что, когда они потом подостынут, будет как раз там нужное давление. Может быть, как раз поэтому, ну, там было маленькое давление. Хотя, мне кажется, это просто кто-то решил на ней, там, где-то брал на тест-драйв и поездить по бездорожью, и, наверное, видимо, подспустили колеса, а потом не накачали нужного давления.
1: Дело не в этом. Знаешь, тут возникает сразу вопрос. Так, значит, если пятно, чем меньше пятно, тем меньше бензина тратится, а нельзя ли шины перекачать? Дорогие друзья, можно, перекачать можно, бензина будет тратиться, или дизель, или газ, чего угодно, меньше, вот, но от этого страдает подвеска и комфорт.
2: И шины, в принципе, сами тоже начинают изнашиваться сильнее.
1: Ну, если уж совсем сильно перекачать, то да, конечно.
2: Ну, по-разному можно накачать.
1: Так что не надо.
2: То есть надо разрешенное
1: давление. По мануалу, да.
2: Сколько должно быть. Дальше, второе, это очисти багажник от вечного груза. Ну, то есть, знаете, там не было груза, естественно, очистить его по дороге не мог, но это один из пунктов очень важный. Потому что ко мне, например, в сервис часто приезжают машины, у которых багажник забит непонятно чем. То есть там лежит все. Там лежат какие-то спортивные, ну, как бы, принадлежности. Коньки у некоторых лежат. Я даже спрашивал, а вы занимаетесь, ну, как бы, конькобежным спортом? Да нет, я что-то собрался на каток еще зимой, а человек приехал летом. И так они у меня там и лежат. Потом у них там лопаты, инструмент садовый лежит какой-то, еще что. Ну, то есть вот люди положили...
1: У меня приятель полгода в багажнике седана унитаз возил.
2: А, ну, нормально, значит позволительно.
1: Полгода.
2: Вот. Друзья мои, для того, чтобы бензин экономился, но нужно как бы весь этот балласт вынуть и сложить его пока, ну, где-нибудь в хранилище, чтобы оно там у вас лежало, там, на даче, на балконе или там в специальном месте, в гараже. Вот. Лишние 50 килограммов в багажнике увеличивают расход на 2-3%. То есть, понимаете, то есть, как бы, вроде как, кажется, немного, но при объеме получается нормальное количество. Мы уже сейчас говорим о количестве топлива. Вот. Дальше. Очень важный момент. Вот то, почему я... То есть я понял, почему у меня, кстати, много ело. У меня машина эта ехала на режиме спорт. Сейчас во многих автомобилях на коробках автомат есть разные режимы. То есть есть экономичный, есть там комфортный, есть режим спорт. Вот эта машина ехала на режиме спорт. Причем я-то не давил на ней. То есть я не наваливал там как можно побыстрее, не ехал там шашечками и так далее. Нет, я просто ехал в обыкновенном режиме, но в спорте она ест больше всегда, потому что у нее другие настройки включаются. Соответственно, нужно было переключить в экономичный режим. Особой разницы я не заметил, то есть, ну, по моей езде, понимаешь, я езжу как чайник, грубо говоря.
1: И я вот, так же, между прочим. Я называю это езжу как на трамвае.
2: А, ну все да. По-разному. Я называю прям впрямую чайник. Вот, если бы я ехал, я сзади себе спокойно повесил бы табличку чайник. Понимаешь? Не, даже не стеснялся бы этого.
1: И я бы тоже, так что все нормально.
2: Вот. И потом я переключился в режим экономичный, даже не комфортный, а экономичный. Поехал, и чувствую, у меня прям расход, ну, снизился. Причем я же все это вижу в реальном времени. У меня компьютер стоит, я по нему вижу. То есть у меня был изначально, когда я ехал, расход почти под двадцатку. То есть там 19-20, плюс я еще в пробке постоял, а в пробке там вообще нормально, вот прям вот нормально тратится бензин. Причем пока ты стоишь на холостых, то есть там, ну, я имею в виду не на паркинге, а на драйве, когда ты стоишь. То есть расход где-то 1,6 литра. Ну, немного, то есть вообще, то есть прям, ну да. Мало. Вот только ты нажал на газ, тут же тридцатка. Вот прям сразу же подлетает. То есть мы понимаем, что в пробке вот эти трогания остановки, они, ну, жрают довольно-таки много топлива. И если ты едешь на экономичном режиме, то тогда, конечно, это получается лучше. Дальше. Аэродинамика и экономия. Это аэродинамика равно экономия. Но я понимаю, что изменять ее, это дело неблагодарное. Но не нарушать это вполне можно. То есть, например, багажник на крыше увеличивает расход до 15%. А многие, вот я сейчас смотрю, ну да, кто-то действительно едет там отдыхать, он поставил себе автобокс на крышу. Кто-то просто с багажником пустым едет. Да, наверное, на дачу что-то привез, обратно поехал. Но если у вас ничего вам везти не надо, то просто-напросто даже вот эти рейлинги, которые сверху, вот, знаешь, вот как, ну, такие поперечные. Поперечный багажник стоит на рейлингах на заводских. Вот если вы снимаете, то вы
1: перекладины снять с рейлингов, вы сэкономите бензина очень много.
2: Так что вот это, на это обратите внимание. Если у вас стоит автобокс, вам просто лень его снять, но в данный момент я просто рекомендую вам его снять, и вы сразу же получите хорошую экономию, причем как бы приличную. Но у меня там снимать было нечего, аэродинамику этого автомобиля, ну, как бы я исправить не мог и не собирался этого делать. Ну, как бы просто вот как пункт хорошая история. Дальше очень важный момент. Плавность равно экономия. Слушай, это вот плавный режим.
1: Юра, а можно это самое? Я еще добавлю насчет вот именно аэродинамики. Об этом забывают очень многие. Говорят, я не включаю кондиционер для того, чтобы тратить меньше бензина. У меня открытые окна. Открытые окна на скоростях выше 80 км в час чудовищно портят аэродинамические показатели. Чудовище.
2: Прям конкретно. Ну, да. Сейчас вот к этому пункту мы подойдем.
1: Хотел об этом сказать, извините.
2: Да, конечно. Давай, нет, давай. В порядке. Извините. Это правильно. Значит, у меня правильный чек-лист. Это хорошо.
1: Давай.
2: Вот, смотрите. Пока мы сейчас идем, плавность равно экономия. Это что значит? Агрессивная езда увеличивает расход топлива до 30%. Что такое агрессивная езда? Это когда вы, ну, как бы разгазовываетесь, едете с превышением крейсерской скорости. То есть для вашего автомобиля есть определенная крейсерская скорость. Это можно вот прям по показателям, ну, как правило, во всех машинах сейчас есть какого вида компьютер. Какого, никакого, но он есть, где показывается расход топлива. Вот, то есть по вашим показателям самый низкий расход топлива. Вот эта машина ловит обычно... Это можно видеть, если вы поставили, например, круиз-контроль. То есть на определенных скоростях она начинает есть определенное количество бензина. Вот надо выставиться, посмотреть, когда вы будете ехать. То есть там поставить, например, там 80 км в час, потом 90, потом 70, потом 100, 110. Ну все, смотря где вы будете ехать. И вы увидите, сколько она будет есть в моменте, даже на круиз-контроле. И тогда вы потом поймете, какая у вас крейсерская скорость самая экономичная получается. Ну и, конечно, вот эти вот шашечки, там, резко стартанул со светофора, резко оттормозился, пошел на обгон. Вот это все, конечно, знаете, что это все, ну, во-первых, чреват безопасностью, во-вторых, конечно, чреват расходом топлива. До 30% это может он увеличиться, но при этом вы можете сэкономить. Я начал ехать с крейсерской скоростью, которая мне была удобна, то есть, как бы, ну, получается, там она оказалась 80 км в час, 82 даже где-то, вот так вот. То есть выставился, и прям в итоге я достиг расхода бензина при всех вот этих случаях. То есть было назначально 18-20, я достиг в итоге где-то 10,6. То есть понимаем, насколько это процент. Ну, прилично получается, разница очень хорошая. Дальше, как раз по поводу кондиционера. Все-таки я могу сказать одно. Кондиционер действительно жрет топливо. Потому конечно. Что вы, когда подключаете кондиционер, естественно, нагружается мотор, но он нагружается солидно. И топливо начинает расходоваться больше. Вот. Но, как Игорь правильно заметил, То есть на трассе открытые окна – это просто плюс к расходу топлива очень большой. Поэтому, вы, когда вы едете, мой совет такой, когда вы едете в городе, например, или встали там, ну, где-то там в пробке, вот тут вот можно, по идее, выключить кондиционер и открыть окошки. Ну, сидите себе в окошко, машите руками. В принципе, нормальная история. Единственное, что открывайте окно по диагонали, чтобы у вас хоть как-то проветривался салон. Вот. А когда вы выходите на трассу, идете на скорости, ну, то лучше для экономии как раз окна закрыть и включить кондиционер. Ни в коем случае не надо ехать и потеть. От этого лучше никому не будет. Только ну, нагрузка будет на организм, и чем это закончится, потом, ну, как бы неизвестно.
1: Ну да, а лучше так... не рисковать.
2: А так вообще 5-7% это уже это статистические данные, то есть нормально и экономит вот такая вот история с кондиционером, когда вы включаете и выключаете. Дальше очень важный момент. Не нужно нагружать мотор лишними опциями. Что такое лишние опции? Это всякие там, ну, то, что воткнуто в прикуриватель, зарядки, потом... Но это если есть, нет в этом необходимости. То есть если надо зарядить телефон, конечно, нужно его заряжать. Потом разные там включенные подогревы сидений, заднего окна или там, ну, как бы вот то, что продувает сиденье, вот бывает, знаешь, вентиляция сидений там передних, даже у некоторых машин задние есть сиденья. Ну, вот эти опции, которые, в принципе, без которых можно обойтись, их желательно отключить, потому что все это добавляет, дает нагрузку на генератор, а то, что дает нагрузку на генератор, естественно, начинает нагружать мотор, и все, и понеслось, естественно, повышается расход топлива. Вот, дальше важно еще два пункта, которые я скажу. Это, как я называю, дай мотору дышать. Это вопрос в воздушном фильтре. То есть, как бы его надо, конечно, менять постоянно, желательно его продувать. Если вы где-то поехали, заехали, смотрите, там, какую-нибудь там пылевую зону или еще что-то, то, конечно, его желательно продуть и поставить обратно даже, но если вы не можете его купить. Ну, например, там были на ТО, поменяли воздушный фильтр, поехали и попали там на какую-нибудь пересеченную дорогу, где там просто пылище жуткое, и фильтр забило.
1: Дорогие потому что... друзья, и забудьте о таких лайфхаках гаражных, менять воздушный фильтр через раз. Фильтр меняется при каждом ТО.
2: Слушай,
1: точно
2: ну, так по-моему...
1: же, как масляный. Не-не-не, есть, до сих пор есть такие умельцы, которые говорят, да не-не-не, что, его можно продуть и поставить опять заново. Не надо этим
2: заниматься. Нет, ну, я же сейчас сказал, что можно продуть.
1: Не-не-не, вдруг... ты же, но если ты поехал на ТО, все-таки поставь новый.
2: Да-да-да, желательно, конечно, поставить. Но не желательно, а правильно поставить конечно, новый, потому что... Да. Как только начинает приходить меньше воздуха, естественно, электронный блок управления. Я не говорю про карбюраторные машины, это другая история немножко. Блок управления начинает менять настройки, лить больше топлива, ну, соответственно, мы его начинаем больше тратить. Вот. И еще одна вещь по поводу движения накатом на механической коробке передач, потому что там есть свои тоже тонкости. Например, вот я, ну, конечно, на автомате, когда накатиком ты идешь, то бензина жрет меньше. То есть ты чуть подразогнался, и потом с горочки раз накатиком пошел. Вниз идешь, то есть при этом экономия, ну, видно сразу по компьютеру, что топливо кушает меньше. Главное не вдумать поставить на нейтралку. То есть такие тоже есть люди, которые автомат тоже ставят на нейтралку. По старой традиции тех времен, когда думали, что нужно разгружать мотор. Это неправильно. Так сейчас машины с механической коробкой передач тоже не рекомендуется ставить на нейтралку, потому что как-то вы только ставите на нейтралку, автоматика тут же начинает лить больше бензина, это совершенно точно. Поэтому лучше двигаться накатом на включенной передаче. Это нормально, вот тогда у вас будет все хорошо. А то, знаешь как, выходят на горочку с горочки, на нейтралочку поставил, попер вниз.
1: Да нет, это ужасно, слушай. Я с этим впервые столкнулся в начале 2000-х в Крыму. Там так ездили все. Ну, разумеется, основной парк это «Жигули», разумеется, вот причем по серпантинам, по приморским дорогам. Это было ужасно, страшно. Это... Да и... Самое главное, ты очень правильно сказала, что на современных автомобилях с механической коробкой передач никакой накат, в смысле накат на нейтралке тебе денег не сэкономит. Мало того, что это просто опасно, так это еще ни к чему не приведет. Давай прервемся совсем ненадолго и вернемся через полторы минуты, Юрий.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Спортивная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Слушай, Юрий, а ты не заметил, что когда началась так называемая вторая волна дефицита бензина, водители опять поехали тише? Не заметил?
2: Заметил.
1: Да. И, заметил. Это приятно. Я тут говорю, я езжу очень мало. Я езжу, то есть по городу я на машине не передвигаюсь, езжу только к себе на дачу. И вот тут вернулся из отпуска, с бензином какие-то здесь проблемы. У меня его много, в смысле, в баке было. И еду я, и смотрю, все едут не как обычно 130, а 110-115. И это приятно. Это приятно.
2: Ну, как бы видишь, все-таки стараемся мы все-таки экономить. Вспоминаем, конечно, определенные вещи, пользуемся чек-листами, которые я озвучиваю в том числе, и ты озвучиваешь, и советы даем определенные. Это хорошо, это прекрасно. Эта штука рабочая, и вот как раз я рассказал весь этот чек-лист, если кому надо, я его опубликую. По-моему, даже уже опубликовал у себя в соцсетях. Можете зайти, там посмотреть. Кстати, по поводу соцсетей, вот здесь вот VarioZone задал вопрос. Здравствуйте, коллеги автомобилисты. Вопрос. Есть ли присадки, которые смогут компенсировать негативные последствия применения бензина Евро-2 вместо Евро-5? С уважением, Вячеслав. Слав, напишите мне в Макс, наверное, Юрий Сидоренко, просто про авто. Только найдите канал в Макс. Вот, и там напишите, я вам
1: Вячеслав, Вячеслав, вы сформулируйте поконкретней. Бывают отложенные последствия, и такие присадки существуют. А если вот вы хотите залить, то есть вы залили бензин, к примеру, Евро-2, Евро-3, вы такой везунец, вам удалось, и вот вы хотите залить присадку, которая вот именно в моменте будет компенсировать большое количество серы, таких присадок не существует. То есть просто убрать серу из бака невозможно.
2: Это очень сложно, и там даже, ну, наверное, правильно сказал, невозможно. И, кстати, сразу тогда уже скажу, коли мы этот вопрос, я его поднял неожиданно. Пожалуйста, по поводу октан-корректоров, очень аккуратно с ними. Ребят, сейчас громадное количество этих баночек продается в магазинах. И люди начинают заливать, не понимая вообще, как этим пользоваться. У меня приехал человек, у него машина, она не работает. Она даже не детонирует. Я не знаю, как это назвать. Вот, она просто взрывается по дороге к месту, мне кажется, бензина. А он просто купил баночку и полностью решил залить. Ну как, больше же будет лучше, правильно? Ну это же классно, это будет чище бензин. Нет, он чище не будет. Просто машина будет работать. Неправильно? И чем все это закончится? Ну пока, вряд ли кто-то ответит. Вот. Юрий, ваш канал написать почему-то нельзя. Да, там совершенно спокойно можно написать. Если вы не сможете написать в Макс, пишите, например, в Одноклассники или в ВК. В любом случае у меня везде есть опция, чтобы мне могли написать. Потому что я отвечаю, причем либо каждому, либо даже делаю ролик, видеоролик или свой ответ на этот вопрос, если он касается большого количества автомехаников. Такс. Поехали, да. Вот, смотрите, здесь еще комментарий. Давайте поотвечаем на комментарии много. Дмитрий пишет. Если вы помните 72-й бензин, метан хуже. Я, честно, не помню 72-й бензин.
1: Не, мы, конечно, Юр, с тобой старые, но не настолько.
2: Да, я просто не помню. Я помню 93-й бензин. То есть это я помню. 86-й.
1: 80-й.
2: Тоже помню. 80-й, да. Тоже помню, потому что я тогда даже «Волгу» свою переделывал под этот бензин.
1: Ну да.
2: Вот, потому что там, вот, ну чтобы было, как прокладку ставил. А, 76-й, ё-моё, 76-й.
1: 80-й, 76-й, 72-й я, честно говоря, не застал, по-моему.
2: Вот, я не могу сказать, что метан хуже или не хуже, машина едет нормально. То есть вообще изменений я не понял. Одна проблема, то что, как вот правильно, Дмитрий, вы дальше написали, то, что ГБУ – это пропановое оборудование по умолчанию. Я думал, что это тоже пропановая
1: машина. Нет, это в России по умолчанию это пропан, бутан-пропан. Вот. Допустим, в Армении половина машин ездит на метане, потому что это дешевле. В Грузии на метане, потому что это дешевле. В России, да.
2: Значит, есть где заправляться. А я, например, конечно, мне удобнее было бы, если бы это была машина на пропане. Потому что, ну,
1: конечно,
2: я здесь
1: заправился,
2: приехал на дачу, у меня вокруг дачи, ну, не куча, конечно, но заправки 4 есть. вот, на которых там можно и бытовой газ заправить, и, соответственно, пропан.
1: Нет, слушай, ну, Юр, ты знаешь, я вот знаю, вот по моей, по пути моей миграции вообще единственная метановая заправка. Кстати, дорогие друзья, напоминаю, при заправке метаном в бак высокого давления необходимо всем выйти из машины, в том числе пассажирам.
2: Вот, слушай, ну да, а ты подожди, метан, там вообще, там такая история, я удивился, как ей заправляются, но мне четко проконсультировали, мне даже разрешили там заснять, у меня в канале я это опубликую, как все делать правильно, и пришел директор заправки, ну, меня узнал, говорит, я вам разрешу, вы напишите именно, как правильно надо делать, то есть там вставляешь пистолет, запускаешь и отходишь далеко.
1: Да, ты отойти должен, конечно.
2: Потому что там очень большое давление. И прям мне сказали, вы отходите метров на 30-40, а то и на 50. Я говорю, а как я узнаю, что она перестала заправляться? А вы, говорит, услышите. Вот. И там действительно, там она, там щелчок происходит, и слышно. Ну, то есть видно, циферки перестали бегать. Да. Там реально. И причем, знаешь, самое меня что удивило? То, что очень, как это так сказать, те, кто приезжает заправляться, прям четко выполняют эту инструкцию. Прям вот раз и отошли.
1: Ну, потому что это опасно.
2: Да. Даже некоторые, когда много заправок, они прямо туда заходят обратно вовнутрь здания и там сидят. Вот. Да. Ну, в общем, история такая, что, конечно, будет, если сейчас со встроенным газовым оборудованием машина именно пропановым, я с удовольствием ее возьму и посмотрю то же самое. Съезжу на дачу, посмотрю, что у меня будет происходить с расходом и так далее. Ну, должно быть, конечно, подешевле. Валентин спрашивает, господа, а кто такой мануал?
1: Это когда были товарищи, было руководство по эксплуатации. Просто руководство по эксплуатации очень длинное словосочетание. Проще сказать слово мануал.
2: Вот. В общем, мануал это я слушал руководство по эксплуатации, запустил у себя его опцию в телефончике, что можно его читать. И вот у меня его электронный голос читал с ошибками, но так как я эти ошибки могу исправлять очень хорошо, то проблем нет. В общем, опыт был интересный, друзья мои, я вам с удовольствием про него рассказал. Ну, как бы история классная. Главное, что теперь вы знаете, как надо экономить топливо.
1: Дорогие друзья, бензина вам на дорогах и попутного ветра. Спасибо, Юр.
2: Всем удачи, счастливой дороги.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новые взрывы произошли в Киеве, сообщило агентство Укринформ. Подробности пока не приводятся. В Киеве объявлена воздушная тревога. Ранее сообщалось, что прошлой ночью в Киеве звучали мощные взрывы. Был поврежден промышленный объект и складские помещения. Другие подробности пока не приводятся. Российские военные отразили вражескую контратаку в Сумской области. Большая часть двух штурмовых групп 68-й отдельной аэромобильной бригады уничтожена, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Противник пошел в контратаку в районе села Садки. Выдвижение националистов засекла разведка. Выжившие после удара российских сил штурмовики ВСУ были вынуждены бежать в обратном направлении. Бойцы группировки «Запад» за сутки сбили почти 100 тяжелых гексокоптеров и 5 снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 5 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад теробороны и бригады президента. В районах населенных пунктов Подлиман, Гавриловка, Червоный Оскол, Начиновка, Ковалевка, Тамаргановка, Харьковской области, Святогорские маяки Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 98 тяжелых боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами воздухобеспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 28 робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: В то же время расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили украинские тяжелые гексокоптеры, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений ВСУ. Вместе с аппаратами уничтожен полезный груз, что, по мнению Минобороны, снизило морально-психологическое состояние украинских подразделений. Министрам и вице-премьерам России необходимо предметно сотрудничать с регионами для исправления ситуации по проседающим на местах направлениям реализации нацпроектов. Об этом заявил президент Владимир Путин. Также глава государства распорядился распределить дополнительно 100 миллиардов рублей регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией.
2: Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства. Обращаю внимание правительства, важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывает дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов. В то же время есть ситуации, когда универсальные, стандартные подходы не работают. Когда в регионах и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий, при этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень. В итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат. На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Нельзя оставлять такие субъекты федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которые будут увязаны с четкой программой развития регионов.
0: По словам президента, критических последствий от терактов ВСУ нет и быть не может, но вред они наносят. Когда был глава государства, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, а все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Быстрого эффекта цифрового рубля для наличного обращения ждать не стоит, заявил в беседе с агентством ТАСС замгендиректора Госзнака Георгий Корнилов. По его словам, новые формы валюты впереди долгий путь внедрения. Стартует программа с 1 сентября и будет поэтапной. Сначала цифровой рубль начнут использовать крупнейшие банки, а до сентября 2028 года к платформе должны подключиться все кредитные организации. Технически это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной, и каждый цифровой рубль представляет собой уникальный код, хранящийся на электронном кошельке на платформе Банка России. В России младенцев начнут обследовать на 6 новых заболеваний, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения Евгения Котова. По ее словам, в программу госгарантии войдут миодистрофия Дюшена и 5 наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра». Обследование планируется включить в скрининг уже с 2027 года. В Москву придет потепление. Это произойдет ближе к концу августа. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, заявил ИСТМФМ ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. При этом, по его словам, не обойдется без кратковременных ливней и даже гроз, но на их фоне температура воздуха будет несколько выше нормы. Синоптик также подчеркнул, что в это время в Санкт-Петербурге вторая половина августа тоже порадует горожан теплом. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, кратковременные дожди, температура днем до плюс 19. В Москве ожидается плюс 23, вечером небольшой дождь.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в глаголах. Ошибок накопилось на несколько выпусков, но самое интересное здесь и сейчас. Начнем разбор ошибок с глагола, который употребил в своей речи гость программы «Место действия Россия».
2: Коменданту или командиру корабля какого-то, который пришел из дальнего плавания, прибыть к императору на доклад и так далее.
1: Прибыть неверно, правильно прибыть. И, кстати, перед нами слово с подвижным ударением. Ударение кидает из стороны в сторону, но в проблемных формах оно остается на приставке. Прибуду, прибудет, здесь все понятно. Нам и в голову не придет сказать прибуду или прибуду. Прибуда какая-то получается. Ну а в прошедшем времени возможны варианты, но мы выбираем.

0: Германом Артамоновым, гостем утреннего шоу.
1: По крайней мере, там достаточно было показано того, что должно отторгнуть от этой, от такого, от какой карьеры в сфере древнейшей профессии.
0: Отторгнуть неверно, правильно отторгнуть. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Отторгнуть. Кстати, не думала, что это слово может быть проблемным. Но раз уж такое случилось, то фиксируем. Отторгнуть. А теперь любимое слово всех участников программы «Ассамблея автомобилистов». И в этот раз у микрофона Олег Осипов.
2: Там не слишком большую роль в Китае, как это не парадоксально, играют профсоюзы. Там понятно, кто рулит. Рулит администрация, рулит государство, но это традиционно для Китая.
0: Обратили внимание, спикер сначала сказал «рулит», ну а потом как бы исправился и несколько раз произнес «рулит». А какой же вариант правильный? В словарях зафиксировано «рулит», и во всех других формах ударение падает на окончание. «Рулишь», «рулим», «рулите», «рулят». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против мейка.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Так, доброе. Давайте мы вас несколько притушим.
1: Ну, конечно, притушите.
2: Доброе. Рад вас слышать.
1: Доброе утро. Очень-очень рад. Да, очень рад.
2: Тем более, что это непросто.
1: Да. А вы знаете, жизнь дает нам вызовы, а мы отвечаем на эти вызовы.
2: Деваться некуда.
1: Слушайте, я бы хотел начать сегодняшнее общение с хорошей новости, потому что... Вы знаете, у нас есть несколько таких вот глобальных мировых проблем, и одна из них — это Альцгеймер. Да, им запугивают людей, которые еще могут запугаться, потому что, ну, как бы, когда уже запуган, уже поздно дергаться, да? Так вот, сенсационная новость, что реже всего болезнь Альцгеймера сковывает таксистов и водителей скорой помощи.
2: Любопытно.
1: Вы представляете? Интересно. То есть, ну, во-первых, конечно, водители такси — это прекрасные рассказчики. Угу. Да. Еще Миттеран говорил, что они знают, как управлять государством. Вы помните, да? И сожалел об этом. Но вот теперь оказывается, что они любого Миттерана переживут. Так вот, ключевым фактором авторы считают живую навигацию в голове. То есть таксисты, если они пользуются навигаторами в смартфонах, они, конечно, долго не протянут. А вот те, которые ездят по памяти, да, и, соответственно, в голове своей прокладывают маршруты и общаются с пассажирами, вот эти долгожители здесь, самые настоящие.
2: Здесь, видите, комплекс: и голова работает, и все-таки работают и руки, и ноги. Это важно.
1: И руки, и нога одна работает.
2: Да.
1: Иногда две.
2: Несмотря
1: иногда
2: вроде две. Сидячая работа, ну, как бы мышцы-то задействованы.
1: Вы знаете, конечно, простатит может схватить
2: но
1: за горло.
2: Но не нагнетай.
1: Да, но зато голова в порядке, понимаете, да? И, кстати, сравнивали водителей такси с теми же автобусными водителями и с пилотами самолетов, но у тех есть роботы-помощники, автопилоты, потом автобусы ездят по одним и тем же маршрутам, и там вот этой выживаемости при Альцгеймере не обнаружено. Но, Владислав Александрович, так что пока наши таксомоторы, в отличие от американцев, не стали переделывать на роботизированное такси, в принципе, если хотите прожить подольше, со свежей башкой, да, идите в таксисты, товарищ.
2: Сами идите.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы сегодня с вами добьем литературное произведение, да?
2: Ура!
1: И потом обратимся к вашим письмам, естественно, они залежались, они уже просятся в эфир. Но перед этим анекдотичная новость в одну строку, чтобы вот
2: давайте,
1: как-то вот это...
2: Знаете,
1: вот, есть вот у меня тяга еще старинная к остроумию. Не к моему, а к чужому, естественно, да.
2: Да.
1: Так вот, гениальная новость. Подозреваемого в подрыве северных потоков украинца задержали на съемках фильма о подрыве северных потоков.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Итак, друзья мои, финал произведения Авдотьи Панаевой, женщины, которая...
2: Ну, женщина, знаю, которую, которую любили. Вот.
1: Да, да. Не знаю, подходит ли здесь поговорка русская народная: ласковый теленок у двух маток сосет, но...
2: Ну, здесь не теленок, да.
1: Ну, да. И она, оказывается, вот не зря проводила время в литературных салонах. Она сама проводила салоны, устраивала, да. И вот этот либеральный Некрасов, да, он, соответственно, вот как бы сам-то был немножко оппозиционен, условно говоря, но в салоне у них собирались люди уважаемые по-настоящему, да, у которых не было проблем с законом, да, и она потихоньку поднахваталась у них литературного мастерства, и поскольку в то время публика относилась скептически к женщинам-литераторам, она писала под псевдонимом мужским, хотя по описанию, вот, соответственно, мужских взглядов, мыслей, ну, конечно, ей не удалось проникнуть в мужскую голову.
2: Сергей Валерьевич, да. А тут наши слушатели метко подметили, что вроде бы Матильда ее прототип. Это Матильда, это она. Понимаете?
1: Может быть. Да. Все отчасти, может быть, вы знаете. Все может быть, конечно, в любом случае человеку, литератору в том числе, поверьте мне, как литератору, я тоже издал несколько книг, правда, в коммерческом смысле безуспешно. Да, но тем не менее, конечно, ты не можешь выпрыгнуть за рамки своего мировоззрения.
2: Опыта, конечно.
1: Ну, нет, можно, конечно, например, сесть в плацкартный поезд или в эконом-класс самолета, наслушаться историй других людей за там 3 часа полета, допустим. Но тем не менее, фактуру-то ты узнаешь, а вот знаешь, все глубинные мотивы все-таки тебе приходится, к сожалению, из своего опыта. А он, как правило, кривой, да, поврежденный бабушками и прочими делами, да, и так далее. Ну, у каждого из нас есть своя бабушка, неважно в каком обличии. Так вот, и эта самая писательница, да, она так, я вот как мужчина просто сужу о ее высказываниях от имени мужчины, она, к сожалению, витала в иллюзиях о том, что мужчина сложное существо. Мужчина гораздо примитивнее. Точно. И вкладывать в мужскую голову, душу, сердце такие сентенции, ну, это просто это поклёп, да, можно сказать, да. Так вот, последние несколько строк этого произведения, я еще раз напомню, что там лирический герой в часовом магазине увидел женщину, которая то ляжет, то сядет, он в нее влюбился. Да, мужчине для любви не нужно знать предмет любви. Понимаете, вот женщины часто как-то не догоняют эту историю. Не надо знать. Наоборот. И поэтому, например, женщине нужно как можно. Девочки, извините, но как можно больше молчать, чтобы позволить мужчине на ваш образ нанизать его иллюзии, понимаете,
2: можно,
1: да?
2: Можно позднее начинать говорить, да.
1: Да, потому что как только вы начнете раскрывать рот, вы своими децибелами вот этими будете разрушать этот образ.
2: Конечно.
1: Очень редко совпадает, честно говоря, даже тембр голоса вот с фотографией.
2: Абсолютно.
1: Я вам как радиоспециалист говорю, да, который привык на слух верить на слух, да, что очень часто лица и голоса не совпадают. И поэтому, увидев в толпе молчаливую девушку, иногда, вот, честно говоря, меня пронизывает насквозь желание быть Петраркой. Помните, Петрарка ходил в храм и влюбился там в девушку в одну, и никогда с ней не говорил. И правильно, я сначала думал, вот придурок. Да
2: он
1: нет,
2: был
1: он все правильно
2: в образ,
1: делал.
2: Конечно.
1: Конечно, потому что как только бы она раскрыла рот,
2: все
1: он это все посыпалось.
2: Волшебство,
1: бы. Все посыпалось, конечно. И вот, значит, последние два абзаца. Я прекратил всякие покушения видеть Матильду и скоро уехал в деревню. Мне сначала было тяжело и грустно, но с чем нельзя свыкнуться? Возвратясь в Петербург осенью, я узнал, что магазин Эдуарда сделался первым. Я слышал много о Матильде и графе, но не верил. Однако доказательства не замедлили подтвердить эти слухи. Я встретил Матильду в великолепной карете. Она была вся в бархате, соболях. Печально поклонился я ей. Она спряталась от меня. Потом я встречал ее во всяких гуляниях, в театрах и не мог не любоваться этой женщиной. Она была всегда одета богато, но с таким вкусом, с такой благородной простотой, что обращала на себя внимание всех. Мне показалось, ну, то есть в платье с пайетками она в Большой театр не ходила. Подороже что-то. Мне показалось, что это льстило ее самолюбию. Если бы не кашель, который поминутно душил ее, и страдальческий вид, который принимало лицо ее во время этих припадков, то ее можно было бы почесть за самую счастливую женщину. Итак, эпилог. Через несколько лет, путешествуя по Европе, я заехал в Женеву. Меня поразила вывеска одного часового мастера. Имя его напомнило мне многое. Мою молодость, мою глупость. Я узнал, что Эдуард, овдовев...
2: Ничего себе.
1: Ну, а что вы хотите от кашля с крови?
2: Да.
1: Вернулся на родину с дочерьми, которые слыли красавицами, и что магазин только под его именем, а он покоится на лаврах, вывезенных им из России. Все это мне рассказал хозяин отеля и с восторгом прибавил: «Господи, сколько же в вашей России денег!» Верно, вследствие этого восторга, при расчете, он взял с меня вдвое дороже, чем с других путешественников. Вот, тварь, это уже от меня.
2: Финал,
1: да. Вот так закончил. Сколько же в вашей России денег, ребята?
2: На вас всех хватит.
1: Ага, на их всех.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, вот такое произведение. Тут, друзья мои, мне лично было приятно находиться в компании вот этой литераторши, да? Посмотрели мы на разные. И главное, что мы вынесли с вами замечательное выражение. Я все мечтаю о том времени, когда, ну, на зумерах уже, на зумерах надежды нет. У них точка вызывает идиосинкразию в голове, да. А вот, может быть, альфа-чи или бетачи. Бетачи уже пошли, говорят.
2: Ужас.
1: Да, что они возьмут, да, и, понимаете ли, полюбят русскую речь так, как любим ее мы, и обратят внимание, например, на выражение «счастливец в женщинах», да?
2: Да.
1: Ну и давайте вот начнем с такого письма. Иван прислал письмо «Обращение к Добину». Вы представляете?
2: Любопытно.
1: Идет через нас к доктору.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Сергей, добрый день. Слушаю вас с 2013 года.
2: Серьезно?
1: Вот как он это запомнил? Да. Привет Владиславу. Он у вас фанат барабанов.
2: Ну, был когда-то.
1: Да. Хочу предложить тему для вашего психолога. Несмотря на то, что он иногда лукавит, а я вам, Иван, скажу, что он всегда лукавит.
2: Абсолютно.
1: Ты попробуй доскребись до него, что там у него на самом деле в его еле дышащем тельце маленьком, да? Что там за проплешины томится? Так вот, несмотря на то, что он иногда лукавит, мысли у него бывают дельные. Вопрос докторишке вашему такой. Почему женщина не уходит из отношений? Даже если любви нет, и продолжает жить с мужчиной, пока он сам не выставит ее за дверь. В чем причина такого поведения? О, Иван. Иван, а нам не нужен доктор для того, чтобы разобраться в этой истории?
2: О, у нас появился психолог. Давайте, Сергей Валерьевич.
1: Где?
2: Здесь. Жги.
1: А, у вас, да?
2: Да.
1: А я вам скажу, а вы счета за коммуналку видели?
2: Вот вы к чему.
1: Да, а вы когда-нибудь снимали показания со счетчика на воду? А вы поверку делали? Поверку.
2: нас эти цифры не помещаются на бумажке.
1: Вот именно. Да, и смотрите, а погодите, а холодильник вы едой набивали?
2: Набивали.
1: Вы знаете, сколько стоят сардины?
2: Нет, сколько стоит накормить женщину?
1: Да. А посмотрите, как она прожорлива. Вот и все понятно, Ванечка. Не валяй дурака, дорогой.
0: Профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень современная тема. Диана Кернарская, музыковед, психолог.
3: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы снова раздались в Киеве, сообщает агентство Укринформ. В столице Украины действует воздушная тревога. Прошлой ночью неоднократно сообщалось о мощных взрывах в различных районах города. Сообщалось, что в Святошинском районе поражен промышленные объекты, складские помещения. В Дарницком районе также загорелись складские помещения площадью около 1000 квадратных метров. В ряде районов пропал свет. Киевляне сообщают, что небо над городом затянуто дымом от пожаров. Расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили склад FPV-дронов и пункт управления БПЛА противника в Сумской области. Как сообщили Минобороны, операция проведена силами 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Ночью была зафиксирована точка взлета гексокоптера, а днем в ходе доразведки был обнаружен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами и недалеко от него пункт управления БПЛА противника с антеннами и генераторами. Первым ударом бойцы уничтожили склад, а затем и пункт управления. Украина недополучила около 2 миллиардов долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, который длится с 22 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты. Главные коммерческие гавани Одесса, Черноморская и Южный практически не работают. Крупные иностранные суда туда не заходят. Трафик через Дунайские порты и транзит через Молдавию не могут компенсировать потери из-за меньших мощностей и проблем с судоходством на Дунае в жару. В результате аграрный экспорт Украины упал примерно на 60%. Поставки железной руды и металла почти полностью остановились, поскольку до 90% такой продукции шло именно через одесские порты. При этом данные не учитывают военные грузы для ВСО. О поражении сухогрузов, используемых в интересах украинской армии, регулярно сообщает Министерство обороны России. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости ритмичного плана структурных изменений российской экономики до 2030 года и обязательной фиксации результатов.
2: Нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере. У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно. А пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки.
0: В числе ключевых задач государства президент назвал решение проблем спецоперации, поддержку участников СВО и их семей. Запись для поклонения мощам святителя Спиридона Тримифонского не нужна, достаточно подойти ко входу в очередь в часы доступа. Об этом сообщила комиссия РПЦ по развитию паломничества. Десница святителя, которая обычно хранится на греческом острове Корфу, была доставлена в Москву в понедельник вечером, и в ближайшее время святыню привезут для поклонения верующим 12 российских регионов. Святитель Спиридон, родившийся в конце 3 века на Кипре, в миру был пастухом, а затем стал епископом города Тримифонт. А по церковному преданию он совершил множество чудес, по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные и умножалось масло в лампаде. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха плюс 21-23 градуса.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар победил на выезде московское «Динамо» 1-0 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Автором гола стал Казбек Мукаилов. После этого матча главный тренер южан Мурат Мусаев заявил, что краснодарцы планируют отдать его в аренду. Рубин по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угальде. Крылья Советов в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время была зафиксирована ничья 0-0. Россиянка Мира Андреева не смогла переиграть украинку Марту Костюк и покинула теннисный турнир в Цинциннати на стадии четвертого круга. Подробности у Виталия Павлова.
2: Мира Андреева сыграла с Мартой Костюк уже в четвертый раз в этом сезоне, и к турниру в Цинциннати счет был 2-1 в пользу украинки. На этот раз россиянка быстрее вошла в игру и начала матч с выигранной чужой подачи. Дальше ситуация стала выравниваться, девушки принялись брать свои геймы. В итоге Андреевой хватило одного брейка для того, чтобы победить в первом сете со счетом 6-4. Важно, что Мира играла очень спокойно и с минимальным процентом брака. Во второй партии случился неожиданный и серьезный провал в игре российской теннисистки. Стало получаться буквально все. Грубые ошибки, срывы, все это привело к тому, что Андреева разгромно проиграла. Костюк забрала сет под ноль. В решающей партии вроде бы Мира постепенно стала обретать себя, но Марта все равно сделала брейк в четвертом гейме, повела 3-1 и продолжала чувствовать уверенность. Россиянка так и не смогла полноценно вернуться в матч и проиграла встречу на своей подаче при первом же матчболе у соперницы 2-6. Андреева теряет шанс попасть в топ-4 по севу на US Open, а Костюк прошла в четвертьфинал в Цинциннати.
1: Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Россиянин финишировал вторым в личном многоборье, а бронзу завоевал Даниил Маринов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Дорогие товарищи, сегодня у нас 20 августа, и сегодня очень важный день, потому что сегодня день рождения Чебурашки.
4: Ну вот. Это сильно, да.
3: Владислав Александрович, мы сегодня будем исследовать научными методами этот феномен.
4: Или феномен.
3: Да.
4: Хорошо.
3: Потому что, смотрите, ведь этот персонаж, знаете, когда родился-то? В 1966 году. То есть сегодня 60 лет этому мохнатому ушастому.
4: Отмахал.
3: Угу. 60 лет. Да, и вот смотрите, это феномен, или, как вы говорите, феномен, очень интересно показывает нам, что он является любимым у взрослых, у детей, у иностранцев, да? У наших военных, которые его как талисман.
4: Японцы полюбили. Да.
3: Космонавты его берут себе, да, и так далее.
4: Давайте продемонстрируем японскую любовь.
5: Чебурашка, ты ёндаё.
4: Вот так.
3: Да-да-да. Да, и прочее, и прочее, и прочее. Но ведь проблема... и кульверстукас даже был у прибалтов, помните?
4: Да-да-да.
3: Потому что литовцы умудрились Чебурашку перевести на литовский.
4: Сумасшедшие люди.
3: То есть он у нас чебурахнулся, а у них кульверстукнулся. Да. Но, понимаете, какая история? А ведь сегодняшние герои, вот как их не выдумывают, да, я имею в виду рисованные какие-то... Ну, нечеловеческой силы. Вот как бы не обретают такой вот всенародной
4: культовости,
3: любви,
4: да? Согласен.
3: Да, да, почему-то вот не могут создать. Вот тогда создали. Сегодня день рождения букваря. Это важная книга, товарищи. Да. Да. День марокканской народной революции. Ну, однажды меня занесло в Марокко, Владислав Александрович.
4: Ну-ка, расскажите. Вот сейчас их в Сеуту занесло, всех марокканцев.
3: Нет, а меня в Марокко занесло. Мы на пароме во время автомобильного теста, значит, сплавали в Марокко на день. И вы знаете, уносили ноги с удовольствием, потому что таких опасных дорог я не видел никогда в жизни. Я так понимаю, что в Африке это вообще, в принципе, нормальное дело. Ну, вот представьте себе, какую-нибудь сельскую проселочную дорогу, а там вот они, ну, распространены очень сильно. Как вот, ну, не знаю, по ширине в каком-нибудь, как у нас в поселке, да, в каком-то закрытом. Такая узкая дорога, на которой, чтобы разъехаться машинам, ну, надо одному притормозить или обоим так тихонечко, да, мимо друг друга. А там по таким дорогам гоняют огромные грузовики, и у меня реально много-много раз, вот пока я добирался до цели, было ощущение, что вот следующий снесет точно в ад.
4: Да, культура.
3: Да, день музыкальных шкатулок, Всемирный день комара. Говорят, что Россия стала страной номер один в мире по истреблению комаров. Хорошо. В остальных странах комаров нет.
4: Да толку от них, конечно.
3: Мы сегодня разберемся тоже с этой историей. День любителей бекона. Ну, говорят, это вредно, но вкусно, зараза. Всемирный день лени сегодня, но очередной, что-то зачастили с ленью. И, наконец, сегодня русский народный праздник Марины Пимены. Дело в том, что птицы чистят перышки не в спа-салонах, а просто клювом. Готовятся лететь на юг. Да. На стол сегодня ставили пироги с малиной, а мужчины приговаривали: «Марины, не ищи в лесу малины, девки лес обойдут, дочисто оберут». О как!
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: В этот день, в 1619 году, голландский корабль, тогда еще не британский, а голландский, доставил в Америку первых 20 негров, которых тут же продали в рабство обитателям Джеймстауна. То есть они как бы такие вот покорители новых земель.
4: Пилотная, да, версия.
3: Но сами, да, сами разгребать не хотели. Они хотели, чтобы делали это рабы. Вот такая история. В 1634 в Москве Василий Бурцов издал первый словарь, поэтому у нас сегодня и день словаря.
4: Хорошо, да.
3: В этот день, в 1704 году, штурмом взята шведская крепость Нарва. Это на том берегу.
4: Откуда смотрят 9 мая? Да?
3: Сейчас. Откуда смотрят, да, 9 мая? Ну, по сравнению с Ивангородской крепостью, это такой миниатюрный такой...
4: На минималочках, да?
3: Ну, что-то такое миниатюрное. Да, миниатюрное. В 1721-м запущены фонтаны и каскады Петергофа. Как странно достаточно. Дело-то уже к зиме. Но запустили, да. Видимо, что-то там не получалось, поэтому осенью запустили. В этот день, в 1741-м, первый русский мореплаватель, капитан-командор Витус Беринг, открыл Аляску в этот день, ребята.
4: Здорово.
3: Ну, она же наша, правда?
4: Пора, пора домой, в родную гавань.
3: Пора, Алясочка, да, пора. Да, причем тут, кстати, Екатерина, как пел Коля Расторгуев, молодой, в группе Любе, непонятно. В 1779 году Йонс Якоб Берцелиус родился, шведский химик. Он предложил такие термины, как катализ, катализаторы, слышали,
4: химический,
3: да?
4: Химический термин,
3: и, да. Изомер, изомер, помните, изомер, да? В этот день, в 1794-м, лихорадить начало в очередной раз Польшу. Восстание Костюшка произошло. Да. Был там такой Костюшка, да? Ну и, соответственно, после раздела Польши, вы знаете, что делили-то мы с пруссаками, с австрияками. Ну и, соответственно, они восстали. А когда восстание подавили, Костюшке дали шубу дорогую и отправили в Америку его.
4: Да. Здорово.
3: Пусть погуляет там по Америке. Да. В 1813 году граф родился Владимир Александрович Сологуб, писатель и поэт, изучал тюрьмоведение.
4: Ничего
3: отдельно
4: себе.
3: Да. И, соответственно, вот у него есть такое стихотворение, называется «Петербургское цветобесие».
4: Ого.
3: Цветобесие.
4: Чуть-чуть дайте нам искусство.
3: Да, что он писал, да, вот. «Весь Петербург старается, хлопочет о цветах, и только их бросается, и столько их бросается, что зелено в глазах». У него зелено, понимаете, да? Это он еще Токин в метро не видел.
4: Да шо вы
3: пристали? Вот бы коротнуло-то Сологуба бы, да. Давайте немножко музыки. В 1827-м, в следующем году юбилей, 200 лет, Йозеф Штраус, композитор великий, да.
4: Сын.
3: Да, один.
4: Иоганн. У него там семья-то большая была. Причем он сыну сказал: ты музыку, сынок, не пиши.
3: Да. А специально, нарочно, мне кажется, чтобы завести.
4: Вот,
3: потому что когда детям что-то запрещают, у них вот желание делать это.
4: Они делают на зло, конечно.
3: Конечно. Да, ты, сынок, давай не работай, надо говорить детям. И тогда он начнет работать, конечно. В этот день, что же у нас, в 1857-м крупный скандал на Западе возник. Ну, как мы сейчас понимаем, это было одно из окон Авертона, потому что сегодня эти стихи не вызывают никаких скандалов. «Цветы зла» Бодлера вышли. да? И, соответственно, общественная нравственность была возмущена. Слушайте, если вы почитаете, во-первых, эту книгу, она очень большая. Там очень много стихотворений. Я даже не понимаю, когда он все это написал-то. Но и они классные. Они классные, и, конечно, там очень много распущенности. Например, например.
4: Ну, давайте.
3: Ты вся, как розовый осенний небосклон. Во мне же вновь растет печаль, как вал прилива, и отступает вновь, как море, молчаливо, и пеной горькою я снова уязвлен. Твоя рука скользит в объятиях бесплодных к моей поруганной груди, стремясь прильнуть когтями женщины. Моя изрыта грудь, и сердце пожрано толпой зверей голодных, а?
4: Ну, вы, конечно, вычурно это читаете, но стихи хорошие.
3: Не вычурно, я со знанием дела.
4: Очень странно,
3: я понимаю.
4: Сергей, произносите слово «женщина».
3: Ну, потому что это...
4: Слово непростое.
3: Зверь. Стихотворение. Зверь, конечно. Конечно. Да, они ели ему грудь, сердце ели, да. Что же, в этот день, в 1896 году, запатентован телефон с наборным диском. Надо было палец вставлять.
4: Угу. И да? крутить. Зумеры и сейчас крутить. Изучают этот прибор, да.
3: Ну, как изучают? Многие уже отказываются... От телефонов домашних, понимаете, да? И ушла же целая культура. Помните, у людей дома были телефонные книжки, да, где были записаны телефоны. Потом они их зачирикивали, потому что телефон сменился, да? И самое главное, что было, вот я вот в этой связи вспоминаю умницу Тину Канделаки, да, нашу современницу, которая с супругом, насколько я понимаю, познакомилась из-за телефон, ошибочно набранного да. номера, потому что когда палец попадал не в ту дырку...
4: Вы попадали не к тому человеку.
3: Да, но вдруг закручивался разговор, понимаешь, да, вот, ну что-то такое происходило между людьми, а сейчас что, ну какие, ну все в цифре, да,
4: одни мошенники.
3: Ошибок нет, да, ошибок нет и счастья нету, правильно, в личной жизни, вот так вот. В 1901 году, 125 лет назад, Сальваторе Квазимодо родился, итальянский поэт, это не тот Квазимодо, который там...
4: Из
3: вот,
4: оперы,
3: тот,
4: из мюзикла.
3: Другой. Да, нобелевский лауреат, и вот смотрите, стихотворение у него «Цветущая женщина, лежащая навзничь в цветах». Навзничь – это значит лицом вверх. Ничком, зумеры, лицом вниз. Знаете такие слова?
4: В землю.
3: Тайное угадывалось время в ожидании ночных дождей, в том, как менялись облака, волнистые колыбели. И я был мертв.
4: Ничего
3: вот такие
4: себе.
3: Стихи. Ага. В 1906 году в Петербурге, 120 лет тому назад, хорошая дата, круглая, официально зарегистрирован Союз русского народа. Что в уставе записано?
4: Хотели,
3: Союз русского
4: да.
3: народа, смотрите, постановляет себе неуклонную целью развитие национального русского самосознания. И прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы на пользу дорогого нашего Отечества, России единой и неделимой. А теперь, Владислав Александрович, самая большая загадка в судьбе Союза русского народа.
4: Так.
3: Значит, он был, понятно, сформирован на волне так называемой первой русской революции, потому что многие историки говорят, что вот эти события 905-907 годов только на Западе революцией называлось, а у нас это были вооруженные погромы, бунты, ну, понимаете, да, такая гражданская война небольшая. Но накануне февраля 17-го, когда, в принципе, Союз русского народа мог бы совладать с беспорядками, как это было сделано, ну вот, 10 годами ранее, у активистов и членов Союза русского народа, их было сотни тысяч официально, отобрали оружие.
4: Интересненько.
3: То есть власть, ну, в лице контролирующих органов, которая участвовала в февральском заговоре, эту силу, которая могла повлиять на их планы, разоружила. Вот
4: ловко.
3: Это надо знать, ребятушки.
4: Да, да, да.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Сегодня в Вологде пройдет проверка системы оповещения с сигналом «Внимание всем». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сирены будут работать с 10 до 10.30. В отдаленных районах города будут курсировать машины специальных служб с сигнальными говорящими устройствами. Волокжан просят соблюдать спокойствие. Звуковые сигналы и речевые сообщения, которые жители могут услышать в указанный промежуток времени, являются частью технической проверки оборудования. В Череповце в выходные остановят движение трамваев из Заречья. Ограничения связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. Работы продлятся до 5 часов утра 24 августа. Из Заречья на это время запустят дополнительный автобусный маршрут. Для автомобильного транспорта схема движения через Красноармейскую площадь не изменится, сообщает департамент ЖКХ. Триста тысяч жителей области прошли диспансеризацию с начала года. Данные приводит Министерство здравоохранения области. Репродуктивное здоровье проверили 102 тысячи волокжан. Каждый второй человек, прошедший диспансеризацию, имеет избыточный вес или ожирение. Среди основных рисков выявлены нездоровое питание, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем. У части пациентов обнаружили наследственную предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям. Большинство случаев онкологических заболеваний выявлено на ранних стадиях с благоприятным прогнозом. В Череповце ввели в эксплуатацию 7 новых детских площадок. На каждом объекте предусмотрены развивающие комплексы, зоны для малышей и спортивные тренажеры. Для безопасности уложено резиновое покрытие, установлены ограждения и скамейки для взрослых. До конца года планируется обновить еще 3 площадки.
8: Новости спорта.
7: Марафон «Северный край» пройдет в Череповце 23 августа. Маршрут проложен через Индустриальный, Зашекснинский район и Заречье. Спортсмены выйдут на 5 дистанций от 1 до 42 километров. Старт от стадиона ЧГУ. В рамках марафона пройдет чемпионат области по бегу на дистанциях 42, 21 и 10 километров. Также, по словам организаторов, запланирован инклюзивный забег для людей с нарушениями здоровья. В день марафона с 6 до 15 часов будет ограничено движение на нескольких улицах города. Марафон «Северный край» пройдет в 35-й раз.
8: Погода на маяке.
7: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
8: Реклама.
9: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Выборы 2026.
13: С 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новости от Министерства обороны. Сообщения только что поступили на ленту информагентств. Поражен склад горюче-смазочных материалов «Бровары» в Киеве. Там хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, сообщило ведомство. Также сообщается, что в Киеве поражено промышленное предприятие компании «Firepoint», работавшее над ракетами «Фламинго». Повреждены склады с военным имуществом в портах Черноморский и Южный, сообщает ведомство. Ранее сообщалось, что ночью в Киеве гремели взрывы, а с утра небо над городом затянуто дымом от пожаров. Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 356 беспилотников самолетного типа, около 100 тяжелых боевых квадрокоптеров и 35 пунктов управления ППЛА противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Васильевка и Должанка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 11 автомобилей, 2 миномета и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, 356 БПЛА самолетного типа, 98 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 багги, 5 квадроциклов и 7 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили украинские тяжелые гексокоптеры, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений ВСУ. Как сообщает Минобороны, в ходе мониторинга правобережья Днепра в Херсонской области операторы зафиксировали активность мультироторных разведывательных дронов противника, и анализ траектории подтвердил, что они двигались по маршрутам снабжения к опорным пунктам ВСУ. Для перехвата применили высокоманевренные FPV-дроны. Несмотря на сложную погоду и попытки ВСУ использовать средства РЭП, все цели поражены точным тараном или подрывом зарядов вблизи. Вместе с аппаратами уничтожены полезный груз, что, по мнению военного ведомства, снизило морально-психологическое состояние украинских подразделений. Армузский пролив в будущем не будет иметь такого же значения для поставок нефти, как раньше. Он потеряет свою значимость на фоне роста добычи и экспорта нефти из США. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
4: Либо все будет чрезвычайно хорошо, и цены на нефть упадут как камень, либо мы продолжим делать то же, что сейчас. Знаете, говорили про $350 за баррель, а сегодня это $84-85. И мы добываем много нефти. Но произошло и другое. Люди нашли альтернативы, о которых раньше даже не думали. Техас, Аляска, Луизиана и другие места. Кроме того, строится рекордное количество трубопроводов. Поэтому я думаю, что Армузский пролив уже не будет таким важным, как раньше.
1: Москва рассчитывает, что проход через Армузский пролив останется свободным и будет осуществляться без ограничений, заявили журналистам в российском медиа. Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Любительская съемка мощей святителя Спиридона Тримифонского разрешена без вспышки. Профессиональная же съемка доступна после аккредитации в пресс-центре. Об этом сообщила комиссия РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь. Самолет с десницей святителя Спиридона Тримифонского, который хранится на греческом острове Корфу, приземлился в аэропорту Шереметьево вечером в понедельник. Мощи святителя доставят для поклонения верующих в 12 регионов России. Власти Шанхая запустили в городе ИИ-помощников с русским языком для туристов. Всего в китайском мегаполисе установлено 100 микротерминалов туристического обслуживания. Как сообщает Синьхуа, внедрение искусственного интеллекта призвано улучшить впечатление от путешествий для туристов. Терминалы поддерживают 10 языков, включая русский. Они предлагают иностранцам услуги от навигации и перевода в режиме реального времени до рекомендаций по достопримечательностям и бронированию билетов. Также они принимают платежи в более чем 120 валютах. По официальной статистике, в первой половине этого года Шанхай посетили почти 5,5 миллионов туристов. Всего за год турпоток вырос на 27%. В Москве сегодня будет пасмурно и умеренно тепло. Такая комфортная погода сохранится до конца августа, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Оставшиеся дни на этой неделе будут соответствовать климату августа, ну то есть таким умеренным 20-градусным теплом. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего вновь небо станет хмуриться. Но это постепенно будет к вечеру, переходя уже в дождевое состояние. Но юго-западные ветры со скоростью 4-9 метров в секунду поддержат отвекцию тепла и позволят столбикам термометров сегодня подняться до 21-24 градусов. Это есть норма, даже чуть-чуть выше ее. Показания барометра при этом будут слабо падать, составят 744 миллиметра ртутного столба.
1: По прогнозу потепление придет в столицу ближе к концу августа. Столбик термометров поднимутся до плюс 24. При этом не обойдется без кратковременных ливней и гроз, но на их фоне температура воздуха будет несколько выше нормы. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Петербурге облачно, кратковременные дожди, днем до плюс 19. В Москве небольшой дождь, температура плюс 23 градуса.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, в столичном регионе приятственные прохлады по ночам, да, дожди как-то вроде обещают, но что-то как-то, да. А вот как в Липецке дела?
2: Шлевич, там солнечно, плюс 25.

0: Липчане, конечно, да. Глава Липецка, товарищ Щербаков, встретился с жителями МЖК и 24-го микрорайона, которых задолбала молодежь, которая по ночам собирается около гипермаркета «Линия», шумит, жужжит, ничего не делает. Это бездельники, которым утром не надо на работу. Короче, решили, что парковку у супермаркета будут делать платной.
1: Очень хорошо.
0: Молодцы, да. Липецкий музей представил кокошник с золотым фарном. А фарн – это символ царской власти сарматов древних, представляете? Да, это первый век, представляете, первый век. Липчанин нашел в чужой куртке, полез в кафе в чужую куртку.
1: Так, так, и нащупал.
0: А там ключи от электросамоката, который черт и угнал. Но его нашли. Да. А вот еще более анекдотический случай. Полиция Липецка раскрыла кражу сейфа из магазина электроники. В сейфе было 150 тысяч рублей и 80 мобильных телефонов. Представляете, большой сейф-то, да? Угу. Так вот, нашли его по царапинам на асфальте. Его тащили. Прям по царапинам и пришли, куда надо. Да? На 30 тысяч рублей оштрафован липчанин за перелом носа. Видите, сколько стоит нос? Тридцаточка. И, наконец, в Липецке вновь гнездует большой баклан, дорогие друзья. До начала 21 века бакланов не было, а теперь есть. Поздравляем.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что, товарищи, эксперт Бикчурин объяснил, почему граждане готовы тратить сотни тысяч рублей на концерт Канье Веста, потому что они же скупили еще и билеты на поезд.
1: Да, одичались просто. Хотят зарубежных
0: артистов. Устали

0: Стилист Лисовец заявил, что на этот раз все-таки пропустит концерт Канье Веста из-за скопления людей. Не люблю я это, говорит.
1: Это так мило.
0: Да, ну мы не сомневались во Владе. Что у нас? Прохор смело оказался, смотрите. Он поведал о своей новой возлюбленной. Он заявил, что его новая избранница, которая ему очень симпатична, становилась вдовой уже 4 раза.
1: Прохор, аккуратней, аккуратней. Будь внимателен,
0: раза, да.
1: Прохор.
0: Так, дальше, что любопытного. Главную ошибку в мужском гардеробе на осень назвал эксперт Комаров. Это, конечно, не Рогов, но тоже эксперт, видите. Ну-ка. Главная ошибка мужчин, говорит, закупаться десятилетиями в одном и том же магазине. Товарищ Хуснулин заявил, что мы решим проблему с постройкой железных дорог до Индийского океана, потому что 200 лет нам британцы мешают это сделать.
1: Это факт, да.
0: И надо это сделать все-таки, пусть утрутся.
1: Пора, да. Пора, товарищи.
0: Да, тренд на трудоустройство животных создает для молодых сотрудников в офисах благоприятную атмосферу.
1: Какие-то
0: смотрит,
1: животных.
0: Хомячок живет или собачка, угу. И тоже хочет работать, да?
1: Хорошо.
0: 32% наших граждан признали свою финансовую ошибку. Они живут непосредством. Понимаешь, какая беда?
1: Жаль.
0: Хотят жить лучше, чем можно.
1: Чем заработали, да.
0: Да, да, беда, конечно. А дальше сообщение безумное, да? У нас у граждан какая-то странная любовь к Булгакову. Да? Ну вот Маргарита из «Мастера и Маргарита» любимая героиня, да? Uh-huh. Ну, потому что один содержит, другой ласкает душу, как говорится, класс. Но теперь граждан спросили: слушайте, а с каким вот литературным персонажем вы хотите замутить бизнес?
1: Бизнес, интересно.
0: И гениальные ответы. 3 человека, смотрите, на первом месте профессор Преображенский.
1: С ним бизнес замутить?
0: А что за бизнес у него? Резать собак? Мозги им менять?
1: Депозит
0: за
1: доставать. Да.
0: Дальше.
1: Сурка.
0: На втором месте, отлично, наши люди хотят мутить бизнес со Остапом Бендером. Слушайте, а с ним мутили все герои вот этих 2 книжек, да?
1: Да.
0: А на третьем месте, и это опять гениально.
1: Да.
0: Это гениально, ребят. Но с этим надо работать психиатром, на самом деле. Они хотят, чтобы бизнес у них был с партнером Воландом. Эти люди, они не догоняют вообще, чувак.
1: Без Воланда.
0: Без бизнеса. Давайте, без бизнеса, да, что у нас любопытного в мире женщин, да. Ну, вот смотрите, любопытно. Бывшая жена футболиста Зобнина рассказала, что с капитаном «Спартака» развелась из-за рутины. Ну, знаете, дело в том, что он был на работе, а я занимаюсь домашними делами с 2 детьми.
1: Угу, такая рутина.
0: Ну, как это? Раз так можно же? Ну, не надо так. Нет. А мама Канье Веста, оказывается, была поклонницей русской поэзии.
1: Удивительно. Это очень
0: видите
1: хорошо.
0: Видите как?
1: Это хорошо.
0: Да,
1: да.
0: Да. Потом окажется, что и его стихи по пушкинским стопам.
1: Нет,
0: да?
1: Что и его стихи тоже переведут.
0: Но их не скоро переведут, я думаю. Да. В Китае из девочки достали 50-граммовый золотой слиток. Представляешь, какая глотка.
1: Класс.
0: Проглотить такую штуковину. Да.
1: Я про слиток.
0: Рогов призвал носить женщин образ с ниспадающими лентами. То есть откуда-то они должны торчать и вот до земли, как заземлителю автомобиля.
1: Он плавно, знаете, выходит на масленицу, мне кажется.
0: Ага. И мы будем его сжечь. Да. Дальше. В Бразилии 9-летняя девочка по имени Эдуарда Барбоса. Это именитый падеж. Эдуарда Барбоса. Да. Поместили в психиатрическую лечебницу, потому что она смеялась 15 часов подряд.
1: Жесть.
0: 15 часов, да. Новые тренды маникюра. Девочкам очень важно, какие ноготочки у них на ручках, иначе настроение не то. Винные оттенки и форма короткий мягкий квадрат.
1: Короткий квадрат, да? Хорошо.
0: В США медведь вломился в дом к женщине, которая спала, но почему-то на кухне у нее на столе лежала жареная курица.
1: Ай, класс. Так.
0: И она спала. Слышь, вот, слушай, вот у них сила воли. Да, вот на столе курица, а она спит. Какая сила воли, невероятная. Ну и в США продолжается эпидемия женской учительской педофилии. 34-летнюю училку Сидни в Балтиморе застукали.

0: был с 14-летним школьником ее родной муж.
1: Ужас.
0: Вот такая история, да.
2: Новости капитализма.
0: А так, Владислав Александрович, хотел бы еще, чтобы у наших слушателей отложилась мысль важная. Оказывается, у наших педагогов, это так, новость, как бы, новость дня для так, меня лично, что наши педагоги имеют право взять отпуск на целый год.
3: Неплохо, неплохо. Но нам это, чтобы, это подходит.
0: Так,
3: да.
0: Представляли.
3: Очиститься, скажем так.
0: А теперь нагревайся мозг. Да. Есть такая штука, называется магнитар. Но неважно. Главное, так, что ученые доказали, что так называемое пустое пространство на самом деле не пустое.
3: Угу, прекрасно, прекрасно.
0: Так вот, вы, они сделали так. Они пустоту поместили в магнитное поле.
3: И разложили пустоту.
0: То смотрите,
3: да? Да.
0: Нечему было там напрягаться от этого действия.
3: А там напряглось.
0: Нечему. А свет преломился. Все равно. Представляете? Ужас. Так, товарищи, дальше. Ученые выяснили, почему некоторые люди высыпаются за 4 часа и чувствуют себя прекрасно. Это мутация гена, это мутанты. Мутанты, да. Так, еще что. Гастроэнтеролог Шноль Засман.
3: Шноль-шноль. Это
0: Шноль Засман,
3: это
0: да.
3: Это счет. Шноль-шноль.
0: Назвал причину постоянного метеоризма. Это диетические закуски. Да, диетические закуски, да.
3: Ну, ему видней.
0: Товарищи, популярные лекарства от давления, например, блокаторы кальциевых каналов, опасны для диабетиков. Представляете, одно лечит, другое калечит, оказывается.
3: Внимательно будьте, вот, да.
0: А для товарищей с поврежденной печенью важная новость. Геспиритин из апельсинов помогает омолаживать печень.
3: Это надо записать,
0: причем, смотрите, лимоны, лаймы, апельсины, так, но самое главное, цитрусовая кожура. Надо кушать
3: полезно,
0: с кожурой.
3: Да? Здорово.
0: Да, и тогда печень восстановится, да. Так, врач Мулиндва заявил, что после может болеть голова, потому что напрягаются мышцы. А что, в голове мышцы, я так понимаю, да, у людей? Но врачу Мулиндве виднее, да. Макрон подписал закон о легализации эвтаназии во Франции. Ну, что, вперед, товарищи,
3: молодцы,
0: ногами, да. Кофе защищает от возрастной потери мышц, но кофе, а не бурда, товарищи, да. А на иранском телевидении начали собирать деньги на убийство Трампа. За 10 минут собрали $535. Ну, в принципе, этого достаточно, да?
3: Ну, маловато,
0: Джили,
3: мне кажется, да.
0: Джили прекращает разработку новых бензиновых автомобилей. Они теперь все машины переведут на гибридную,
3: гибридную
0: схему. Не, на гибридную. Гибрид. Это самое здоровое, самый здоровый вариант. Да, самый здоровый. Потому что,
3: ну, золотая середина, да-да-да.
0: Да, в телевизорах, слушайте, нашли секретную настройку улучшения качества. Ну-ка. Оказывается, вот эти ученые, инженеры, они делают отличные телевизоры. Но когда поступает телевизор в продажу, у них по умолчанию, они так программу прописывают, ну, оболочку ему, что отключает все навороты программные, которые улучшают качество картинки. И чтобы включить эту идеальную для данного телека качественную картинку, ребята, надо зайти в меню и обязательно включить режим либо кинотеатр, так?
3: Кино.
0: Либо есть еще кинорежиссер. И тогда включатся все те настройки, которые сделают картинку максимально кайфовой.
3: Любопытно. Попробуем.
0: А если вы просто телек распакуете, повесите и включите, как он вот приехал из магазина, картинка будет не лучше. Да. Назарбаеву запретили обращаться к народу Казахстана с внешнеполитическими идеями. Ай-яй-яй.
3: Отодвинули.
0: Да, яйца до сардины, природные мультивитамины. О, в рифму, да? В рифму. Сексолог раскрыл два научно обоснованных способа определить хорошего любовника. Девочки, записывайте. Значит, первый признак, первый. Социосексуальность, то есть открытость, гибкость, уверенность в себе, улыбка, радушие, да? Вот это. А во-вторых,
3: берите со сцены сразу, да?
0: Да. А во-вторых, значит, человек, у которого нет ограничений. Хочешь так, хочешь по-другому. Да, принцип не надо. Любители кофе менее склонны к накоплению жира. Хорошая новость, да? Ну, еще парочку. Это еще индиговый свет. Вы знаете, что есть такое индиговый?
3: Ну, видимо, есть. А чего ж, они врач, да, что ли, будут?
0: А предотвращает развитие близорукости. Близорукости. Лампы индиго. Ну и, наконец, в Индии 600 учеников в панике сбежали в джунгли к обезьянам, крокодилам и тиграм из-за того, что испугались шестерых одержимых страшными демонами девочек.
1: Наши, наши!
0: Ну, не кончается волна народного творчества. Давайте. Да, пожалуйста, вот первая радость. Получите и распишитесь. Давайте. Калужанин, 35-летний, с которым рассталась девушка, решил ей отомстить. Он распечатал на цветном принтере фото девушки без трусов.
3: Говышом, как говорит
0: доктор. И обклеил этими фотографиями ее почтовый ящик, а потом ее машину. И посторонние наблюдали, негодяй, как выглядит девочка без трусиков. Вот так, теперь уголовное дело, не делайте так, да. А в Оренбурге, слушайте, сенсация. Женщину, 37-летнюю, оштрафовали за комментарии в интернете с оскорблением мужчин. Представляете, и такое бывает. Да, а то все говорят, женоненавистники там. Нет, и наоборот бывает. Смотрите, женщина писала долго, с января по февраль. Она называла мужчин баранами, подлыми, балластом. И сравнивала нас с вами, Владислав Саныч.
3: С животными.
0: Нет, с бездомными псами. Да. Суд счел, что в текстах содержались негативные оценки мужчин как общей социальной группы.
3: Ну, да.
0: Она, правда, вину не хотела признавать,
3: ну,
0: естественно.
3: Нельзя.
0: Ты поди найди, кто признает, да. Она пояснила, что имела в виду лишь грубых мужчин. Имела в виду. Но об этом она не написала, понимаете? У них как бы есть такая вот, так вот, тут, там, здесь. А в суд-то он говорит, а посмотрите, а по факту-то всех, а по факту всех. В итоге десяточка штраф.
3: Десяточка.
0: Мелочь,
3: неплохо,
0: а приятно, да. Дальше любопытное. В Москве женщина из зависти разгромила танк 300 своего друга. Дружок приехал похвастаться подружке. Говорит, смотри, я танк 300 взял. Она говорит, класс, дай прокатиться. И в столб его вонзила.
3: Ужас.
0: Зависть, конечно, зависть, да. Так, еще что любопытного. В московском, это грустная новость, в московском антикафе, но дело в том, что есть у нас такие барыги, которые хотят привлекать любыми способами к себе, да, кто-то ставит кальяны, кто-то включает музыку погромче, да, чтобы туда танцоры пошли.
3: Кто-то котов
0: заводит, есть люди, которые заводят животных, да. Но в очередном антикафе, как они это все называют, содержали более 200 птиц.
3: Кошмар.
0: А теперь самое страшное. А в холодильнике нашли более 100 трупиков птиц с травмой. Нормальный бизнес, правда?
3: Развлекали.
0: Отлично.
3: Людей.
0: Ну и параллельно с этим Россельхознадзор проверяет производителя вакцины Мультикан-8. Громкое дело. Компания Ветбиохим уже начала отзывать серию номер 20 вакцины Мультикан-8 после того, как погибли собаки в Ярославской области, в Петербурге, в Саратове, в Вологде, в Московской области. Ну а теперь коллективно собираются требовать возмещения ущерба, причем и морального тоже. Нагадили-то будь здоров людям, правда, со своей вот этой химией, да? Ну и, наконец, что у нас любопытного? Давайте что-нибудь приличное, да,
3: давайте,
0: Владислав Александрович? На Сахалине, так, в селе Новотроицком, мужчина по ночам ходит голым по парковке и кричит «Господи, помилуй!»
3: Отвратительно.
0: Он кричит, что он президент и бог, и что все может. А местные жители не могут спать, потому что под громкий голос «Господи, помилуй!» им не спится. Представляете?
3: Прекрасно.
0: Ну и, наконец, страшная история.
3: Давайте,
0: в страшно. Саратовской области гражданин напал с ножом на товарища по работе, потому что узнал, сколько тот получает.
3: Ужас!
2: Реклама. Без бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и складам в Киеве и Киевской области. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования. Беспилотники, сообщили Минобороны. В Киеве поражены промышленные предприятия Firepoint, производившие компоненты для ударных беспилотников большой и средней дальности, а также осуществлявшие сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Также поражен торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для ударных беспилотников, крупноузловая сборка БПЛА самолетного типа, а также их хранение. Среди целей российских ударов также сборочное предприятие авиационной промышленности, госпредприятие «Антонов», производившее БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 «Лютый», а также осуществлявшее разработку и производство пилотируемых летательных аппаратов различного типа, пораженный склад боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для беспилотников типа «Баба-Яга». В Киевской области повреждены транспортно-логистический центр «Мартусовка» и склад горюче-смазочных материалов «Бровары», на котором хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Кроме того, вчера вечером в портах Черноморской и Южной были поражены склады с военным имуществом. По данным Министерства обороны, средства ПВО прошлой ночью перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным и Азовским морем 726 вражеских беспилотников. Бойцы, которые вернулись домой в результате вчерашнего обмена, пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны. Напомню, Россия вернулась под контроль на Киеву территории 103 военнослужащих. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила историю возвращения молодого военнослужащего, которого СУ пытали в подвале и сбрасывали видео его маме.
2: Был он не в том плену, в котором обычно, был он в тяжелом месте, ему очень много пришлось пройти. Мама прислала все видео, все фотографии. Я подставила эти видео на встречу с представителями ООН. Я поставила эти видео на встречу с представителями Международного комитета Красного Креста. Я показывала их на всех площадках и говорила, мы должны его вернуть домой. И вот мама верила, все сотрудники аппарата верили. И просто, вот понимаете, до вчерашнего дня мы не понимали, получится или нет. Молитесь. Просто молитесь. И получилось.
0: По словам Лантратовой, после последней встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубенцом, она посетила 618 украинских военнопленных, проверила условия их содержания. С украинским коллегой они договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными. Число населенных пунктов, затронутых паводком в Хабаровском крае, выросло до 15, а подтопленных участков почти до 450, сообщает краевой главка МЧС. Также в воде 20 приусадебных, 425 дачных участков и несколько дорог. Накануне МЧС сообщил, что в зоне подтопления находится 13 населенных пунктов и 429 дачных и приусадебных участков. В Амурском районе из-за разлива реки на дорожное полотно закрыт участок дороги Амурск-Амим, есть объезд через поселок Эльба. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха плюс 17-19 градусов. В Москве облачно, вечером возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 21-23 градуса. Давление чуть ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 17.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нижний Новгород потерпел первое поражение в новом сезоне первой лиги чемпионата России по футболу. В седьмом туре нижегородцы в гостях проиграли Велесу 2-3. Нижний Новгород сохраняет лидерство в турнирной таблице и на одно очко теперь отстает Велес. В еще одном матче дня КамАЗ проиграл текстильщику 0-1. Футбольная московская «Динамо» потерпела домашнее поражение от Краснодара 0-1 во втором туре групповой стадии Кубка России в пути РПЛ. Единственный мяч провел молодой форвард Казбек Мукаилов. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: В последние годы противостояния столичного «Динамо» и Краснодара стали классическими. Сперва южане лишили бело-голубых чемпионства в РПЛ, а в прошлом сезоне уже команда Ролана Гусева остановила краснодарцев в погоне за титулом. Мало того, в Кубке страны встречи стали регулярными. Однако за последние 10 матчей с учетом серии пенальти Краснодар забрал у москвичей 8. И в среду они снова сошлись в кубковом турнире на ВТБ-арене. Шварц полностью поменял состав после поражения от «Зенита», а Мусаев оставил в основе после победы над «Ахматом» Жубала, Тормену, Ленине и Батчи. Замененный с грозненцами Аласа не попал даже в заявку, в отличие от восстановившегося Дугласа Аугуста. Для «Динамо» матч получился традиционным. Много прессинга, много ударов, много владения, а на выходе ноль забитых мячей. Загадка. Москвичи пытались вести игру, прибавляли в отдельных отрезках, но Скопинцев, Чавес и Фернандес не реализовали свои шансы до перерыва, а после него упустили выгодные моменты Миранчук, Сергеев и Бителло. Зато на 44-й минуте спаса Уткина молодой Мукаилов пробил Лещука ударом из штрафной. К несчастью для лидера РПЛ, по травмам южане лишились по ходу встречи Батчи и, судя по всему, надолго Кривцова. Впрочем, Краснодар победил 1-0 и вышел в лидеры группы «Б». «Динамо» на третьем месте.
3: Также в Кубке России по футболу «Рубин» по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время здесь завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угальде. Крылья «Советов» в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время была ничья 0-0. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Была легка, посмотри-ка, «Колобка».
6: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
7: Прекрасный фильм, отличный юмор.
8: Это обалденный фильм.
9: Он очень задорный, он очень энергичный.
10: Дима Журавлев просто огонь.
11: Безумно классный «Колобок».
12: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
13: Что все пришли посмотреть?
14: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
15: Стилавин и его друзья на маяке.
16: Дорогие товарищи, сегодня человечество отмечает Всемирный день комара. Вышла статистика, я с ней вас знакомил некоторое время назад в этом часе, о том, что вот 51% наших сограждан – это вы. Вот, они сказали, что в этом году еще ни одного комара не прихлопнули. Ни разу, представляете? Владислав Александрович, вы отмечаете вот по своему телу?
17: Я, честно говоря, не сталкивался, да, Сергей Валерьевич, в этом году.
16: Но что их стало меньше как-то.
17: Да,
16: вот,
17: да, это факт, да, абсолютно.
16: Куда делись? Угу. Это нас начинает тревожить.
17: Не тревожит вообще.
16: Но у нас есть специалист. Да, с нами хорошо. Сегодня Сергей Харитонов, молекулярный биолог, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Science. Science – это по-нашему наука. Сергей, доброе утро, спасибо, что вы с нами и с нашими слушателями.
18: Доброе утро.
16: Доброе утро, Сереж. Сергей, вопрос такой, давайте, номер один. Куда они делись? Потому что вот, ну, как бы, условное большинство, 51% наших граждан говорит, ни одного еще не прихлопнули в этом году, а уже сентябрь на носу, да? И куда они подевались? Вы фиксируете как-то исчезновение комарья?
18: Ну вот лично я совсем не фиксирую, потому что я, видимо, не отношусь к тем гражданам, которые не встречаются с комарами. Я с ними начал встречаться еще до того, как сошел снег в Москве. Потому что в городах крупных, а именно в подвалах домов, во влажных каких-то местах в домах, появился новый вид городских комаров, который живет именно в домах, и он начинает вылетать и размножаться раньше, чем комары дикие. И в домах через вентиляцию кусает его жителей, в частности, в моем доме в Москве такие комары есть. Поэтому я с ними начал сталкиваться еще до начала официального лета и сталкиваюсь до сих пор. Поэтому в моей голове комаров как бы точно абсолютно меньше не стало, а комары точно абсолютно есть.
16: Сереж, а биологически это действительно какой-то новый вид комара? То есть это такая приспособляющаяся легко, да, к условиям штуковина комар-то? Вроде маленький, а умный, хитрый, да?
18: Ну, на него распространяются, в общем, те же самые законы, которые распространяются на всех остальных живых существ. Он подвержен эволюции, эволюционирует и приспосабливается. И, конечно, комар, который размножается в домах, он произошел от дикого комара, от нашего родного лесного. Но он, поскольку живет в домах, он практически не встречается и не скрещивается с комаром, который живет там в лесах, в естественных водоемах. Эти места обычно друг от друга отстоят. А это одно из таких условий разделения популяции, которое способствует эволюции. И действительно, там исследователи комаров говорят, что те комары, которые размножаются в домах, за то время, это небольшое, несколько десятков лет, да, когда мы начали это регистрировать, значит, они очень, ну, заметно стали отличаться от комаров диких. Они эволюционировали. У них увеличилась температурная устойчивость. Эти комары действительно вылетают раньше и могут функционировать в более холодной температуре, что обычно комары не любят. Замечали, наверное, что летом, там, в течение дня, на самом деле комары в довольно узком промежутке нападают, где-то в рассвете или в сумерках, когда вот температура определенная, не слишком жаркая, не слишком холодная. Вот эти комары домашние, они к более холодной температуре устойчивы. Они, я так понимаю, что могут еще скрещиваться с дикими, если встретятся. Просто в норме этого не происходит. Поэтому, наверное, рано говорить, что это прям другой вид, но под вид уже некоторый точно образовался, и вполне вероятно, что образуется и новый вид. А так быстро это происходит, эволюция, потому что действительно комары, ну, как сказать, у них достаточно быстро и часто меняются поколения, а значит, и вот такого рода эволюционные процессы идут быстрее, чем там, у людей или каких-то крупных животных.
16: Ага. Сергей, а сколько вот эта крылатая, значит, мелочь живет времени? Да, мы слышали про бабочек-однодневок, и вообще там вот они быстро как-то живут. А комар, вот сколько он времени существует?
18: Комары живут подольше, а разные виды живут по-разному, но в целом они могут жить от нескольких недель до нескольких месяцев.
16: Понимаю, да. Сергей, а что касается вот этих подвалов, да, где сложилась такая удивительная история, там, видимо, им же нужна влажность, да, влажность и тепло, причем вылетая наружу, вы говорите, они еще ранней-ранней весной, да, они приобрели еще и устойчивость к холоду, то есть в тепличных условиях вырастая, вот холоду, это подвальное царство, да, они вылетают наружу, но с ними ничего плохого не происходит, они идут и ищут себе добычу. А получается, это управляющие компании виновны в том, что у нас вот это все началось. У нас проблема с коммуналкой, да, это какие-то старые дома, условно говоря, да, где не все в порядке с трубами. Вы изучали вот техническую сторону вопроса, что за условия там в подвале вызревают для них?
18: Ну, я бы не стал так сразу обвинять управляющие компании, но понятно, что комару не нужен действительно некоторый уровень.
16: Так, на самом интересном месте, дорогие товарищи, на самом интересном месте Сергей Харитонов, молекулярный биолог, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Science, Science по-нашему наука, да, где же все-таки, вернее, почему же в подвале, да, вызревает вся вот эта нечисть, которая раньше времени вылетает наружу и начинает атаковать жителей дома, которые живут сверху над комариным царством, да, давайте попробуем еще раз с Сергеем соединиться.
17: Попытаемся по телефончику, Сергей Валерьевич.
16: Да, это очень хорошо. Это очень хорошо. Да. Сергей, да, еще раз, да, доброе утро. Так вот, прервали нас, соответственно, видимо, коммунальщики. Дернули рубильник, да. Вы человек интеллигентный, нам как бы, так сказать, не скован этим, но тем не менее, вот что за условия там в подвале? Там где-то подтекает, да, какая-то труба фонит, или недостаточно теплоизоляция на трубах, да, вот что там такого технически?
18: Ну да, должна быть повышенная влажность, но она может образовываться, ну как сказать, отнюдь не от какого-то серьезного там брака или недосмотра, потому что все-таки есть разные требования к помещениям жилым и к помещениям техническим, технологическим помещениям в доме. И там технологические помещения, например, не так обогреваются, то есть температура в них зимой и летом сильно скачет. А это значит, что из воздуха будет выпадать влажность, которая там просто естественным образом образуется. И этого, в принципе, в каком-то закутке, какой-то трубе вентиляционной может быть достаточно для того, чтобы эти комары начали развиваться.
16: Сергей, а я знаю, что у нас вот есть так называемые дератизаторы, это люди, которые травят в подвалах крыс, потом идет охота за котами, но это уже, как бы, так сказать, самодеятельность, крысы, тараканы, а вот есть какая-то служба, которая должна, значит, соответственно, как-то проникать в подвалы и проверять там комаров, или у нас старые документы, в которых вообще вот у этих служб, да, которые паразитов всяких травят, и понятия у них официально нет о том, что вот последние десятки лет, как вы сказали, появились вот эти особые домашние подвальные комары. Как у нас вот с этим ситуация?
19: Насколько мне известно, специальной службы такой пока нету, но, вероятно, это должно лечь на плечи какого-то из текущих ведомств. Создавать для комаров отдельный отдел, я думаю, что не обязательно.
16: Сергей, а, соответственно, вам известно, есть ли какие-то уже средства, которые могли бы вот эту подвальную популяцию прищемить по полной программе? Или разработка их тоже не ведется?
19: Нет, в первую очередь, конечно, это простые все те же средства, как сказать, общей гигиены помещений. Это на самом деле будет достаточно, просто за этим нужно более внимательно следить и действительно выявлять те места, где эти комары начинают размножаться. Но вообще говоря, против комаров сейчас разрабатывается огромное количество средств, которые, как с одной стороны, ну, на личном уровне для общего пользования, да, вот всяких фумигаторов и так далее, так и, как сказать, глобального масштаба. Потому что комары – это же проблема не только то, что вот они меня и вас, возможно, и кого-нибудь из наших слушателей ночью покусывают в домах или в походе. Комары, вообще говоря, во всем мире являются переносчиками опаснейших заболеваний. Это больше всего относится к южным регионам, там, экваториальным регионам, африканским, Юго-Восточной Азии, Южной Америке. Но это бывает, вообще говоря, в разных местах. Они разносят серьезные заболевания, типа лихорадки денге, или там, желтой лихорадки, или малярии, там, небезызвестные. Вот малярия вполне себе, значит, еще в Советском Союзе, в южных регионах была. Была целая эпопея по там, осушению болот, потому что в ней были малярийные комары. Мы сейчас этого, слава богу, не имеем. И вот в этом смысле борьба с комарами и как бы такой технологический прогресс, развитие новых средств для борьбы с комарами идет очень активно. Потому что если вы задумаетесь над этим, вот у нас есть малярийный комар. Кроме него есть еще несколько десятков видов других комаров, которые малярию не переносят. Да? И есть еще другие насекомые и животные, которые вообще к этому никакого отношения не имеют. Они все вместе в одних джунглях, там, в одном лесу живут. Да? И наша с вами задача, вот предположим, уничтожить именно малярийного комара, а всех остальных не тронуть. Мы же не хотим просто всех выкосить каким-нибудь ядом страшным. Не хотим, потому что это разрушит экосистему. И вот как это сделать, да, чтобы воздействовать каким-то веществом или каким-то средством именно на малярийного комара, это вообще задача нетривиальная, которую как раз начали решать именно молекулярные биологи. Раньше другие специалисты комарами занимались, придумывали всякие сетки, придумывали всякие инсектициды, но такие меры, ну, сетки это сложно, надо все ими обклеивать, да, и все равно будут пробираться, а инсектициды будут действовать на всех насекомых или на огромное количество насекомых. Соответственно, как сделать так, чтобы точечно действовало наше средство? Вот здесь нужно знание генетики. Здесь нужно уже работать на глубоком молекулярном уровне. Что, в общем, и было сделано. Первые эксперименты такие проводились несколько лет назад в Бразилии. И сейчас, как я знаю, они масштабируются на другие регионы, в которых комары переносят опасные заболевания. Ученые придумали генно-модифицированных комаров. Комаров, которые несут ген бесплодия. То есть они сами плодовиты. Они могут давать потомство. Но их дети, все их дети, в них попадает ген, связанный с бесплодием. Таким образом, дети у этих комаров рождаются бесплодные, и следующего, третьего поколения внуков уже у нас не рождается. Получается, что если мы возьмем малярийных комаров, начнем их размножать, именно малярийных, не каких-то других, да, размножать в лаборатории, сможем сделать так, чтобы в них был бесплодный ген, то когда мы их выпустим в окружающую среду, и они начнут скрещиваться с дикими комариными самками, то, во-первых, за счет просто законов и правил биологии они не тронут никаких других даже комаров, а уж других насекомых и подавно, ну, потому что размножаются, понимаете, собачки с собачками, кошечки с кошечками, да, и комары с другими насекомыми, как вы понимаете, не скрещиваются, они скрещиваются только с другими комарами своего вида. И, значит, наш как сказать, токсичный ген, он не имеет возможности физически утечь куда-то еще. То есть он не может повредить нам никак экосистему. И он будет действовать точечно именно на тех комаров, для которых мы сделали таких генно-модифицированных самцов. И через пару, как сказать, месяцев или, ну, даже, может быть, несколько недель у нас уже популяция комаров практически исчезнет или очень сильно упадет, потому что, понимаете, дети будут, внуков
16: да,
19: не будет.
16: Да,
19: и это очень
16: крутой
19: способ.
16: Это круто, да. Друзья мои, Сергей Харитонов, молекулярный биолог, автор телеграм-канала «Сергей Харитонов Сайенс». Сегодня Всемирный день комара.
20: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда.

0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева, и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит. Лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав, это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещины и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленности и складам в Киеве и Киевской области. Было применено высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, и также беспилотники, сообщили Минобороны России. В Киеве поражены промышленные предприятия «Фэйрпоинт». Там производили компоненты для ударных беспилотников большой и средней дальности, а также вели сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Также поражен торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс». На нем осуществлялось производство компонентов для ударных беспилотников, крупноузловая сборка БПЛА самолетного типа, и там же их хранили. Среди целей российских ударов также прошлой ночью стало сборочное предприятие авиационной промышленности госпредприятия «Антонов». Там производят БПЛА самолетного типа большой дальности «Лютый», а также там ведут разработку производства пилотируемых летательных аппаратов различного типа и склад боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга». В Киевской области повреждены транспортно-логистический центр «Мартусовка» и склад горюче-смазочных материалов «Бровары», на котором хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для вооруженных сил Украины. Кроме того, вчера вечером в портах Черноморск и Южный были поражены склады с военным имуществом. В Одесской области сегодня проблемы с электричеством. Отключение коснулось 13 тысяч абонентов. Украинский холдинг «ДТЭК» также сообщил, что в Киеве после серии взрывов без света остается около 40 тысяч домов. По данным Министерства обороны России, средства ПВО прошлой ночью перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морем 726 вражеских беспилотников. Украина недополучила около 2 миллиардов долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, который длится с 22 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты. Главные коммерческие гавани Одесса, Черноморск и Южный практически не работают. Крупные иностранные суда туда не заходят. Трафик через Дунайские порты и транзит через Молдавию не могут компенсировать потери из-за меньших мощностей и проблем с судоходством на Дунае в жару. В результате аграрный экспорт Украины упал примерно на 60%. Поставки железной руды и металлов почти полностью остановились, поскольку до 90% такой продукции шло именно через одесские порты. При этом данные не учитывают военные грузы для ВСУ. О поражении сухогрузов, используемых в интересах украинской армии, регулярно сообщает Министерство обороны России. Армузский пролив в будущем не будет иметь такого же значения для поставок нефти, как раньше. Он потеряет свою значимость на фоне роста добычи и экспорта нефти из США. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.
3: Либо все будет чрезвычайно хорошо, и цены на нефть упадут как камень, либо мы продолжим делать то же, что сейчас. Знаете, говорили про $350 за баррель, а сегодня это $84-85. И мы добываем много нефти. Но произошло и другое. Люди нашли альтернативы, о которых раньше даже не думали. Техас, Аляска, Луизиана и другие места. Кроме того, строится рекордное количество трубопроводов. Поэтому я думаю, что Армузский пролив уже не будет таким важным, как раньше.
1: Москва рассчитывает, что проход через Армузский пролив останется свободным и будет осуществляться без ограничений, заявили журналистам в российском МИДе. Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Россия в июле нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года. Сумма поставок достигла 1 390 000 000 долларов. Это следует из данных таможенного управления Китая, которое изучило агентство РИА Новости. Закупки в денежном выражении увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 15%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 2,2 раза. В июле Россия была крупнейшим покупателем китайских автомобилей. Вместе с ней в тройку наиболее заметных импортеров вошли Великобритания с закупками на 1,3 миллиарда долларов и Бельгия 1,2 миллиарда долларов. Сбор винограда во французском регионе Шампань в этом году из-за сильной жары и раннего начала вегетации стартовал уже 12 августа. Это самый ранний срок за последние 40 лет, сообщили РИА Новости в Межпрофессиональном комитете вин Шампани. Там отметили, что такая ситуация объясняется ранним распусканием почек этой весной, а также ускоренным созреванием винограда под воздействием сильной жары в течение лета. До сих пор рекорд по самым ранним срокам сбора за последние 40 лет принадлежал урожаю 2025 года. В этом году рекорд побит на 8 дней. По словам собеседника агентства, периоды сильной жары во Франции способствовали быстрому созреванию ягод, а недостаток осадков ограничил увеличение размера гроздей. Виноградная лоза естественным образом адаптирована к жаркому климату и сохранила хорошее вегетативное состояние, добавили специалисты. Европа сейчас переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Франция, Испания, Португалия, Италия и Греция. Французские власти заявили, что экономический ущерб из-за аномальной жары для страны может составить от 10 до 15 миллиардов евро. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, температура плюс 18-20 градусов. В Москве также переменная облачность, к вечеру возможен дождь, температура плюс 21-23 градуса.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас большой праздник. Сегодня 60 лет исполняется Чебурашке. Владислав Александрович, вы понимаете, какая ответственность
2: это
1: на нас
2: эпоха,
1: с вами?
2: Конечно.
1: Мы росли
2: это
1: на нем.
2: Это культ. На мохнатом, на мохнатом.
1: Да, мы росли на нем и выросли достаточно, в принципе, ну так, ничего.
2: Несмотря на его уши, да.
1: Да, и я очень рад, что сегодня с нами Ольга Хлопонина, преподаватель Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии. Оленька, доброе утро. Да.
3: Сергей Валерьевич, да. Здравствуйте, доброе утро. Владислав Александрович, мое почтение.
2: Доброе.
1: Да, да, вы тоже росли, Оленька, я так чувствую.
3: Конечно.
1: Да? Конечно. Слушайте, давайте мы перед исследованием нашим научным товарища Чебурашки, я хочу прочесть маленькое вступление к книге, которая как раз вышла в 66-м году, 60 лет назад. Книга называлась «Крокодил Гена и его друзья». То есть в заголовке не было слова «Чебурашка», «Крокодил Гена и его друзья», да? И вот товарищ Успенский, что он написал? Вот мы оттолкнемся от этого описания, вступление, которое можно и не читать. И вы не читайте, мы сейчас прочтем. «Наверное, у каждого из вас, ребята, есть своя любимая игрушка, а может быть, даже две или пять». У меня, например, когда я был маленьким, было три любимых игрушки. Громадный резиновый крокодил по имени Гена, маленькая пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным названием Чебурашка. Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой – заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру. Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Мои родители утверждали, что Чебурашка – это неизвестный науке зверь, который водится в жарких тропических лесах. Сначала я очень боялся этого неизвестного науке Чебурашку и даже не хотел оставаться с ним в одной комнате, но постепенно я привык к его странной внешности, подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового Гену и пластмассовую Галю. С тех пор прошло очень много времени, но я все равно помню своих маленьких друзей и вот написал о них целую книгу». Да, вот такое предисловие. Оленька, значит, мы с вами и с Владиславом Александровичем люди советские, да, мы помним, что один из таких бичей, бич – это не в смысле пляж, да, да, и не девушка, а и соответственно, не бездом.

0: деле вот некоторые шутят, да, была такая дискуссия, откуда
1: да,
0: он
1: да,
0: взялся.
1: Да, была такая шутка.
0: Или из Марокко, ну, в общем, не важно.
2: Из мандаринов.
0: Да, и мандарины, апельсины, где, откуда он взялся. Мол, что он как бы приехал из Африки, короче, откуда-то оттуда, или с Ближнего Востока. А вот мы понимаем, что его сшили бракоделы. Да, Оленька, вот у меня главный вопрос, смотрите. Почему вот это создание, да, ведь мы видим и мультик кукольный. Я скажу честно, мы не очень любили мультики кукольные в детстве. Нам больше нравились рисованные. Но крокодил зашел очень хорошо, вместе с музыкой, да, и потом, впоследствии, не то чтобы на волне ностальгии, но, в принципе, вот как-то мы до сих пор его любим, да, все это мы любим, у меня даже значок есть, крокодил Гена, на меня когда смотрят люди, уважаемые, говорят, это у вас крокодил Гена, я говорю, да, они говорят, о, круто, да, так вот, почему этот герой так зашел, так остался глубоко в сердце, так глубоко, что уже, я не знаю, четвертый фильм или третий про него будут вот сейчас уже снимать, и все понимают, что это будет сенсация, фурор и успех, потому что в центре этот герой. Почему он так полюбился, а, Оля?
1: Ну, потому что, скажем так, все мы немножко чебурашки. Прям вот поставим вопрос так. Дело в том, что, ну, что это такое? Это человеческий ребенок, он добрый, защитный, он чужой в этом мире. То есть вот это вот такое глубинное содержание его. Мы все оказываемся иногда в этой ситуации. И не единожды, а многократно в этой жизни. То есть мы попадаем в новый коллектив, в какой-то новый мир, еще куда-то. Мы чувствуем себя вот такое какое-то одиночество. И вот вы сказали, Сергей Валерьевич, про вот эти мандарины, которые сейчас очень любят выяснять, откуда же они все-таки были. На самом деле в пространстве сказки, в пространстве вот этом метафорическом, это вообще не важно. Здесь смысл в том, что он приехал откуда-то из совершенно чужого другого места. Поэтому это могут быть мандарины, может быть Израиль, может быть Марокко, может быть вообще все что угодно. Абсолютно не важно. И вот этот вот герой, он в принципе довольно популярен, потому что, ну, по сути дела, Чебурашка такой первый инопланетянин еще до Спилберга. Ну, вот, то есть, да, то есть он вот такой вот. И тут нам, наверное, надо с вами поговорить о том, что вот феномен советских мультфильмов. Те, кто их создавали, как они вообще работали. Потому что вот это уникальное сочетание философии и доброты, каких-то вот объяснений довольно сложных, на самом деле, вещей, которые все-таки в жизненной реалии оказываются простыми, но их объясняют простыми образами, они очень оказались рабочими. То есть вот эта вот история, ну, это не просто так. У этого есть, собственно, какие-то, да, почему сложилась именно в Советской России такая мультипликационная ситуация. Дело в том, что связалось несколько факторов. То есть, с одной стороны, у нас была цензура, мы об этом помним, да, какие-то запреты. И когда можно сказать все, что угодно, говоришь прямо. И вот как мы видим по сегодняшней ситуации, уже неоднократно с вами это обсуждали, что часто бывает так, что сказать-то и нечего, выясняется. А когда сказать нельзя, развивается то, что называется зоповым языком. То есть метафора, язык становится богатым.
0: Погодите, Оля, вы что, клоните... тогда такой вопрос. Скажите, в трилогии про крокодила Гена кто диссидент?
1: Да тут даже не диссидент, тут можно вообще проще. Вот я смотрю вас, Сергей Валерьевич, тянет крокодилу Гена. Вот смотрите, давайте такое тогда. Почему, да, вот советские мультики многослойные.
0: Потому что он зеленый, это ответ самый примитивный, он зеленый, да.
1: Нет, помните фильм Михалкова «Родня»?
0: Там был рыжий. Там рыжий был.
1: Нет, ну вот это Тасик, это не то. Родня, когда приезжает Мария Коновалова и там дочка Нины, которая живет в городе, вот там у них есть совершенно замечательный диалог.
3: Гена, это товарищ по работе, вот кто был.
1: Вот, совершенно верно, какой Гена, крокодил Гена. Вот смотрите, что здесь получается, да? У нас подсмысл такой. О чем вообще, да, мультфильм «Крокодил Гена», вот Чебурашка, он о поиске друзей, по сути дела, да, об одиночестве в этом мире, вот они там все дружно ищут друзей. И вот смотрите, что делает в фильме, почему вот эта вот многосмысловость так работает. Мужик, 50 лет, ему, он одинок в семье, его никто якобы не понимает, он ищет друзей. На самом деле он ищет любовницу. Вот весь фильм – это столкновение реальности с идеалами и мечтой, реальной жизни. И вот через эту метафору крокодила Гена это становится очень понятно. Но если мы копнем еще глубже и дальше, мы с вами увидим, почему это работает. Потому что, смотрите, это жизненная стратегия. Как нам можно выживать? Выживать можно либо будучи крокодилом, то есть таким рациональным, интеллигентным, работающим, либо шапокляку, который, помните, там было 5 зол в день, у нее норма была, да, гадости. Делать 5 гадостей в день. Выжить можно, и все мы так

0: Чем будем честными, это делаем. Но быть счастливым можно только в состоянии Чебурашки. Вот счастливым, как человеком, наивности, открытости, доброты. Чебурахнулся, встань, иди дальше, ничего страшного. Относись по-доброму. Это не очень работает в какой-то реальной жизни, но внутри, в глубине каждого из нас этот Чебурашка живет, поэтому он живучий такой, потому что он есть в каждом из нас. И вот гениальность наших мультипликаторов, что они уловили этот образ. И уловили, конечно, именно мультипликатор, потому что здесь наложился потрясающе талантливый текст и история Успенского на совершенно гениальную работу Леонида Шварцмана, нашего мультипликатора, который создал, собственно, вот этот визуальный образ этого Чебурашки. Потому что в книге, в первых иллюстрациях он был совершенно другой, был не такой. И он постепенно вырастал до того Чебурашки, вот которого мы знаем. И вот эта доброта, ну тут вообще еще, да, несколько слов скажу, что вот эта стойкость послевоенного поколения советского, вообще что такое художники-мультипликаторы советские? Вот если мы посмотрим эти истории, не все такие, конечно, были, но это люди, вернувшиеся с войны. Очень часто вернувшиеся контужены, потому что Александр Винокуров остался без глаза в битве под Сталинградом. А именно он, в том числе, создал Маугли, Золотую антилопу, Снежную королеву. У Владимира Дегтярева не было правой руки, он учился рисовать левой. Борис Дёшкин при бомбежке пострадал, и он сделал нам шайбу-шайбу. И так далее. То есть таких историй много. То есть самые добрые мультики на свете создавали люди, которые эту жизнь знали с самых разных сторон. И вот что касается Чебурашки, опять же, да, это вот получился такой абсолютно архетипический образ. Он показывает доброту, одиночество, то, что есть в нас всех, и он показывает, как все-таки выжить в этом и как быть счастливым в этом мире. Вот, на мой взгляд, его секрет именно в этом. Именно поэтому даже дети поколения Гамбл и всего смешариков и всего прочего, вот советские мультики они не помнят, но Чебурашку они знают. Может быть, не понимая, не считывая этот контекст, вполне возможно, потому что культурный код меняется, и считывают его тоже по-разному. Но, тем не менее, Чебурашку знают. И Чебурашку знают в других странах. Мы же тоже помним, что Япония просто с ума сходит по Чебурашке. Вообще азиатские страны. Они очень любят, потому что там идет пересечение с такими, да, вот какой-то незавершенность, невыразимость, такая вот особенность.
1: У них слово есть кавай, кавай, да,
0: кавай. Кавай, да, милота, да. Такая, милота. Вот. Ну, тут не могу не подумать, да, что вот в азиатские страны его оценили. Не знаю, как западные страны, ну, может быть, знаете, вот мы, может быть, у себя тут чебурахаемся и встаем и идем дальше, а они, наверное, просто окрокодилились, ошипоклякались, так сказать, поэтому до них еще Чебурашка не дошел. Но, тем не менее, то есть это архетипический, удалось создать совершенно архетипического героя, который есть в каждом из нас.
1: Поэтому Оля, он такой же. Оля, а хорошо, а если оттолкнуться от начала, да, от заголовка «Крокодил Гена и его друзья», да, а почему вот, ну, глупо спрашивать, понятно, это сказка, но, тем не менее, почему крокодил оказался среди людей? То есть это какой-то изгой или вот, ну, мне нравится, кстати, его все время шляпа вот эта, это она такая, так сказать, классная тех времен, мужчины
0: потому
1: действительно
0: потому что он интеллигентный
1: ходили.
0: Крокодил, у него, да, он же работал крокодилом, он прям, да, у него работа была, он интеллигентный такой крокодил. Это на самом деле, вот про животных, это такая старая тоже история, то есть антропоморфные животные, звероподобные люди. Это давняя такая штука, которая через животных показывает какие-то качества людей, такие, может быть, утрированные где-то, поярче они выглядят. А людям приписываются часто звериные какие-то характеристики, которые тоже помогают ярче выделить этот образ. То есть это довольно старая история, и вот мультипликации ей пользовались, потому что, опять же, ну, детям показать детский мир, а на самом деле эти звери, они все как люди. Это и 38 попугаев, это же абсолютно человеческие такие, да, типажи. То есть, ну, они как бы звери, но на самом деле это мы. Все, я вот мартышка, чувствую в себе это.
1: Ну, да, тут сложнее, конечно, да. Да, Оленька, а еще раз, вот долгожительство Чебурашки, да, 60 лет ему сегодня, эпоха сменилась, да, нет авторов, страна другая, вы говорите, дети культурный код другой приобрели, это вообще страшная вещь, что меня очень пугает, да, но тем не менее ему нравится, да, а как он так прорывается сквозь время, сквозь эпохи, сквозь коды?
0: Потому что, опять же, попадает в архетипическую вот такую историю. То есть это некий вот такой вот вечный чужак, да, ребенок, который всегда живет в любом взрослом. Потому что, ну, тут это же такая тоже давняя история. Ну, мы можем, конечно, это, она выражена где угодно. То есть, ну, в том же христианстве, пожалуйста, будьте как дети. Да? Вот это залог, что-то такое вот. Экзистенциальная тоска, которая все равно присутствует в русском народе. Ну, вот есть у нас это, да, вот что-то такое у нас это присутствует. И при этом вот умение сохранить удивление, умение дружить, это важные вещи. То есть в нем такие простые важные вещи, которые делают нас людьми. Поэтому он отзывается нам. Он никуда не денется. Он вот такой вот чебурашка. Мы же все чувствуем себя одинокими. Бывает?
1: Оленька, бывает. А он имеет шансы вырасти? Или, как знаете, сейчас шарлатаны от психиатрии, они среди народа распространяют такие сказки про типа про внутреннего ребенка и про прочее вот это вот все.
0: Ну да, это наши с вами любимые психологи, они любят этим делом манипулировать. Нет, я думаю, что в данном случае вот есть как бы два типа героя. Есть герой, у которого история заключается в том, как он трансформируется. Вот как он меняется, как он проходит какие-то испытания, да, и переходит на какой-то новый уровень. А есть герои, которые как раз вот своей стабильности. У Чебурашки, ему, конечно, сегодня 60 лет, мы его поздравляем, мы его очень любим, но у него нет возраста, потому что он... это состояние. Вот это такое состояние, которое мы все периодически испытываем. И поэтому этот герой нам просто визуализирует это состояние, поэтому нет, он, конечно, не повзрослеет. Это не совсем Питер Пен, но тем не менее. Он все время останется вот таким ребенком.
1: А вот этот герой, он потворствует взрослым, которые... Ведь мы все хотим вернуться в детство. Я тут слышал, что коммерсанты этим летом даже создали лагеря платные, если не знаю, что у коммерсантов может быть бесплатным, да? А для тех, кто в 90-е годы ездил в лагеря, я уж не знаю, они мажут друг другу рот пастой ночью или что там они делают, вот эти люди уже 40+, да? Ностальгируя по каким-то... Ну, не пионерским, уже в 90-е это выкосили, но, тем не менее, какие-то детские подростковые лагеря. Вот этот герой, он замораживает в нас взрослость, он оправдывает инфантилизм, либо наоборот, дает силы, ну, наконец-то, стать на ноги самостоятельными людьми.
0: Ну, я бы не сказала, что это инфантилизм, потому что инфантилизм – это все-таки такая негативная характеристика, которая говорит о том, что мы перекладываем ответственность на других. Здесь все-таки Чебурашка нам подчеркивает другие качества. Он показывает умение удивляться миру, умение дружить, доверять и радоваться, потому что с возрастом мы эти качества теряем. Мы перестаем доверять людям, мы перестаем находить себе силы, чтобы двигаться дальше, мы перестаем находить себе силы, чтобы прощать, нам проще отсекать все это. Мы перестаем удивляться, потому что нам кажется, ну все, это мы знаем, везде это мы были и так далее. Вот эти детские качества, они раскрашивают нашу жизнь. Вот к ним он и любые другие герои, не обязательно даже Чебурашка, вот у всех есть какие-то любимые мультики, они нас возвращают к этим чувствам, к этим эмоциям. Поэтому здесь, ну почему инфантилизм? Я не думаю, что нет. Он как раз позволяет вернуться к детским эмоциям и вернуться к себе самому и научиться чувствовать и дружить по-другому. Там же и Шапокляк немножечко так меняется, и Крокодил Гена, они, ну, получают то, чего им не хватает в этой жизни, в том числе с помощью Чебурашки.
1: И, Оля, я напомню еще, что замечательная музыка все-таки, да, присутствует. И голубой вагон и бесплатно покажет кино. Ребята, это особенно важно в наше время. Даже в советское это ощущалось, и сейчас более вообще это восторг, бесплатно, да. То есть нас...
0: Да,
1: нас...
0: и там причем было очень смешно с этой музыкой, когда ее писали, ее Шаинский, да, писал. И никак не получалось, они там все время играли в шахматы, и все время, когда он мелодию предлагал, вот режиссер ему говорил, что ну что-то сложновато. И в какой-то момент Шаинский разозлился и сказал, раз вам нужно вот такое, вот вообще у вас тут примитивное мышление, и одним пальцем наиграл вот буквально эту мелодию, родился хит. Вот тоже удивительная такая история, как это все создавалось. Поэтому да, тут все, понимаете, это создавали люди, мы тоже не забываем, что создавали люди с образованием. Сергей Валерьевич, сколько мы уже о том говорили. Пусть это мультики, пусть это все что угодно. Это люди с очень хорошим бэкграундом, умеющие думать, начитанные, насмотренные и так далее. Поэтому, конечно, то, что у них варилось в этом горшочке, вот у них получался хороший продукт, потому что было что положить в этот суп. Из ничего ничего не выйдет. Для того, чтобы что-то создать, нужно что-то положить.
1: Да. И главное, они понимали детей. да, они понимали детей. Это самое,
0: наверное, главное. А возможно, они сами никогда не перестали быть детьми, так же, как, собственно, Леонид Шварцман. Он же всегда, вот, мне кажется, оставался каким-то вот таким ребенком в душе.
1: Друзья, друзья мои, с праздником всех нас! 60 лет сегодня Чебурашки Ольги Хлопониной, это кандидату культурологии. Как всегда, огромное спасибо.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая СКМ М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. СКМ М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия прошлой ночью нанесла массированные удары по украинской столице. В Киеве всю ночь гремели взрывы. Поражение нанесено предприятиям военной промышленности и складам не только в Киеве, но и в Киевской области. Для ударов Минобороны задействовало высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники, в том числе «Герань». В Киеве было поражено предприятие компании «Firepoint». Оно производит компоненты для ударных беспилотников большой и средней дальности и собирает и хранит ускорители, используемые в крылатых ракетах «Фламинго». Также был поражен торгово-складской комплекс компании «Укрспед Системс». Там ведется производство компонентов для ударных беспилотников большой и средней дальности. Также собирается БПЛА самолетного типа. Среди целей российских ударов также было сборочное предприятие авиационной промышленности, госпредприятие «Антонов». Оно производит дроны «Лютые», а также осуществляет разработку и производство пилотируемых летательных аппаратов. Кроме того, был поражен склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для беспилотников типа «Баба-Яга». В Киевской области повреждены транспортно-логистический центр «Мартусовка» и склад горюче-смазочных материалов «Бровары». Там хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Жители Киева с утра сообщают о сильном задымлении в городе. Кроме того, вчера вечером в портах Черноморский и Южный был поражен склад с военным имуществом. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны за прошлую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 726 вражеских БПЛА. Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение. Последняя ЛЭП 330 кВт ферросплавная 1 отключена действием защиты из-за ее повреждения. Задействованы резервные дизель-генераторы, сообщили на станции. Отмечается, что оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Сотрудники контролируют все параметры. Меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме, добавили на станции. На ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Ситуация под постоянным контролем специалистов станции. Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, уведомили об отключении внешнего электроснабжения. ЗАЭС – крупнейшая атомная станция в Европе, у нее 6 энергоблоков, но все они находятся в режиме холодного останова. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. 8-й конкурс грантов «Москва. Добрый город» для социально ориентированных НКО стартовал в столице. Заявки принимаются до 23 сентября, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что заявки принимаются по 6 направлениям. Среди них инициативы поддержки взрослых и детей с особенностями здоровья, семьи и подростков в трудной жизненной ситуации, участников СВО и членов их семьи, продвижение социального волонтерства. При этом гранты могут получить даже молодые организации с опытом работы от полугода. Учредители со статусом ветерана СВО могут подавать заявки независимо от даты регистрации НКО. По словам Собянина, в этом году подключат и помощника для экспертов. Он возьмет на себя анализ и структурирование данных. Благодаря этому специалисты сосредоточатся на содержательной стороне проектов и их соответствии социальному запросу. Заявки принимаются до 23 сентября. Победители будут определены в ноябре. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность, вечером возможен дождь, температура воздуха плюс 21-23 градуса.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В матче четвертого круга первая ракетка России в трех сетах проиграла представительнице Украины Марте Костюк. Завершила борьбу в Цинциннате и Диана Шнайдер. Она потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Рубин обыграл московский «Спартак» в серии пенальти в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. И подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Московский «Спартак» на выездной матч Кубка России против «Рубина» вышел, по сути, вторым составом. Казанцы играли скорее в смешанном варианте. Именно хозяева создали первый опасный момент в матче. Илья Рожков совершил неплохой забег по флангу, но его накрыли. А дальше два угловых удара подряд. После второго «Рубин» смог открыть счет. Игорь Вуйчич нанес удар в упор, его отразил Илья Помазун, а на добивании первым оказался Жак Жульен Сиве. Красно-белые вроде бы проводили качественные атаки в первом тайме, но реальных угроз у ворот казанцев так и не придумали. Зато сразу после перерыва на Илюмяров мощно угодил в перекладину. Вслед за этим инициатива перешла к хозяевам, которые после аута могли удвоить преимущество, если бы не Помазун, справившийся с ударом того же Сиве. А на 62-й минуте вышедший на замену Жедсон Фернандеш покатил на также появившегося по ходу матча Манфреда Угальда. И костариканец выскочил один на один с Артуром Нигматуллиным. Удар вроде не получился, но мяч залетел между ног вратарю. 1-1. В концовке спартаковцы были ближе к победе, а Руслан Литвинов еще раз попал в каркас ворот. И все же основное время завершилось в ничью. Не помог «Спартаку» даже вышедший на поле экс-форвард «Рубина» Мерлин Даку. В серии пенальти он свой удар реализовал, а вот Умяров не переиграл Нигматуллина. В итоге 5-3 в пользу казанцев, которые не позволили «Спартаку» выиграть в день рождения своего тренера Хуана Карлоса Карседа.
1: И также в футбольном Кубке России Краснодар победил на выезде московское «Динамо» 1-0. Автором гола стал Казбек Мукаилов, а крылья «Советов» в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время здесь была зафиксирована ничья 0-0. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Друзья мои, среди разных дат и празднований сегодня еще одна есть важная. 85 лет со дня рождения Слободана Милошевича. И, конечно, мы к этому человеку относимся неравнодушно. Да, и я очень рад, что всякий раз, когда находится для нас повод, мы встречаемся в эфире с Еленой Георгиевной Пономаревой, доктором политических наук, профессором ГИМО, балканистом, автором телеграм-канала «Белый филин». Елена Георгиевна, очень рад. Доброе утро. Спасибо, что вы с нами.
6: Доброе утро. Я вас приветствую из Синеокой, между прочим. Последние денечки отпуска провожу в Беларуси. Всем шлю отсюда пламенный привет и желаю хорошего остатка лета.
5: Да. Елена Георгиевна, это что ж, санаторий какой-то там, да, профилакторий получается?
6: Ну, вообще, да, отдыхать в Беларуси – это одно удовольствие, да, это совершенно верно. На целый год надо зарядиться и немножко подшаманить, как говорят старшее поколение, свое здоровье, да, санатории здесь прекрасные в республике.
5: Да. Елена Георгиевна, если говорить о Слободане Милошевиче, да, можно начать с места в карьер. Вот как вам видится, в связи с тем, что было сделано до него, как формировались республики Югославии, как они сходились в разного рода федерации, там, после окончания Первой мировой войны, потом после Второй мировой войны, он был обречен на такой финал, как вы думаете?
6: Ой, ну именно такой финал, который мы знаем, это фактически мы с вами говорили неоднократно, что это не просто смерть от инфаркта, а фактическое убийство в застенках Гаагского трибунала, потому что ему не давали нормально лечиться, фактически медленно его убивали. А вот именно к такому финалу вряд ли прям было предрешено. Но то, что бомба замедленного действия по разрушению страны Югославии, кстати, югославские войны, я полагаю, можно считать модельными, потому что по такому же сценарию, собственно, потом рушился и Советский Союз, и когда-то параллельно, когда-то мы видим отклонение от хронологии, вот сейчас украинский конфликт, это, собственно, продолжение того, что творилось на территории Югославии, имеется в виду в Республике Хорватия, например, в Боснии и Герцеговине, потом в Косово, это же все, собственно, повторяется и на наших землях сегодня. То есть вот это бомба замедленного действия, она была заложена в модели, которую предложил, надо сказать, да, Советский Союз, и имеется в виду вот коммунистический интернационализм каждой нации по куску земли, а если нет такой нации, то давайте ее создадим в рамках конкретного куска земли, ну, например, взять ту же Боснию и Герцеговину, никогда такого государства не существовало, или Хорватия в нынешних границах, это вообще какой-то сюр, или я никого не хочу обидеть, но это исторические факты. Да? Вот, и, соответственно, вот то, что будет при разрушении страны происходить кровавые столкновения за свою историческую землю между народами, населявшими ту или иную административную единицу, это было понятно. Более того, косовский вопрос, после которого, вот, собственно, Милошевича объявили на Западе сербским националистом, это в 87-м году, когда он приехал на митинг на Косово поле, выступал, и он говорил сербам, которые там живут, это ваша земля, вы не уезжайте отсюда, товарищи, тогда слово товарищи, это было самое главное и нежное обращение к людям, здесь ваши домашние очаги, поля, сады, это ваша история, никуда отсюда не уезжайте, потому что был массовый отток. Но на самом деле вот это обращение возникло почему? Потому что после 45-го года волею последнего Габсбурга на Балканах, как я называю Тита, у нас тоже эта фигура немножко переоценена, мы с вами опять же об этом говорили в эфирах, и Косово появился как автономный край в Сербии, чего никогда не было, и как и воеводина. И то есть получилось, что проведены вдруг оказались границы, в рамках которых проживают сербы. Более того, Тита запретил возвращение сербским семьям на свою территорию после окончания войны, то есть в Косово и Метохию. А поднятие албанского национализма в конце концов вызрело вот в результате этого. И защита сербов, она, конечно, ну вот, логично привела к тому, что Милошевича воспринимали на Западе и культивировали как последнего мясника, там, да, европейского, как чуть ли не балканского фашиста. И я помню прекрасно эти западные глянцевые журналы и газеты, которые выходили вот с этими заголовками. И если я сейчас открыть интернет-источник, я просто ради интереса вот открыла перед нашей передачей, но это тотальная фальсификация, это тотальная ложь, потому что Милошевич — это главный, да, с точки зрения вот этих, кто ведут эти ресурсы, это организатор этнических чисток, что он, там, скажем, зверь из зверей и так далее. И молодые люди, которые вот не знакомы с балканской историей, не знакомы вообще с историей, к сожалению, все чаще и чаще так происходит, они, конечно, это воспринимают как правду. Но Орел в чистом виде. Вот 1984, читайте, это Министерство правды в западном варианте. А получается, вот с этой точки зрения, что обречена была Югославия, Милошевич, который защищал сербство на вот такие сложные процессы, тяжелые, это, наверное, да. Но, кстати, мы видим, вот если вы следите за последними новостями, которые приходят из Белграда, то, в общем, эта страна, конечно, оккупирована на новый лад. Потому что то, что происходило 8 августа в Белграде, после какие круги политические расходились, эти волны от этих визитов и встреч, обнимашек и тому подобное. Но это две Сербии мы сегодня наблюдаем. Сербию официальную и Сербию народную. которая сражается вместе с нами на полях битвы с укронацизмом и европейским нацизмом, и та, которая, наоборот, поддерживает это все. В общем, это следствие того, что происходило, конечно, не только в 90-е годы, но было заложено гораздо раньше, вот в социалистический период, это вы правильно сказали.
5: Елена Георгиевна, а был у Милошевича, ну, какой-то, не знаю, шанс, который вы наблюдаете, изучая задним числом, понятно, его решения, те события, которые происходили, шанс на то, чтобы как-то вырулить в более приемлемое русло для Югославии?
6: Ну, конечно, был, если бы его контрагенты выполняли свои обязательства. А тут мне вспомнилось, кстати, строки известного поэта, может быть, вы узнаете, кому они принадлежат. «Им уже земного шара мало, и рукой, отяжелевшей от колец, тянется упитанная туша капитала ухватить чужой горлец». 1924 год. Произведение, которое исключено теперь, по-моему, из школьных программ. Поэма Владимира Ильича Ленина принадлежит Владимиру Владимировичу Маяковскому. Но вот эта туша капитала, которая потянулась ухватить любой чужой горлец, она, конечно, нарушала все мыслимые и немыслимые договоренности. Надо сказать, что в 1995 году происходило подписание Дейтонских соглашений по названию американской базы «Вагая» по итогам так называемой боснийской войны, в результате чего появилась расчлененность Боснии и Герцеговины. То есть сейчас есть, да, Федерация Хорвато-Мусульманская и Республика Сербская. И вот Милошевич был одним из людей, которые ставили подпись под этим документом, и ему тогда были даны заверения, он с Клинтоном встречался лично, очень много фотографий, как всегда, Билл был очарователен, он улыбался, смеялся, похлопывал по плечу и так далее, и что все нормально, типа, ребята, вот мы сейчас разделились и живите спокойно. Но через несколько лет мне потом мои коллеги из ученого мира показывали карты 95-го года относительно того, что будет с Косово в 99-м. То есть они уже на тот момент, когда ставили свою подпись, американцы и договорились с Милошевичем, они говорили о том, что, вернее, знали, что у них будет сценарий уже по Косово, и никакого мира не будет. И то, что произошло через 4 года, мы вот это вот тоже хорошо обсуждали уже много раз. Так вот, шанс был бы, если бы, соответственно, контрагенты Милошевича соблюдали свои договоренности. Это с одной стороны. С другой стороны, если бы Россия была другой. Вы понимаете, конечно, на тот момент все, что происходило в Югославии, так или иначе обсуждалось, ну, можно даже сказать, согласовывалось с Ельциным и его командой. И есть множество записей переговоров Клинтон-Ельцин, которые выложены в открытом доступе. И там, к сожалению, все это очень горько читать, потому что можно было бы все это остановить, если бы Борис Николаевич не выбрал, скажем, вот свою победу в 96-м году на выборах, не разменял ее на сдачу Югославии. Имеется в виду в Боснийской войне, например, и дальше. То есть вот это внешнеполитические факторы. Но я думаю, что здесь и личность Милошевича тоже, конечно, могла бы дать определенный шанс, если бы он все-таки и внимательнее относился и к собственному окружению. Как мы знаем, предают всегда самые близкие. И вот в осенью 2000 года его предали самые близкие люди, начиная от министра обороны и министра внутренних дел, и заканчивая окружением, которое в конце концов его издали в Гаагскому трибуналу. То есть он мог закончить, ну, там, скажем, свою политическую карьеру в стране, в уважении, как человек, который организовал сопротивление целой армаде НАТО, и, собственно, они не получили вот 100% того, что они хотели, а ведь его с позором сдали собственные граждане, причем сдали в такой исторически сложный период и эпохальный, ведь его арестовывали в исторически значимый для сербов день святого Вита, когда это связано с огромными пластами истории в Сербии, то есть это была некая показательная такая порка, Вот это тоже важно понимать. Но я думаю, что на весах истории шанс всегда есть. И он может быть маленький, он может быть большой, но нам хорошо это рассматривать уже с исторической отдаленности. Мы должны понимать, что мы все равно рассматриваем немножко из другой ситуации.
5: Конечно,
6: правда же?
5: Конечно. Елена Георгиевна, давайте после короткой рекламы мы продолжим. Елена Георгиевна Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО, 85 лет, со дня рождения Слободана Милошевича сегодня.
0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Сегодня в Вологде пройдет проверка системы оповещения с сигналом «Внимание всем». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сирены будут работать с 10 до 10.30. В отдаленных районах города будут курсировать машины специальных служб с сигнальными говорящими устройствами. Волокжан просят соблюдать спокойствие. Звуковые сигналы и речевые сообщения, которые жители могут услышать в указанный промежуток времени, являются частью технической проверки оборудования. В Череповце в выходные остановят движение трамваев из Заречья. Ограничения связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. Работы продлятся до 5 часов утра 24 августа. Из Заречья на это время запустят дополнительный автобусный маршрут. Для автомобильного транспорта схема движения через Красноармейскую площадь не изменится, сообщает департамент ЖКХ. Триста тысяч жителей области прошли диспансеризацию с начала года. Данные приводит Министерство здравоохранения области. Репродуктивное здоровье проверили 102 тысячи волокжан. Каждый второй человек, прошедший диспансеризацию, имеет избыточный вес или ожирение. Среди основных рисков выявлены нездоровое питание, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем. У части пациентов обнаружили наследственную предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям. Большинство случаев онкологических заболеваний выявлено на ранних стадиях с благоприятным прогнозом. В Череповце ввели в эксплуатацию 7 новых детских площадок. На каждом объекте предусмотрены развивающие комплексы, зоны для малышей и спортивные тренажеры. Для безопасности уложено резиновое покрытие, установлены ограждения и скамейки для взрослых. До конца года планируется обновить еще 3 площадки.
0: Новости спорта.
7: Марафон «Северный край» пройдет в Череповце 23 августа. Маршрут проложен через Индустриальный, Зашекснинский район и Заречье. Спортсмены выйдут на 5 дистанций от 1 до 42 километров. Старт от стадиона ЧГУ. В рамках марафона пройдет чемпионат области по бегу на дистанциях 42, 21 и 10 километров. Также, по словам организаторов, запланирован инклюзивный забег для людей с нарушениями здоровья. В день марафона с 6 до 15 часов будет ограничено движение на нескольких улицах города. Марафон «Северный край» пройдет в 35-й раз.
0: Погода на маяке.
7: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
8: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
11: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Выборы 2026.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Замлер Групп» в Киевской области, где хранились товары двойного назначения, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, транспортно-логистический центр «Мартусов» хранил в том числе товары для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭП. Российские войска в ночь на 20 августа нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве области. В Киеве поражены торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», производивший компоненты для ударных БПЛА, промышленное предприятие «Файрпойнт», собиравшее ускорители для ракет «Фламинго», склад с термобарическими авиабомбами М-900 и боеприпасами для «Бабы-Яги» и предприятие «Антонов», производившее БПЛА «Лютый». В Проворах Киевской области удар нанесен по складу горюче-складочных материалов. Там хранилось до 8 тысяч кубометров топлива для украинской армии. Срочное сообщение от ФСБ. В Луганской Народной Республике задержаны двое мужчин, которые помогали службе безопасности Украины спланировать теракт против главы МВД региона. Об этом сообщает управление ФСБ по Луганской Народной Республике. Подробности пока не приводятся. Одновременно Центр общественных связей ФСБ России сообщает о задержании жителя Крыма, который передавал украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсии и нанесения по ним ударов. По данным ведомства, эти сведения в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсии и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов по территории Российской Федерации. 54-летний житель Севастополя был завербован СБУ и по заданию куратора собирал и передавал сведения об объектах Минобороны в регионе. Также ему были даны задания по подъему и перезакладке тайников, содержащих компоненты взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело, суд заключил под стражу. Ранее Хабаровский краевой суд приговорил 21-летнего местного жителя к 15 годам лишения свободы за госизмену и ряд других преступлений, в том числе за покушение на совершение диверсий. Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение. Последняя ЛЭП 330 кВт отключена действием защиты из-за ее повреждения. Задействованы резервные дизель-генераторы, сообщили на станции. Отмечается, что оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Сотрудники контролируют все параметры. Меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме, добавили на станции. На ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Ситуация под постоянным контролем. Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, уведомили об отключении внешнего электроснабжения. Быстрого эффекта от цифрового рубля для наличного обращения ожидать не стоит. Об этом заявил агентству ТАСС замгендиректора Гознака Георгий Корнилов. По его словам, у новой формы валюты впереди долгий путь внедрения. Стартует он с 1 сентября и будет поэтапным. Сначала цифровой рубль начнут использовать крупнейшие банки. До сентября 2028 года к платформе должны подключиться все кредитные организации. Технически это третья форма национальной валюты наряду с наличной и безналичной. Каждый цифровой рубль представляет собой уникальный код, хранящийся на электронном кошельке на платформе Банка России. Россия в июле увеличила импорт китайского пива до максимума за всю историю взаимной торговли. Это следует из данных таможенного управления страны, которое изучило РИА Новости. По сравнению с июнем поставки выросли сразу в полтора раза до 7 300 000 долларов. Благодаря такой динамике Россия в июле стала крупнейшим покупателем пенного напитка у Поднебесной, перейдя в Гонконг и Мьянму. На Алтае ликвидировали 5 медведей в Турачакском районе, где в результате нападения хищника погибла женщина. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Минприроды республики выдала дополнительные лицензии на добычу хищника. Медведи стали появляться в селах, поэтому регулирование численности – необходимая мера для безопасности жителей, подчеркивается в сообщении. Ранее в МЧС сообщили, что в районе поселка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил туристку из Новосибирской области. После этого на территории района ввели комендантский час. В ночное время запрещено находиться на улице, а в лесополосах и за пределами жилых помещений без экстренной необходимости. Созданы мобильные патрульные группы и сотрудников полиции, охотников для ночного дежурства. Жителям и туристам при обнаружении хищника вблизи жилья рекомендовано звонить по номеру 112. Резкий рост числа вспышек произошел на Солнце. Основным источником стала новая группа пятен, которая выходит с обратной стороны звезды на видимую с Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек. Вчера за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня М, которая наблюдалась последний раз 30 июля. Астрономы считают, что дальнейшее усиление активности маловероятно, но продолжают наблюдение. Геомагнитная активность уже третий день сохраняется на повышенном уровне. Отдельные всплески будут возможны до пятницы. К выходным космическая погода должна вернуться к норме как по числу вспышек, так и по части геомагнитной активности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня дожди, температура воздуха плюс 18-20 градусов. В Москве также переменная облачность, к вечеру возможен дождь, температура плюс 21-23 градуса.

0: Дорогие друзья, пришла пора подлечиться или заняться профилактикой. С нами, как обычно, Ольга Кашубина, врач, медицинский журналист. Оля, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, мы будем готовиться к тому, чтобы спровадить школьничка в школу, правильно?
1: Именно, звучит очень сладко.
0: Сегодня 20-е число, но уже, судя по такому плотненькому движению на дорогах, я понимаю, что возвращаются родители школьников, они покупают детям одежду, все остальное. Тут удивительная новость была, что школьники, готовясь к новому учебному году, очень хотят быть заметными и не похожими на других, поэтому они делают себе пирсинг.
1: Вот, прекрасный способ, вот, да, начать учебу, видимо, это гениально, произвести впечатление, да, на учителя, да.
0: То, за что даже девочку бы выгнали с уроков тут же вообще в советской школе, теперь подается как способ быть оригинальной. И еще одна ужасная новость пришла, что в Подмосковье в этом году с 1 сентября аж 10 школ вводят оценку за поведение. Ну, прекрасно, ну, прекрасно.
1: Может быть, эти две новости как-то связаны. Возможно,
0: я не понимаю, как они вот рожают вот так вот в час по чайной ложке вот эту всю историю, как будто не знают, как надо вводить уроки за поведение. Хотя большинство, наверное, в свое время этих специалистов такие уроки в школе имело, по крайней мере, взрослые наши ровесники, да? Но, Оля, у нас сегодня тема такая. Мы поговорим про здоровье школьников, и вот любопытный заголовок. Как не растерять запас прочности, накопленный за лет? Вы знаете, когда я прочел этот заголовок, лично, да, мне представилась какая-то картина такая, вот я представил себе, что школьник в мае, в конце мая, ну, хотя бы в июне, да, сдав какие-то там экзамены, если говорить о там девятом классе, да, или что-то еще, написав последнее сочинение проверочное, значит, уехал в какой-то лагерь спортивного резерва, где с утра до ночи он на Черном море кувыркался, плавал, отжимался, спать ложился по сигналу горна, просыпался с рассветом, бегал, с ребятами играл, кушал овощи, витамины. И вот он, такой розовощекий спортсмен, возвращается в душный город, чтобы здесь не растерять здоровье. Но это же вранье, Оля. Мы же говорим о массе школьников. А что это такое? А масса школьников — это вот эта биомасса в прямом смысле слова, так сказать, с лишним весом. Да, которая за лето развратилась с режимом дня, ложилась спать в 3 ночи или в 4, да, потом что она, ну, в лучшем случае,
1: да, знаете,
0: у нас говорят, что спорт, это вот, например, они, некоторые защитники вот всякой нечисти, которая у нас есть техническая, они говорят, например, что вот очень хорошо, когда дети на питбайках ночами гоняют, да, вот по городу, не дают спать дачникам, или, да, это они говорят спорт, и мальчики приучаются к инженерному делу. Но это вот активность, которую я в лучшем случае представлю. Все остальное время это смартфон в руках, это обжираловка, да, это, значит, вот сон нарушенный окончательно, телевизор, приставка. Вот это ничего общего не имеет с моими иллюзиями о том, как мы проводили свое лето. Я, конечно, в лагере Олимпийского резерва не был, но действительно физическая активность

0: избавлением, спасением. Какие-то там ребята из каких-то глубоких деревень приезжают, и для них условия эти вообще, наоборот, хорошие. В этом плане, ну, как бы, какая тут аналогия? В школе действительно, чем школа отличается от лета, да? Это, во-первых, как бы режим, ранние подъемы фиксированные, ну и вынужденные тоже более ранние отбои. Это какая-то упорядоченная деятельность, это отсутствие телефонов и так далее, да. То есть как бы звучит, как будто бы улучшение качества жизни относительно лета. Но вместе с тем, ну, действительно сложно, как бы, да, нарисовать портрет какого-то среднестатистического школьника, потому что и родители по-разному, с разной степенью ответственности относятся к летним каникулам. Кто-то действительно заморачивается, там, берет отпуска и, ну, как, каким бы ленивым ни был школьник, его все равно за шкирку берут, там увозят куда-то на море и как-то контролируют его, в общем, с точки зрения каких-то опасных и безопасных привычек. Кто-то вообще совершенно отпускает поводья, и ребенок действительно лето предоставлен сам себе, и часто это не лучший образ жизни, в отличие от школы. Но так или иначе, тут скорее, да, меня, наверное, хотелось бы заострить внимание не на том, как бы, что лучше, школа или летние каникулы для здоровья ребенка, а скорее вот этот переход из одного состояния в другое, который, ну, как правило, бывает тяжелым просто в силу того, что, ну, любой слом вот этого устоявшегося поведения, это, ну, для здоровья не очень легко дается, потому что, как бы, сентябрь начинается с недосыпов вынужденных, как 1 сентября дети бодро встают, а 2 уже не очень. А, во-вторых, как бы усиление интеллектуальной нагрузки, так или иначе, особенно в первые месяцы, адаптация к школе, вспоминания, что мы вообще там проходили, как писать, как читать, это тоже нагрузка, и которая тоже может даваться не очень легко. Ну и давайте допустим все-таки, что летом некоторые дети гуляют больше, чем обычно, а тут еще холодно становится, как бы, и вот они начинают еще больше замыкаться в помещениях, особенно когда родители говорят, все, после школы сразу домой, никаких прогулок, и вот, ну, как будто бы становится меньше для детей солнечного света, плюс инфекции, потому что тесный школьный коллектив, синдром так называемого 7 сентября, когда к 7 сентября все школьники сопливые, потому что они встретились после летних каникул, друг на друга накашляли, и все хором заболели, или там младшие братья и сестры принесли из садика какую-нибудь простуду. Ну и вот совокупность этих факторов, она, кажется, все-таки не очень хорошо влияет на здоровье детей, и вот отсюда это ощущение, что вот начался учебный год, летом он был, значит, здоровый какой-то, бодрый, а сейчас вот эта вот тряпочка, уж это школа, и вот как бы что с этим делать? Кажется, такая проблема все-таки есть.
1: Так, а что же с этим делать-то, Оля? Что делать-то нам с ним, а?
0: Ну, в первую очередь, мне кажется, справедливо смириться. Ну, то есть понять, что на самом деле, ну, это неизбежно тяжелый момент. Вот вы, да, упомянули о том, что с середины августа люди там начинают как озверелые носить в магазин, что-то покупать, возвращаются с морей. Вот начинается эта предшкольная суматоха. На самом деле, это тяжелый период для родителей. И, ну, да, тоже статистика там обращений в скорую помощь говорит о том, что вот конец августа, начало сентября самая горячая пора для гипертоников. Ну, то есть объективно вызовов становится больше именно к родителям, потому что как бы людям тяжело тоже перестраиваться с этого летнего общесемейного режима на учебный год. Во-вторых, опять же, попытаться, ну, восстанавливать режим заранее. Вот мы, к счастью, говорим 20 августа сегодня на эту тему, и есть еще время как бы сделать этот переход не очень резким. Уже сейчас начать потихонечку школьника своего укладывать спать пораньше. Давайте не в 3 часа ночи хотя бы, а в 2, а то и, может быть, час, а может быть, кому-то и в полночь получится организовать отход ко сну. Ну, это я иронизирую. По-хорошему, конечно, в 10 часов вечера дети должны спать, те, которые учатся в первую смену. Да и в вторую тоже, на самом деле, потому что это как бы, ну, делает более ритмичной жизнь. И в целом, ну, во-первых, да, не хватать звезд с неба, не ждать, что первый месяц учебного года пройдет легко, потому что, как бы, скорее всего, школьник и простынет, скорее всего, он будет там не в лучшем состоянии духа, то есть как будто сразу подготовиться к тому, что не то, чтобы сейчас вот потечет эта ровная школьная жизнь ручейком, а что, ну, скорее всего, будут какие-то сложности с этим связаны. Ну, и еще, что хотелось бы сказать, для родителей школьников постарше, в первую очередь, ну, во-первых, да, не грузить школьников с первого же месяца какими-то кружками, вот просто не надо ему каждый день, чтобы он ходил еще на какую-нибудь секцию, и там вот секция неплохо, если спортивная секция, а вот сидение где-то в помещении, сидение за столом, это не очень хорошо, то есть пускай еще пока сентябрь будет, если теплая погода, дети немножко погуляют, если можно организовать так, чтобы после школы школьник действительно шел домой пешком или там, не знаю, под присмотром или без присмотра какое-то время еще тусовался на улице, то есть у него был этот еще запас как бы получения какой-то энергии солнечной, уж я не знаю, активности какой-то. В общем, дать ему еще сентябрь

0: требовательно вот эту раскачку, чтобы не слишком был резкий переход к вот этому сидению в начале полдня в школе, а потом еще и полдня дома за уроками.
1: Оля, а скажите, пожалуйста, я вот все последние десятилетия слышу об этих кружках, ну там небольшой такой рой голосов стонет, что в советское время они были бесплатными, а теперь, значит, за деньги. Потом отдельный кластер, это мамочки за рулем, понятно, да, что не работающие. Я целый день вожу его по кружкам, я задолбалась в пробках, кричит мамочка, да. И, наконец, вот сам по себе этот принцип, что надо, чтобы ребенок развивался. То есть школа, которая сейчас, я видел, нормативы, диктует Минпросвещение, чтобы у нас на уроки школьник тратил не более 3,5 часов в сутки. Господи, я, честно говоря, вспоминаю наше детство, да никто так не сидел, и уроков у нас было максимум 6, а сейчас объявили, что может быть 7, ограничения поставили, да? А год прибавился учебный, и все равно времени не хватает. Я не понимаю, что за программа-то такая? Господи, что в мире изменилось-то так сильно, что вот так вот людей нагибают этой учебой, да? И требует столько времени. А вот скажите, пожалуйста, Оль, для, вот смотрите, ну я про психологическое, прежде всего, развитие. А вы наблюдаете, что вот эти поколения, есть какая-то статистика, поколение детей, которых вот мамули возили все там 10 лет на кружки, развивали язык со второго класса, что они, ну, действительно вот как-то вырастают и уже вот взрослыми, если есть такая статистика, ну, действительно опережают вот советского школьника, они более успешные, там, и вообще у них в жизни все тип-топ. Я к тому, что стоит ли усилий-то вот эта вся гипернагрузка?
0: Хороший вопрос, потому что, ну, к сожалению, мы не можем провести такой чистый эксперимент, взять, значит, ребенка, изолировать его от всего мира и вот, значит, одного ребенка возить на кружки, другого не возить и сравнить в чистом, как бы незамутненном эксперименте, кто из них будет более успешным. Слишком много спутывающих переменных. Те же самые там телефоны, смартфоны, любые гаджеты, они сопровождают всех детей, ну, возможно, вождение детей по кружкам – это как раз способ немножко их растормошить, не дать им зависнуть над телефоном. Хотя есть родители, которые точно так же просто как бы, ну, сильно ограничивают использование гаджетов, но при этом детей по кружкам не возят, и эти дети сидят дома. То есть как будто бы, ну, мы живем в очень такой непростой информационный век, когда очень сложно отследить, благодаря чему ребенок развивается. То есть благодаря, там, опять же, общению со сверстниками, благодаря школе, благодаря телефону, благодаря каким-то дополнительным образовательным программам.
1: Я понимаю, Оля, что частота эксперимента невозможна, но я имею в виду в целом. Вот люди, ну, условно говоря, которые уже выпустились, да, поколения из школ, ну, вот эти, которым вменяют в обязанность постоянно развиваться с утра до ночи, потому что раньше это все прикрывалось страхом перед улицей, там ограбят, убьют, и страшные вещи творились, да, как бы. Поэтому во двор идти нельзя. А сейчас просто надо вот развиваться, обязательно недоразвитым, нет у нас дороги, но вот в целом есть какие-то данные, ну, как бы когнитивных исследований, что вот поколение, которым вменили в обязанность вот так вот с утра до ночи развиваться, что они как-то более вот какие-то, я не знаю, я даже не знаю, в чем они, в чем можно сравнить,
0: ну, как, я какие-то думаю, люди что... более крутые люди. Слушайте, я думаю, что то, что они в большей степени невротики, чем наши предыдущие поколения, это абсолютно точно, потому что, ну, как бы, тут очень все сильно еще завязано на том, а что это за ребенок, потому что есть дети очень замкнутые, которые вообще, как бы, ужасно страдают от такой кипучей активности родителей. Родители, в свою очередь, думают, что они всеми этими усилиями ребенка как-то социализируют и, значит, из раковинки его выводят и делают умным, а ребенок это люто ненавидит, как бы, все эти кружки и вот молча стиснут зубы на них ходят, и на самом деле потом, как только этот родительский контроль ослабевает, там, уж не знаю, в 14-16 лет, как бы потом до конца жизни, я не знаю, ни одну книжку в руки не возьмет, и как бы лютой ненавистью будет вообще ненавидеть сам процесс познания, и как бы, то есть, чувствует себя, мягко говоря, изнасилованным этой заботой, этой любовью. А другое дело, что есть дети любознательные от природы, и даже этот ребенок, может быть, родился в очень неблагополучной семье. У меня есть такие знакомые, которые, не знаю, научились читать в 7 лет в школе, потому что родители как-то этим не заморачивались. Но вот эта вот сила врожденного интеллекта была такова, что как бы человек вырастает, получает какое-нибудь хорошее, сложное образование, является каким-то одним из самых эрудированных людей в своем кругу, просто потому что, когда он дорвался до знаний, он даже входя в какую-то совершенно заурядную школу, как бы взял от нее абсолютно все, и был там и медалистом, и вот как бы и до сих пор как бы как столовой ложкой, половником ест эти знания, потому что как раз именно этого ему для счастья не хватало. Тут действительно очень сложно предсказать, я тут не хочу так обвинять родителей, потому что и говорить, что вот они все не так делают, потому что, конечно же, все родители хотят своему ребенку лучшей судьбы, ну и они как бы исходят из того, что я сделаю все, что могу, вложу столько денег, сколько могу позволить в это все, и сил, и времени, и, ну, как бы, а дальше будь что будет. Но правда в том, что, ну, как бы, против природы конкретного индивидуума и ребенка не попрешь. И как будто классным ходом может быть подталкивать его и, может быть, ну, помогать ему развиваться в тех направлениях, которые ему нравятся. Ну, вот нравится ему, не знаю, моделировать детальки из картона, вот как бы найти ему самую крутую секцию, которая этим занимается. Нравится ему футболом заниматься, тоже, ну, как бы стараться поддерживать его в этом, но просто как будто бы забивать его расписание любыми на свете кружками, мне кажется, ну, то есть, даже если физически он это выдержит вместе с мамой, но как бы что с ним потом будет психологически, это большой вопрос. Мы знаем, что сейчас, как поколение молодежи, это самое, ну, психически неблагополучное поколение, то есть там уровень всех этих подростковых депрессий, неврозов и так далее очень высокий. Кто-то скажет, что это потому, что мы лучше стали диагностировать это и, в принципе, вводим детей к психологам, психиатрам, но, по-моему, нет, по-моему, это просто следствие...
1: Ну, нет, ну, если вводить человека к коммерческим специалистам, мы же знаем истории про коммерческие клиники, да, как они любят зарабатывать.
0: Выйти без диагноза,
1: да,
0: невозможно. Это правда.
1: Да, да. Слушайте, Оля, и вопрос такой, может чем-то подкормить перед началом учебного года? Вот вы сказали, и простуды, и витамины, и солнце меньше, и похолоднее, может быть, рыбку? Чем покормить
0: вопрос.
1: Школьника? А?
0: Отличный вопрос. На самом деле вы прямо сейчас предугадываете то, что люди судорожно гуглят, начиная с начала сентября. Ну, чаще всего они это ищут в таких формулировках, чтобы пропить, какие витамины, какие волшебные лекарства для мозга помогут ребенку быть более усидчивым, внимательным, лучше учиться, вот и все такое. Это просто как бы... И, кстати, приемы неврологов тоже завалены вот этими семьями с детьми. И, значит, мама говорит, вот наш ребенок отстает, не хочет учиться, плохо читает, дайте волшебную таблетку, какой-нибудь глицин для мозга и так далее. К сожалению, так не работает. Нельзя. Нет волшебной таблетки, которая, значит, из ленивого, неорганизованного ребенка сделает отличника. Это так не работает, это очень долгий процесс, это, опять же, много внимания родителей, не обязательно такого тяжелого внимания, когда родитель не дает своему ребенку спуска. Пожалуйста, дорогие родители, лучший способ активировать мозг ребенка и сделать его более усидчивым и более, ну, на самом деле, как бы сфокусированным на учебе, это звучит парадоксально, это физическая активность. Поэтому, да, вот говоря о том, что, может быть, надо отказаться от большей части кружков, по крайней мере, в начале учебного года, пожалуйста, не забывайте о важности физкультуры. Пожалуйста, не делайте ребенку липовые справки для того, чтобы он в школе не ходил на физкультуру, потому что как бы все школьные предметы разрушают здоровье ребенка, только физкультура его поддерживает. И классно, что в некоторых школах, в начальных, есть много уроков физкультуры, там 3, иногда 4. Это супер хорошо. Если такого нет, пожалуйста, отдайте ребенка на какую-нибудь секцию, которая ему по душе. То есть пускай он не ходит никуда, только ходит туда, где он будет бегать, как бы в идеале, конечно, на свежем воздухе, но если невозможно, хотя бы в спортзале. Ну, на свежем воздухе это может быть футбол для мальчиков, как бы на большом футбольном поле. Короче говоря, то есть ребенок,
1: Оля,
0: который набегался...
1: А я тут видел объявление, что девочек в чирлидеры принимают учиться. Вот,
0: да,
1: скажите,
0: на самом деле,
1: тот спорт,
0: почему бы и нет?
1: Тот спорт, который нужен для здоровья.
0: На самом деле, честно говоря, то, чем конкретно ребенок занимается, значения не имеет. Тут как бы имеет значение, чтобы это был действительно такой активный, подвижный спорт, если он еще и командный, как тот же чирлидинг, да ну и слава богу. То есть, на самом деле, не имеет значения, какая практическая составляющая этого спорта. Ведет ли он к какому-то спорту больших достижений. Или, там,
1: главное не сидеть с бургером в руках.
0: Главное
1: липких,
0: не сидеть.
1: Да?
0: Да.
1: Понимаю,
0: все
1: да.
0: Так,
1: Ольга
0: все
1: Кашубина, медицинский журналист, врач. Провожаем деток в школу, товарищи.

0: Профессия звукорежиссера – это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия. И каждый может найти в ней свое направление.
1: Андрей Харитонов, звукорежиссер.
2: Так говорит «Маяк».

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы снова раздаются в Киеве и его окрестностях. Вооруженные силы России наносят удары по инфраструктуре, которая задействована в интересах вооруженных сил Украины. Взрывы гремели всю прошлую ночь. Был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленности и складам в Киеве и области. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники «Герань». В Киеве поражены промышленные предприятия Firepoint, там производили компоненты для ударных БПЛА. Также велась сборка и хранение ускорителей, которые используются в крылатых ракетах «Фламинго». Был поражен торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где велось производство компонентов для ударных беспилотников и крупноузловая сборка БПЛА самолетного типа. Среди целей также было предприятие «Антонов». Там производят БПЛА самолетного типа большой дальности «Лютый». Также там ведут разработку и производство пилотируемых летательных аппаратов различного типа. Ударом подвергся склад боеприпасов, где хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для беспилотников типа «Баба-Яга». В Киевской области повреждены транспортно-логистический центр, мартусовка и склад горюче-смазочных материалов «Бровары», где хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенных для ВСУ. Жители Киева сообщали сегодня с утра о сильном задымлении в городе. Кроме того, вчера вечером в портах Черноморской и Южной в Одесской области были поражены склады с военным имуществом. Сегодня в Одесской области проблемы с электричеством, отключение коснулось 13 тысяч абонентов. Украинский холдинг ДТЭК также сообщил, что в Киеве после серии взрывов без света остались около 40 тысяч домов. По данным Минобороны, средства ПВО прошлой ночью перехватили и уничтожили над российскими регионами 726 вражеских беспилотников. В Луганской Народной Республике задержаны диверсанты, которые помогали службе безопасности Украины спланировать теракт в отношении главы МВД Республики. Это двое местных жителей. Одного из них сотрудники СБУ завербовали, когда он посещал Харьков. Вернувшись в ЛНР, он помогал киевским спецслужбам собирать информацию об обстановке в регионе и сведения о дислокации российских военных и техники. Потом ему дали задание проследить за министром внутренних дел Республики о маршрутах его перемещения и мерах безопасности. Затем злоумышленник подключил к этой работе своего знакомого. Сейчас оба дают показания. Ряд населенных пунктов в центре, на юге и западе Крыма обесточены. Сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке полуострова. Об этом сообщила госкомпания «Крымэнерго». Сейчас на всей территории региона действуют ограничения электроснабжения. В компании заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты. Полиция и гражданская гвардия Испании сегодня утром начали операцию по выселению около 4000 нелегальных мигрантов с пляжа Эль-Трамполин в автономном городе Сеута. Как сообщает газета «Эль Мунда», около 30 полицейских автомобилей отцепили периметр протяженностью полкилометра, окружив стихийный палаточный лагерь, который нелегалы соорудили после массового прорыва границы со стороны Марокко. В этой Испании намерены перевести нелегалов во временные центры размещения, которые строятся в городе, для рассмотрения их заявления о предоставлении убежища и в большинстве случаев для начала процесса их возвращения в Марокко. Напомню, в конце июля в Сеуту вплавь, а также пешком смогли попасть десятки тысяч нелегалов, большинство из них уже вернулись домой, но в городе еще могут оставаться около 5000 мигрантов. Городские врачи предупреждают о риске распространения инфекции и эпидемии на фоне наплыва нелегалов. В Сеуте уже выявлено не менее 200 случаев острого гастроэнтерита, 20 случаев чесотки, 21 случай лихорадки импетига и 4 случая туберкулеза. Также зафиксирован отдельный очаг из 30 заболевших чесоткой военнослужащих, участвовавших в обеспечении безопасности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве облачная погода, к вечеру дожди, температура до плюс 23 градусов.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннате. В матче четвертого круга первая ракетка России проиграла представительнице Украины Марте Костюк. Завершила борьбу в Цинциннате и Диана Шнайдер. Она потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Футбольные «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» возглавили свои квартеты в розыгрыше Кубка России. Южане победили в основное время, а их потенциальные конкуренты в борьбе за титул одолели своих оппонентов в сериях пенальти. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: В среду в Кубке России тремя матчами продолжился второй тур групповой стадии пути РПЛ. В Самаре «Зенит» встречался с местными крыльями «Советов». Волжане, чья оборона в последнее время сильно расстроилась, проявили характер и грамотно сыграли в защите, минимизировав количество голевых моментов у своих ворот. Кокарев отразил опасный удар Алипа и Ерокина, и все пришло к серии пенальти. В ней роковым стал промах Олейникова. И «Зенит» после ничьей 0-0 в основное время все-таки добился успеха, победив со счетом 5-3. Петербуржцы с 5 очками возглавили группу «С». Крылья вторые имеют 4 пункта. В четверг в этом квартете сыграет «Балтика» и «Динамо» Махачкала, которые пока без очков. «Спартак» отправился на выезд в гости к «Рубину» и пропустил уже на 11-й минуте. «Стандарт» позволил уверенно сыграть на добивании «Сиве». Активность Дмитриева красно-белым не помогла. И здесь тоже матч докатился до серии пенальти, поскольку на 62-й минуте грубую ошибку допустил вратарь «Рубина» Нигматулин, пропустивший от Угальды легкий мяч между ног. Зато в послематчевой перестрелке голкипер потащил удар Умярова, и казанцы выиграли 5-3. Однако «Спартак» сохранил лидерство в таблице. В группе «Б» Краснодар вышел на первое место после гостевого успеха над московским «Динамо» 1-0. Столичный клуб играл с преимуществом, перебил и перевладел соперника, но пропустил гол от Мукаилова на 44-й минуте и уступил.
2: Алексей Лимонов стал первым в истории россиянином, победившим в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции. Представитель Мордовии занял первое место на спартакиаде народов России. У женщин лучшей стала Рейхан Каграманова. Она также выступает за Мордовию. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Рассказать тебе мою историю.
5: Колобок просто прелесть.
6: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
8: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
9: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
10: Лучшая премьера лета 100%.
11: Чтоб все пришли посмотреть.
12: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
13: Смысл. Дорогие друзья, вчера, накануне, 19 августа, в народном календаре был яблочный спас и в народном церковном преображение Господне. Я рад, что с нами сегодня вновь Дарья Сивашенкова, православный публицист, блогер, автор книг «Вот Иуда, предающий меня, Господь мой и Бог мой, и также доброта Господа моего». Дарья, доброе утро и со вчерашним праздником вас позвольте поздравить.
14: Доброе утро и вас тоже.
13: Дарья, вот преображение, да, напомните, пожалуйста, нашей аудитории, к какому месту в Писании апеллирует этот праздник?
14: Вы имеете в виду, где это в Евангелии или что?
13: Ну, нигде конкретно, я имею в виду, что случилось, да, почему этот праздник?
14: Этот праздник... о котором упоминается во всех трех синоптических Евангелиях, то есть Евангелиях, написанных Марком, Матфеем и Лукой, рассказывается, как Христос незадолго до своего распятия взял своих учеников Петра, Иоанна и Иакова и пошел с ними на гору, по преданию это гора Фавор, чтобы помолиться, как он часто делал, в общем-то. Но в этот раз, когда он туда взошел, то к нему явились величайшие пророки Ветхого Завета Моисей и Илья, стали с ним беседовать. И при этом ученики увидели, что его лицо просияло, как солнце, а одежды сделались белы, как снег. И от неожиданности, и от трепета и ужаса перед этим светом, не простым светом, а нетварным светом, являющим собой славу Божию и подлинность божества, они пали на землю, закрывая свои лица. И в этот момент на гору явилось облако, светлое облако, которое всегда в Писании у нас олицетворяет личное непосредственное присутствие Бога Отца, и из этого облака раздался голос Божий, голос Отца, что «Се есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И вот это явление Христа ученикам в откровенном, в своем таком божественном виде, в божественном нетварном свете, в церкви называется Преображение Господне и является одним из величайших 20-х праздников нашей церкви.
13: Да, спасибо. Дарья, а почему с яблочным спасом вот этот праздник неразрывно связан?
14: По той простой причине, что именно в этот день, в эти дни, точнее, после середины августа у нас начинается яблочная, так сказать, страда. И люди несут в храм осветить начатки, первые плоды из своих садов, своих огородов. И этот день, так сказать, и к этому дню приурочили вот освящение первых яблочных плодов. Поэтому получился яблочный спас.
13: Дарья, а вы упомянули, что Преображение Господне один из важнейших праздников, да, в православном календаре, в годовом. А почему он так важен? Вот его именно значение для верующих, чем он важен?
14: Ну, во-первых, он важен тем, что в этот день, в это событие на горе Фавор, предание это именно гора Фавор, ученики видят Христа не просто в его привычном человеческом облике, а именно в облике прославленного, уже прославленного Сына Божьего. То есть преображение – это как будто бы предвосхищение Пасхи. Это как будто бы Пасха уже совершилась, и Христос уже во славе, которую Он получит тогда, когда умрет, воскреснет и войдет к Отцу. Это праздник говорит нам о том, что Христос – подлинный Сын Божий. Откровенно, как редко, в общем-то, говорится на страницах Евангелия, вот так прямо, что называется, в лоб, говорит и своим видом, когда Христос стоит в нетварном свете, в свете Божества, и словами Бога Отца, сей Сын мой возлюбленный. И вот это свидетельство считается настолько важным, что да, вот оно вошло в число наших величайших праздников.
13: Дарья, а для тех, кто был свидетелем этого вот этого преображения, да, это что-то поменяло в восприятии своего учителя? Или они и так понимали, и верили, да, с кем они?
14: Понимаете, нам, конечно, сейчас очень сложно залезть в голову апостолам, тем более на 2000 лет назад. Но судя по тому, что мы читаем Евангелие на эту тему, об этом празднике и потом, очень много им дано было, что называется, на вырост. Вот прямо в текущий момент они не понимали и не представляли себе, что происходит. И, в общем-то, это вполне объяснимо, потому что это были люди своей культуры, своего воспитания, и им просто даже сложно было вместить, что на их глазах происходит. Именно поэтому, когда само преображение заканчивается, я имею в виду, Христос снова приобретает в их глазах абсолютно человеческий обычный облик, первое, что он им говорит, ну, во-первых, не бойтесь, потому что они упали на землю от страха, а потом он им говорит, что не надо об этом рассказывать, доколе Сын Человеческий воскреснет из мертвых. То есть это событие, которое было дано им, чтобы пережить, и уже потом постепенно раскрывать и в сознании, и в своих рассказах верующим. Учитывая, что апостолы, потом спускаясь с горы, об этом рассуждали между собой, но не очень понимали, что это такое было, можно сказать, что вот прям вот какого-то инсайта у них там не случилось. Но зато он случился позже, уже после распятия, воскресения и вознесения, и Пятидесятницы.
13: Дарья, а мы же знаем, да, что впоследствии, уже после распятия, была тоже встреча с, ну, как бы с незнакомцем, которого они узнали по движению рук, да, то есть внешне не похожим на то, к кому они уже привыкли, да, за вот время, так сказать, совместной жизни с учителем, правильно? То есть вот это это, я так понимаю, физическая оболочка, вот в принципе форма, да, к которой мы привыкли, к незыблемости какой-то, это настолько неважно и настолько сиюминутная история, она тоже, наверное, учит, да, что вот то, что мы видим, оно, ну, как бы это всего лишь, может быть, какой-то миг, или это не навсегда, и вот эта переменчивость внешней формы видимой, да, это нужно принять нам всем, я так тоже понимаю, да?
14: Вы знаете, вот с одной стороны, можно сказать, что физическая оболочка – это что-то такое, что в наших глазах меняется, но с другой стороны, все-таки не совсем так, потому что вы говорите про встречу у Христа с учениками своими в Эммаусе, когда после воскресения действительно он идет с ними по дороге и разговаривает с ними, а они как будто бы не узнают его. А потом уже, когда вечером они садятся ужинать, и он преломляет хлеб, то вот именно по этому движению преломления хлеба их глаза вдруг открываются, и они его узнают. Но здесь надо подчеркнуть, что не он изменился, а именно глаза их удержаны, они его не узнают, а не какая-то перемена произошла в нем. Потому что мы, опять же, по Писанию знаем, что Христос носит на себе последствия распятия, у него пробиты руки и ноги, у него рана на груди. То есть это тот же Христос в том же своем теле, он не стал каким-то совершенно другим. И здесь уже мы должны говорить о том, почему не узнают ученики его, почему их глаза удержаны. Но это другая, я бы даже сказала, тема. Это тема того, почему одни после распятия и воскресения Христа видят и узнают, как Мария Магдалина, а другие нет. Это уже тема о том, насколько мы можем вместить истину и насколько мы можем позволить истине, так сказать, открыть нам глаза и увидеть то, что есть на самом
13: Дарья,
14: деле.
13: Дарья, а это зависит как-то напрямую с нашими личными качествами? Или вот мы не властны контролировать то, что кому-то позволено видеть, а кому-то нет?
14: Я думаю, здесь речь не о позволенности или непозволенности. Здесь речь именно о внутренней готовности увидеть истину. Ну, грубо говоря, понимаете, очень, я думаю, мало людей были внутренне настроены увидеть воскресшего Христа. Ну, просто потому, что в нашей каждодневной практике мы не встречаем воскресших людей, правда же? Нам сложно это вообразить, что это возможно в реальности. И вот только человек, который способен перешагнуть внутри себя вот этот вот безумное вот это открытие, что вчера был мертв, а сегодня воскрес, по любви, по вере, как Мария Магдалина, как потом ученики, вот, да, они его увидели воскресшим и узнали его в лицо.
13: Дарья, а что есть все-таки этот праздник, да, возвращаясь, да, к преображению Господнему, что этот праздник нам, живущим через 2000 лет, говорит вот в нашей религиозной жизни? Почему это важно нам?
14: Знаете, мне кажется, что преображение это именно для нас, почему он важен? Потому что это праздник истины. Потому что мы можем много читать Евангелие, мы можем много смотреть, что делает Христос, как делает Христос, и при этом удержать в голове мысль, что все-таки это просто человек. Ну, все-таки, допустим, это великий пророк, великий целитель, великий чудотворец, но не Бог. А преображение как будто бы вот срывает эту завесу и говорит: нет, вот посмотрите, это все-таки Сын Божий, это все-таки непосредственное свидетельство как Бога Отца, так и двух величайших пророков, потому что Моисей и Илия для Ветхого Завета, для евреев, для иудеев, это люди, чье слово значит больше, чем алмаз, больше, чем любая драгоценность. И если именно они являются ко Христу, беседуют с ним о его будущих страданиях и его будущей славе, значит и весь Ветхий Завет подтверждает нам, что перед нами не просто человек, а подлинно Сын Божий. То есть преображение – это праздник истины о Христе. Для нас это очень важно.
13: Дарья, а тогда вопрос, который, может быть, я сейчас успею задать, а после короткой рекламы мы об этом поговорим. Наверняка вот ну, добропорядочного обывателя возникнет вопрос. Это же самое настоящее чудо, да, вот это преображение. Но оно происходило на глазах избранных людей, хотя были враги среди тех же фарисеев, да, которые не верили и не хотели верить, и признавать ничего не хотели, и, конечно, возникнет вопрос, ну, а почему не продемонстрировать что-то такое сверхвозможное, да, то, что на глазах, например, многотысячной толпы, вот, и в частности, на глазах у тех, кто имеет власть, и этой властью пользуется, и соответственно, сопротивляется Христу. Давайте об этом после короткой рекламы.
15: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
16: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. На подготовку школ области к новому учебному году направлено более 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Средства пошли на капитальный ремонт зданий, закупку учебников, оснащение классов, оборудованием и организацию питания. Приемку прошли все образовательные учреждения, за исключением тех, где в настоящее время ведутся крупные ремонты. Также в правительстве сообщили, что с 1 сентября оклады учителей, воспитателей, преподавателей и мастеров в колледжах будут увеличены на 10%. Еще одно нововведение. С 1 сентября все образовательные организации региона начнут использовать платформу Московской электронной школы. Соответствующее соглашение было подписано в мае. Также в новом учебном году будет расширен и проект «УШУ в школы». В нем будут участвовать уже 30 образовательных организаций. В лесу под Великим Устюгом нашли заблудившегося грибника. Мужчина потерялся накануне. В спасательной операции участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. Пенсионера удалось обнаружить около половины четвертого часа утра. На вездеходе мужчину вывезли к медикам. По данным МЧС, поиски пропавших людей продолжаются в Верховажском, Вытегорском и Череповецком округах. В Череповце в выходные остановят движение трамваев из Заречья. Ограничения связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. Работы продлятся до 5 часов утра 24 августа. Из Заречья на это время запустят дополнительный автобусный маршрут. Для автомобильного транспорта схемы движения через Красноармейскую площадь не изменятся, сообщает департамент ЖКХ. День государственного флага отметят в Вологде 22 августа. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. Вход на нее организуют через три КПП. Их разместят у Музея кружева, у Софийского собора и со стороны проспекта Победы. Кроме того, с 6 до 19.00 будет полностью перекрыто движение и стоянка на улице Сергея Орлова. Торжественное открытие праздника начнется в полдень. Гостей ждет концерт, гастрономический фестиваль и ярмарка «Яблочно-медовый спас». Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут сегодня в Вологодской областной научной библиотеке. Начало в 18.00, вход свободный.
17: Спорта.
16: Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и состоится 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областного центра. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медаль и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
0: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Маяк.
5: От Ленивой, от площадки вниз по Вологде, по реке, до соборной горки

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли удары по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области, сообщило Министерство обороны. В частности, поражено сборочное предприятие авиационной промышленности Украины группы компаний «Антонов», поражено промышленное предприятие «Firepoint», производившее компоненты для ударных беспилотников и сборку ускорителей для ракет «Фламинго». В Проворах Киевской области удар нанесен по складу ГСМ, где хранилось до 8 тысяч кубометров топлива для украинской армии. ФСБ задержала жителя Крыма, снабжавшего Киев данными об объектах погранслужбы. Уже известно, что житель острова Фарос сам вышел на связь с разведкой киевского режима через мессенджер WhatsApp и стал передавать сведения о местонахождении объектов погрануправления ФСБ в республике. Суд отправил обвинение под стражу. Он признал вину и дает показания. За госизмену грозит пожизненное заключение.
3: Вышел, что там, как дела? Это ничего. Потихоньку все. А что ты не знаешь, что насчет ПТН, пункт технического наблюдения? Я говорю, ну, когда я последний раз там был, гулял, антенна крутилась. Муж моей родной сестры с райцентра прислал, Сумская область, прислал вот это видео 3 единиц военной техники в райцентре, которая была. Ну, я же посмотрел и отправил.
1: Тем временем сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, которые помогали СБУ спланировать теракт в отношении главы МВД республики, передававшего Киеву сведения о дислокации российских военных и техники. В этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства. Уроженца Беловодского района сотрудники СБУ завербовали, когда он посещал Харьков. По возвращении в республику мужчина выполнял задания противника по сбору и передаче данных об общественно-политической и социально-экономической обстановке в регионе и о принимаемых мерах и сведениях, которые обеспечивают безопасность министра внутренних дел по ЛНР. Оба злоумышленника задержаны. Ранее сообщалось о задержании жителя Крыма, передавшего украинской разведке информацию об объектах погранслужбы. Прокуратура Москвы инициировала вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении рэп-исполнителя иноагента Андрея Меньшикова, известного как Легалайз. Претензии связаны с нарушением порядка деятельности иностранного агента, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, 49-летний Меньшиков был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента. Однако, находясь за пределами Российской Федерации, в нарушении закона он продолжил распространять сообщения и материалы в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Спецборт МЧС приступил к тушению масштабных природных пожаров в заповеднике Делибатские пески в Сербии. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах. Ил-76 МЧС России прибыл в город Ниш в среду. Он уже совершил вылет на тушение пожара. Сейчас борт возвращается в аэропорт Ниша для заправки водой. В Сербии складывается сложная обстановка с природными пожарами, поэтому местные власти обратились к Москве за помощью. В Нише расположен российско-сербский гуманитарный центр. Спецборд встретили сотрудники сектора по борьбе с чрезвычайными ситуациями МВД Сербии и представители местных властей. Самый крупный очаг возгорания на территории Сербии находится в заповедной зоне Делибатских песков на северо-востоке страны. Пожар там продолжается с начала августа. В тушении огня задействованы вертолеты. На территории заповедника работают военнослужащие армии Сербии и специалисты российско-сербского гуманитарного центра в Нише. Борьбу с огнем затрудняет сложный рельеф местности. Рекордно низкий за последние 100-150 лет уровень воды в Дунае. Заповедник входит в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сербии. С 1 сентября в России заработают новые правила в транспортном законодательстве, в том числе изменения касаются автодорог и платных трасс, сообщил Минтранс. В частности, закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фото и рекомендации по ремонту. Это позволит эффективнее контролировать формирование и использование средств дорожных фондов. Актуализируются квалификационные требования к специалистам, которые отвечают за организацию дорожного движения. Изменения направлены на повышение безопасности на дорогах. В части платных автодорог устанавливается перечень данных, которые должны формировать их владельцы. Номер автомобиля, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, фото, видеофиксации и другие сведения. Это позволит владельцам автомобиля получать через госуслуги информацию о проезде и оплачивать задолженности удобнее, рассказали в Минтрансе. Большинство россиян не считают покупку квартиры для детей своей обязанностью, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий опрос. Согласно результатам, каждый третий родитель не планирует приобретать жилье детям, а более половины уверены, что взрослые дети должны решать жилищный вопрос сами. Только 8,5% респондентов считают правильным полностью оплачивать квартиру. Гораздо популярнее формат частичной поддержки. Почти 30% готовы помочь с первоначальным взносом по ипотеке, а еще 14% участвовать в выплате кредита. Около 40% семей сообщили, что могут выделить на эти цели до 3 миллионов рублей, при этом 12% готовы потратить любую необходимую сумму. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха до плюс 20 градусов. В Москве переменная облачность, к вечеру также возможен дождь, температура воздуха плюс 21-23 градуса.
0: Маяк.

0: Здравствуйте! Приветствует вас программа «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова. Приветствую студия «Лирика». Андрея
1: Олеговича Кудряшова. Я Лирик. Да. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, всех. Приветствуем всех. Ничто не помешало нашему сегодняшнему эфиру. Хотя люди некоторые пытались.
1: Но у них ничего
0: что с собой несете?
1: Не получилось.
0: Да, говорю, сабвуфер. Вот, они, ну, уточняли, что это. Ну, как бы там ни было, мы сегодня будем изучать термины искусствоведческие. Путеводитель по искусству, так называется наша постоянная рубрика. И у нас в гостях Наталья Игнатова, искусствовед, писатель и автор телеграм-канала Six Days Art. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы периодически обращаемся к живописи разных направлений и стран. И вот фламандская живопись, что о ней нужно? Какой-то минимум, доступный минимум, да, наверное? Так?
1: Для простых людей.
2: Да, вы знаете, причем самое интересное, что зачастую люди, когда приходят даже уже на лекцию, ну, фламандской живописи, ну,
0: все дела.
2: Сейчас, да, не о увлеченных глубоко людях, а которые вот решили просто вот сейчас, да, вот действительно по верхам что-то узнать. Возникает вообще вопрос, а что такое вообще фламандская живопись, где это Фламандия?
0: А где вообще Фламандия? Да нет, по-моему, ну давайте с географией разберемся. Это
1: чуть-чуть Нидерланды.
2: Да, это, смотрите, это чуть-чуть северная часть Бельгии, чуть-чуть Нидерландов и Франция, вот. Поэтому здесь вот действительно сейчас как бы Фландрии, естественно, не существует, но это такой очень интересный культурный такой конгломерат, я бы так сказала, вот, который, конечно, получил большой рассвет в 17 веке, ну и на самом деле повлиял, в принципе, на все европейское искусство. Но влиял, что интересно, с века 15-го. Потому что, вот, например, такое, ну то есть нам кажется, чем пишут картины, да, станковая живопись? Ну, масляные краски, вроде всем понятно. Но откуда эти масляные краски взялись? Конечно, если копнуть глубоко, там еще, знаете, в Афганистане их там изобрели, то есть очень... Прям, там,
0: ну так уж в Афганистане. Века. Извините, у нас все время идут помехи, прорываются какие-то странные звуки, но мы вот как ведущие просим прощения за это у наших слушателей, просто прерывается и речь слушателя, у нас в ушах это все время. Я не знаю, вам слышно это, Наташ?
2: Нет, у меня
0: нет,
2: прекрасно.
0: Нет, ну тогда это только у нас, у ведущих. Ну, извините, бывают так технические накладки. Так Афганистан, вы говорите? Ну, территория современного Афганистана. Ну, то есть, там же
2: да,
0: шумеры
2: да,
0: шуровали,
2: да,
0: я так понимаю.
2: Да, да. Но распространение именно вот так, чтобы масляная живопись стала популярна в Европе и стали пользоваться не темперой, что изначально вот мы все там любим искусство Возрождения, Сандро Боттичелли, он, конечно, масляные краски в руки не брал. Он писал темперой, это краска, которая из натуральных материалов сделана, и связующее вещество, яичный желток. То есть это, конечно, химическая лаборатория была. А вот именно... У художника, я имею в виду, в мастерской. А вот именно масляные краски, они получили широкое распространение именно благодаря художнику Ван Эйку уже где-то, вот, получается, в 15 веке, в первой половине 15 века. То есть он популяризировал масляную живопись. То есть это я к тому говорю, что на самом деле фламандские художники, помимо того, что написали много чудесных картин и даже, можно сказать, изобрели жанров, они были во многом новаторами. Вот, потому что, знаете, вот мы когда, ну, чаще, согласитесь, все любят эпоху Возрождения. Вот какие там они все красивые, идеальные, да? Вот, но, понимаете, в Италии там, в принципе, и солнышко поярче светит, и поспокойнее несколько было. Вот, а на севере Европы там и холодно, и голодно, и войны, и политические неурядицы. И поэтому, понимаете, там живопись, она более такая сложная для восприятия человеку, так скажем, ну, не глубоко погруженному в историю искусства, она более кажется, вот, знаете, какой-то вот формы такие вытянутые у людей, лица такие заостренные. То есть сейчас люди задаются вопросом, а где вот эта красота? То есть чтобы понимать, вот, например, того же Ван Эйка, ну, нужна определенная насмотренность. То есть, почему
0: а почему вы
2: хорошо?
0: С Ван Эйка начали? И вообще Ван Дайк и Ван Эйк — это разные вещи? Ну, разные люди.
2: Да, ну вообще, да, все-таки такое большое распространение именно фламандской живописи началось именно с Ван Эйка. Вот, как я уже сказала, это 1400-е годы, и самая знаменитая его картина, ну, которая действительно повлияла, я бы сказала, на всю Европу, это портрет черты Арнольфини. При том, что, ну,

0: соответственно, вот эти детали, конечно, как, знаете, такие тайны, секреты, но и действительно, как люди, как художники могли передавать информацию, да, через вот такие символы, такие договоренности определенные. Вот, но все-таки вот этот символизм, он не из портретов пришел, а из религиозного искусства. Ну, здесь понятная задача, что люди приходят там, в храм, в церковь, и нужно посмотреть, да, вообще как бы приобщиться к Богу. Люди читать не умеют, и поэтому договариваются об определенных символах, которые распространяются очень просто, да, ну, там, не знаю, гранат, кровь Христа, да, там еще что-то.
1: Ну да, мы обсуждали символизм в картинах, пытались запомнить, что, что значит, кстати, насчет этой картины, действительно, сейчас ученые склоняются к тому, что она вообще мертва, эта девушка беременная уже. То есть там какой-то ужас такой сопровождает. Но подождите,
0: ну,
1: вроде бы...
0: Ну, посмертный портрет, это да, вот
1: да,
0: бывает.
1: Вроде бы Питер Пауль Рубенс где-то там должен был засветиться. Или мы начали с Ван Эйка, потому что он был первым.
0: Потому что он хронологически первый, да. То есть если мы говорим о фламандской живописи, а почему вдруг, когда она, так скажем, выстрелила, то, конечно, это Ван Эйк, понимаете? То есть это вот такой первый по-настоящему вот большой художник.
2: Мастер,
0: вот.
2: Да,
0: что касается Рубенса, это, конечно, вторая, другая такая суперзвезда, хотя, кстати, интересно, он вообще родился в немецком городе, вот, а потом уже переехал в Антверпен. Вот. Это художник, который, ну, это совершенно уже другое время, то есть это начало 17 века, это барокко, это уже совершенно просто другая, так скажем, энергетика, да, от картин, то есть когда много движения, много очень яркого цвета, вот, ну и по сути он создал такую, знаете, поставил, как сказать, на станок, или как сказать, на, как, ну, знаете, популяризировать искусство в массы, когда приглашал много учеников и, соответственно, ставил свою подпись, хотя картина могла фактически быть написана на другим художником. То есть искусство в массы — это тоже Рубенс, то есть еще то, что, да, фламандцы придумали. Ну, потом, знаете, Энди Уорхол уже только печатный станок поставил, вот он будет следующим.
2: То есть вы имеете в виду, что над картиной Рубенса могло работать, ну, кроме самого мастера, да, не, еще несколько человек, да?
0: Конечно, да, да.
2: То
0: вот,
2: есть...
0: потому что... Ну, огромное наследие, ну да, то есть это вот такая, так скажем, мастерская художника, даже вот такое есть, ну, понятие, то есть там мастерская того-то, мастерская того-то, то есть иногда, ну, то есть до конца даже это непонятно, кто писал, но ставит свою подпись и все.
2: То есть сначала был эскиз, да, а потом ученики и вот дорисовывали картину уже остальные люди, да, вот, если касаясь Рубенса.
0: Да. Такая фабрика живопись. Ну, композицию, конечно, саму, то есть идею.
2: Ну, естественно, идею.
0: Сочинял сам художник, затем отдавал ученикам и помощникам. Но надо сказать, что, понимаете, стать помощником Рубенса, это тоже не каждому дано. Из как раз-таки из таких мастерских тоже вырастали целые, ну, целое поколение, если конкретно про Рубенса говорить, мастеров. И вот как раз-таки Антонис Ван Дейк, который, ну, часто Ван Эйк, Ван Дейк, это разные
1: это
0: художники.
1: Разные, конечно,
0: это разные,
1: конечно, Антонио Ван Дейк и Ян Ван Эйк. Да.
0: И разные эпохи совершенно, вот, и, ну, например, конечно, Ван Дейк — это новая веха вообще в портретном искусстве, потому что он писал такие глубокие, в том числе психологические портреты, и, например, он написал портрет как раз-таки жены своего наставника Рубенса в тот момент, когда она была уже тяжело больна, Элизабет Брандт. И вы знаете, когда смотришь на этот портрет, ты думаешь, а зачем вообще писать женщину вроде в нарядном платье, ну, какое-то, вот знаете, такое лицо напряженное, прически нет. И то есть, конечно, для 17 века это невероятное новаторство. И когда ты понимаешь, что таким образом они хотели увековечить ее такой, какая она была, да, то есть не без каких-то, ну, без фотошопа, так скажем.
1: Ага.
0: То есть вот это вызывает действительно, ну, восторг, насколько это на самом деле искреннее, откровенное искусство.
1: Наталья Игнатова, искусствовед, а скажите, вот мы так вот, вы так, правда, бодро и всех их перечисляете, но он, вот мы, когда говорили о доступном минимуме, мы уже перечислили двоих фламандцев, даже троих уже, да?
2: Ван Эйк, Ван Дейк, да, и Рубенс.
1: Да,
0: ну, подождите, мы перечислили, ну, хотя бы, подождите, пятерочка-то должна быть.
1: Так в том-то и дело, вот этим... просто у нас осталось как раз 5 минуточек, и поэтому мы Питера Брейгеля,
0: ну, это,
1: наверное,
0: смотрите,
1: и того,
0: это
1: и другого.
0: Основные. Ну, смотрите, это два. Вот, ну, еще очень любят, конечно, Босха. Это, понятно, это целое такое большое направление, к которому я, например, несколько скептически отношусь.
2: И а Босха, разве, извините за такой вопрос, он к фламандцам принадлежал?
0: Да.
2: Так,
1: и ранее.
0: Да. Вот. И вы знаете, и еще, конечно, Снейдерса нельзя не вспомнить, который у нас с вами писал натюрморты. То есть у нас же вообще натюрморты до 17 века как таковых их не было. И именно по фламандцам, то есть они, смотрите,

0: сначала символизм в религиозном искусстве, потом они это даже переходят в портреты, и потом еще и в... А то, что сначала называется ванитас, то есть бредность жизни, это когда череп, и вокруг него много разных символов о бредности бытия. И затем уже в обычные, когда много всякой дичи, фруктов, овощей.
1: Еда.
0: Ну, в общем, то еда. Почему все это происходило? Зачем писать еду? Зачем писать эту дичь? Вот смотрите, фламандцы, они этим отличаются, что они, понимаете, за простые человеческие радости. Вот человек такой, какой он есть. Вот еда, потому что, ну какая вообще довольная жизнь?
2: Они
0: же жизнь.
2: Еды. Да, я так поняла.
0: А, да, они более земные, понимаете, чем если сравнивать их с итальянцами, да, то есть это совершенно другой посыл, да, и на самом деле вот еще одна такая важнейшая черта фламандского искусства – это невероятный реализм, то есть вот та живопись, когда ты смотришь, что кожа как настоящая, волосы как настоящие, текстура там овощей, вот фрукты, вот кожа, прям кожура настоящая, это вот такой сверхреализм, я бы даже сказала, в масляной живописи, это тоже фламандцы, вот, поэтому это вот самые большие имена, мы сказали. Но, конечно, ну, Босх, да, он повлиял и на Сальвадора Дали, и там позже на футуристов. Ну, то есть на дадаистов. Очень много на кого, но там даже говорят, что, возможно, он вообще был болен, там, знаете, какой-то плесени там случайно наелся, и были некоторые там у него такие видения. То есть и специфически тоже религиозные взгляды у него были. То есть это больше такое, это не про фламандскую живопись, это про Босха, да, почему он так писал, потому что он такой.
2: Дорогая наша, а как, вот смотрите, я все записываю. Поскольку мы модерируем этот наш разговор, да, Франц Снейдерс, это великолепные натюрморты, то есть без них никуда. Ну, мы не по хронологии уже. Ян ван Эйк, Антонис ван Дейк, Питер Пауля мы вспомнили в Суе, и Брейгели куда мы денем? И старшего, и младшего этих двоих.
0: Тоже сюда денем, да.
2: То есть без них тоже никуда? Или я кого-то забыла такого, который считается среди искусствоведов прям самый главный?
1: А Якоб Йорданс относится туда?
0: Относится.
2: Так сейчас мы всю футбольную команду этих фламандскую...
1: Все, молчи, да.
2: Нет, вот просто именно те вот топ of the pop.
0: Ну вот топ мы, да, и называем.
2: Пять. Ну, да. Тогда, по вашему мнению, сколько их? 5, 7 или 10?
0: Слушайте, ну я так не читала, я не могу вам сказать. Вот я, вы знаете, на самом деле насчет Босха я немножко вот так вот несколько погорячилась.
2: Да?
0: Он все-таки, наверное, больше, да, это Северное Возрождение, да, не Нидерланды. Вот, ну, знаете, вот тоже, как говорится, бывает.
2: Так, вычеркиваем из списка Босха.
1: Босс не считается.
2: Боска вычеркиваем.
1: К фламандцам не относится, внимание.
2: Не относится. И Брейгели. Ну, тогда...
1: Не Брейгели относится.
2: Да, Брейгели относится, конечно.
0: Но, понимаете, на Брейгеля огромное влияние оказал именно Босх. То есть вот тут у меня свой система произошел. То есть не было бы Брейгеля, если бы не было Босха. Вот так вот скажем.
1: А где в России можно посмотреть фламандцев? Где они выставлены?
0: В Пушкинском музее, в Эрмитаже. То есть, смотрите, ну у нас как в искусствоведении есть киты, есть коты. Киты — это вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, которых знают все.
1: Давайте с китов начнем в России. Есть у нас такие большие, хорошие, красивые картины?
0: Ну, Снейдерса, конечно, да, у нас есть. У нас очень, ну, в Пушкинском, ну, и вот, ну, пару, может, лет назад уже была роскошная выставка натюрмортов, конечно, там есть, да, вот. Ну, вот я просто именно натюрмортами, так скажем, увлекаюсь. И в Эрмитаже, если я ошибаюсь, да, есть. То есть, ну, понимаете, все равно вот этой школы, ее очень много у нас.
2: Вот. Это китов, а коты? Это кого?
0: А котов их очень много, вы знаете, ну, то есть это такие намного там менее известные, ну, широкой, так сказать, публики. Это Дер Вейден, например. Это, ну, Мемлинг, это, конечно, небольшой художник. Наверное, тоже его можно отнести к китам. Это такие сложные, очень религиозные композиции. Это вот знаменитый триптих его «Страшный суд». Вот. Так что, ну, вот так вот.
2: Да. Знаете? Скажите, ну, вот это действительно именно живопись. А то, что представлено во фламандских городах, в тот же Брюгге взять или другие городишки вот этого региона, там же еще в церквях очень много фресок.
0: Ну, да, мы с этого начали, конечно. Вообще, как бы, в принципе, во фламандской живописи она и вообще встала, так сказать.
2: Там же алтарь один чего стоит в этот.
0: Да, Ван Эйк. Ну, это именно все начиналось с религиозного искусства. И часто вот тут говорят, господи, что там смотреть? Ну, вроде как непонятно. Вот, понимаете, здесь нужно обнулиться и представить себе, что не было ничего, да, и, ну, были книжные миниатюры, да, создающиеся в монастырях. И вдруг вот эта как бы миниатюра, она увеличивается, масштабируется и превращается в, там, в фрески, вот в эти алтари, там, не только Ван Эйка, но и других. И, понимаете, то есть это такой масштаб, это такой расцвет, на самом деле, был, ну, живописи и вообще вот именно изобразительного искусства. И, конечно, все началось с религиозной истории. Вот. И дальше, понимаете, как вот такая вот энциклопедия развивалась. Ну, почему религиозная? Ну, потому что задача такая, ну, мы, как знаете, в хронологии туда-сюда ходим. Но если вот посмотреть вот вообще истоки европейского искусства, ну, конечно, понимаете, все идет от цели жизни человека, от его мировоззрения. И изначально... когда человека, когда у него там нет трех образований, знания пяти языков, ну, у среднего человека, это вообще познать Бога, разобраться в этом. Ну, хорошо, прочитал он эту книжную там, книгу, Библию посмотрел, он миниатюру, что дальше, да, там с евангелистов изучил. То есть он приходит и хочет вот в этом, ну, находиться, осмыслять, да, то есть таким образом же...
2: Надо ехать в Гент. Тогда, по вашему
0: мнению. Надо ехать, да,
2: как Генский минимум. Алтарь, там как такая минимум. Интересная история, это как раз Ван Эйки. Ну, мы вспоминали только Яну, но там еще и Хуберт был, и это 15 век.
0: Да, зачастую это действительно, ну, это династии, мастерские, и связь между ними действительно очень, ну, большая. То есть как будто, знаете, и еще тоже нельзя сказать, что фламандская школа, она существует отдельно на той же итальянской. То есть там Рубенс, например, конечно, вдохновляли и Микеланджело, и Рафаэль. То есть вот это все, знаете, одно другое. То есть несмотря на то, что это как бы... там, итальянское, ну, традиционно называется, там, северное возрождение, итальянское возрождение, там, итальянское барокко, там, северное барокко, все равно эта связь, она очень близка. Но вот именно фламандцы, они, понимаете, своим вот этим визуалом, то есть вот если просто видите, там, шедевры фламандского искусства, если брать до, там, Рубенса, до Ван Дейка, который портретист, там совершенно вообще, ну, другое вот именно вот изображение. И вот, вот эти вытянутые тела тех же мадон, да, святых, если мы на них посмотрим, то есть они, ой, мне не нравятся, часто люди говорят, но они на самом деле что вызывают у нас? Некоторое напряжение психологическое, понимаете? И это совершенно, то есть когда мы смотрим Мадонну Леонардо, мы наоборот как бы расположены к ним, расслабляемся, мы вот смотрим там на ее красивые, не знаю, глаза или руки, губы, а тут ты испытываешь такое, знаете, вот действительно внутреннее такое напряжение, которое,
2: ну, ну, да. Ну,
0: очень и, тонко связано с религией.
2: И вопрос как раз вот с религией у нас минутка о том, что кто дал добро на такое художество? Нет, то, что лики перестали быть плоскими, а стали похожи на людей реальных. Это церковь дала согласие, поскольку времена поменялись, да?
0: Нет, видимо, смотрите, заказчики. Все решают богатые заказчики.
1: Всегда.
2: Смотрите, хорошо, что это не я сказала. Но я об этом всегда думаю. Спасибо вам, прекрасная Наталья Игнатова, искусствовед, писатель и автор телеграм-канала Six Days Art. Увлекайтесь искусством, откройте в интернетах Гентский алтарь. И все будет понятно.
3: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Москве 11:30.
3: Новости.
4: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Замблер Групп» Киевской области, где хранились товары двойного назначения, сообщает Минобороны. Там в том числе хранились товары для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Российские войска в ночь на 20 августа нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве области. В Киеве поражены торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», производивший компоненты для ударных БПЛА, промышленное предприятие «Файрпоинт», собиравшее ускорители для ракет «Фламинго», также склад с термобарическими авиабомбами М-900 и боеприпасами для «Бабы-Яги» и предприятие «Антонов», производившее БПЛА «Лютый». В Броварах Киевской области удар нанесен по складу горюче-смазочных материалов, где хранилось до 8 тысяч кубометров топлива для украинской армии. В Луганской Народной Республике задержаны диверсанты, которые помогали службе безопасности Украины спланировать теракт в отношении главы МВД Республики. Это двое местных жителей. Одного из них сотрудники СБУ завербовали, когда он посещал Харьков. Вернувшись в ЛНР, он помогал киевским спецслужбам собирать информацию об обстановке в регионе и сведения о дислокации российских военных и техники. Потом ему дали задание проследить за министром внутренних дел республики в маршрутах его перемещения и мерах безопасности. Затем злоумышленник подключил к этой работе своего знакомого. Сейчас оба дают показания. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который обманул инвесторов на 17 миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве. Как сообщает ТАСС, злоумышленник привлекал деньги, обещая высокие проценты от инвестиций в свой бизнес. Но получив за полтора года более 17 миллионов рублей, он заблокировал всех вкладчиков и покинул Россию. Но, однако, через некоторое время он вернулся, вероятно, когда кончились деньги. Оперативники уголовного розыска задержали мошенника в съемной квартире на улице Римского-Корсакова. Суд поместил его под стражу. Расследование продолжается. В деле могут появиться и другие потерпевшие. Международный детский культурный форум открылся в Москве. Он проходит пятый раз. В нем участвуют дети из России и еще 17 стран мира. Юные художники, музыканты, литераторы, кинематографисты и деятели театрального и циркового искусства в возрасте от 12 до 17 лет. Мероприятия форума пройдут в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Главной темой стал «Год единства народов России». Рекорд дождя для 19 августа побит в Санкт-Петербурге. В городе выпало 33,7 мм, это почти 40% от месячной нормы осадков, сообщил начальник регионального гидрометцентра Александр Колесов. Предыдущий максимум был отмечен в 1961 году, когда выпало 19,7 мм дождя. Синоптик уточнил, что количество осадков по городу распределилось неравномерно, в отдельных районах выпало до 60 мм. В Ленинградской области самые сильные дожди прошли в Шлиссельбурге, где выпало 75 миллиметров. В ближайшие двое суток ожидаются лишь кратковременные дожди, а в выходные снова возможны ливни, когда через Ленобласть пройдет очередной циклон. При этом на следующей неделе установится антициклон, благодаря которому в Санкт-Петербурге будет хорошая погода, сказал Колесов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: В Москве сегодня переменная облачность, к вечеру возможны кратковременные дожди, температура воздуха плюс 21-23 градуса.
3: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Краснодар победил на выезде московское «Динамо» 1-0 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Автором гола стал Казбек Мукаилов. Рубин по пенальти взял верх над «Спартаком» 5-3. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол игрока казанского клуба Жака Сиве москвичи ответили точным ударом Манфреда Угальды. Крылья Советов также в серии пенальти уступили «Зениту» 3-5. В основное время была ничья 0-0. Лидер первой лиги чемпионата России по футболу Нижний Новгород потерпел первое поражение в сезоне, а КамАЗ никак не может одержать первую победу. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Нижний Новгород с 6 победами подряд приехал в гости к Велесу и открыл счет в середине первого тайма. Возможность для удара с линии штрафной площади отыскал Владислав Сарвелли. Велес в целом играл на равных с соперником, но на перерыв так и ушел, уступая 0-1. Однако уже в начале второй половины подмосковная команда провела классную контратаку, а прострел с фланга удачно замкнул Карим Гераев. Не прошло и 10 минут, как нижегородцы снова повели. Все тот же Сарвелли исполнил подачу, а Вячеслав Грулев головой переправил мяч в угол ворот Велеса. Дальше хозяевам на помощь пришел угловой. Хорошая подача на одинокого Владислава Волкова сделала свое дело 2-2. На 85-й минуте Нижний Новгород получил право на пенальти. Вот только Артем Соколов его неожиданно не реализовал, не попав в створ ворот. И буквально 6 минут спустя 11-метровый уже назначили в сторону нижегородцев. Артур Колосков пробил удачнее и вывел Велес вперед. В итоге подмосковная команда удержала это преимущество до финального свистка и нанесла Нижнему Новгороду первое поражение в сезоне. В другом матче КамАЗ снова не смог одержать победу и на своем поле уступил текстильщику 0-1. Единственный гол на счету Артема Крутовских. Он принес команде из Иваново первую победу в сезоне, а КамАЗ такого успеха еще не знает.
1: Мира Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В матче четвертого круга первая ракетка России проиграла представительнице Украины Марте Костюк. Завершила борьбу в Цинциннате и Диана Шнайдер. Она потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.

0: Физики и лирики. Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Трофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов. И настало время поговорить о географии. Ну, не сколько о географии, а сколько о погоде. Дарья Гущина с нами, метеоролог, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте.
0: И у нас сегодня тема, что такое Эль-Ниньо. Я где-то слышал это выражение, оно какое-то испанское, по-моему, да, и что-то обозначает. Мальчик, да, по-моему, оно обозначает.
1: Если... Да, совершенно верно, это младенец по-испански.
0: Младенец. А что оно обозначает с точки зрения погоды вообще, прогноза погоды вообще? Что происходит? Почему мальчик возник в погоде?
1: На самом деле, сейчас уже осталось достаточно мало людей, которые не слышали этот термин, потому что тема «Супер Эль-Ниньо», которая приближается, ожидает нас в конце 26-го года, она сейчас очень актуальна.
0: О, в этом году все случится, да?
1: Ну, оно уже началось, да, и про это уже много говорили и на ведущих каналах, и на различных радиостанциях. Я вот лично сама, поскольку являюсь одним из ведущих специалистов по изучению этого явления, дала уже пару десятков, наверное, интервью. Но вот интереса к этому явлению, действительно, он пробуждается вот так вот периодически, когда это явление случается. А случается оно с периодичностью от 2 до 7 лет. Поэтому вот та информация, которая проскакивала в некоторых передачах и в некоторых публикациях о том, что вот это вот супер Эль-Ниньо, это какая-то гигантская катастрофа, и что последнее такое явление было в конце 19 века и унесло 50 миллионов жизней, я вот прям с этого сразу хочу начать.
0: Вот это красиво, это, да, красивый заход, так.
1: На 80% это фейк. Я очень вот прям организовала такую кампанию, дабы этот миф, скажем так, развенчать и какую-то более достоверную информацию донести до слушателей, телезрителей, читателей интернет-сайтов и так далее. Действительно, в конце 19 века было очень сильное Эль-Ниньо, но, во-первых, оценить его интенсивность достаточно сложно в сравнении с текущим, потому что количество наблюдений в конце 19 века было несравнимо с тем, что мы имеем сейчас. Речь идет об океанологических наблюдениях. А во-вторых, говорить однозначно, даже цифры, собственно говоря, вот о человеческих жертвах конца 19 века, они, конечно, не так достоверны и статистически, да, значно подтверждены, как современные данные в связи с намного менее хорошим обменом информации в то время. Ну, а во-вторых, связывать... как бы все человеческие жертвы, которые произошли в тот год, именно с Эль-Ниньо, это достаточно тоже сомнительный, я бы так сказал, подход.
0: То есть, как Гомер писал Одиссею, да, примерно так и метеорологи 19 века про Эль-Ниньо рассказывали, примерно одинаковая достоверность.
1: Просто собрали несколько фактов, да, может быть, какие-то где-то были публикации, там в газетах, действительно были засухи, были наводнения, но насколько все засухи и наводнения можно было связать с тем Эль-Ниньо, это непонятно, как, собственно говоря, и в этом году, вот вплоть до каких-то отдельных явлений типа гроз, в той же уникальной жары в Европе, которая наблюдается, однозначно связывали с Эль-Ниньо, это тоже не совсем корректно, потому что если мы говорим об отклике на Эль-Ниньо и на его последствиях, то все-таки это должны быть события, которые случаются после того, как это явление произошло, или, по крайней мере, одновременно.
0: То есть оно еще не произошло
1: раньше.
0: Давайте.
1: Оно началось, это явление, но еще не достигло своего пика, а, в общем-то, такое аномальные высокие температуры в Европе были, когда вот явление в Тихом океане только зарождалось. Поэтому говорить о том, что это последствия того, что еще не случилось, это достаточно странно. Хотя я думаю, что какие-то связи, безусловно, есть, и это объект дальнейшего изучения.
0: Матчасть, что это такое? Это какое-то климатическое явление, как оно происходит?
1: Да, это климатическая, ну, будем говорить, аномалия. Хотя вот мой руководитель, с которым я начала это изучать, знаменитый российский метеоролог Михаил Армянович Петросян, он был категорически против слова «аномалия», потому что аномалия – это что-то единожды случающееся и уникальное. Если мы идет речь о циклическом явлении, которое повторяется раз в 7 лет, наверное, ну, можно называть это флуктуацией, колебанием, но, опять-таки, это не разовое, скажем так, явление. А это потепление воды в экваториальном Тихом океане на несколько градусов. И вы, наверное, даже удивитесь, что порогом Эль-Ниньо, согласно терминологии определения Всемирной метеорологической организации, является всего-навсего полградуса.
0: А где вода согревается?
1: Это
0: страны какие примерно? Где это происходит?
1: Максимум на востоке Тихого океана, то есть это побережье Перу, Чили, Эквадора.
0: А, Южная Америка,
1: да. Да, да. В норме вода холодная, потому что там холодное перуанское течение, и происходит такое явление, как апвеллинг, подъем холодной воды с глубины. Вот, и в норме в этой холодной воде большое количество фитопланктона, который является кормовой базой для рыбы. Именно в связи с этим там очень большие уловы. И вот рыболовный промысел издревле являлся одной из очень важных статей дохода для рыбаков вот этого побережья этих стран. И на самом деле давно, еще в веке в 17-м, перуанские рыбаки заметили, что в канун Рождества вода несколько теплеет, и в связи с этим уловы уменьшаются. И изначально именно вот это вот ежегодное небольшое потепление и получило название Эль-Ниньо, потому что Эль-Ниньо – младенец Христос, и время до происхождения вот этого потепления
0: – да, это
1: как раз канун Рождества.
2: А, кстати, Христос – это рыбы, это знак рыбы. Вот, я вспомнила еще то, что...
1: Что знак рыбы?
2: Рыбы. Но если Христа как-то шифровали, то это рыбы.
0: Астрологически, в смысле.
1: Ну, вообще, вы знаете, вообще просто... с рыбами здесь не связано. Связано именно с тем, что это происходило в канун Рождества. Но вот после этого обратили внимание, что в отдельные годы это не одна-две недели. И, сначала, да, обратили внимание на продолжительность, потому что, как я говорю, до середины 20 века наблюдений в центре Тихого океана практически не было. Поэтому все около побережья, и обратили внимание, что в отдельные годы это потепление может продолжаться несколько месяцев, а иногда это полутора лет. И тогда это уже очень существенный ущерб, понимаете, для рыболовства, потому что если не это рождественские каникулы, а если у вас сокращение уловов на масштабах года, то это, конечно, такая, в общем-то, экономическая катастрофа.
0: Так, что происходит дальше, вот когда вот вода на полградуса нагрелась, какие дальше события происходят?
1: Да, я сейчас скажу, только я вот закончу свою мысль предыдущую, что когда появилось больше наблюдений, то обратили внимание, что это происходит не только у побережья, но и охватывает весь восточный и центральный тропический Тихий океан. Что происходит? Вот представьте, возникает такая гигантская грелка. Даже если вот эта огромная площадь в тысяч квадратных километров подогрелась на полградуса, у нас выбрасывается аномальное количество тепла и влаги за счет испарения с более теплой воды в атмосферу. Это приводит к изменению атмосферного давления, а давление у нас напрямую связано с потоками, с ветром. Это приводит к изменению потоков, соответственно, воздуха, а вместе с ними потоков тепла и влаги, что меняет давление, температуру и осадки, режим вот этих метеорологических характеристик на весьма удаленных территориях. То есть, например, до 50-60 градуса аномалии давления, а значит и аномалии направления ветра, могут распространяться.
0: Дарья,
1: а
0: сейчас... мы сейчас вынуждены прерваться на 2 минуты,
2: ага.
0: Да, и вернемся в эфир.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте. Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. На подготовку школ области к новому учебному году направлено более 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Средства пошли на капитальный ремонт зданий, закупку учебников, оснащение классов оборудованием и организацию питания. Приемку прошли все образовательные учреждения, за исключением тех, где в настоящее время ведутся крупные ремонты. Также в правительстве сообщили, что с 1 сентября оклады учителей, воспитателей, преподавателей и мастеров в колледжах будут увеличены на 10%. Еще одно нововведение. С 1 сентября все образовательные организации региона начнут использовать платформу Московской электронной школы. Соответствующее соглашение было подписано в мае. Также в новом учебном году будет расширен и проект «УШУ в школы». В нем будут участвовать уже 30 образовательных организаций. В лесу под Великим Устюгом нашли заблудившегося грибника. Мужчина потерялся накануне. В спасательной операции участвовали полицейские, волонтеры и местные жители. Пенсионера удалось обнаружить около половины четвертого часа утра. На вездеходе мужчину вывезли к медикам. По данным МЧС, поиски пропавших людей продолжаются в Верховашском, Вытегорском и Череповецком округах. В Череповце в выходные остановят движение трамваев из Заречья. Ограничения связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. Работы продлятся до 5 часов утра 24 августа. Из Заречья на это время запустят дополнительный автобусный маршрут. Для автомобильного транспорта схемы движения через Красноармейскую площадь не изменятся, сообщает департамент ЖКХ. День государственного флага отметят в Вологде 22 августа. Основные мероприятия пройдут на Кремлевской площади. Вход на нее организуют через 3 КПП. Их разместят у Музея кружева, у Софийского собора и со стороны проспекта Победы. Кроме того, с 6 до 19.00 будет полностью перекрыто движение и стоянка на улице Сергея Орлова. Торжественное открытие праздника начнется в полдень. Гостей ждет концерт, гастрономический фестиваль и ярмарка «Яблочно-медовый спас». Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут сегодня в Вологодской областной научной библиотеке. Начало в 18.00, вход свободный.
3: Спорта.
4: Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и состоится 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областного центра. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медаль и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Борисполе Киевской области в результате повреждений после взрыва загорелся склад в крупной промышленной зоне, сообщает телеканал «Киев-24». В телеграм-канале опубликовано видео масштабного пожара. Виден высокий столб дыма. Об страдавших информации нет. Ранее в Министерстве обороны России заявили о ночном ударе по логистическому центру «Замблер Групп» в Киевской области, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства беспилотников большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭП. По данным оборонного ведомства, наши войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, помогавших службе безопасности Украины спланировать теракт в отношении главы МВД республики. Также они передавали Киеву сведения о дислокации российских военных и техники. Один из задержанных рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ при посещении Харькова.
2: Я приехал 10 ноября в Харьков, и там он уже вышел на меня, и мы продолжили общение в мессенджере Телеграм. Он сказал, чтобы я получил обязательно российский паспорт. Он гражданство получил для дальнейшего сотрудничества. Он мне предложил задание, ну, то есть сказал, чтобы надо ходить в спортзал и снимать, ну, совершать видеофиксацию, фото-видеофиксацию. То есть пришел я тоже в один день и зафиксировал камфу. Все, я сразу, ну, я не знал, кто это, я ему отправил. Он сказал, да, хорошо, скинул мне фотографию, он ли это. Я подтвердил, я говорю, это он. И все, он дал задание, чтобы я продолжал слежку за ним. Когда он там приходит, в какие дни, сколько он там бывает, сам ли он приезжает и так далее. Он мне написал, что надо совершить фото и видеофиксацию в Луганске, улицы, то есть одну сторону улицы пройти снять и вторую сторону улицы снять. Что я и сделал, это было в начале августа. Задания кончились, потому что меня уже задержали.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Израиль не одобрял введение международных сил в сектор Газа. Информацию опровергла канцелярия премьер-министра Бенимина Нетаньяху. Кроме того, еврейское государство дало понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения Хамас. Добавили в канцелярии ранее, премьер-министр Бенимин Нетаньяху отверг предложенный Советом мира план урегулирования конфликта. В Великобритании остро не хватает средств для модернизации обычного вооружения из-за растущих расходов на силы ядерного сдерживания. Об этом заявил экс-глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Ричард Бернс. «Ядерный бюджет изнутри пожирает бюджет на обычное вооружение», приводит слова Бернса газета Financial Times. По мнению военного, недостаток средств возник из-за того, что различные британские правительства на протяжении долгого времени откладывали модернизацию ядерных сил, в результате приходится одновременно реализовывать несколько программ. В июне газета «Телеграф» сообщала, что все британские атомные подводные лодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Тогда же британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие 4 года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов, это около 400 миллиардов долларов на развитие различных секторов ВПК. Россияне не потеряют доступ к цифровым рублям в случае утери телефона. Об этом сообщила РИА Новости директор Департамента национальной и платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, в такой ситуации нужно обратиться в банк, чтобы он прервал сеанс связи с конкретным устройством. При этом у пользователя останется возможность распоряжаться своими цифровыми рублями через компьютер, ноутбук или планшет, добавила Бакина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Ранее Бакина сообщила РИА Новости, что с 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Кроме того, доступ россиян к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Вопрос, где будут находиться мощи Дмитрия Донского, еще рассматривается, но любой верующий будет иметь к ним доступ в центральных храмах. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире «Вестей». По его словам, решение может быть объявлено в ближайшее время. Напомню, в июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли 3 саркофага, включая саркофаг князя Дмитрия Донского. Антропологическое исследование подтвердило подлинность этих мощей. МЧС предупредила о сильной жаре в Воронежской области. Столбик термометра в пятницу местами поднимется до 37 градусов. Такая погода продержится в регионе до воскресенья. Спасатели рекомендуют при высоких температурах реже бывать под солнцем, избегать серьезных физических нагрузок, пить больше воды, а также носить легкую свободную одежду и принимать прохладный душ. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха ночью плюс 13-15 градусов, днем не выше плюс 19 градусов. При этом западный порывистый ветер до 9 метров в секунду и выше. В Москве завтра облачно, местами кратковременные дожди, ночью температура плюс 15-17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23. Давление подрастет, составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 20 градусов.

0: хорошая музыка. Значит, о животных будем говорить. Ну, хотя зумеры не знают, что такая была программа.
1: В мире животных?
0: Да.
1: По-моему. Ну, если не ошибаюсь. Да, в мире животных, нет?
0: Да, в мире животных.
1: С Сергеем Мирозовым, да.
0: И наш постоянный гость и эксперт в области животных. В области животных. Илья Гамаранов, ты с нами? Привет.
2: Да, привет-привет.
1: Приветствую.
0: Зоолог, популяризатор науки, лауреат премии за верность науки и автор телеграм-канала «Зверский нейминг». Все на телеграм-канал. Сегодня удивительное животное ты нам предложил. Мы выясняли полчаса, где ставить ударение. Давай ты первый озвучишь, а мы тебя будем...
1: Мы поддержим.
0: Да-да.
2: Ударение на последний слог. Кабарга. Да. Вот, и действительно удивительное животное, очень необычное. Ну, можно сказать, конечно, олень, но на самом деле не олень.
0: Да
2: вот,
0: ты что?
2: Но что-то очень, очень похожее на
0: Давайте
2: него.
0: Давайте попросим наших слушателей открыть возможности в интернете. Кабарга, и опишем его, да? Это олененок, вроде Бэмби, но у него два клычка торчат, как будто он вампирчик.
2: Ну, да, вот у самцов кабарги торчат действительно два клычка, и это такая самая примечательная черта. Ну, если так говорить по-научному, они, конечно, парнокопытные. Вот, сегодня это отдельный отряд кита парнокопытные, то есть их всех объединили вместе с китами. Вот, и, ну, действительно, близкие родственники оленей, и внешне очень похожие, но нет никаких рогов. И, собственно, для этого и вот такой маленький сразу ответ на, в общем, зачем клыки нужны у кабарги, поскольку нет никаких рогов ни у самцов, ни у самок, то, собственно, вот эти клыки, выступающие самцы, используют для того, чтобы мериться силой, да, такие ритуальные сражения устраивать между друг другом, потому что, конечно, никаких... это не хищное животное, как и все олени, оно питается различными травами, лишайниками, мхами, вот, но вот эти большие клыки, они действительно бывают такие достаточно внушительные, там, порядка 6-7 сантиметров, вот, сильно выступающие изо рта, собственно, нужны для демонстрации силы, потому что, ну, обычно, если мы посмотрим на животных, которые клыки используют в своей повседневной жизни, они часто не показываются наружу, да, и те же, там, допустим, обезьяны, у которых есть большие клыки, они их демонстрируют, поднимая губу, а вот у кабарги, соответственно, они всегда торчат наружу, и, в принципе, когда два самца встречаются, они сразу могут оценить силу друг друга. Хотя, конечно, у этих животных бывают и схватки, то есть они друг друга устраивают ритуальные бои, два самца могут бодаться друг с другом, напрыгивать друг на друга передними ногами, толкаться, ну и иногда использовать вот эти клыки как тоже элемент такого оружия, да, хватая друг друга, прокусывая друг друга, и иногда даже эти клыки, вот в описаниях бывает, что они иногда отламываются, то есть остаются в теле противника. Вот, но как защита клыки абсолютно бесполезны, то есть кабарга, ну, наверное, может кого-то прихватить, если вдруг на нее кто-то, какой-то хищник нападет, но в целом скорее кабарга спасается либо бегством, либо, опять же, ударом своих ножек.
0: Илья, а скажи, а где обитают, ареал обитает? Это у нас на нашей территории, по-моему, единственный такой вот необычный олененок.
2: Ну, в целом, действительно, во-первых, клыкастых оленей не так много. Есть еще ближайший родственник кабарги, это водяной олень, который живет в Китае и в Корее. Mm-hmm. А, и у нас кабарга у нас живет в Сибири и дальше на Дальний Восток. Соответственно, ее можно увидеть около Владивостока. И есть еще популяция на Сахалине. Вот, еще есть в Тибете, в Гималаях. Ну, то есть вид распространенный больше в сибирской части. Вот, и где-то она широко распространена. Например, наша сибирская кабарга. Кабарга в целом, хоть численности не очень высокая, но стабильная, а вот сахалинской кабарги, которая живет на острове Сахалин, собственно, и больше нигде, ее значительно меньше, и вот там охота на нее вообще полностью запрещена, хотя, конечно, кабарга – желанный объект охоты у многих народностей и разные виды кабарги, то есть всего есть еще разные другие, есть гималайская кабарга, черная кабарга, про них мы знаем сильно меньше, мы даже не знаем, сколько их, и есть ли они остались до сих пор еще, потому что они живут в высокогорьях, встречаются с людьми крайне редко, но везде это очень желанный объект охоты, и из-за того, что мясо считается деликатесом, и из-за того, что у этих животных есть особая мускусная железа, она расположена на брюхе у оленей, и нужна она для того, чтобы самцы метили территорию свою. У них есть несколько разных желез. Есть вот эта мускусная на брюхе, расположенная на животе, и есть еще железы, расположенные около анального отверстия. Они тоже имеют специфический запах. И все это помогает самцам говорить, что это территория моя, занята. Животные одиночные, редко живут там по 2-3 вместе. Вот. И, соответственно, вот мускусная железа именно для этого в природе им нужна. А люди используют ее для того, чтобы добывать вещество мускон. И это вещество, которое...
0: Зелье приворотное?
1: Нет,
2: используется, да, парфюмерия, в китайской медицине, там лечат от всего, вот, но в Европе действительно более популярно, как фиксатор запаха, используется в парфюмерии, да, потому что не растворяется в воде,

0: нету, но точно содержится в разных зоопарках. В России есть в Новосибирском зоопарке, и там небольшая группа живет с 22-го года этих животных. Есть в разных частных зоопарках, есть в Барнаульском зоопарке. То есть,
1: а в что
0: принципе,
1: она ест?
0: Конечно,
1: это кабарга?
0: Лишайники, мхи. Вот, конечно, это самая распространенная ее пища, поскольку живет она в тайге, и там особо растительности не так много, но, например, летом переходит на питание черникой, может есть листья черники плоды ее. Ну, то есть такое травоядное животное, но, конечно, не сеноядное, как мы привыкли думать там про оленей или про лошадей. Вот, поэтому, конечно, есть какие-то такие вот особенности ее содержания, но в целом в зоопарках живет, есть в приморских зоопарках, и за границей тоже в некоторых зоопарках содержится. То есть, в принципе, кабаргу можно увидеть, и, в принципе, ее можно, конечно, увидеть в дикой природе. Опять же, у нас в заповеднике Кедровая Падь.
1: Это где?
0: Это на Дальнем Востоке, это рядом с Владивостоком, как раз таежные места. Там можно повстречаться с этим животным, но это такой, скорее, наверное, элемент везения, потому что, опять же, в отличие от обычных оленей, от того же пятнистого оленя, который там распространен в массе, пятнистые олени живут большими группами, а кабарга – животные одиночные. Вот поэтому,
1: а как это одиночное? Конечно... То есть даже не вдвоем они не ходят, муж с женой кабарги эти?
0: Ну, они встречаются во время брачного периода, когда самцы активно вот дерутся, метят территорию свою, потом самец спаривается с самкой,
1: так.
0: И дальше самка остается одна, которая впоследствии...
1: Кабарга-одиночка такая.
0: Кабарга-одиночка, да, которая впоследствии вынашивает свое потомство, то есть они спариваются в декабре-январе, это зима, вот, и где-то через там 180 дней самки рождают одного или двух детенышей. Молодые кабаржата, они такие пятнистые, с полосками, с пятнами, это нужно в том числе и для маскировки, чтобы их было меньше заметно в тайге, вот, ну и дальше, соответственно, первое время какое-то детеныши живут вместе с матерью, безусловно, она их защищает, они питаются молоком. Вот. Ну и в целом у кабарги в природе достаточно врагов, поэтому, конечно, жизнь с матерью очень важна, потому что на кабаргу нападают и рыси, и лиса, и удивительная такая куница, кунья, это харза, это самая крупная куница, которая живет у нас, в том числе на Дальнем Востоке, и вот эти куницы могут нападать на кабаргу. Животное не очень, харза не такая уж и большая, кабарга, конечно, сильно больше, но харза это делает виртуозно, они нападают на спину кабарги и кусают ее в шею.
1: Ваймая, харза какая симпатичная, а? Лапки беленькие, желтые такие. Ой.
0: Харза, да, очень красивая, очень подвижная куница. Вот харзу как раз можно посмотреть в том числе и в московском зоопарке, они живут. Вот. Но надо сказать, что кабарга тоже очень подвижная. Это, кстати, вот один из немногих оленей, за счет того, что он небольшого размера, очень активно двигающийся и во время своего побега от хищника может менять направление на 90 градусов. То есть так же, как примерно делают зайцы, когда убегают от хищника.
2: А вообще, как кабарга, это краснокнижный олень такой живой? Или,
1: в Китае, наверное, да, раз у них китайская медицина. Они их перемололи уже, да, всех? Или нет?
0: У нас вид считается, вообще в международном статусе, это вид, который, в принципе, уязвимый, но численность сохраняет свою стабильную. То есть охраняется на нескольких регионах. Вот, включена в Красную книгу России не все, вот я говорил про Сахалинскую включена, а в принципе даже ограниченная охота разрешена на кабаргу. Вот, но, ну, да, это сейчас охота исключительно ради мускуса, или вот, ну, мясо, я так понимаю, что редко используется. Кабарги все-таки у нас есть другие...
1: Столько супермаркетов понастроили.
0: Различные ресурсы. Да, а вот вольные популяции в других местах создать как-то не удается, в отличие от того же водяного оленя, его еще называют болотной кабаргой, который, я говорил, живет в Китае и Корее, и с ним удивительная история произошла, потому что этот олень начал жить прекрасно и на территории Великобритании, куда его привезли в 19 веке в зоопарке, и дальше он сбежал и продолжил жить свою независимую жизнь. Какое-то время популяция жила во Франции, но тоже с 2000-х годов не отмечается, скорее всего, полностью исчезла. Вот, прекрасно себя чувствует на границе между Северной и Южной Кореей, потому что там нету людей, там туда запрещено переходить, это вот демилитаризованная зона. И получился такой естественный заповедник для этих оленей. И удивительно, что вот водяного оленя или вот эту болотную кабаргу обнаружили впервые в России в 2019 году.

0: году. То есть это новый вид для России. Mm-hmm. Его обнаружили тоже в Приморском крае, вот в национальном парке «Земля леопарда», в 4 километрах от Китая. И с 22 года уже насчитали около 170 особей. Mm-hmm. То есть мы можем считать, что у нас вот появился новый вид млекопитающих.
1: А как они поняли, что это что-то новое, что неизведанное? Просто для меня это удивление, что там в 2020 году можно что-то новое обнаружить на планете Земля.
0: Но это не новый вид. В принципе, однако, один олень от другого внешне визуально отличается хорошо. Соответственно, стали проводить исследования, устанавливать фотоловушки. Земля леопарда – нацпарк, который активно использует фотоловушки в своей деятельности, потому что и там живут и леопарды, и тигры. И, соответственно, для того, чтобы за ними наблюдать, пронаблюдать просто в дикой природе этих животных достаточно сложно. Ученые используют большую сеть фотоловушек. И вот на одну из фотоловушек попалась, собственно, попался этот олень, который выглядел чуть-чуть иначе, и ученые его определили как водяного оленя, который был известен с территории Китая. И, соответственно, просто эти олени постепенно зашли на территорию России и поняли, что, в общем, территория для них тоже подходящая, и образовали такую вот постоянную новую популяцию, которая сегодня растет. И это, в общем, приятно, потому что у нас, можно говорить, что у нас 327 видов млекопитающих, это достаточно много для северного региона.
2: Ты знаешь, наши эфиры очень полезны и расширяют и кругозоры, и особенно тем, кто любит разгадывать кроссворды. Два новых слова великолепных. Кабарга и харза. А скажи, вы зоологи, биологи, вы интересуетесь, откуда такие названия люди придумывают? Я уже лингвистов озадачила. Мы из Нижний Новгород напрягли, и Москву, и Санкт-Петербург. У нас будет специальный подкаст о животных и странных названиях. Потому что помнишь, мы птиц каких-то обсуждали? Там что не название, то просто...
1: Красная книга.
2: Все время сверяйся с этими...
1: С словарем.
2: Со словарем. Вот как это вообще бывает? Понятно, что из каких-то других языков, да, возможно, тюркских, может быть, монгольских. Но все-таки, это же уму непостижимо. От кабарга.
0: Вот кабарга говорят, что заимствовано действительно из тюркского языка, из татарских, может быть, и где-то оно обозначает какое-то тощее худое животное, либо ребро обозначает. И вот с татарского предполагают, что кабарга означает укусить, а кабарга – ребро. Так что, возможно, это связано как раз с тем, что это такой худой олень, да, небольшого размера. Возможно, связано с тем, что видели клыки и предполагали, что он действительно, это животное может нападать на человека, кусать человека. Хотя, конечно, это не абсолютно неправда, но нашим предкам, возможно, это казалось так, и вот это слово «кабарга» перекочевало в том числе и в наш повседневный с вами язык. Mm-hmm. Вот, а «харза» предполагает, что это заимствовано из дальневосточных слов, но точное значение не очень понятно. То есть, скорее всего, его просто так называли коренные народы. Mm-hmm. И, соответственно, поскольку местные ученые, ученые, когда обнаружили это животное, слышали эти фразы от местного населения, и это слово закрепилось и перекочевало в научный язык уже.
1: А к человеку они быстро привыкают, да, вот в неволе? Понятно, что в дикой природе, конечно, они соскакивают быстро, а вот в зоопарках как они? Они же достаточно пугливые и осторожные.
0: Да, в целом мы знаем, что олени в целом сохраняют свою вот эту вот осторожность, тревожность, они всегда на чеку, но в целом кабарги привыкают к человеку и приходят в том числе и на кормовые площадки, то есть ученые этим в том числе и пользуются, они привыкают к спокойному отношению там, где на них никто не охотится, и, соответственно, дальше человека уже не воспринимают как опасность, но для этого... Конечно, в зоопарках это происходит сильно быстрее, потому что животному деться некуда, и там закрытая территория, он, в общем, чувствует себя гораздо более безопасно. А в дикой природе часто для этого требуется несколько поколений, то есть когда несколько поколений никто не охотится на этих животных, у них со временем страх человека исчезает полностью, и они уже к нему относятся более терпимо, что ли. Но все равно, конечно, если они слышат шум, резкий запах, для такого небольшого животного проще убежать и только потом разбираться, было ли это опасно или нет, потому что ты так останешься живой.
1: Олень, короче.
2: Олень, вроде как и не олень. Потому что я...
0: Да, такой, ну, оленем, конечно, не очень, это такое обывательское название, да, оленем все-таки, конечно, называть неправильно.
2: Ну, вот, а, кстати, вот. Я тебя хотела еще спросить, есть такой мышиный олень? И вот он, кстати, есть в зоопарке у нас в московском, но его не видел никто, даже директор зоопарка.
1: Почему?
2: Ну, только его там надо отслеживать, он размером как, я не знаю, как кот. Правильно я говорю? Мышиные олени очень хорошие.
0: Есть оленьки, мышиные олени, они по-разному называются. Это тоже такие небольшие животные из отдельного семейства, тоже такие вот парнокопытные, и они размером иногда с кошку.
2: Они реально микроскопические.
0: Да, и ведут ночной образ в тропических лесах. И совершенно не ожидаешь увидеть такого маленького оленя, например, спрятавшегося среди листьев или спящего в кусте, а скорее напоминает действительно собаку, но в целом характерно, как выглядит точно так же, как олень, только с огромными глазами, опять же, связано с ночным образом жизни.
1: Одни глаза мы видим,
2: ну,
1: да, от ужаса. От оленя там ничего нет, да?
2: Ну, просто, такое, да. То есть нам, в принципе, надо еще разбираться, кто похож на оленя и кто как раз этот вид составляет, да? Оленеобразные или как они там?
0: Ну, они олени, оленьковые, да, и китопарнокопытные, то есть ближайшие родственники больших китов, которые когда-то, видимо, тоже произошли от этих, от парнокопытных животных, которые ушли жить в море, оставив сушу. А вот олени научились занимать разные места. Кто-то спрятаться под кустами небольшими, как оленьки, кабарга, ведущий одиночный образ жизни, а крупные олени, ведущие стад, ну, такой стадный, групповой образ жизни.
2: Слушай, а когда мужчину называешь оленем, это обидно или нет? Козел, понятно.
1: Или просто кабарга его называть даже.
2: Ну, женский род всегда.
1: Нет, тебя никто не поймет, а вроде обидно.
2: Нет, я знаю, в грузинском языке есть слово, которое просто замечательное. Нукри. Это олень, по-моему. То есть это очень похвальное, мне кажется. Ну, а зоолог что скажет?
0: Мне кажется, что любое животное, оно прекрасно, поэтому это скорее
2: король-олень.
0: Может обижать животное, но не человек точно.
2: Ну, хорошо, согласна. Илья Гамуранов, спасибо огромнейшее. Спасибо. Кстати, о козлах можно сделать передачу. В хорошем смысле. Меня, знаешь, звукорежиссер вздрогнула.

0: центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: Маяк.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные освободили еще 2 населенных пункта Донецкой Народной Республики, села Николайполе и Матяшево. Успех достигнут группировками «Южный» и «Центр». Минобороны заявили, что южная группировка за сутки нанесла удары по 5 бригадам, одному украинскому полку в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер», боевая машина, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе техники 2 механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад Нацгвардии в Днепропетровской области и в ДНР. Потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве. Во второй раз с начала суток свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Минувшую ночь тревога в украинской столице, объявлена еще до полуночи, продолжалась почти 9 часов. Российские военные сообщили, что нанесли ряд ударов по различным объектам, в том числе предприятиям, производящим беспилотные летательные аппараты. Помимо украинской столицы, сейчас сирены работают в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях Украины. Прибывший в Сербию водяной бомбардировщик Ил-76 МЧС России приступил к тушению природных пожаров на территории заповедника Делиблатские пески. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Российский самолет-танкер вечером в среду приземлился в аэропорту города Ниш, где и будет базироваться до окончания работ. Он оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. Экипаж уже выполнил первый рейс. В Сербии продолжается несколько пожаров на открытой местности. Крупнейшие Делиблатские пески – на северо-востоке страны, там охвачено огнем свыше 3500 гектаров. Тушение осложняется засухой и обмелением Дуная. В Нише базируется российско-сербский гуманитарный центр, который осуществляет чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и других стран Балканского региона. В Москве работники банка помогли пенсионерке уберечь свои средства от мошенников. 70-летняя москвичка пришла в отделение, чтобы получить 4 миллиона рублей, которые хранила на вкладе. При этом заметно нервничала. Это насторожило сотрудников, они вызвали полицию. И выяснилось, что деньги посетительница снимала по указанию телефонных аферистов. Об этом сообщил начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
2: 70-летней москвичке на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорилось о необходимости открыть файл и внести изменения по счетчикам электроэнергии. После чего ей поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и убедили женщину обналичить все имеющиеся сбережения для их сохранности.
0: Передать деньги пострадавшая должна была курьеру, другой пенсионерке. Она под подпиской о невыезде возбуждено уголовное дело. Мощный ливень ожидается в Москве. Дождь обрушится на столицу в ночь на пятницу. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, выпадет до 10 литров воды на квадратный метр. Далее о погоде.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дожди, температура днем до плюс 19 градусов. В Москве облачно, местами дождь, в ночь на пятницу сильный ливень, днем ожидается плюс 21-23 градуса.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионка Европы 2026 года на 200-метровке брасом Евгения Чекунова завоевала золото на аналогичной дистанции на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на спартакиаде. Почти секунду ей уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Российские велогонщики выиграли 2 золота на чемпионате мира среди юниоров на треке. Анастасия Першина, Вероника Солозобова, Мария Ермолова и Виктория Лучина победили в спринтерской гонке с юниорским мировым рекордом 48,579 тысячных секунды. Захар Макеев, Артем Зыбин, Никита Бутенко и Михаил Демиш одержали победу в аналогичной дисциплине у мужчин. На теннисном мастерсе в Цинциннате в основной сетке больше не осталось никого из россиян, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
4: Вслед за Мирой Андреевой, накануне вечером уступившей украинке Марте Костюк 6-4, 0-6, 2-6, свой матч 1-8 финала проиграла Диана Шнайдер. 14-й сейна уступила 2-й Эленира Бакиной, представляющей Казахстан 4-6, 4-6. В первой партии Шнайдер, подававшая первый до счета по 3, держалась на уровне и даже упустила 5 брейкпоинтов, но потом все же проиграла гейм на своей подаче и, как следствие, партию 4-6. А во втором сете отставать в счете Диана начала уже с самых первых геймов, вступив в свою подачу уже в 3. Здесь тоже 4-6, и Рыбакина, напомню, родившаяся в России, но играющая за Казахстан, выходит в четвертьфинал, где встретится с бывшей первой ракеткой мира полька Игорь Швенток. Учитывая поражение первой ракетки мира нынешней Арины Соболенко от 20-летней чешки Сары Белик 6-7, 4-6, Рыбакина в случае победы на турнире или хотя бы выхода в финал станет новым лидером мирового рейтинга.
3: Форвард Минского «Динамо» Алекс Лимош пропустит начало сезона континентальной хоккейной лиги из-за травмы паха. Ему потребовалась операция, 28-летний американец вернется в состав не раньше середины сентября. В прошлом году он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 73 очка за 68 матчей. Казанский «Рубин» почти оформил переход итальянского нападающего Франко Танджи, сообщает Спорт24. Центральный полузащитник, выступающий сейчас за турецкий Генчлер Берлиги, обойдется клубу в 2 миллиона евро. В прошлом сезоне турецкой суперлиги Танджи забил 5 мячей и сделал 5 передач за 28 матчей. А в этом сезоне итальянец успел сыграть в стартовом туре чемпионата и отметился голом в ворота Фенербахче. Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что игра Кубка России с крыльями Советов получилась вязкой. Сейчас самое главное побеждать в каждом матче, а почему так вышло, о причинах по горячим следам говорить сложно, но хорошо, что победили, отметил Караваев. Накануне «Зенит» обыграл крылья Советов в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 0-0, в серии пенальти, точнее, были игроки сине-бело-голубых 5-3. С вами был Юра Геворкян.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: работает Маргарита Михайловна сейчас?
1: А что это я-то? Я, кстати, ладно, хорошо, у меня диплом до сих пор стоит, юрист, да, широкого профиля. И сегодня у нас настоящий юрист, не игрушечный, как я, Мария Железнова, член Московской коллегии адвокатов, руководитель практики медиации. Мария, здравствуйте, тебе приветствую.
0: Здравствуйте.
1: Тут у нас...
2: Не бывает игрушечных юристов.
1: Ну да, если юриста прищучить игрушечного, он сразу взрослеет.
0: Настоящим становится, да?
1: А еще искусственный интеллект, если в помощь. Кстати, как сейчас юристам помогает искусственный интеллект или мешает в области защиты интеллектуальной собственности? Вот этот вопрос нас очень беспокоит.
2: Послушайте, этот вопрос уже долгое время многих беспокоит. На самом деле, когда искусственный интеллект только-только появлялся, знаю, что мои коллеги даже проводили такие некий эксперимент, да, то есть давали задание искусственному интеллекту, и параллельно это задание делал юрист, и независимые эксперты сравнивали, и тогда, ну, буквально на один балл победил юрист.
0: Это когда было?
2: Ну, это было, наверное, уже лет 5 назад, может, даже больше.
1: А какой области права, в какой соревновались?
0: Литература?
1: Уголовная, нет, гражданская, трудовая, потому что я, нет, ну, это часть это...
2: Гражданско-правовая,
0: да. То есть, если сейчас задать такую, ну, в смысле, сделать такую задачу, то есть шансов у человека победить практически нет?
2: Не могу сказать, потому что... Не знаю, в курсе вы нет, но буквально недавно есть свежая судебная практика, где юриста, использовавшего искусственный интеллект для написания жалобы, оштрафовали на 50 тысяч, потому что искусственный интеллект, он сам придумывает судебную практику, и за ним нужно все перепроверять. То есть он может дать базу, но он из головы придумывает какие-то судебные решения, и они были положены в основу этой жалобы, и за это юрист получил штраф.
1: А, говоря об интеллектуальной собственности, это авторское право и авторские права, так называемые, просто другое название, или что мы здесь подразумеваем?
2: Да, по сути дела, интеллектуальная собственность – это авторское право. Это какая-то авторская работа, да, бренд, изобретение, то есть все, что мы дело создаем головой.
0: То есть это промышленная собственность туда тоже, да, входит? Какой-то товарный знак, может быть, патенты на изобретение, это все-все...
2: Ну, давайте разберемся. Товарный знак, да, это вот как раз-таки результат интеллектуальной деятельности. То есть его придумали, его нарисовали, и для того, чтобы его сохранить за конкретной организацией, да, его нужно зарегистрировать.
1: Ох, подождите, ну, чтобы не сбиваться, можно систематизировать. Я нашла заметку. Интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности, да, конкретного человека или группы лиц, произведения науки, литературы, искусства – это, да, сценарии, фильмы, ну, там «Седьмая вода на киселе». Технические решения – это результаты инженерной и конструкторской мысли, правильно? Сходство, средства индивидуализации – это мы можем объяснить? Инструменты для ведения бизнеса.
2: Инструменты для ведения бизнеса – это как раз,
1: как раз товарные знаки.
2: Это бренд, логотип. Это то, что вас индивидуализирует, да, то, что вас отличает от таких же, как производят там автомобили, да, вот Mercedes, Volvo, то есть это
1: Лада.
2: Все автомобили, Лада, да. Но это все автомобили, но логотип, да, производители разные.
0: То есть авторское право, если мы правильно понимаем, оно возникает с момента создания объекта, да, или с момента регистрации вот этого авторского права на этот объект?
2: Авторское право возникает в момент, когда вы создали.
0: А в суде...
2: То есть вы написали стихотворение, все, вот оно, авторское право в действии.
0: А в суде-то как доказать, что это именно я сделал? Текст,
1: ну,
0: музыку, дизайн, как это доказывается?
2: Вот. Для этого есть такие, ну, если мы сейчас, да, про современные, вот,
0: ну, конечно,
2: да,
0: конечно.
2: Есть такое понятие, как депонирование. Да, вы передаете свое произведение в специальное российское авторское сообщество, они фиксируют у себя и выдают вам специальный документ, который подтверждает, что вот вы задепонировали право на вот, например, песню, сценарий, на какой-то там литературный, да, вот у меня была доверительница, она создает свои, ну, свою программу для младших классов, да, она там рисует, у нее там таксы, и вот она задепонировала вот своих такс, что они только ее, да, и у нас был процесс в суде, где какая-то полиграфическая компания, они, ну, делали вот эти штампики «молодец», «все хорошо», для, ну, тоже так же для, для школьников, mm-hmm. для младших школьников. И к ним поступил заказ о том, что хочу штампик с собакой. Они, недолго думая, взяли...
0: Запилили его, да?
2: Интернета, и взяли вот как раз наших такс и сделали... И это пользовалось популярностью, пока об этом не узнал автор.
1: А, смотрите...
2: Вот, благодаря депонированию мы доказали, что они наши.
1: Депонирование. А еще раз, что это?
2: Это передача произведения в российское авторское сообщество на хранение. То есть это специальная организация.
1: Ну, а смотрите, вот. А сейчас люди как-то, вот вы говорите, стих написал и закрепить нужно, да, за собой.
0: Ну, вот отдать
1: тогда,
0: в авторское сообщество.
1: То есть
0: да.
1: Не возникают отношения, и право авторское, и интеллектуальная собственность не фиксируется, если ты просто это выпустил куда-то в интернеты и не подписался, и это не точно твое, да?
0: Не вот. Задепонировал, то тогда извини, да?
1: Вот мемы, шутки. Как их каждый раз, что ли, фиксировать?
2: Если ты подписался, поставил свое имя, фамилию и дату, то это уже твое. Есть даже, знаете, такой, говорят, дедовский способ. Раньше авторы отправляли вот копию произведения себе по почте России, и вот дата отправки как раз фиксировала о том, что это мое. Потому что если в сети позже появляется что-то похожее, да, и есть же схожие до степени смешения, но я сейчас чуть позже расскажу, если мы вернемся к этому. То есть, если кто-то точно использовал ваш стих, он говорит, нет, это мое, это я придумал. Вы говорите, нет, смотрите, я там 15 декабря 2002 года сам себе это письмо отправил с этим стихом, а ваш появился уже в 2012 году, это мое. И так мы доказали о том, что было использование, ну, как бы нарушение авторского права.
0: А какие вообще штрафы, да, я так понимаю, полагаются, да, за это, если ты нарушил что-то авторское право? Что...
1: Ну, а пример вот нарушения авторского права, это как раз то, ну, что я... То, что...
2: Знаете, там от 10 тысяч до 5 миллионов, я больше скажу, я видела, ко мне обращался клиент, который делал рефераты, и они через свой сайт продавали, ну, научные работы, рефераты, и видно, кто... Ну, там работала целая команда, кто-то из работников взял, ну, чужую работу, ее использовали у себя на сайте, и автор увидел, зафиксировал, подал в суд, и там был штраф 20 миллионов.
1: Это в каком?
0: А как,
1: это что же они там придумывали?
0: А как они высчитывают штраф? Да, есть какая-то сетка, градация какая-то. Как это высчитывается?
1: Да как судья это, посчитает, ну, так его посчитает, так?
2: Ну, по-хорошему, да. Как
1: конечно.
2: Судья посчитает, на кого попасть.
1: Я тебе говорю, это как моральный ущерб, так они считают. Вы меня спросите, я же игрушечный юрист.
2: Смотрите, когда, если ваше право нарушено, тут, конечно, многое зависит от судьи, какой будет штраф, насколько сильно конечно. Было нарушено. Но вот если вы докажете, что, вот, допустим, да, как у нас было на создание вот этих вот такс, не автор, да, а человек, который нанял художника для того, чтобы их нарисовать для него, для его проекта. Он затратил вот столько-то денег, да, плюс можно получить упущенную выгоду, да, потому что они же использовались в коммерческих целях. Не просто так мама своему ребенку увидела таксу в интернете и нарисовала.
1: Ага.
2: Нет, это использовалось коммерческим. То есть они получили прибыль. То есть все это...
1: Не, многоточие нет. Ставим. Прямо на одну секунду образно мы уйдем и вернемся
0: в эфир.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Евразийский кубок чистоты пройдет в Вологде. Об открытии регистрации сообщил глава города Сергей Жестянников. Мероприятие пройдет 12 сентября в формате чистых игр. Субботник в соревновательном формате организуют на 6 площадках. Начало игры в 10 утра. Подробности о регистрации команд и локациях можно узнать на сайте городской администрации. 3 человека пострадали в ДТП в Вологде. Авария произошла накануне вечером на улице Щетинина. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai во время поворота на улицу Гагарина столкнулся с машиной Deo. В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка Hyundai. Всех троих бригада скорой помощи доставила в больницу. Вологодские дизайнеры создают одежду с региональным дизайн-кодом. В коллекции будут платья, свитшоты, жакеты и другие вещи с элементами, отражающими культурные особенности региона. До 1 сентября дизайнеры подготовят лекала и конструкторскую документацию. Изготовленные образцы можно будет адаптировать для серийного производства. Премьера состоится 14 сентября на открытии программы «Мама-предприниматель». Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. В перечне товаров – рюкзаки, пеналы с наполнением, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А. Более 2000 абитуриентов уже зачислены в вузы Вологодской области. В этом году университеты получили 30 тысяч заявлений. Всего для абитуриентов выделили около 3000 бюджетных мест, из которых 600 предназначены для магистратуры, сообщает Министерство образования области. Приемная кампания на программы магистратуры и аспирантуры, а также дополнительные бюджетные места продолжается. Подать заявление можно через портал госуслуг или лично в приемной комиссии вуза. Медики назвали лучшие виды тренировок для безопасной прокачки сердца. Рекомендации приводят РИА Новости. Рейтинг возглавили плавание, скандинавская ходьба, велосипед и йога. Аэробная активность умеренной интенсивности мягко тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшает эластичность сосудов и помогает контролировать вес и давление. Силовые тренировки с большими весами требуют осторожности, так как могут привести к гипертрофии, а высокоинтенсивные интервальные тренировки подходят только подготовленным людям и желательно под наблюдением специалиста.
3: Спорта.
4: Марафон «Северный край» пройдет в Череповце 23 августа. Маршрут проложен через Индустриальный, Зашекснинский районы Заречья. Спортсмены выйдут на 5 дистанций от 1 до 42 километров. Старт от стадиона ЧГУ. В рамках марафона пройдет чемпионат области по бегу на дистанциях в 42, 21 и 10 километров. Также, по словам организаторов, запланирован инклюзивный забег для людей с нарушениями здоровья. В день марафона с 6 до 15.00 будет ограничено движение на нескольких улицах города. Марафон «Северный край» пройдет в 35-й раз.
3: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Выборы 2026.
8: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Кремля, где ранее обрели мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Президент принимает участие в молебне, передает ТАСС. Ранее там были обретены мощи святого. В Русской Православной Церкви сообщили, что мощи Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью. Патриарх Московский и всей Руси Кирилл возглавил молебен у саркофага. Частицы мощи великого князя по благословению предстоятеля будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Напомню, в июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли 3 саркофага, включая князя Дмитрия Донского. Антропологическое исследование подтвердило подлинность этих мощей. Визит Уиткофа и Кушнера в Россию пока не согласован, но Москва готова организовать такую поездку, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
3: Нет, точной информации нет. Пока никаких конкретных дней не зарезервированы для такого визита. Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина.
1: Песков также сказал, что сейчас предпосылок к мирному урегулированию ситуации на Украине нет в связи с позицией киевского режима. Динамика на фронтах хорошо известна, подчеркнул Дмитрий Песков, и о ней неоднократно говорил глава государства. Верховный главнокомандующий. Специальная военная операция продолжается, сказал Песков журналистам. Российские войска освободили населенные пункты Матяшево и Николаеполе в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны. По данным ведомства, взятие Матяшево позволило перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения на Доброполе. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, а также складам с беспилотниками и комплектующими, сообщает Минобороны. Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерии. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Также российские войска с помощью БПЛА «Геран-4» «Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Киевской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и 1504 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Прошлой ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Потери армии Украины в результате действий российских группировок войск составили порядка 1390 военных за сутки. Задержанный в ЛНР агент СБУ следил за главой МВД по республике Алексеем Камфом в спортзале. На генерал-лейтенанта готовилось покушение. Это следует из видеодопроса задержанного, опубликованного МВД. Сегодня управление ФСБ по Луганской Народной Республике заявило о задержании 2 мужчин, помогавшим СБУ планировать теракт против министра. Одного из них завербовали во время поездки в Харьков. Куратор прислал ему фотографию Камфа и дал задачу вести за ним наблюдение. Задержанные продолжают давать показания. Генерал-лейтенант Алексей Камп возглавлял МВД ЛНР с 2023 года. 11 августа президент Владимир Путин назначил Камфа главой МВД по республике Адыгея. Израиль не одобрял введение международных сил в сектор Газа. Информацию опровергла канцелярия премьер-министра Бенемина Нетаньяху. Кроме того, еврейское государство дало понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения Хамас, добавили в канцелярии. Ранее премьер-министр Бенемин Нетаньяху отверг предложенный Советом мира, учрежденного Дональдом Трампом, план урегулирования конфликта. Сельхозпроизводители Чехии недополучат в этом году почти миллиард долларов вследствие засухи. Об этом сообщила Аграрная палата страны. Там констатировали, что урожай этого года будет наихудшим за последние 15 лет. Также подчеркивается, что себестоимость сельскохозяйственной продукции повышают выросшие в последние месяцы цены на автомобильное топливо и удобрения. Чешские СМИ прогнозируют возможное значительное увеличение в республике стоимости продуктов питания, главным образом на мясо-молочную продукцию. Власти обещают предоставить фермерам поддержку на сумму около 170 миллионов долларов. Засуха в этом году охватила 88% территории Чехии. Аграрии столкнулись с дефицитом кормов для скота и потерями урожая. МЧС предупредила о сильной засухе, о сильной жаре в Воронежской области. Столбик термометра в пятницу местами поднимется до 37 градусов. Такая погода продержится в регионе до воскресенья. Спасатели рекомендуют при высоких температурах реже бывать под солнцем, избегать серьезных физических нагрузок, пить больше воды, носить легкую сапотную одежду и принимать прохладный душ. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, кратковременные дожди, днем ожидается плюс 19. В Москве завтра до плюс 23, также с утра возможен небольшой дождь.

0: минуту о дневниках и письмах писателей. Сегодня такая тема, и на этой неделе такая тема. Ну и подошли мы, наверное, к главному, к Чехову, Антон Павловичу. О чем писал Чехов в своих письмах, и помогать нам в этом разбираться сегодня будет Эрнест Орлов, заведующий отделом ГМИРЛИ имени Дали, Дом музея Чехова. Эрнест, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: С чего начинать? Потому что все Чехова, ну, представляют, да, три сестры, да, там, Чайка и так далее, и тому подобное. И вдруг разговор о письмах.
1: Как, ну, письма, они не менее интересны, чем художественные его произведения, во-первых. Во-вторых, поскольку мы вот в самом начале об этом сказали, да, дневники, он принципиально антидневниковый писатель. И это человек, который, как вспоминают современники, прекрасно знал человеческую душу, но свою-то не открывал никому. И поэтому письма для нас, исследователей, это единственная вообще возможность постичь и законы тайны творчества, потому что он крайне редко признается вообще в том, как он работает. И это возможность биографические какие-то вещи прояснить. И, конечно, понаблюдать за изменением его языка, потому что действительно очень многое, оно так или иначе, вот понравившаяся какая-то фитюлечка, она может потом и в произведение куда-нибудь попасть. Да, и ты понимаешь момент ее рождения.
0: То есть, а вы часто, да, замечали такое, да, что...
1: Ну, есть, есть. Не...
2: Слушай, Антон Павлович придумал краткость. Сестра нашего брата.
1: Таланта. И причем он
2: напишет... А, ты переделал Кнышев, извини.
1: И причем он напишет это в нашем доме. Это письмо старшему брату Александру 11 апреля 89 года. Он будет давать ему, хотя старший Александр начал в литературе работать раньше, но он дает ему советы, как вот молодому начинающему.
2: То есть дедовщинка была у них в семье?
1: А ну, а как в большой семье-то клювом не щелкают.
2: Я согласна. Притом это была провинциальная семья. Это было не купечество, а такие, как он сам себя...
0: Зажиточные.
1: Они купцы. Они купцы, но вот благодаря папеньке. А так-то, конечно, они из крепостных. Но вот эту провинциальность выкорчевать из себя, и это по письмам видно, получилось только у Антона. И он младшему Мишке пишет об этом. Он Николаю пишет об этом, старшему брату, который благодаря
2: так,
1: таланту...
2: Мишка в Америке, если
1: не, это
2: вы...
1: племянник, а это брат Михаил Павлович. Да. И вот как раз-таки Николаю, старшему брату, он пишет, поскольку тот вошел в круг интеллигентных вроде бы художников и, ну, вообще интеллигенции такой московской, что, в общем, над свиным рылом надо работать своим. И вот это знаменитое его письмо марта 86 года.
2: А процитируй, пожалуйста. Примерно.
0: Она
1: здоровенная.
2: Наверное, притащил он, смотри.
0: Пачку. Диссертацию.
1: Нет, диссертация у меня про другое была. Диссертация про другое была. Ну вот, значит, воспитанные люди, да, они уважают человеческую личность, поэтому всегда снисходительно, мягкие, вежливо, уступчивы. Они сострадательны ни к одним, только нищим и кошкам. Они уважают чужую собственность, это к вопросу о предыдущей гости. А потом платят долги, да? Они чистосердечные, боятся лжи, как огня. Ну, вроде простые вещи. Они лгут, не лгут, они даже в пустяках, ложь оскорбительна. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят, меня не понимают, или я разменялся на мелкую монету, или там непечатное еще есть. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство с знаменитостями, рукопожатие пьяного плевака, опять юридический вопрос.
2: Да.
1: Восторг встреченного в салоне, известность там по портерам и так далее.
2: Гад. Вот. Антон Павлович, а? Все-таки подметил, тот выпивал.
1: Ну, что в жизни и было.
2: Конечно.
1: Если они имеют в себе талант, то уважают его, вот это, да, важно. Они воспитывают в себе эстетику, они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки и так далее. Таковы воспитанные, чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть там одного Пиквика, вызубрить монолог из Фауста, недостаточно сесть на извозчика и поехать на якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда. Там нужны беспрерывный дневной и ночной труд. Это в 26 лет он пишет.
2: Молодец какой.
1: Да, вечное чтение, штудировка воли. Тут дорог каждый час. И он сам действительно эту работу внутреннюю проделывает. Это не пустые слова.
2: 26 лет. А скажи еще раз, уточни для нас и наших слушателей, что это за письмо, откуда это вот именно?
1: Это март 86 года, нет точной даты.
2: Март
1: 86 года. 1886.
2: 1800,
1: да. Старшему брату Николаю Павловичу, да, это письмо, большое письмо такое.
2: Старшему брату Николаю Павловичу. И это в интернетах можно
1: оно
2: раздобыть.
1: Знаменитое, оно очень, сочинений? Оно есть, конечно, и в собрании сочинений, оно есть, разумеется, в интернетах.
2: Просто, знаешь, почему я особенно так внимательна? Сейчас в интернете гуляет и очень популярно, и набирает обороты речь Бродского, Иосифа нашего с вами, перед студентами университета одного. Забыла очень. Какую-то
0: Ан... Ну, не важно, а тема какая? Ангарба. Беседа.
2: Напутствие студентам, а вот это... Это же
1: конечно,
2: как раз оно.
1: И вот в письмах как раз очень много, об этом были статьи, были исследования, очень много вот этой педагогики, направленной на старших братьев. Понятно, там к младшим, но на старших. И Александра, и Николая, разумеется, вот он, исходя из собственной наблюдательности, собственного опыта, очень часто

0: тихого классика, да?
1: Но он разный, он очень разный в этих, да, письмах, mm-hmm, потому что, ну, лет до 30 он, в общем...
2: А прожил он всего-то?
1: 44, да. Но вот лет до 30... А письма начал писать в 16, то есть 29 лет переписки, 29 лет писем. А лет до 30 он не особо смотрит на то, как, в каких выражениях он... Правда, общается.
2: Там тоже и была обсценная лексика.
1: А как же?
2: Ух ты! А Пакеш, а в какой письме?
1: Ну вот даже.
0: А какой том?
2: Директор музея Чехова.
1: Ну вот он цитирует, он даже процитирован отчасти мною письме Николаю. Там есть, но это он цитирует Николая, собственно. Есть, есть. Но это на самом деле не так.
2: Не особо, да.
1: Не так много. И вот вечно этот спор тоже в нашей среде, в том числе исследовательской, беспокойных литературоведов.
2: Естественно.
1: Что надо, не надо эти купюры восстанавливать. Ну, я как-то предложил, говорю, давайте отдельным списком просто дадим, потому что действительно это где-то вот лет до 30, дальше он уже отслеживает, что он пишет. Ну, и будет там Ж, жид в том числе, он тоже купирован. Б, ну, и там какой-нибудь, по-научному скажем, пенис эректис там возникает где-то, да, ну и что, он врач. Все нормально. И это не от бескультурья какого-то, это для точности выражения мысли. Ну,
0: да. Просто язык такой,
1: и
0: да?
1: По приятельству. Но он же не планирует, что это будет публиковаться.
2: Ну, он на нем не разговаривал, что
1: да
2: приятно.
1: Нет.
2: Хотя в наше время, конечно, очень удобно. Ну, и ты знаешь, еще такой вопрос о том, что он был разный. Мы тоже на других, да, примерах, да, и писателях отсмотрели, как они менялись. И как речь, стиль, и вот тут...
0: Мысли менялись, да, на протяжении жизни.
2: Или отношение к чему-либо. Да?
0: Когда,
2: Пушкин до 37 дотянул, и поэтому ему тоже не хватило времени.
0: А у Чехова когда перелом произошел такой?
1: У него интересный перелом внутренний, именно который по письмам отслеживается хорошо, и это как раз накануне Сахалина, то есть накануне 30-летия, современные возрастные психологи это совершенно... четко определяют как очередной возрастной кризис именно для молодого человека. И у Чехова вот
0: того времени все-таки.
1: Да, и этого тоже. И этого
2: просто
1: тоже.
2: 33, потом 46.
1: Хороший вопрос, но просто психологической науки как таковой тогда, ну, психиатрия была, да. Вот, психологическая наука про возраст, в общем, не особо писала тогда. А, несмотря на то, что исследования современные, они очень хорошо описывают модели поведенческие того, что было и с человеком 19 века. Вот как это ни странно, при том, что да, психологически он отличается вроде бы. Но вот подходит он к 30-летию своему, нужно подсыпать под себя пороху, не жениться ли мне, не отправиться ли врачом на корабле добровольного флота. Это существенные знаки такого желания существенно изменить свое положение, не жениться ли мне. Почему врачом на корабле добровольного флота? На этих кораблях Министерство внутренних дел перевозило каторжных из Одессы на Сахалин военные грузы, и в итоге он на этом корабле будет возвращаться с Сахалина в Одессу. Нужно подсыпать пороху, да, и потом, даже вернувшись уже с Сахалина, уже году в 32, он все равно испытывает нечто похожее на душевный кризис, об этом он своему издателю Суворину пишет. Самые серьезные письма Чехова, это письма к издателю Суворину. К сожалению, у нас нет обратных писем. Суворин затребовал их у сестры Чехова, и, к сожалению, местонахождение их до сих пор неизвестно. Если бы мы их обнаружили, есть шанс такой, конечно, но понятно, что они не в России, то, может быть, что-то бы коренным образом наше знание поменяло.
0: А почему так произошло? Почему он затребовал эти письма? Он не хотел, это ли слишком
1: личные? Ну, не хотел, они для него личные были. Но так произошло, что мы с вами знаем сейчас почти 4500 писем Чехова. Есть, кстати говоря, иногда выплывают письма, если не о фальшака, конечно, говорить, письма, которые мы знаем, что были, но содержание их не знали. Вот буквально мне коллега там показал не так давно, и кое-что...
0: Откуда они берутся, где вы их
1: находите? Это в основном за рубежом. Ну, это судьба чеховских писем, к сожалению, такова, что они раскиданы по миру оказались, как раскиданы были наши соотечественники.
2: А почему, буквально в трех словах, Эрнест, как это произошло? То есть,
1: люди перемещаются, люди уезжают в эмиграцию.
2: Да, это мы помним. Да. Пара волн была, притом лютых.
1: Войны были, да, что-то утрачено безвозвратно. По счастью, старший брат Александр, например, раздавал эти письма, и у Михаила Александровича, которого

0: упоминали, у сына Александра, гениального актера и режиссера Михаила Александровича Чехова, просто там одно из писем Чехова висело, вот так выгорало где-то в рамке на стене, да, и он мог его там Вахтангову подарить, предположим. А, ну, хорошо, если вот там, как сын Вахтангова, архитектор Сергей, он мог потом принести в музей это обратно, да, но не все же так делали. А, здесь большую роль сыграла сестра Мария Павловна, которая вот почувствовала необходимость собрать письма брата. Может быть, при жизни она не сразу поняла, кто рядом с нею, а вот в последние годы и после его смерти точно поняла. И разные отношения были, там все-все тоже сложно складывалось, но она собрала 2000 писем брата. Она написала каждому адресату с тем, чтобы они вернули, прислали хотя бы для копирования эти письма. Вот, кому-то вернула, кому-то не вернула, где-то там ножничками порезала к неудовольствию адресата. Ну, неважно. Во всяком случае, вот половину из знаемых нами сейчас писем собрала сестра и издала в 11-16 годах шеститомник знаменитый первый чеховских писем, да, появился в книгоиздательстве «Писатели в Москве».
1: И он сохранен, он есть.
0: Да, конечно.
1: Да. Вопрос, когда тогда, где он настоящий, в письмах или в героях, которых он описывает? Это были сравнения у литературоведов? Потому что с Толстым мы стали разбираться, чуть с ума не сошли.
0: Нет, но подлинное литературное творчество таково все-таки, что чем больше дистанция, если это не автобиографическая повесть, да, чем больше дистанции между изображаемым и автором, тем лучше, тем качественнее. Произведения нас так учили.
1: Да.
0: Но
1: в литературном институте?
0: На филфаке МГУ.
1: А, тоже вариант.
0: Тоже вариант, да. И,
1: ну, на каком? На шестом этаже?
0: На девятом.
1: На девятом все-таки, ага.
0: И так получилось, что действительно в письмах его больше, как и в наших, не знаю, каких-то письмах, но всегда надо понимать, кому он пишет, в каком настроении, в каких обстоятельствах. Одно дело, ты с другом, вроде Франца Осиповича Шехтеля, переписываешься, где как раз возможны всякие словечки.
1: Ой, Шехтель хорош.
0: А обратные какие письма у него там, то сценки в кустах, нарисованы, то еще
1: что-нибудь. А обсуждали так вот, как, ну, с негативной? Вот как...
0: Ну, конечно. Конечно,
2: как надо, сплетничали. Ну, давайте
0: конечно,
2: по-русски скажем.
0: Ну, конечно.
1: Ну, видимо, женщин общих все-таки знакомых. Они чуть-чуть щадили.
0: Ну, есть представление о порядочности, но, опять же, женщине про другую женщину, ну, из числа знакомых.
1: Ну, как Раневская, она такое могла себе позволить?
0: Чехов может написать той же Лидии Стахиевне Мизиновой про невесту, несостоявшуюся, кстати говоря, хотя она и графиня. Ну, так иронически шпилечку подпустить может, конечно.
1: Ну, так а было что-то такое, что, знаешь, ну, это не то, что я какой-то прямо, как газета, сколько, 7 дней, 9 дней, что там было,
0: метро.
1: Журнал. Да, вот когда ты за чем-то пикантным, да, скорее это, когда ты следишь, но все-таки интересно, вот что... Кто-то он себе позволял, я все время пример ставлю в Бунин наш с тобой любимый.
2: Или все-таки уже после вот 30, когда он дошел, ему это уже неинтересно было, там уже другие мысли.
1: Ну, Пушкин ругал, ну, там, потому что его читали письма, он там министры какого-то тоже все,
0: ну,
1: время...
0: Ну, по поводу Горького, например, у Ольги Леонардовны Книппер он может написать, при том, что вот совсем недавно Горькому писал, как он восхищается им и его творчеством, что действительно так.
1: Ну да, да.
0: Но
1: есть.
0: Вот единственное, что не могу простить в нем, это вот эту его показушную, да, русскую рубаху. Вот это вот, ну, вот
1: не может,
0: да, в косоворотке, да, и завел эту моду. Но это же политический жест,
1: ну,
0: был,
1: да,
0: со стороны.
1: И
0: Чехов, естественно, это считывал, как считывали все. Это его раздражало. Но это он только Книппер, только вот мог бы жене, да, близкому человеку написать. А впрямую, ой, сколько угодно, это же игра. Очень часто. И вот Лидия той же Стахиевне Мизиновой, когда он зазывает ее в Мелехово, да, приезжайте, меня будете бить, меня вместе с мужиками, например. Или там, приезжайте, поговорим, поссоримся, помиримся. Без вас мне скучно, я дал бы 5 рублей за возможность поговорить с вами. Или вот что надо сделать, какие муки мы должны придумать для того, чтобы, если вы не приедете. Я оболью вас кипятком и раскаленными щипцами, вырву из вашей спины кусок говядины.
1: Но все-таки, если вот сейчас 2026 год, и мы в советской школе проходили, я еще в Таганроге была, вот это, я хожу периодически на связь, чувствуя, с Антоном Павловичем Новодевичей, но вот деткам, молодежи как-то понять этого человека из писем лучше или из его произведений? Вот так, как, вот можно ли прочувствовать, какой он
2: из
1: был?
2: Из возраста, да? Мне кажется, только они могут понять.
1: Вот какой он был? Все-таки он был язвой или был...
0: Не, он язвой не был, он мог, он ироничный человек был очень. Да. А как без иронии в России жить, да? Ну, вот.
2: Без самой иронии.
0: И самой иронии тоже, кстати, у него много.
1: Как по-настоящему понять в современном мире его? Или это просто, если ты его любишь, ты для себя его понимаешь?
2: Этому учат или это все-таки...
0: Нет, это чувство, конечно, чувство, как ты чувствуешь другого человека. И, естественно, здесь вкупе надо и письма, и произведения брать. Mm-hmm. Но дети, конечно, начинают знакомиться с произведением. Кстати, вот у нас 1 октября откроется большая, ну, небольшая, mm-hmm. но большая для нас выставка. Домик-то маленький. Детвора Антона Павловича Чехова. Имеется в виду не только сборник детвора, но еще и вообще детская тема. Потому что он писатель, который считал, что для детей он никогда ничего не писал. Mm-hmm. При том, что и «Каштанка», и «Белолобый», и, собственно, детвора, и «Кухарка» женится и спать хочется и так далее. Это все страшно, да, но
1: а
0: про детей.
1: А я знаю, почему я спросила, почему он про других писателей что-то писал и не писал. Потому что мы тоже за всю эту неделю проследили, что и Достоевский, и Толстой Тургенева не любили.
0: Ну, знаешь, Иван Сергеевич тоже высказывался по поводу Салтыкова-Щедрина.
2: Они все друг друга...
1: В общем, не святоши.
2: Творческие люди, они люди. Классика жанра.
1: Горького он вот за это, а вот из своих пристрастий. Он там мог про какого-нибудь Вальтера Скотта или Шекспира. Кем он восхищался в письмах, действительно? Вот это Айда...
2: Толстого, про Толстого еще
1: правильно. Айда Сукин сын,
0: правильно, Толстой, конечно, для него писатель номер один mm-hmm. всегда. И да, в 27 лет...
2: Он как-то объяснял, да, это? Почему он писатель номер один?
0: Ну, это касается и творчества, это касается и языка толстовского. Но единственное, что вот там медицинские какие-то подробности, которых Толстой не знал. Вот Чехов его тут жалит, да, что как-то не точно. Это мог бы и справиться в паре книжек каких-то. Вот. Но это все равно, и когда и до личного знакомства, и после, особенно после личного знакомства, это безусловное обожание. А вот с Достоевским так не произошло. Ну, во-первых, Достоевский уже умер к тому времени.
1: Да,
0: а во-вторых, он пишет, прочитав в нашем доме впервые Достоевского, хорошо, но слишком много претензий. Не пошло.
2: Претензии какие?
1: К Достоевскому.
0: Вообще. Нет, у Достоевского много претензий.
2: У Достоевского нет. Я думал...
1: то есть хорошо, но слишком много претензий. Вот так лучше, да.
0: Ну, претенциозно очень.
1: Да.
2: Давайте,
1: ну что ж, подумаем, есть над чем
2: паузу
1: подумать.
2: Паузу поставим и скоро вернемся.
1: Да, абсолютно. У нас в гостях Эрнест Орлов, заведующий отделом музея, дом музея Чехова.
0: Заведующий дом музеем Чехова, да, отделом Государственного музея истории России.
3: Суть памяти не в том, чтобы ее ловить, не в том, чтобы ее при себе удерживать, а в том, чтобы ты имел возможность к ней вернуться. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: В Москве 13:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля. Президенту показали раку с мощами князя Дмитрия Донского. Заместитель генерального директора музеев Московского Кремля Андрей Баталов подробно рассказал главе государства, как именно был получен доступ к саркофагу с мощами. В свою очередь, вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров, объяснил президенту, какие исследования были проведены после нахождения останков и как устанавливалась их принадлежность. Он также отметил в беседе с Путиным удивительную сохранность мощей святого князя-воина. Ранее в Русской Православной Церкви сообщили, что в июле этого года при реставрационных работах в соборе над захоронениями великих князей были обнаружены 3 саркофага, в том числе тот, где покоились мощи Дмитрия Донского. В 1988 году Русская Православная Церковь канонизировала его как святого благоверного князя. Частицу мощей нужно как можно скорее направить для поклонения воинам в зону СВО, заявил зампредседателя синодального дела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, сейчас этот вопрос решается. Представитель РПЦ отметил, что соотечественники, которые несут свой подвиг, имеют потребность и желание поклониться мощам князя Дмитрия Донского, потому что этот святой, в том числе отстаивая суверенитет государства, формировал единое пространство, которым сейчас стала Россия. В Борисполе Киевской области в результате повреждения после взрыва загорелся склад в крупной промышленной зоне. Местные СМИ публикуют кадры масштабного пожара, виден огромный столб дыма. Ранее Минобороны России заявили об ударе ночью по логистическому центру «Замлер Групп» в Киевской области, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭП. По данным оборонного ведомства, наши войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, который передавал украинским спецслужбам данные об омском нефтеперерабатывающем заводе для организации беспилотных атак. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
1: Являясь сторонником Украины, подписчиком украинских националистических и экстремистских пабликов, в 15 числах сентября 2024 года со мной на связь вышел некто Дмитро Патронов, запросил содействие в разведке в отношении объектов критической инфраструктуры топлива и энергетики Российской Федерации на территории города Омска. Вот я предложил со своей стороны произвести фотосъемку объектов Омского НПЗ и лесопосадок вокруг него. На что он согласился, я выехал, провел съемку, передал вышеозначенному Дмитро Патронову фотографии с мест с привязкой к карте и координатам Яндекса. Также проехался по округе по лесопосадке в поисках площадок, откуда теоретически может взлетать дрон. На что Дмитро попросил рассказать о том, какое количество людей там обычно бывает и вообще ситуацию.
0: При службе ФСБ уточнили, что в сентябре прошлого года в отношении фигуранта уже было возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности на объектах критически важной инфраструктуры Омска. Полиция и гражданская гвардия Испании сегодня утром начали операцию по выселению около 4000 нелегальных мигрантов с пляжа Эль-Трамбалин в автономном городе Сеута. Как сообщает газета «Эль-Мунда», около 30 полицейских автомобилей оцепили периметр протяженностью полкилометра, окружив стихийный палаточный лагерь, который нелегалы соорудили после массового прорыва границы со стороны Марокко в конце июля. МВД Испании намерены перевести нелегалов во временные центры размещения для рассмотрения их заявления о предоставлении убежища и в большинстве случаев для начала процесса их возвращения в Марокко. Напомню, в конце июля в Сеуту вплавь, а также пешком смогли попасть десятки тысяч нелегалов. Большинство из них уже вернулись домой, но в городе все еще могут оставаться около 5000 нелегальных мигрантов.
2: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионка Европы 2026 года по плаванию на дистанции 200 метров брасом Евгения Чекунова завоевала золото в этой дисциплине на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова на спартакиаде завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Почти секунду ей уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Казахстанский «Барыс» со счетом 2-1 обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче Кубка Республики Башкортостан по хоккею. Это первая победа «Барыса» на турнире и второе поражение в трех матчах для «Лады». В 17:00 на лед выйдут «Салават Юлаев» и «Амур». Форвард минского «Динамо» Алекс Лимош пропустит начало сезона континентальной хоккейной лиги из-за травмы паха. Ему потребовалась операция. 28-летний американец вернется в состав не раньше середины сентября. В прошлом году он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 73 очка за 68 матчей. Бывшие игроки российской футбольной премьер-лиги Айртон, Гильермо Варелла и Хорхе Караскаль в составе своего нынешнего клуба «Фламенго» вышли в четвертьфинал Кубка Либертадорес, южноамериканского аналога Европейской лиги чемпионов. Рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Действующий клубный чемпион Южной Америки и действующий чемпион Бразилии в одном лице, клуб «Фламенго» продолжил защиту своего чемпионского титула и в нынешнем году сумев пробиться в четвертьфинал нынешнего Кубка Либертадорес. В 1/8 финала команде из Рио-де-Жанейро противостоял «Крузеро», клуб из бразильского города Бело-Оризонте, штат Минерао. В первом матче была ничья 1-1, а вот ответную встречу «Фламенго», игравший дома, с превеликим трудом сумел оставить за собой 2-1. При том, что счет открыл уругвайец Джордж Андерскайта на 35-й минуте «Крузеро» усилиями аргентинца Лукаса Ромеро смог восстановить равновесие в самом начале второго тайма. Голевую передачу здесь сделал бывший игрок «Зенита» и «Фламенго» Жерсон. 10 минут хватило «Фламенго», чтобы прийти в себя. Бывший нападающий Валенсии «Атлетико Мадрид» Самуэль Лино смог наказать оборону «Крузеро» за нерасторопность. И вот этот гол сквитать «Крузеро» уже не смог. В составе клуба из Бело-Оризонте 85 минут провел Жерсон, а вот у «Фламенго» 75 на левом фланге защиты играл бывший спартаковец Айртон. Его заменил бывший динамовец уругвайец Гильермо Варелла, тоже игравший слева. А на 64-й минуте эквадорца Гонсало Плату, которым, как напомним, трясутся «Зенит», заменил бывший игрок ЦСКА и «Динамо» колумбийц Хорхе Караскаль. В четвертьфинале «Фламенго» сыграет с победителем пары «Депортес Толима» Колумбия, «Индепендиенте дель Валле» Эквадор. На утро четверга успели пробиться также в четвертьфинал аргентинский «Студиантес», бразильский «Палмерас», бразильский «Флуминенсе» и аргентинский «Платенсе».
1: Итальянский нападающий Франко Тонгиа почти завершил переход в казанский «Рубин», сообщает «Спорт-24». Воспитанник «Ювентуса», выступающий сейчас за турецкий «Геншлер Берлиге», обойдется клубу почти в 2 миллиона евро. В прошлом сезоне Тонгиа забил 5 мячей и сделал 5 передач за 28 матчей, а в этом сезоне итальянец успел сыграть в стартовом туре турецкой суперлиги и отметился голом в ворота Фенербахче. Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что игра Кубка России с крыльями Советов получилась вязкой. Но почему так вышло, о причинах по горячим следам говорить сложно. «Хорошо, что победили, сейчас самое главное – побеждать в каждом матче», – отметил Караваев. Накануне «Зенит» обыграл крылья Советов в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 0-0, а в серии пенальти, точнее, были игроки сине-бело-голубых 5-3. С вами был Юра Геворкян.

0: 100 минут о дневниках и письмах писателей. И говорим сегодня о письмах Чехова вместе с Эрнестом Орловым, директором Дом-музея Чехова и заведующим отделом расшифровки.
1: Государственный музей.
2: Заведующим отделом Гослитмузея, по старинке назовем Дом-музея Чехова.
0: Вот, да. Красиво.
1: А, если... Чехов и женщины.
0: С козырей пошел. Ладно, хорошо.
1: И Родина. Потому что Родина была большая и другая тогда.
0: А женщины на Родине были отдельные. Да,
2: хорошее совмещение такое. Ну, что касается отношений как раз Чехова и темы любовные, предположим, конечно, письма – это бесценный наш источник. Конечно, Чехов не выдается в подробности, обсуждая ту или иную барышню. Но мы вот можем судить там о первой его невесте Евдокии.
1: Сколько лет ему было?
2: 25. Ага. Ну, она иудейка, и, соответственно, если либо она должна принять православие, тогда их обвенчают, либо жить
1: либо
2: незаконным браком.
1: Ну, да,
2: вот. Ни один, ни другой не захотели этого делать, но и в итоге, ну, у нее потом хорошая судьба была. Она за юриста Коновицера вышла замуж. И, конечно, тема сложная, но вот Чехову все время, кажется, младший брат Михаил, который только-только радости познал брака. Действительно, ну, какое-то время в первые годы был счастлив в этом браке. Издатель Суворин все подвигают. Жени. Чехов пишет. Извольте, я женюсь, но писать от этого не буду лучше. Мне нужна такая жена, которая была бы как луна, то есть не появлялась бы каждый день на небосклоне. Счастье, которое продолжается от утра до утра каждый день, я не выдержу.
1: Согласна.
2: То есть это вот то самое необходимость личного пространства, да, о которой мы сейчас часто говорим. И он это все видел, не будучи в браке, он все это наблюдал. У него потрясающая, конечно, вот эта врожденная наблюдательность писательская. Без нее бы ничего не было. Ну, а Миша, вот он отвечает, что касается младшему брату Миша, что касается женитьбы, на которой ты настаиваешь, что как тебе сказать? Жениться интересно только по любви. Да. Жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт – это любовь. Половое влечение.
1: А это ему сколько лет?
2: 38. Ага. Едина плоть. Все же остальное ненадежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой. Остановка, как видишь, за малым.
1: Да, Эрнест, ну ты как раз анонсировал выставку в вашем доме-музее, да, Чехова?
2: Детвора.
1: Детвора.
2: Да.
1: А Чехов и дети, я не особо... Тогда вроде писатели, правда, не писали специально для детей. Дети могли быть участниками.
2: Ну,
1: действия.
2: Была уже там какая-нибудь Лидия Чарчка.
1: Есть ли у него хоть какие-то обоснования, почему у него не было детей?
2: Нет,
1: это очень личные границы.
2: Нет, это просто это, во-первых, в браке, возможно, было для него. А женился он поздно.
1: Он пишет об этом? Что-то он... Вот, есть
2: нет,
1: какое-то упоминание, чтобы мы не придумали?
2: Ну, у Ольги Леонардовны, к сожалению, вот не получилось доносить ребенка. Да. А то, что выдумывает... Выдумано, на самом деле, было полвека назад. Чеховеды все это прекрасно знают. То, что для маркетинга, для лучшего распродажи книги Дональда Рейфилда, значит, пишется по поводу дочери Корша, с которой якобы у Чехова что-то было, и даже дитя. Вот это все чушь. Абсолютно. Понял. Это было известно 50 лет назад, что это чушь. Ну, книжку надо продавать нашему английскому коллеге. Не, ну кто бы знал, мы в 97 году в музее сидели, чай пили. Тогда еще не вышла его книга, и никто не знал, чем дело кончится. Что развернется так.
1: Ну, это очень чеховский сюжет, мне кажется.
2: Вот, и что касается Родины, раз уж мы о женщинах.
1: Да, именно так.
2: Закончили, то... Что касается Родины, конечно, он, находясь вынужденно по здоровью, поскольку легочная болезнь, да, за границей, он, конечно, стремится все время в Мелехово или в Ялту домой, или из Ялты, будучи заложником, собственно, Ялты в Москву, как три сестры, это же его, собственно, внутренний крик.
1: Мы не настаиваем на то, что за граница ему все-таки нравилось, и сравнение Италии и Жмеринки тоже, ну, проскальзывали.
2: Ну, естественно, но одно дело, ну, и понятно, почему, к кому он стремится, не только к архитектурным прелестям, он стремится к тому кругу общения, который сложился за долгие годы в Москве. Москве, в Петербурге, конечно. И в Петербурге он признается, что его как Потемкина принимают, там, чуть ли не с колокольным звоном. А действительно, как вот такую модную новинку, как знаменитость, потому что в Петербург он приезжает, конечно, вот в самом начале своего становления, в самом начале своего восхождения по литературной...
3: Это какие года?
2: Это 85-й год, он впервые побывал в декабре, то есть в 86-м он напишет, будет сборник... Ну, его, в общем, такой второй или третий, как считать, сборник «Пестрые рассказы», который обратил на себя внимание, действительно, и где впервые появляется рядом с псевдонимом Антоша Чеханте его подлинное имя Ан П. Чехов. А уже к 89-му году, ну, все, он уже и театр захватил. Уже поставлены и «Иванов», и «Медведь», «Предложение». Будут атаковать сцены не только Москвы и Петербурга, но и постепенно и всей России.
1: И вот эта Россия, его тех веков, лет и до революции, его, наверное, просто пощадил Господь, что он это все не застал.
2: Не увидел, да.
1: Мне так кажется. Вот я своей, как бы, считаю, какой микроколокольни. И еще Сахалин. Это отдельная глава его жизни, потому что очень многие исследователи Чехова говорят, что он сам себя убил, он знал, что его добьет.
2: И здесь такой климат, и все, здесь, да? Дело вот в том, о чем мы практически в самом начале сказали. У нас будет кольцевая немножко композиция. Я люблю кольцевые композиции. Это вот тот самый, в том числе, кризис 30-летия. Накануне решения Чехова отправиться на Сахалин, на восток, этому решению предшествует смерть старшего брата Николая в 31 год. А я что сделал к своим 30 годам?
3: Непонятно.
2: И
1: он экзистенциальный
3: кризис. Но это не важно, что он сделал.
2: А,
3: это,
2: да?
3: Просто
2: нет, Коля умирает от чехотки, да. Так же, как и чехоткой болен Антон Павлович, он понимает, к чему все приведет, потому что туберкулез или чехотка, они неизлечимы в то время, да. Еще долго будут неизлечимы. И чтобы оставить по себе что-то серьезное, какую-то серьезную память, он принимает решение об этом путешествии, результатом которого будет книга. И этим хочу заплатить немного своей медицине, перед которой, как известно, свинья, где Чехов пишет в письмах.
3: Так это... в итоге переписка сахалинского периода, что в ней, да? Он же там видит страдания человеческие, да, все, каторгу, вот это все. Он как-то же рефлексирует
2: здесь
3: над этим,
2: больше, да? Здесь больше, конечно, будет информация уже в книге «Остров Сахалин», очень нетипичный, публицистический. Он в публицистическом жанре, в общем, немного работал. И там, как и в его другой прозе, конечно, да и в драмах тоже, немало вот комического, трагического, так как это бывает в жизни, иногда какая-то деталька комическая, хотя речь идет там о похоронах матери, о том, как дети, маленькие дети наблюдают это. И да, есть полторы странички дневника, так называемого сахалинского, но это просто вот для памяти, как материалы будущей книги им записано. И есть, конечно, письма родным с дороги. Это очень разные письма, там не все трагично, и есть то тоже
3: просто,
2: смешные наблюдения.
3: Просто интересно, да?
2: Ну, путевые заметки такие. А уже в очерках из Сибири, это первое, что на эту тему Чехов будет публиковать в газете «Новое время», формально корреспондентом, который он отправляется на Сахалин. Да, будет разное уже. И о частоте там сибирских исп, например, и наоборот о том, что там водку, это в письмах, водку найти можно где угодно, хотя ее добывать гораздо сложнее, чем рыбу там или мясо. Но это когда они не смогли в Лиственничной, да, найти себе прокорма какого-то, задержавшись на берегу. И вот такие размышления у него появляются, тоже очень интересные. Ну, он вообще какой-то русской жизни в целом, о каких-то не меняющихся вещах, как вот и в его творчестве это есть, так и в письмах, конечно.
1: А скажи, Эрнест, ты принес вот выдержки, ну, конечно, как это, смешные случаи настройки. Помните, как у Моисея спросили? Журналистка Юлия.
2: Не, ну, склерозник должен быть.
1: Брала интервью, говорит, а вообще смешные случаи были? Вот это мой самый любимый. Мне кажется, Антон Павлович, эта шутка бы понравилась, анекдотическая. Но вот что-то такое, что...
3: Зацепит, что будет интересно.
1: Да, ну, любители Чехова, да, ну, все цепляет. Я думаю, тут нет каких-то проходных нюансов. Единственное, очень большое, да, с Толстым не сравнить.
2: Нет, не сравнить.
1: Его невозможно, конечно, объять Толстого вообще, мне кажется, жизни не хватит.
2: Сколько они писали вообще, как они успевали еще всех дописать?
1: У них время все-таки было. У того он граф, он не работал.
2: Ну, у нас технические возможности другие.
1: Да? Ну, в общем, тогда, не знаю, на твой вкус что-то, какие-то выдержки, может быть, полезные, то, что нам добавит картины.
3: 20 секунд до перерыва еще надо.
1: Ну, ты можешь, это, яхт и воздух?
3: Анонс.
2: То, что его рисует, да, как и человека, и писателя, вот можно не любить театр и ругать его, и в то же время с удовольствием ставить пьесы. Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу и раков. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет. А в общество за получением гонорара идешь с таким же чувством, с каким идешь глядеть в Вершу или в Вентерь. Много ли за ночь окуней раков поймалось? Забава приятная.
4: Маяк. И радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит, лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав. Это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещин и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Он жив?
2: Время кончилось.
1: Спасибо всем, это была великолепная встреча. Все посещайте музей Чехова в Москве на Большой Садовой.
0: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля. Там президенту показали раку с мощами князя Дмитрия Донского. Заместитель генерального директора музеев Московского Кремля Андрей Баталов подробно рассказал главе государства, как именно был получен доступ к саркофагу с мощами. В свою очередь вице-президент Российской академии наук археолог Николай Макаров объяснил президенту, какие исследования были проведены после нахождения останков и как устанавливалась их принадлежность. Он также отметил в беседе с Путиным удивительную сохранность мощей святого князя-воина. Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что накануне общался с патриархом Кириллом. В Архангельском соборе президент принял участие в молебне. Ранее в Русской Православной Церкви сообщили, что в июле этого года при реставрационных работах в соборе над захоронениями великих князей были обнаружены три саркофага, в том числе тот, где покоились мощи Дмитрия Донского. В 1988 году Русская Православная Церковь канонизировала его как святого благоверного князя. Церковь и государство найдут формат, чтобы участники СВО смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Святыня была обретена, напомню, в июле этого года.
4: Те нелегкие времена, которые мы проживаем, когда ведется война, ведется конфликт, требующие от нас национального единения, памяти о наших великих предках, в том числе и о благоверном князе Дмитрии Донском. Многие участники специальной военной операции, воины, которых, кстати, окормляют священники Русской Православной Церкви, военные священники, многие из которых разделяют с ними все тяготы воинской службы, они, конечно, имеют потребность и желание поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского, который отстоял суверенитет нашего государства, победил хана Мамая в Куликовской битве, что стало началом суверенного существования нашей страны, ее независимости, формирования единого народа, отечества.
3: Подлинность мощей Дмитрия Донского подтвердили ученые и представители РПЦ. Частицы святыни будут переданы для почитания верующими в храмы, в том числе в храм Христа Спасителя. Специальная военная операция продолжается, динамика на фронте наглядна. О ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Хотя на Западе наблюдается тренд на усталость от поддержки Украины, не нужно его преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Такой тренд, безусловно, есть. Не нужно его преувеличивать, потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне. Непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Ну, например, Великобритания. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны.
3: Ну, а что касается динамики на фронте, наши войска освободили за минувшие сутки еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике – Матяшево и Николайполе. По данным ведомства, взятие Матяшево позволило перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения на Доброполе. Российские войска также с помощью БПЛА «Герань-4» и «Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Киевской области. Ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве области. Потери армии Украины в результате действий российских группировок войск только за сутки составили почти 1400 военных. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 11 управляемых авиабомб и около 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Великобритании остро не хватает средств для модернизации обычного вооружения из-за растущих расходов на силы ядерного сдерживания, заявил экс-глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Ричард Бернс. Ядерный бюджет Британии изнутри пожирает бюджет на обычное вооружение, приводит слова Бернса в газету Financial Times. По мнению военного, недостаток средств возник из-за того, что разные британские правительства на протяжении долгого времени откладывали модернизацию ядерных сил. В результате приходится одновременно реализовывать несколько программ. В июне газета «Телеграф» сообщила, что все британские атомные подводные лодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании. Тогда же британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие 4 года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов на развитие различных секторов британского ВПК. Мощный ливень ожидается в Москве. Дождь обрушится на столицу в ночь на пятницу. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, выпадет до 10 литров воды на квадратный метр. Подробнее о погоде на завтра, через несколько секунд. Напомню, что все новости вы всегда можете прочитать в любой момент на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра облачно, кратковременные дожди, ночью плюс 13-15 градусов, днем ожидается до плюс 19. В Москве ночью ливень, утром также возможны кратковременные дожди, температура составит ночью плюс 15-17, днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Доброго дня, здравствуйте. Паш, привет.
2: Здравствуйте.
1: День, конечно, сегодня не твой день, но я тебя поздравлю. Ну так, потому что сегодня Международный день лени, а ты у нас не ленивый человек.
2: Нет.
1: Поэтому я говорю, что день не твой, но я тебя все равно поздравляю.
2: Спасибо большое. А с чем? Приятно, неожиданно.
1: День лени.
2: А, день лени.
1: Всемирный.
2: Понял. Есть такой праздник, да?
1: Есть такой, да. Сегодня можно лениться. И сегодня даже сюжет у нас будет посвященный лени у детей.
2: Ух ты.
1: Да.
2: Сейчас почитаем анонсы.
1: Давайте.
2: Это ведь снова в эфире редкостное шоу,
1: редкостное,
2: в котором никогда не знаешь, куда занесет ведущего. Зато точно знаешь, что скучно не будет, сказал мне искусственный интеллект.
1: Да, вынесет их обратно в какой-то момент, все равно.
2: Ну, рано или поздно всех вынесут. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я, между прочим.
2: Павел Картаев.
1: Это вот он, между прочим.
2: Сегодня в программе глубочайший знаток человеческих душ, психолог Марина Бабурина. Продвинутейшие и расчетливейшие среди зодчих архитекторы Андрей и Владислава Калинины. Великолепный окулист с самым зорким глазом офтальмолог Игорь Азнаурян. Непревзойденный хранитель легенд древнего города, гид по Пскову Мария Рыжкевич. Сегодня мы узнаем, как справиться с ленью у детей, как менялось восприятие школы в городском пространстве, почему хорошее зрение и здоровые глаза – это не всегда одно и то же, за какими впечатлениями летом ехать в Псков. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Ура, ура, ура!
0: «Роза ветров».
1: Ну, заходите, товарищ аналитик, с чем пожаловали сегодня?
2: Здравствуй. Это не аналитик? Закройте дверь.
1: А так, аналитик.
2: Здравствуйте, ребята. А вот это аналитик.
1: А вот
2: доброе лицо
1: вот
2: пришло сразу.
1: Да.
2: Пришел сегодня аналитик с каким-то докладом. Давайте послушаем.
1: Доложите, пожалуйста.
2: Так, ну что, ребята. Здравствуйте, девчата. «Руспас журнал» выпустил наиактуальнейший материал, который называется «Доехать на одном баке». Вот я понимаю ваш смех.
1: Да.
2: Ведь изобретателем формата путешествия на одном баке стали ваши любимые ведущие. Вахтанг Махарадзе.
1: Да, было дело.
2: И Павел Картаев.
1: Тоже было дело.
2: 12 лет назад снимали для одного из автомобильных телеканалов передачу, которая так и называлась «На одном баке» с Вахтангом Махарадзе. И Павлом Картаевым.
1: Да, это он. Вот же он.
2: Поэтому кому, как не нам, то есть им, оценивать качество советов от «Руспас» журнала. Ну что ж, проверим 3 из 5. Давайте поехали. Начнем с Воскресенска. Город вырос как промышленный. Тут и железная дорога, и химическое производство, и фетровая фабрика. Но если приехать сюда только ради промышленного наследия, вы немного себя обкрадете. Есть, например, усадьба Кривякина 18 века на берегу Москвы-реки. Здесь прошло детство писателя Ивана Ложечникова, автора «Ледяного дома». А сегодня в усадебном парке проводят выставки, спортивные мероприятия и даже бесплатные кинопоказы под открытым небом.
1: Это красиво.
2: То есть можно утром приехать в старинную дворянскую усадьбу, а вечером смотреть кино. 18 век плавно переходит в 21-й без пересадки и на одном баке. Это очень актуально. Заправился, туда-обратно хватило.
1: Угу.
2: Второй маршрут – Руза. Ну, это уже история гораздо более древняя. Город возник как укрепленный пункт на западном направлении. Первое летописное упоминание – 14 век. От средневекового Кремля здесь сохранились не стены и башни, а валы, сам рельеф городища. Рядом Воскресенский собор, старые здания, поэтому гулять здесь лучше не по принципу. Сфотографировал Кремль, поехал дальше, а нормально пройтись по историческому центру. Ну, затем загляните в Краеведческий музей. Он основан в 1906-м. Археология, история, природа, быт, военная история, все, что нужно, чтобы понять, как этот город вообще дошел до наших дней.
1: Вообще дошел до такой жизни.
2: Вообще дошел. На одном баке вы дойдете до этого города и вернетесь обратно. Третий маршрут.
1: Или не вернетесь.
2: Волоколамск. Здесь уже можно всерьез почувствовать, что вы уехали из Москвы. Городу почти 9 веков. 1135 год. Основание. В центре Волоколамский Кремль, Воскресенский Никольский собор, музей с археологией, историей города и материалами о Великой Отечественной войне. Ну а дальше маршрут становится еще более более насыщенным. В деревне Нелидово находится музей героев-панфиловцев, связанный с обороной Москвы в ноябре 41-го, рядом с разъездом Дубосекова, мемориальный комплекс с фигурами бойцов и интерактивный музей-бункер. Ну, то есть это уже не просто поехали погулять этот маршрут, где история буквально встроена в ландшафт. Ну что, я как аналитик считаю, неплохая подборка.
1: Неплохая.
2: И мы, как эксперты по одному баку, считаем, что это прекрасная подборка. Еще два маршрута — Серпухов и Орехово-Зуево. Их мы оставим на самостоятельную работу нашим слушателям. Ну а главный вывод из материала Руспортжурнала очень простой. Чтобы устроить себе путешествие, совершенно не обязательно брать отпуск, покупать билеты, ехать за 1000 километров. Иногда достаточно одного полного бака. Это мы поняли 12 лет назад. Пары свободных дней и готовности свернуть с привычной дороги.
1: Главное, бак залейте заранее.
2: Приятных путешествий!
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Сегодня четверг, подоспел у нас обзор смартфона. Сегодня расскажу про смартфон Huawei Pura 90S Pro. Не путать с обычным 90.
2: Я не буду.
1: Вот, потому что 90 выходил в Китае, а 90S...
2: А кто-то путает.
1: Кто-то путает, да.
2: Вот. Бедные люди.
1: Смартфон появился на российском рынке в конце июля. Мне удалось его подробно протестировать. Для России доступны черный, белый, оранжевый и розово-зеленые варианты. Но для девочек, скорее
2: Нет,
1: всего.
2: Нет, это мне нравится. Дайте розовый.
1: Хорошо, зелено-розовый для тебя. Согласен.
2: Спасибо.
1: Мне на обзор, правда, приехала нормально. Мужская, черная, самая строгая версия. Оранжевый выглядит такой, как яркий летний градиент, а розово-зеленый напоминает такой тропический коктейль. При этом задняя панель у Pura 90S Pro матовая, поэтому отпечатков пальцев здесь они не превращаются в отдельный элемент дизайна. В отличие от многих современных камерафонов, которые иногда напоминают небольшой фотоаппарат, к которому случайно прикрепили экран, Pura 90S Pro получился довольно аккуратным. Здесь дисплей 6,6 дюйма, корпус толщиной около 8 мм и вес примерно, ну, чуть больше 200 граммов. Для аппарата с серьезным набором камер это вполне достойный показатель. Спереди плоский LTPO OLED-экран с очень тонкими рамками. И это важная деталь. Huawei вернула именно плоский дисплей, отказавшись от привычно закругленных краев, что меня, кстати, очень радует.
2: Наконец-то. Просили, услышали.
1: Мне нравятся вот незакругленные экраны. Смотрится смартфон из этого довольно строго и современно. Прямые линии, плоская металлическая рамка, аккуратные границы экрана. Ну, а перепутать Pro 90S Pro с каким-либо обычным смартфоном с тремя камерами практически невозможно.

0: на спинке находится крупный треугольный блок камер. Это уж такая фирменная визуальная особенность серии Puro. При этом корпус выполнен из стекла и алюминиевого сплава. Экран защищает второе поколение Kunlun Glass. Есть защита от воды и пыли по стандартам IP68-69. Говоря простым языком, дождей бассейна бояться не стоит. Поэтому смартфон выглядит не только нарядно, но и вполне серьезно относится к повседневной эксплуатации. Но главное тут, конечно, камеры. Основной модуль, давайте перечислять здесь, 50 мегапикселей с светосильной и физически регулируемой диафрагмой от 1,4 до 4. Есть оптическая стабилизация. Второй модуль ультраширокоугольный на 12,5 мегапикселей. Ну, а третий — это 50-мегапиксельный телемакрообъектив со стабилизацией. И вот последний особенно интересен. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 5 сантиметров. То есть можно буквально поднести смартфон к цветку, там комарику какому-нибудь или фактурной поверхности и рассмотреть детали, которые обычным глазом можно даже пропустить. Huawei делает ставку на X-Image второго поколения. Смысл этой технологии — максимально естественной передачи цветов, и она действительно такая, могу подтвердить. Смартфон хорошо снимает в самых разных условиях, фотографии получаются детальными, с хорошим динамическим диапазоном, а цветовая температура между разными камерами меняется, ну, достаточно незначительно. При этом смартфон имеет и обычный цифровой зум, вплоть до 100-кратного. Ну, конечно, цифра 100x здесь скорее маркетинговая история. Самые интересные результаты будут получаться на оптическом увеличении и при хорошем освещении. В повседневных задачах смартфон работает отлично, но при этом, конечно, он не выглядит абсолютно чемпионом по мощности. Еще один плюс — это батарея 6000 мАч. Для относительно компактного флагмана это очень серьезный показатель. В реальном использовании это примерно день-полтора активной работы. Если не нагружать играми и постоянно включенной камерой, то можно рассчитывать и на более длительную автономность. Зарядка 66 Вт, опять же, не рекорд по сегодняшним меркам, но батарея большая, поэтому такой мощности вполне хватает для комфортного использования. Причем это не просто уменьшенная версия смартфона Pro Max. В результате модель получилась именно самостоятельным компактным флагманом для тех, кому не хочется носить огромный смартфон, а хочется носить маленьким, и при этом важна камера. Ну вот главный вопрос к Puro 90S Pro. Тут критик немножко включается, как мы любим.
1: Ну-ка.
0: Вот. Впрочем, как и остальным смартфоном Huawei, это не камеры, конечно, это экосистема. Что я имею в виду? Если человек привык к Google сервисам, то Huawei по-прежнему требует определенных компромиссов. Правда, большинство приложений, конечно, с легкостью можно установить через дополнительные программы и App Store. Ну, например, можно воспользоваться родной App Gallery Huawei, можно Ru Store взять, а можно даже Google Play через отдельное приложение Gbox. Вот. Но это, конечно, потребует определенных танцев с бубнами. Но если приоритет звучит как «хочу красивый, относительно компактный смартфон с очень хорошей камерой», то выбор в сторону Puro 90S Pro выглядит достаточно убедительным. Сразу после выпуска новостей мы поговорим о лени у детей, как справиться и вдохновить их на действия.

0: быстрее. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал уникальным и чудесным обретением мощей князя Дмитрия Донского. Сегодня президент принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Президенту показали раку с мощами князя Донского. Заместитель генерального директора музеев Московского Кремля Андрей Баталов подробно рассказал, как именно был получен доступ к саркофагу с мощами. В свою очередь, вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров, объяснил президенту, какие исследования были проведены после нахождения останков и как устанавливалась их принадлежность. Также он отметил в беседе с Путиным удивительную сохранность мощей святого князя воина.
2: Все это описано в летописи, да?
3: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наше обследование. И спасибо вам большое за создание генетических, палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе, вот, и это тоже нам что-то даст. Еще несколько лет назад этого всего не было. Так что большое спасибо за поддержку.
2: Вам спасибо за эту работу. Уникальное абсолютно. Еще чудесное обретение мощей. Удивительно.
0: В минувший вторник стало известно об обнаружении мощей Дмитрия Донского. В июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля частицы мощей святого будут переданы для почитания верующими в храмы РПЦ, в том числе ожидается передача частицы в храм Христа Спасителя. Задержанный в ЛНР агент СБУ следил за главой МВД по республике Алексеем Камфом в спортзале. На генерал-лейтенанта готовилось покушение. Это следует из видеодопроса задержанного, который опубликовал МВД. Сегодня управление ФСБ по Луганской Народной Республике заявило о задержании двух мужчин, помогавших СБУ планировать теракт против министра. Одного из них завербовали во время поездки в Харьков. Куратор прислал ему фотографию Камфа и дал задачу вести за ним слежку. Задержанный продолжает давать показания. Генерал-лейтенант Алексей Камф возглавлял МВД ЛНР с 2023 года. 11 августа президент Владимир Путин назначил Камфа главой МВД по республике Адыгея. Почти 14 миллионов иностранных граждан сдали биометрические данные при пересечении границы России с начала эксперимента в 2024 году. Из них почти 70 тысяч не получили разрешения на въезд в страну. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Эксперимент по сбору биометрии проходит во всех аэропортах Москвы, Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. С июня системы оснащены также пункты пропуска в Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и ряде других регионов. Разработанная правительством Москвы методика позволяет идентифицировать иностранных граждан во время прохождения погранконтроля по двум параметрам – по фотографии и отпечаткам пальцев. Система помогает не только собирать биометрические данные, но и выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию снова, пояснила Ирина Волк. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачно, временами дожди, температура днем плюс 23 градуса.
1: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионка Европы 2026 года по плаванию на дистанции 200 метров брасом Евгения Чекунова завоевала золото в этой дисциплине на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова на спартакиаде завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Почти секунду ее уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Казахстанский «Барыс» со счетом 2-1 обыграл Тольяттинскую «Ладу» в матче Кубка Республики Башкортостан по хоккею. Это первая победа «Барыса» на турнире и второе поражение в трех матчах для «Лады». В 17:00 на лед выйдут Салават Юлаев и Амур. Форвард минского «Динамо» Алекс Лимош пропустит начало сезона континентальной хоккейной лиги из-за травмы паха. Ему потребовалась операция. 28-летний американец вернется в состав не раньше середины сентября. В прошлом году Лимош стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 73 очка за 68 матчей. Московский футбольный «Локомотив» и турецкий «Галатасарай» официально объявили о начале переговоров по переходу Алексея Батракова. С подробностями Екатерина Маловичко.
5: Полузащитник сборной России московского «Локомотива» Алексей Батраков отправился в Стамбул для прохождения медосмотра в турецком «Галатасарае» и для того, чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку по переходу российского футболиста, сообщила пресс-служба железнодорожников. «Галатасарай», в свою очередь, объявил о старте официальных переговоров о переходе Батракова. Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход 21-летнего игрока за 25 миллионов евро и 4 миллиона бонусами. По данным «Спортэкспресса», президент «Галатасарая» Дурсун Озбек предоставил россиянину частный самолет для поездки в Стамбул, а турецкий телеканал HT Sport запустил прямую трансляцию с этим рейсом. За ней одновременно наблюдали 7 тысяч человек. Батраков – воспитанник «Локомотива». С 2024 года он провел за команду 84 матча и забил 34 мяча. Стал бронзовым призером чемпионата России, признавался лучшим молодым игроком российской премьер-лиги в последних двух сезонах. «Галатасарай» рекордные 26 раз выиграл чемпионат Турции, является действующим чемпионом, завоевал кубок и суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне стамбульский клуб сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.
4: «Крылья Советов» арендовали нападающего Казбека Мукаилова у Краснодара до конца сезона. Мукаилов – воспитанник Академии «Быков». В 10 матчах за основную команду он отметился 3 голами и 1 передачей. Накануне Краснодар обыграл московское «Динамо» в гостях в Кубке России благодаря единственному голу, который забил Казбек. Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что футболисты команды планировали подарить главному тренеру Хуана Карседо на день рождения, который тот отпраздновал накануне. «Хочется дарить ему каждый день свою самоотдачу на тренировках и как можно больше побед», — сказал Наиль. Увы, накануне «Спартак» проиграл «Рубину» в матче Кубка России по футболу. Основное время закончилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, были казанцы 5-3. «Спартак» в дни рождения главных тренеров сыграл 5 матчей и выиграл только один. С вами был Юра Геворкян.

0: Колобка. Но лучше один раз увидеть.
1: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
8: Маяк. Как знать?
9: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. В эфире Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Сегодня Всемирный день лени. И поэтому мы позвоним психологу, гештальтерапевту, автору книги издательства «Робинс» Марине Бабуриной. Марина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Добрый день.
9: Накануне нового учебного года решили выяснить, как справиться и вдохновить на действия наших лентяев. Лень у детей – тема нашей беседы. Но вот вообще, как мы поймем-то, лентяй у нас растет? Или малыш просто устал? Или, может, ему неинтересно? Или мы сами как-то виноваты в том, что он ленится? Может быть, какая-то неудача у него случилась по нашей вине? И у него теперь страх взяться и помыть посуду, или приготовить отцу завтрак, например.
10: Или уроки выучить.
9: Да. Как мы поймем, лентяй или все-таки другие причины у него?
11: Я бы вообще на самом деле очень осторожно использовала слово «лень», потому что порой оно приводит к нехорошим результатам. Потому что вообще-то на самом деле родителям очень важно задавать себе вопрос, вот то, о чем вы говорите, чтобы отличить, что происходит с ребенком, почему ему сейчас трудно делать это действие, почему ему трудно делать этот урок или какой-то еще, там, допустим, что-то по дому. И наша задача научиться отличать, потому что порой за тем, что мы называем ленью, стоит усталость или скука, или он попросту не понимает те задания, которые перед ним поставили, или да, страх ошибиться, или то самое неприятное ощущение, что у меня может что-то не получиться. И поэтому прежде чем называть ребенка ленивым, нам, взрослым, важно разобраться, что происходит, отвечая на эти вопросы. Порой можно этот вопрос даже задать ребенку, и он в некоторых моментах может даже сам ответить, в чем трудность. Поэтому сначала мы разбираемся.
12: Ну как, вот смотрим на ребенка. Он с товарищами такой бодрый весь, активный, в телефоне сидит очень активно. А как вот нужно домашними какими-то обязанностями заниматься или уроки делать? Все, у него сразу и сил нет. Откуда-то что, не лень, что ли, получается?
11: Ну, тут важно понимать, что на самом деле любое действие, способность действия, она действительно связана с мотивацией, и интересные дела хочется делать с удовольствием, они делаются легко, ну, потому что они сами по себе заряжают эмоциями. И ребенку это интересно, он тут же видит результат, например, он там в свою какую-то игру в телефоне играет, они тут же побеждают, и он радуется уже от этого результата. А с учебой и домашними заданиями или обязанностями все обстоит, конечно, не так, совершенно не так, но порой какое-то давление, оно не помогает здесь. Здесь мы должны взять в какой-то степени такую взрослую ответственность на себя и помочь ребенку разобрать какое-то дело на маленькие составляющие. Ну, потому что на самом-то деле, если мы вспомним, у каждого ребенка, даже у современного, есть любимый предмет в школе. То есть он не все предметы не любит одинаково. Есть какие-то, которые даются ему легко. То есть он уже научился делать эти дела, получать результаты и радоваться этим результатам. Там есть что-то интересное. И нам, взрослым, нужно помочь ребенку также поступать и с другими предметами. Помогать разбирать на задачи.
9: А протестовать он может таким образом? Ну, не хочу, не буду, а потому что вот... Не буду, потому что я протестую.
11: Ой, ну, естественно, здесь мы сразу вспоминаем подростков. Для них именно этот способ сообщить нам, что им что-то не подходит. Там, как правило, несогласие с нами, желание что-то делать самостоятельно, выбрать что-то по-другому. Но вообще, когда мы видим такое крайнее проявление, вот именно протест, то задача родителя тут же разбираться. Просто многие родители говорят, ой, подросток протестует, так, махает рукой, даже не включаются, это нормально. Нет, не все подростки протестуют, многие просто пытаются что-то донести. Наша задача разобраться. Потому что если мы сейчас в моменте с протестом не разберемся, у нас либо усилится конфликт, либо отношения просто испортятся. А важно эти отношения сохранять.
12: Ну хорошо, надо разбираться, какие тогда психологические причины чаще всего могут стоять за нежеланием что-то делать у ребенка или у подростка, если мы говорим, что протест — это не просто протест, это способ донести до нас что-то, о чем мы не догадываемся.
11: Если мы говорим о детях все-таки дошкольного или младшешкольного возраста, порой это просто непонимание, как справляться. Ну, еще, конечно, момент самоорганизации. Детям порой довольно сложно организоваться, сесть и начать что-то выполнять. Но это для нас, для взрослых, задача «сядь и сделай уроки» звучит как одна задача. А если мы посмотрим на эту одну задачу с позиции ребенка, там разобрать рюкзак, понять, какие есть домашние задания, сделать математику, сделать русский, ну и так далее. А если мы, опять же, в самом начале учебного года, мы же сейчас возвращаемся к этому, и в преддверии там начала учебного года, но нам в первую очередь, как родителям, важно понимать, что это будет. Нам после отпуска взрослым людям выходить на работу очень тяжело. Мы неделю, порой две втягиваемся в работу. Детям тоже сложно. И в первую очередь нам свои ожидания, что они бодро впрыгнут в новый учебный год и будут радоваться каждому предмету. Нет, нам это нужно убирать. И на начальном этапе помогать разделять на короткие задачи. Ну а если мы говорим о каких-то более конкретных примерах, что многим родителям очень хочется уже сейчас начать что-то делать, то здесь мы говорим о неких навыках самостоятельности, и здорово, например, практиковать одно самостоятельное дело в день. Это можно делать уже и с дошкольниками, когда ребенку дают возможность что-то одно сделать самостоятельно. Давай ты сам это сделаешь. А родитель потом помогает ребенку анализировать, что ты сегодня сделал самостоятельно. А ты смог это завершить? А что тебе помогло справиться? То есть мы учим ребенка мыслить и замечать свои собственные успехи. И так мы уже начинаем его уже сейчас, до начала учебного года, немножко готовить к этой самостоятельности в течение учебного года, который будет проявляться.
9: А финансово мотивировать мы можем ребенка? Ну, подкупать его как-то, я не знаю, там, получишь пятерку, сделаешь уроки или там постираешь полотенце нормально и посуду помоешь за собой, получишь 1000 рублей.
11: Ну, вообще награды, если мы говорим именно о наградах, это вообще такая прекрасная штука, когда учитель в конце учебного года какими-нибудь похвальными грамотами отмечает особо успешных учеников. Или спортсмены, которые получают заслуженные награды, кубки, медали, это классно. Но проблемы начинаются, когда мы начинаем подкреплять любое поведение ребенка. И вот здесь очень важно от этого уходить, потому что тогда у ребенка нет опыта достижения каких-то своих целей без награды, без платы. И поэтому лучше, чтобы он сам понимал, он сделал уроки, и он свободен. Он помог маме или папе в каких-то делах, и он уже может заниматься своими делами. Он собрал рюкзак с вечера, утром он может никуда не торопиться. Но подкреплять какое-то особенное поведение, важное поведение, действительно, когда он к чему-то стремится и чего-то заслужил. То есть как это такая большая дистанция с большим результатом. И здесь мы можем действительно поддерживать это.
12: А если мы говорим о поощрении, ну, спортсмена, в конце года почетные грамоты, там, значки дают, не может ли это привести к тому, что и родители, и дети начнут себя сравнивать с этими ребятами успешные, которые грамоту получили, значок, значит, получили за спортивное достижение, а ты-то дураком растешь, ты-то вон ничего не достиг, получается, скажут родители, или, может быть, сам ребенок подумает, скажет, ой, господи, ничего-то я не достиг, может быть, вообще ничего и делать-то мне и не надо.
11: Это такой витиеватый и сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мы живем в социуме, в котором действительно нас сравнивают друг с другом. Учитель говорит, вот этот отличник, он старался, вот этот не очень хорошо учится, тебе бы постараться. Сравнение идет, и сравнение неизбежно, но если мы говорим все-таки про родителя, то родитель должен сам смотреть на своего ребенка, у которого сначала не получалось, а теперь он чего-то достиг. И награды – это, конечно, все-таки больше прерогатива каких-то образовательных учреждений, которые делают это для того, чтобы дети на следующий год, например, стремились к чему-то. Это что-то общепризнанное. Но мы можем сами поощрять своих детей, обращая внимание на то, что дети достигли сами по отношению к самому себе. То есть они были вот такими, а стали вот такими. Какой ты молодец, и это здорово. То есть обратить внимание ребенка на его же достижения внутри этого пути, и это будет классно, это будет полезно.
9: А может быть, вообще не обращать внимания на лень? Принять ее как, ну, просто есть и есть лень. Ну, все ленятся. А где же он еще будет лениться, как не дома у папки с мамкой? Ну, мы же его родили специально. Вокруг мир злой. Он там, я не знаю, уже поймет. А тут пускай живет, как в раю. Пускай ленится. Ленись, сыночек. Ленись, дочка. Как вы считаете, это нормально?
11: Опять же, мы возвращаемся к тому, что стоит за тем, что мы называем ленью. То есть психологи это называют неким сопротивлением, то есть он чему-то сопротивляется, ребенок. И если мы понимаем, что он попросту устал, ну вот то, о чем вы говорите, скорее всего, мы говорим про усталость. Ребенок просто устал, пусть полежит. Ему действительно нужно отдохнуть. И наши современные дети, как бы мы к ним критически не относились, у них есть школа, у них есть порядка нескольких секций, дополнительные кружки, несколько репетиторов и обязательно нагрузка на выходных. А еще неплохо бы почитать вечером, разве это тяжело? У них перегрузка. И в связи с этим, конечно, дети выключаются. Если мы даем возможность ребенку полениться в скобочках, отдохнуть, пусть ребенок отдохнет какое-то время. То есть дайте ему нервной системе не уйти в перегрузку, потому что иначе это действительно приводит к нехорошим последствиям, когда ребенок перегружается и начинает страдать организм. У него действительно происходят сбои. И здесь на это обращать внимание важно. Но довольно часто наша задача обращать внимание на лень для того, чтобы понимать, нет ли у этого причины, на которую мы можем повлиять. Может, ребенок просто боится отвечать на каком-то предмете, и мы можем помочь ему выработать уверенность. Или он ленится или сопротивляется по факту тому, что он не понимает, как это делать. Наша задача — помочь в этом разобраться. И тогда лень уходит, потому что ребенок справляется с какой-то трудностью.
12: Ну, а если ему просто неинтересно, да? Ну, вот, например, учиться неинтересно, я помню, мне неинтересно было учиться в школе и так далее. И отсюда идет лень, ну, потому что нет мотивации, нет интереса. Что, нужно начинать его срочно заинтересовывать в кружок, не знаю, там, шитья, бальных танцев или на дзюдо отправлять?
11: Ну, опять же, тогда мы возвращаемся к вопросу о том, что мы родители, мы объективно понимаем, что наша задача родителей подготовить нашего чудесного ребеночка к большой взрослой жизни. И если он сейчас не научится из-за того, что мне пока это не нравится, но я знаю, что это не нравится, но я это буду делать, то есть научиться где-то справляться, но не ломать себя, а научиться справляться с какими-то обязательствами взрослыми. Тогда мы его готовим к взрослой жизни. А если мы говорим «не хочешь и не делай», мы его не учим справляться с взрослой жизнью. Тогда, как родители, мы действуем неправильно. И здесь важно действительно искать ту самую золотую середину. Не возводить учебу в суперважность, но и не забрасывать ее. Потому что ребенку с базовыми школьными знаниями идти во взрослую жизнь. И, соответственно, нам нужно найти эту золотую середину, не сломав, но и не забросив.
9: Ну, раз в год-то можно полениться. Вот сегодня Всемирный день лени. Поэтому, если ваш ребенок лентяй, то сегодня можно закрыть на это глаза. Я считаю так. Давайте так на этом сойдемся. Спасибо большое за эту беседу. Психолог, гештальт-терапевт, автор книги издательства «Робинс» Марина Бабурина была с нами. Мы сегодня разбирали лень у детей. Как справиться и вдохновить на действие. Ну, рублем не будем подкреплять. Не будем. Пускай бесплатно работает.
12: Бесплатно. Будем мотивировать.
9: Да, спасибо. Спасибо большое, Марина. До новых встреч.
12: Всего доброго.
9: До свидания.
11: До свидания. Спасибо, до свидания.
7: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Аршов. Евразийский кубок чистоты пройдет в Вологде. Об открытии регистрации сообщил глава города Сергей Жестянников. Мероприятие пройдет 12 сентября в формате чистых игр. Субботник в соревновательном формате организуют на 6 площадках. Начало игры в 10 утра. Подробности о регистрации команд и локациях можно узнать на сайте городской администрации. Три человека пострадали в ДТП в Вологде. Авария произошла накануне вечером на улице Щетинина. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai во время поворота на улицу Гагарина столкнулся с машиной Deo. В ДТП пострадали оба водителя и пассажирка Hyundai. Всех троих бригада скорой помощи доставила в больницу. Вологодские дизайнеры создают одежду с региональным дизайн-кодом. В коллекции будут платья, свитшоты, жакеты и другие вещи с элементами, отражающими культурные особенности региона. До 1 сентября дизайнеры подготовят лекала и конструкторскую документацию. Изготовленные образцы можно будет адаптировать для серийного производства. Премьера состоится 14 сентября на открытии программы «Мама-предприниматель». Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. В перечне товаров – рюкзаки, пеналы с наполнением, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А. Более 2000 абитуриентов уже зачислены в вузы Вологодской области. В этом году университеты получили 30 тысяч заявлений. Всего для абитуриентов выделили около 3000 бюджетных мест, из которых 600 предназначены для магистратуры, сообщает Министерство образования области. Приемная кампания на программы магистратуры и аспирантуры, а также дополнительные бюджетные места продолжается. Подать заявление можно через портал госуслуг или лично в приемной комиссии вуза. Медики назвали лучшие виды тренировок для безопасной прокачки сердца. Рекомендации приводит РИА Новости. Рейтинг возглавили плавание, скандинавская ходьба, велосипед и йога. Аэробная активность умеренной интенсивности мягко тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшает эластичность сосудов и помогает контролировать вес и давление. Силовые тренировки с большими весами требуют осторожности, так как могут привести к гипертрофии, а высокоинтенсивные интервальные тренировки подходят только подготовленным людям и желательно под наблюдением специалиста.
13: Спорта.
10: Марафон «Северный край» пройдет в Череповце 23 августа. Маршрут проложен через индустриальный Зашекснинский район и Заречье. Спортсмены выйдут на 5 дистанций от 1 до 42 километров. Старт от стадиона ЧГУ. В рамках марафона пройдет чемпионат области по бегу на дистанциях в 42, 21 и 10 километров. Также, по словам организаторов, запланирован инклюзивный забег для людей с нарушениями здоровья. В день марафона с 6 до 15.00 будет ограничено движение на нескольких улицах города. Марафон «Северный край» пройдет в 35-й раз.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Выборы 2026.
6: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием. Президенту также подробно рассказали о том, как удалось установить, что мощи принадлежат именно Дмитрию Донскому. Путин выразил признательность ученым за эту важную работу.
2: Укрепление. Все самые значимые основы нашей истории.
3: Наследие всегда нас укрепляет, мне кажется. Вот это, в общем, то, что делает нас, так сказать, тверже в нашем будущем. Вот, и мы это чувствуем. И стараемся, чтобы это, так сказать, как-то было, видимо, для общества это показать все. И что-то получается, что-то меньше, но мы стараемся.
2: Получается.
3: Это наш фундамент.
2: Это обстоятельство. Благодарю вас еще раз. Все хорошо.
1: Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен год тысячелетия крещения Руси на поместном соборе Русской Православной Церкви. Ситуация в зоне спецоперации. Расчет ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Об этом только что сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады беспилотных систем «Варяг». Ранее в своей сводке Минобороны рассказала о том, что российские войска освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, взятие Матяшево позволило перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения на Доброполье. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава ВСУ в 147 районах. Российские войска также с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Калиновки в Киевской области. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, 1500 беспилотных летательных аппаратов. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Потери армии Украины в результате действий российских группировок войск, по данным Минобороны, за последние сутки составили около 1400 военных. В Крыму пресекли деятельность агента украинских спецслужб. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Уже известно, житель Фароса сам вышел на связь с разведкой киевского режима через мессенджер и стал передавать сведения о местонахождении объектов погрануправления ФСБ в республике.
4: Житель поселка городского типа Фарос, являясь пенсионером Государственной пограничной службы Украины, осуществлял сбор и передачу данных в отношении пограничных объектов, расположенных на территории южного берега Крыма. По заданию сотрудника Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, который являлся бывшим сослуживцем фигуранта. Они вместе служили на территории Крыма до 2014 года. В 2014 году сотрудник ГПСУ не согласился с результатами референдума и убыл для дальнейшего прохождения службы на территории Украины. Воспользовавшись дружескими чувствами, склонил к официальному сотрудничеству с Украиной жителя поселка. Я отработал ему задание по сбору информации. После выполнения задания житель поселка был задержан сотрудниками нашего управления.
1: Суд отправил обвиняемого под стражу. Он признал вину и дает показания. За госизмену ему грозит пожизненное заключение. Сегодня в Москве температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. Такая же умеренно теплая погода сохранится до конца августа. Предварительный прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Оставшиеся дни на этой неделе будут соответствовать климату августа, ну то есть таким умеренным 20-градусным теплом. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего вновь небо станет хмуриться. но это постепенно будет к вечеру, переходя уже в дождевое состояние. Но юго-западные ветры со скоростью 4-9 метров в секунду поддержат адвекцию тепла и позволят столбикам термометров сегодня подняться до 21-24 градусов. Это есть норма, даже чуть-чуть выше ее. Показания барометра при этом будут слабо падать, составят 744 миллиметра ртутного столба.
1: Ну а в ночь, согласно прогнозам синоптиков, ожидается ливень, дождь обрушится уже ближе к полуночи на столицу, выпадет до 10 литров воды на квадратный метр, прогнозируют синоптики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра, 21 августа, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью 13-15 градусов, днем 17-19. В Москве облачно с прояснениями, ночью в начале дня местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха в ночные часы составит 15-17 градусов, а в дневные 21-23. Сейчас в городе комфортная температура, около 22 градусов, без осадков, атмосферное давление около нормы, 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами архитектор и градостроитель Андрей Калинин. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый
1: день. И архитектор Владислава Калинина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о том, как менялось восприятие школы в городском пространстве. Ну и для начала, может быть, конечно, не будем в глубину веков удаляться, и там, как у древних египтян или у античных греков, значит, история со школы была. Но если заглянуть в какое-то не очень далекое будущее, ну, 100 лет
3: прошлое
1: назад. Ну, 100, да. Не будущее про, но в будущем мы тоже заглянем обязательно. Вот, 100 лет назад, предположим. А школа, она какую роль вообще играла в городском пространстве? Что это было тогда?
4: Да, спасибо за вопрос. Я хочу отметить, что, безусловно, то понимание школы, которое у нас сегодня есть, оно на протяжении времени трансформировалось, эволюционировало. И когда-то, да, школы были в основном при религиозных организациях, да, монастырях, постепенно они становились светскими зданиями. И вот здесь, наверное, такой важный аспект – это не только здание, но и сама педагогическая модель обучения, которая также оказала влияние, поскольку когда-то учитель был единственным источником знания, и весь формат трансляции этих знаний выстраивался как фронтальная форма обучения, когда учитель транслирует эти знания. Но постепенно в педагогическом сообществе и в том числе параллельно с индустриализацией происходили экспериментальные процессы, которые говорили о том, что было бы здорово детям подсказывать и попытаться раскрыть их талант, как они воспринимают этот мир, и учитель помогает, направляет. Например, Лев Николаевич Толстой проводил такие эксперименты в своей школе. Это было под Тулой, Ясная Поляна. И вот там как раз-таки он хотел подчеркнуть вот эту индивидуальность ребенка. И параллельно происходили процессы. Был философ-педагог Джон Дьюи, и он говорил о том, что а школа вообще-то она должна выходить за пределы стен и быть связана с сообществом. И вот это был такой слом, который сформировал некое новое восприятие в архитектурном сообществе. Архитекторы также подключились и стали работать над пространствами, которые могли бы поддерживать эту педагогику. Например, в Москве был организован клуб Settlement, и там в паре работали и архитектор, и педагог. И как раз эта школа на Ватковском переулке размещается. Сейчас уже, конечно, она не функционирует. Это было 1907 год. И там школа выполняла функцию детского клуба, библиотеки, обсерватории. То есть выходила за пределы такого классической передачи знания только детям.
1: А вообще, насколько необходимо в сегодняшний, если мы уже перепрыгнули в сегодняшний день, насколько сегодня необходимо, чтобы школа была не просто местом для знаний, а еще и выходила за рамки этих пространств и была там, не знаю, кластером для развлечений, чтения, клуб чтения по интересам и так далее.
2: Да, ну тут смотрите, что мы сейчас переживаем большие изменения. Интернет-торговля, она убирает у людей необходимость ходить в торговые центры, и, соответственно, необходимо третье место, потому что мы время, которое мы тратили на поход в супермаркет за какими-то товарами, мы это быстро решаем при помощи интернета, и нам необходимо третье место. Самое ближайшее общественное здание – это школа. И школа у нас большую часть времени стоит пустой, скажем так. Мы просто отапливаем пустые объемы. И когда-то мы подумали, что нас посетила совершенно гениальная идея. Сейчас мы всю экономику перевернем и будем школу использовать круглосуточно.
1: Сделать склад. Да. А вечером бар, да.
2: Нет, это в рамках разумного, конечно. Что запустить сообщество и использовать актовый зал, спортивные залы, библиотеку, мастерские для каких-то активностей. Опять же, там программа долголетия. все еще что-нибудь. Думали, что да, действительно мы это придумали, но оказалось, что 100 лет этой идеи уже даже больше.
1: Там, 100... Утром млад, вечером стар.
2: 135 лет этой идеи. И...
1: Но тем... Макаренко придумал или кто?
2: Нет, придумал не Макаренко. В целом это развивалось постепенно по всему миру и разные формы приобретало, решало разные задачи. Это и проблема... Первая проблема, с которой столкнулись, это когда у нас была индустриализация и большой приток был населения в города и население... Там, разных национальностей, например, это вот в Соединенных Штатах приезжали люди из разных уголков мира, и их нужно было как-то объединить, свести, чтобы, да, это нормальные люди, они все одинаковые, и, соответственно, появилась идея их проводить коммуникацию взрослых уже в школах, потому что, да, там это сохранилось все равно. Они селятся определенными анклавами, но школы стали таким неким центром объединения, они решали ту задачу. О том, о чем сейчас мы говорим, конечно же, о другом. То есть мы хотим решать другие задачи. Это дать людям третье место и возможность жилым районам более полноценно жить. И уже в Москве за последние годы стадионы все... открытые площадки школ, они открываются после там 15

0: месяце запускалось. Ну, вот уже, в принципе, идея-то реализована, все есть. Люди могут ходить вот в эти центры и там это самое проводить досуг, как говорится. А школу-то зачем нам теперь еще переделывать?
1: Да, ну, я тут скажу так, что мы сейчас имеем огромное количество торговых центров, с которыми, ну, честно сказать, никто, не все знают, что с ними делать, потому что площади избыточные.
2: Да, там лазертаги открываются, разные виртуальные реальности, действительно магазины уезжают оттуда.
1: Я думаю, с точки зрения градостроительства, вот я как градостроитель на это смотрю, что город в таких местах будет забирать свое, он будет уплотняться, то есть там будут появляться новые жилые районы, либо офисные центры, и постепенно но там не станет этих торговых центров, все уйдет в dark sale, ну, то есть это просто какие-то склады, которые мы не видим. И школы в данном случае могут стать такими локальными элементами общественной жизни.
2: А может быть, слишком много школ построили? Надо каждую вторую закрыть, чтобы в две смены учились дети. А те школы, которые закрыли, там уже можно место встречи делать, как вы думаете?
3: Но на самом деле вы очень важный такой интересный момент подметили по поводу торговых центров. И сейчас действительно вопрос, что делать со школами, в том числе в условиях меняющейся демографии, их много, да, так и есть. И в мире разными инструментами эти вопросы решаются. Например, в Китае некоторые школы перестраивают в дома престарелых. Планировка школы позволяет разбить это на жилые модули, ячейки, какие-то рекреации для мест встреч транслируются в такой формат, а за счет того, что школы размещаются в определенном там радиусе доступности, пожилые люди могут пользоваться кому возможно, да, это
1: и Япония, и Испания, ну, в большинстве в своем все страны сейчас сталкиваются с там, где есть демографический спад, сталкиваются с тем, что школы и детские сады, они недозагружены, и, соответственно, их трансформируют под другую функцию.
3: И поэтому, если мы изначально закладываем такие решения в рамках архитектуры, которые позволяют школе все-таки частично функционировать как многофункциональный объект, это некий такой задел на перспективу для того, чтобы можно было это использовать как-то в дальнейшем и адаптировать под меняющиеся условия.
0: Ну, то есть, насколько понимаю, что идея вот сегодняшней школы и архитектурно, и социально, то, о чем вы говорите, это школа превращается в некий кластер. Да, у нас сначала появились вот эти, как называется, креативные кластеры, да, там какие-то, где люди собираются, там открываются какие-то магазинчики, барчики и так далее. Потом вот стали делать в торговых центрах, а сейчас мы уже и до школы добрались, и тоже и школу тоже будем делать некое место притяжения, да, которое будет собирать на себя, ну, не знаю, внимание всего района. Все бабушки, дедушки, я говорю, старый млад, будут ходить после 3 часов дня, когда дети уже отучились, и как-то проводить досуг, получается, да?
1: Думаю, да. Ну, я хотел бы, чтобы туда ходили и дети тоже после 3. Это есть направление кружкового движения, детско-взрослые проекты. Это когда идет физическая коммуникация взрослых с детьми. Это тоже очень важный аспект, потому что очень много всего переходит в цифру. Мы, в принципе, тоже вот когда там задумались о том, что хотелось бы какие-то знания, которые мы накопили, оформить как-то. И мы осознанно пошли, что напечатали книгу. Именно хотели сделать это в физическом формате, потому что слишком много всего цифрового. Хотелось бы, чтобы дети со взрослыми, там, со старшим поколением, ну, там, бабушками, дедушками, встречались в том числе на базе школы.
0: Играли в шахматы.
1: В шахматы, мастерские, еще какие-то там кружки. Это самые разные могут быть аспекты и направления. Тут огромная роль на людях. То есть это организация, управление, донесение, функционирование всего этого в административном смысле очень большая роль. Но функционально тоже мы, конечно же, должны дать такие возможности. Это с точки зрения нас, как там архитекторов, это какие-то функционально-планировочные организационные связи внутри здания, чтобы позволить потокам существовать органично, параллельно друг с другом, например.
2: То есть, если строить такую школу с нуля, здание такой школы, то, я представляю, должна быть какая-то коробка, а внутри какие-то трансформеры, да? То есть, не обязательно у тебя 10 аудиторий. Это, может быть, ширмы какие-то, их можно разбирать, превращать в какой-нибудь большой актовый зал, например, или там сделать из 10 помещений 3 помещения. Это рабочая идея, или все-таки внутренности должны организованы быть как-то

0: Да, очень интересный вопрос. Я могу привести один пример исторический. Была такая школа Текаригат, город Эндховен, Нидерланды, в 1973 году. Там проводили эксперимент. Под одной крышей зонтичного такого формата был построен объект, который включал в себя супермаркет, библиотеку, детский сад, школу, тренажерный зал и кафе.
1: И ни одной стены.
0: И ни одной стены. И это был эксперимент. Архитекторы, они, несмотря на то, что они советовались с администрацией и другими экспертами, они предложили такую достаточно экстравагантную для того времени планировочную схему и рассчитывали на то, что это как раз-таки будет стимулировать людей больше общаться друг с другом. Кто-то пришел в супермаркет, кто-то отводит ребенка в школу, происходит пересечение. Но
2: они
0: что...
2: там с ума все не зашли.
0: Вот, да-да-да. Самое интересное дальше, что время показало, что, к сожалению, такая избыточно открытая система, она не работает, поскольку процессы друг другу мешают. И сами пользователи делали внутренние реконструкции, добавляли стены, перегородки, чтобы как-то эти процессы разграничить. И в результате в 2010 году школа закрылась. Но, что интересно, муниципалитет посчитал, что сама идея объединения в одном здании и такого эффективного использования, она жизнеспособна, и ее нужно возродить. То есть это же самое здание, его реконструировали, полностью сохранили задумку архитектора, образ самого здания, то есть форма осталась подобна, но перепланировали внутри, добавили перегородки, усилили автономность вот этих блоков. Сам стержень идеи полностью сохранился, она функционирует сейчас, и даже супермаркет там сохранился. Но вот внутри все эти функции, они автономны.
2: Так, давайте мы сейчас сделаем паузу, вернемся к нашему общению после выпуска новостей. С нами архитектор градостроитель Андрей Калинин и архитектор Владислава Калинина. Мы сегодня говорим о том, как менялось восприятие школы в городском пространстве. Вернемся и продолжим.

0: Маяк. На правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
2: В Москве 15:30.
0: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с 81-й годовщиной создания отечественной атомной промышленности. Президент назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей ТЭК. Об этом глава государства сказал на совещании по атомной энергетике.
3: Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
2: Президент подчеркнул, что Россия планирует расширить географию размещения энергоблоков АЭС внутри страны. В свою очередь, глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что новые технологии замыкания ядерного топливного цикла укрепят позиции госкорпорации на мировой арене. Уникальным и чудесным назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского ранее сегодня Владимир Путин. Об этом президент сказал во время посещения Архангельского собора Московского Кремля. Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и, перекрестившись, установил ее на подсвечник. Он также сказал, что накануне пообщался с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Частицы мощей Дмитрия Донского нашли при реставрации собора. На подлинность останков указали исторические данные, археологические особенности захоронения и результаты антропологических проведенных исследований. Одну из частиц передадут в храм Христа Спасителя, остальные также планируются отдать в храмы. Доступ к ним появится у всех прихожан центральных храмов, указали в Русской Православной Церкви. Расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады беспилотных систем «Варяг». Также сегодня ведомство сообщило, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике. В ведомстве указали, что взятие Матяшево позволило перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения на Доброполье. За сутки российские войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Полиция и гражданская гвардия Испании сегодня утром начали операцию по выселению около 4000 нелегальных мигрантов с пляжа Эль-Трамполин в автономном городе Сеута. Как пишет Эль-Мундо, около 30 полицейских автомобилей оцепили периметр протяженностью полкилометра, окружив стихийный палаточный лагерь, который нелегалы соорудили после массового прорыва границы со стороны Марокко в конце июля. МВД Испании намерено перевести нелегалов во временный центр размещения, который строится в городе, для рассмотрения их заявления о предоставлении убежища и в большинстве случаев для начала процесса их возвращения в Марокко. В конце июля, напомню, в Сеуту, в Плафе, а также пешком смогли попасть десятки тысяч нелегалов. Большинство из них уже вернулись домой, но в городе все еще могут оставаться около 5000 мигрантов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: Температура воздуха в Москве сейчас составляет около 22 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка София Дзепко выиграла короткую программу на этапе юниорского гран-при в Китае. Она получила 72,74 балла. Рекорд Софии 74,3 балла в финале гран-при России 3 года назад. На втором месте после короткой программы идет японка Карин Миядзаки. Она уступает Дзепке 6,5 баллов. Тройку лидеров замыкает китаянка Лю Юйсюань. Волейболистки молодежной сборной России со счетом 3-0 обыграли команду Болгарии в отборе на чемпионат Европы 2027 года. Для сборной России это первый турнир после возвращения на международную арену в полноценном статусе. В среду российская команда обыграла сборную Сербии в 3 сетах. А в заключительном матче группы Б российская команда 21 августа сыграет с командой Турции. Россиянки уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Чемпионка Европы 2026 года по плаванию на дистанции 200 метров брасом Евгения Чекунова завоевала золото в этой дисциплине на спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Второе место заняла Юлия Ефимова. А Дарья Клепикова на спартакиаде завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Почти секунду ей уступила Милана Степанова, третьей стала Дарья Сурушкина. На прошедшем чемпионате Европы Клепикова взяла золото в смешанной комбинированной эстафете. Вопрос о допуске российских бобслеистов будет решен до начала сезона. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международная федерация бобслея и скелетона примет решение о возможности и условиях допуска российских спортсменов к турнирам под своей эгидой до начала нового сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. В декабре IBSF после обращения российской стороны в спортивно-арбитражный суд допустила к соревнованиям в олимпийском сезоне российских скелетонистов и бобслеисток в монобобах в нейтральном статусе. В бобслее двойки и четверки посчитали командными видами, не допустили россиян совсем. Что касается нового сезона, на отчетно-выборном конгрессе IBSF в июне и на внеочередном конгрессе в начале августа возможность участия россиян в соревнованиях не обсуждали. Однако решение по этому вопросу будет принято до начала сезона, рассказала собеседница ТАСС. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 27 по 29 ноября в немецком Альтенберге. Также в июне состоялся отчетно-выборный конгресс Международной федерации санного спорта. На нем рассмотрели вопрос о возможности допуска россиян в новом сезоне, но проголосовали за то, чтобы отложить принятие решения на конец сентября. В июле Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям снять ограничения в отношении российских спортсменов. Однако Международный союз биатлонистов уже заявил, что допускать россиян не собирается.
1: Крылья Советов арендовали нападающего Казбека Мукаилова у Краснодара до конца сезона. Мукаилов – воспитанник Академии Быков. В 10 матчах за основную команду он отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Накануне Краснодар обыграл московское «Динамо» в матче Кубка России в гостях благодаря единственному голу, который забил Казбек. Российская премьер-лига не обеднеет из-за ухода Эдуарда Спиртяна и Алексея Батракова, уверен полузащитник Краснодара Дмитрий Воробьев. Появятся новые, незаменимых нет. Кто-то считает, что им стоило остаться и радовать местных болельщиков. Если каждого слушать, можно вообще закончить с футболом, сказал Воробьев. Спиртян перед стартом сезона РПЛ перешел из Краснодара в Аляхли, а Батраков сегодня прилетел в Стамбул, чтобы завершить трансфер в Галатасарай. С вами был Юра Геворкян.
3: Была легка, посмотри-ка, Колобка!
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный Колобок.
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: Последний богатырь, Колобок, уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
0: Маяк. Как знать?
13: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами архитектор, градостроитель Андрей Калинин и Владислава Калинина, тоже архитектор. А мы говорим о том, как менялось восприятие школы в городском пространстве. И так как вы архитекторы, градостроители, хотелось бы понять вообще с точки зрения архитектуры, как вот за последние, опять же, далеко не будем ходить, за последние лет 100 менялись школы, и что этому способствовало, почему они менялись архитектурно, что происходило?
14: Да, что интересно, стоит отметить то, что 100 лет назад школа — это школа эпохи конструктивизма, это авангард. И школы тогда выглядели функционально точно так же, как и сейчас. То есть это большие школы на 1500 и более мест, что сейчас строятся. Они с довольно такие протяженными крыльями коридорной компоновки и включали в себя весь набор общественных функций. Это и рекреации, столовые, библиотеки, актовые залы, в том числе обсерватории были в некоторых школах. И сейчас многие школы имеют такой же функциональный набор, но важно, что был период, это переход от школы авангарда, в принципе, отказ от идей конструктивизма, и казалось, что это достаточно избыточно с точки зрения строительства, что слишком много мы строим дополнительных пространств, которые некоторое роскошество для страны в условиях того, что нужно быстро строить промышленность, и нужно школы делать более компактными, строить быстрее, чем конструктивистские школы, которые в основном были по индивидуальным проектам, пришли типовые школы сталинского периода. Задача была сделать максимально компактные школы, максимальное количество детей вместить, при этом они стали меньше. То есть там 400 мест были, 600 и 800, насколько я помню.
15: Появились знаменитые партии с откидывающимися крышками, да, чтобы усесться там. А причем это был монолит, да, то есть скамейка и сама рабочая поверхность с наклоном. Это же тогда, это же сталинское время было, да?
16: Я еще хочу добавить вот это интересное сравнение перехода от авангардных школ, да, к сталинским. Во время школ конструктивистских еще и педагогическая модель, она была направлена на так называемый лабораторно-бригадный метод обучения, когда дети делились на группы, и они могли самостоятельно выбирать предмет, решать. Был так называемый бригадир, который отвечал за всех. Это был такой определенный эксперимент, в том числе в педагогике и в архитектуре. Было очень много в школах лабораторий больших, которые занимали пространство, то есть это была такая определенная связка. Но со временем стало понятно, что достаточно сложно поддерживать дисциплину. Часть ребят действительно использовала такую возможность самостоятельности, часть, к сожалению, использовали это для безделья. И отвечал за всех бригадир. К тому же, конечно, для педагогов недостаточно было поддержки, потому что это требовало очень индивидуального подхода к каждой бригаде, недостаточно было методической литературы, и в том числе благодаря тому, что сделали выводы, решили трансформировать сам подход, и случился этот переход от конструктивистских.
14: Строить нужно было больше, быстрее и более понятно. Тоже, конечно же, пришло все правильно от преподавания. Сложно было выстроить везде одинаковую модель преподавания, организатор, который сможет каждому педагогу объяснить, как работать с группой детей, как работать с их там индивидуальностью. Это стало не так важно на тот период времени. И, соответственно, перешли уже к формату фронтальных форм обучения, это привычные нам всем, когда мы сидим, смотрим на доску, и тут как бы и в нормативах даже современных сейчас прописано, если у нас фронтальная форма обучения, это 2,5 квадратных метра, если групповая, когда кружком сидим, там обсуждаем что-то, это 3,5. То есть понятное дело, что строить школы под формат фронтальных гораздо дешевле. И за одни и те же деньги можно построить больше учебных мест. И параллельно еще немножко подрезали общественные функции, то есть убрали из школ спортивные помещения, все это большие библиотеки, конечно же, никаких обсерваторий. Все это сжалось до кабинетов, и все. Кабинеты, квартиры директора.
13: А удобно, правильно, директору надо управлять и держать руку на пульсе.
14: Да, административно.
13: Ну хорошо, а потом что меняется, когда вот эти П-образные у нас или Н-образные?
15: Н-образные. Слушай, а еще же космическая эра, 60-й космический, Гагарин полетел, мы, ребята, полетим, давайте построим космическую капсулу, чтобы у нас, да, все было компактно для космоса.
16: На самом деле это тоже важный очень период. Тогда было некое такое соревнование, и, конечно же, вот этот этап со спутником он показывал, но здесь была такая математически-техническая тема, акцент на этом, и действительно стали возобновлять идею, то есть некий возврат к школам авангарда, обсерватории, больше классов. Мы идем все время по некой такой спирали, мы реагируем на социальные условия, да, на общую повестку и используем определенные архитектурные приемы для вот этих школ. Поэтому вот 60-е и 70-е это уже некий гибрид, связанный в том числе с учебной программой, как вот совершенно вы точно подметили.
13: Ну и вот эти Н-ки у нас когда появились, это уже время Хрущева, да, и до сих пор много таких школ сохраняется, вот придумали вот такую.
15: Если посмотреть сверху на школу, на здание, то как будто бы буква Н такая стоит, да, ну я думаю, что это очень удобно, это входная группа посередине, а потом уже ребята разбегаются кто куда, и чтобы у всех было равное количество шагов, например, да, до кабинетов.
14: Да, да. Ну, это, конечно же, это типовые школы, их много построено, и я думаю, что нужно строить типовые школы. Это, наверное, крамольно прозвучит от архитектора, что неправильно. Но типовые школы нужны, потому, если они хорошие. Если это действительно хорошо сделанная школа, хорошо сделанное здание, лучше пусть она будет типовая, и эта школа будет одна в каком-то там городе, такая же в другом городе, и это нормально. В такой парадигме государство может более контролированно использовать там свои средства, но, конечно же, нужно сделать эти школы хорошо, типовые. И я знаю, что мы сейчас движемся в этом направлении, мы хотим сделать типовые школы нового поколения, которые будут нам позволять в том числе в некотором смысле и сообщество запускать, и под новые программы образовательные тоже как бы они будут адаптированы.
13: Но новые там, понятно, с нуля спроектируем, что называется, вы спроектируйте и постройте. А у нас сейчас осталась куча вот этих Н-ок, да, Н-школ. И они, конечно, ремонтируются, все. Это получается, что для того, чтобы старая школа, условно, 70-х, может быть, 80-х годов, не знаю, для того, чтобы она была современной, это что? Нужно нам все снести внутри, да, сделать пустую коробку, заново внутреннее пространство перепроектировать. Или они с тех пор как бы остались и так всех все устраивают хорошо?
16: В том числе, безусловно, это важная программа позволить детям, которые ходят в старые школы в плане года постройки, иметь такие же условия, как и у детей в новых школах. И эта программа сейчас проводится, в том числе в Москве, большая идет работа, где внутренность, безусловно, трансформируется. Все зависит от конструктивной схемы той или иной школы, но задача создать современное действительно пространство, равноценное новой школе.
13: А что означают эти слова? Создать современное пространство, аналогично современной школе. Что конкретно должно быть внутри столовой? Должна стать меньше или больше? Это должен быть, не знаю, open space сделаем, да, между классами. Что входит вот в это понятие современности школы?
16: На самом деле эффективная школа с точки зрения, в том числе, влияния на детей, это школа, в которой есть разные типы пространств. Когда ребенок он может выйти из класса, попасть в условный open space и там позаниматься, потом перейти в место, где у него есть условно небольшая комната для звукозаписи, и он там подкаст свой запишет. И вот если современная школа, она изначально может предусматривать подобные пространства, то в старых школах такого не было. И вот наполнение старых школ подобными пространствами, оно как раз-таки приводит школу до уровня актуальности.
14: В тех же стенах, в тех же объемах, просто перепридумывание внутренних потоков, не нужно столько одинаковых кабинетов.
15: Ну да, вот я только хотел сказать. Была фотолаборатория, а сейчас студия.
13: Где-то прибыло, где-то убыло, то есть ведь мы ниоткуда пространство не возьмем, то есть это нам надо какие-то кабинеты убрать для того, чтобы сделать комнатку для подкастов, грубо говоря.
15: Фотолаборатория. У нас была с проявочной машиной, с кюветами.
13: Оставь в покое фотолабораторию. Пусть дети фотографии занимаются, что ты творишь.
15: Проявлять ничего не надо.
13: Ну, почему? Можно, если очень хочется. Сейчас все входит в моду, пленочную фотографию, пусть проявляют дети. Ладно, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, перерыв на рекламу и вернемся к нашему общению. Мы говорим сегодня, как менялось восприятие школы в городском пространстве. С нами архитектор, градостроитель Андрей Калинин и Владислава Калинина, тоже архитектор, градостроитель. И вот после рекламной паузы как раз хотим поговорить о том, наверное, уже так подводя какие-то итоги, что то вот эта идея школы как центр притяжения вообще городской жизни, как это развивается и как, возможно, это будет развиваться в ближайшем будущем.
17: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
18: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Около 3 месяцев составляет среднее время поиска работы в области. За первые полгода в банке вакансий заявлено 28,5 тысяч рабочих мест. По данным правительства области, 60% предложений приходится на рабочие профессии. За последние 3 года количество предложений от работодателей выросло в 1,5 раза. Найти место работы соискателям помогает служба занятости. Актуальные вакансии также можно найти на единой цифровой платформе «Работа в России». Вологжанка украла мопса у своей знакомой. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что распивала спиртное у себя дома вместе с подругой. В какой-то момент потерпевшая уснула, а проснувшись, обнаружила пропажу сотового телефона и своей собаки. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали ранее судимую местную жительницу, которая призналась в содеянном. Выяснилось, что телефон она уже успела продать, а собаку забрала якобы из жалости, посчитав, что питомцу будет гораздо лучше жить с ней. Полицейские изъяли домашнее животное и вернули его владелице, сообщает пресс-служба МВД. Подростка на велосипеде сбили в Череповце. ДТП произошло на улице Командарма Белова. По предварительной информации, водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика, который переезжал на велосипеде пешеходный переход. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. Перечень товаров входит рюкзаки, пеналы с наполнением, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А. Новую книгу о Николае Рубцове представят сегодня в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут сегодня в Вологодской областной научной библиотеке в 18:00. Вход свободный.
17: Новости спорта.
18: Вологжанин стал призером экстремального забега на Эльбрусе. Кирилл Кудрявцев показал 2-й результат в группе 45+. Он преодолел 35 километров по горной местности за 6 часов 2 минуты и 39 секунд. Набор высоты на трассе составил 3150 метров. Новый вид спорта «Падел» появится в Вологде. Специальный центр уже работает в Череповце, а в конце августа откроется и в областном центре. Игра представляет сочетание сквоша и большого тенниса и последнее время набирает популярность по всему миру.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Вписан в эту северную осень, как живописец свой автопортрет. Я вписан, но никто меня не спросит,

Я не нашел ни веры, ни карьеры, но разве что достаток и покой. Я вписан в эту осень и фанеру,

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин назвал уникальным и чудесным обретением мощей князя Дмитрия Донского. Об этом президент заявил во время посещения Архангельского собора Московского Кремля. В храме президенту показали раку с останками святого. Замгендиректора музеев Московского Кремля Андрей Баталов рассказал им, как именно был получен доступ к саркофагу, а вице-президент РАН Николай Макаров объяснил, как удалось установить принадлежность мощей. Макаров уточнил, что саркофаг имеет византийскую форму, которую символически воспроизвели на Руси. По его данным, останки обладают редкой для такого захоронения сохранностью. Об этой находке стало известно во вторник. Во время реставрационных и противоаварийных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей обнаружили 3 саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в Русской Православной Церкви. Несколько фрагментов мощей Дмитрия Донского передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Московского и сия Руси Кирилла. Церковь и государство найдут формат, чтобы участники СВО смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. К ситуации в зоне спецоперации освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении, сообщило Минобороны. Военное ведомство также заявило, что военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Матяшева в Донецкой Народной Республике. Кроме того, военное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплениям живой силы ВСУ. Также в ДНР бойцы южной группировки войск взяли под контроль Николай Пулье. Кроме того, Минобороны России опубликовала кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» воздушными таранами расчетов ПВО отдельной бригады войск беспилотных систем. Над трассой «Новороссия» были сбиты дроны «Камикадзе», «Траст», «Бобер» американского производства, дальнобойные ударные FP-1, а также дроны-приманки «Майя», указали в военном ведомстве. Сегодня же Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики. Президент подчеркнул, что важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых. Нужно нарастить производство продукции энергетического машиностроения именно на основе отечественных разработок. По словам президента, обеспеченность атомных станций топливом – важнейшая задача. Также, по мнению Путина, необходимо реализовать несколько пунктов развития отечественной атомной энергетики.
3: Первое, важно обеспечить технологическую готовность проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых. Иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера. Это значит, что нужно нарастить производство продукции энергетического машиностроения именно на основе отечественных разработок. К этому должны быть готовы отраслевые и смежные предприятия, научные центры и лаборатории. Второе, важнейшая задача – обеспеченность атомных станций топливом. Здесь, конечно, надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения. Третье, конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере. Постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений. Четвертое. Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры. Отечественная школа в этой части сильна, но и наши конкуренты, повторю, не стоят на месте, поэтому нужно поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих, управленцев, дать возможность действующим работникам отрасли постоянно повышать свою квалификацию. Пятое. Для успешной реализации планов в атомной энергетике требуется устойчивая финансовая модель развития отрасли. Она должна учитывать особенности финансирования инвестиционных проектов, масштабы вложений, сроки окупаемости и так далее.
1: В ходе совещания Путин также сообщил, что современные атомные электростанции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра транспортных средств. Они могут вступить в силу с 1 марта будущего года. Так, организация, проводящая техосмотр, сможет проверить автомобиль в специальном реестре на наличие разрешения на работу в такси. В случае нахождения автомобиля в этом реестре техосмотр будет действовать более короткий срок. Кроме того, в проекте постановления указывается, что перед началом проведения техосмотра оператор проверяет не только ВИН-номер автомобиля, как это было раньше, но также и госномер, марку и модель машины. В случае обнаружения несоответствия документам оператор отказывает в оказании услуг. При этом основные параметры техосмотра, включая его продолжительность для различных категорий транспортных средств, остаются неизменными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем лишь 17-19 градусов. В Москве в начале дня местами кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 21-23 градуса.

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжает. С вами Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе. А с нами врач-офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук Игорь Эрикович Азнаурян. Игорь Эрикович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о хорошем зрении и здоровье глаз. Почему это не всегда одно и то же? Ну и вообще, ведь бывает такое, наверняка, когда человек хорошо видит, но при этом у него же действительно могут быть какие-то проблемы со здоровьем глаз, так ли это?
3: Ну да, но как и при всех других заболеваниях, есть такие болезни, которые подкрадываются, что называется, из-под боли. А есть состояния, которые имеют врожденный характер, но проявляться начинает уже в более старшем возрасте. Поэтому тут палитра довольно-таки такая широкая, и то, о чем вы говорите, это вполне возможные вещи, когда человек чувствует себя здоровым, а на самом деле у него там уже что-то не так со зрением.
2: Именно чувствует себя здоровым.
3: То есть высокая острота зрения не является признаком здоровья зрительной системы.
2: То есть офтальмолог видит, что острота единица, да, человек хорошо себя чувствует, но это не означает, что где-то там за сценой нет проблем.
3: За роговицей. Это совершенно не так. И поэтому мы всегда говорим и нашим маленьким пациентам, и нашим взрослым пациентам, что исследование остроты зрения не является тем качественным тестом, который определяет здоровье глаз. Есть масса других исследований, необходимых для того, чтобы сделать вот такой вот вывод, финальный вывод о здоровье глаз, о том, что значит, зрительная система не больная, там нет никаких заболеваний и так далее. Потому что зрение – это всего лишь симптом, понимаете? Его может не быть, этот симптом, да, снижение остроты зрения. А вот болезнь, она может присутствовать в самых разных формах, в том числе и с высокой остротой зрения. Ну, то есть когда есть болезни, когда острота зрения снижается на самой последней стадии. Такие болезни есть. Человек живет, значит, ни о чем не думает. Ему кажется, что он здоров и счастлив. А потом бац, в один чудный день у него, значит, зрение безвозвратно теряется и ничем невозможно вернуть. Ну, так, к таким болезням относятся, например, глаукома, да, или всякие сосудистые заболевания зрительной системы. Когда кажется, вот, ну, там все, вижу единицу, ну, да, там немножко небольшой туман, но тем не менее 100% вижу, все хорошо, и потом бац в один чудный день, и нет зрения. Есть вещи. У детишек маленьких тоже, вот, вроде бы он видит 100%, а потом приходит нам в возрасте 15-20 лет и с жалобами на то, что начал уже плохо видеть. А патология врожденная, которую уже 100 раз можно было бы исправить, и уже не чувствовать вот эти вот неудобства и снижение качества жизни.
1: Ну, то есть получается, что детей надо с самого раннего возраста уже вести к офтальмологу, чтобы офтальмолог сделал обследование, и вот те какие-то генетические заболевания врожденные, о которых вы говорите, чтобы можно было диагностировать, да, на самом раннем этапе, это в каком возрасте ребенка надо вести к врачу, получается?
3: Здесь важный, очень важный аспект состоит в том, чтобы осмотр производился квалифицированным детским офтальмологом. У нас, к сожалению, в стране есть большая нехватка детских офтальмологов. Осмотр детей – это весьма специфическая такая история, и она требует и оборудования соответствующего, и самое главное – навыков и знаний со стороны доктора. Мы рекомендуем, отвечая на ваш вопрос, значит, мы рекомендуем, ну, понятно, в момент рождения осматриваются глаза ребенка, там есть определенный стандарт, по которому это надо делать. Затем 2 месяца, 6 месяцев. Если интересно, я могу обосновать эти сроки. Просто
1: обоснуйте, пожалуйста.
3: Да. Это займет время определенное, не знаю, выясню, как-то времени. Но вот, затем я лучше назову сперва сроки. 2 месяца, 6 месяцев от роду. Затем, значит, в год обязательно. И если в годовалом возрасте доктор не выявляет никакой патологии, то смело можно жить спокойно до 3-4 лет. Если и там ничего не выявляется, то уже в 7 лет перед школой. А вот когда ребенок пошел в школу, уже нужно проверять зрение каждый год. Это связано с тем, что всякое время, вот то, которое я назвал, имеет свою степень развития зрительного анализатора, вот зрительной системы, и имеет свои болезни, которые в этот период могут проявляться или появляться. Поэтому, значит, вот эти сроки, собственно говоря, и обозначены.
2: А от года до 7 не слишком ли большой срок? Ведь за это время ребенок смартфон в руках вертит круглосуточно, у него наверняка там нагрузка на глаз.
4: 3-4 года еще.
2: 3-4 года.
3: 3 года тоже.
2: Да, но все равно 3 года не проверять.
3: Год ведь... и в 3-4 года, ага. Да. А потом 3 года можно не проверять.
2: Угу. А потом уже начинаются стрессы, да, на учебе, спортивные травмы, да, и это может стать спусковым крючком.
3: Да. Нет, просто начало интенсивной работы здесь связано с обучающим процессом, вот это, да, с процессом образования, приводит к развитию уже еще одной довольно распространенная патология под названием миопия или близорукость, поэтому раз в год нужно проверять. А то, что мы говорили выше в отношении сроков, это касается врожденных и рано возможных врожденных и рано приобретенных заболеваний зрительной системы. Но я уже сказал, каждое время имеет свой овощ, поэтому, собственно говоря, вот эти строчки и обозначены.
4: Ну, вот в нашем детстве говорили, значит, не читая книжки под одеялом, а то, значит, миопия будет.
2: Отойди от экрана.
4: Да, отойди от экрана. А сейчас говорят, в смартфон свой не пялься, значит, глазами целые сутки. Но, по большому счету, миопия ведь может быть тоже врожденная, да, генетическая предрасположенность же к ней тоже существует.
3: Вообще, то все, что с минусом, да, то, что требует минусовых очков, так скажем, угу, да, чтобы вашим слушателям было понятно, все, что требует минусовых очков для того, чтобы лучше разглядеть мир окружающий, это называется близорукость. Но эта близорукость, как вы совершенно справедливо заметили, она имеет очень

0: так далее. Школьная близорукость – это третья вещь. Односторонняя близорукость, неодинаковая близорукость, такая, она изометропическая, так называемая, неодинаковая, на одном глазу больше, на другом меньше. В общем, тут вариаций очень много. Я сейчас, если начну рассказывать, но, собственно говоря, как и при других глазных болезнях, например, если брать косоглазие, да, одно просто такое название, которое носит исключительно описательный характер. Но это не название болезни, понимаете? Потому что есть больше 20 видов разных ситуаций, разных болезней, которые приводят в конечном итоге к тому, что развивается вот этот вот симптом отклонения глаза от зрительной оси, то, что в народе называют косоглазием.
1: Лазерная...
0: К сожалению, у нас...
1: Лазерная коррекция?
0: Да, Игорь Юрьевич. Там много чего. Вот мы начали первыми, одними из первых в мире применять лазерные технологии для лечения отдельных видов косоглазия. Там вот те, которые сцеплены с так называемой дальнозоркостью или гиперопией, как это еще называется, когда плюсовые очки. Вот. И это очень фактически патогенетически, то есть направленное на механизм развития такого типа косоглазия, вмешательство, которое очень эффективно, практически в 100% случаев удается исправить вот этот вот дефект при таком виде косоглазия. Мы разработали другие виды хирургических вмешательств, которые связаны с различными видами косоглазия, и они позволяют очень результативно, очень точно ставить глаз ровно, а это очень важно для того, чтобы потом можно было развивать стереоскопическое зрение, потому что человек же видит стереоскопически, да, мы с вами знаем об этом. Это же человек такое биологическое существо, для которого очень важно иметь объемное видение вокруг. Потому что мы ездим на автомобилях, да, мы летаем в самолетах, я не знаю, нас очень много, да, мы все время заняты в каком-то 3D-формате, там, с компьютерами и так далее, поэтому для нас важно иметь вот это вот объемное зрение, а объемное зрение сильно расстраивается при косоглазии, и восстановить его можно лишь в том случае, если глаза стоят ровно, а это соответствующая современная новая технология, которую, кстати, разработали мы вот в нашей стране, и теперь очень многие эти уникальная вещь, очень результативная.
1: Игорь Эрикович, вот мы поговорили о детских заболеваниях, а вы еще упомянули у нас глаукома, то есть какие-то ведь заболевания зрения, они что-то характерны для детского возраста, а что-то для более старшего возраста. Вот, насколько помню, та же самая глаукома, она все-таки чаще в более старшем возрасте проявляется. А в каком возрасте нужно как-то вот уже тоже регулярно ходить на обследование для того, чтобы вот, не знаю, какие-то катаракты, глаукома, чтобы вот этого избежать как-то превентивно?
0: Смотрите, человек вот вырос, да, ему там 20 лет, 22 года, я не знаю, ну, в общем, получил паспорт, закончил институт или там что-то еще, пошел на работу уже давно, занялся чем-нибудь в жизни, и он уже знает про себя, какие у него есть болезни, в том числе и какие у него глазные болезни. В этом возрасте это все фиксировано стационарно, да, или они есть, или их то, что есть стабильно, то, чего нету, дай бог, никогда не будет. Но есть определенный возраст, когда появляются новые болезни. Да? Вот мы с вами говорили о том, что в 7 лет в основном проявляется школьная близорукость. А есть еще вот болезни, которые проявляются после 40 лет. И вот после 40 лет нужно каждый год делать чекап зрительной системы, потому что можно пропустить ту же самую глаукому, можно пропустить всевозможные дистрофии, влажные, сухие, вот эти вот вещи, которые возникают, да. Ну, катаракта есть еще, которая тоже после 40, ну, 60-70, это уже более такое заболевание более взрослых людей, но тем не менее катаракта хороша тем, что она видна. Люди видят, что они, у них снижается зрение, они бегут к врачу. А вот глаукома, она, и вот эти вот дистрофии, о которых я сказал, это все связано с, вся сложность этих болезней связана с тем, что они, как я уже сказал, развиваются из-под воли. Их не видно. Понимаете, человек их не видит у себя. И когда он их начинает видеть, подчас бывает очень поздно. Это же касается и людей, у которых эндокринные заболевания. Эндокринные заболевания четко, практически все оставляют след на глазах.
1: Это какие поэтому заболевания конкретно?
0: Диабет, заболевания щитовидной.

0: железы. Uh-huh. Я имею в виду внутренние заболевания, те заболевания, которые связаны с железами внутренней секреции, да? Uh-huh. Всевозможные неприятности с надпочечниками, которые вызывают повышение артериального давления, да? Собственно говоря, гипертония сама по себе, но это уже не эндокринное заболевание, да, сердечно-сосудистые заболевания. Склонность к тромбообразованию может привести к слепоте. Ну вот и масса других болезней, которые начинают проявляться после 40 лет, они имеют свой отпечаток на зрительной системе. Потому что глаз очень сложная система, очень зрительная система, самая сложная в организме, она не является жизненно важной системой, как сердечно-сосудистая, например, да, или там нервная система. Но она самое сложное построение. Строение зрительной системы очень сложное. Потому что там есть и нервные элементы, и элементы, связанные с мозгом, и структуры в мозге человека, и уже не говорю уже и об оптической составляющей и так далее. И еще все это должно так вертеться и крутиться, чтобы у нас зрительные оси все время наводились на объекты фиксации, и мы бы смотрели на все это объемно. Смотрите, как сложно все это. Ну вот, и поэтому всякое такое, очень много заболеваний, очень много, которые развиваются уже в синильном или таком зрелом возрасте, они оставляют отпечаток на зрительной системе и подчас могут приводить к слепоте.
1: Ну что, вы нас в хорошем смысле напугали и, в общем, предупредили. Мы понимаем, что детей нужно водить с самого раннего детства, вот эти интервалы и в год, в 4, в 7 лет. И после 40, знаете, каждый год уже надо ходить к офтальмологу и просто
2: проверять. И морковку с черникой грызть.
1: Морковь, черника уже поздно грызть, Паш. Спасибо вам большое за эту беседу. Врач-офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук Игорь Эрикович Азнаурян был сегодня с нами, и мы говорили о здоровье глаз и хорошем зрении. Спасибо большое, Игорь Эрикович, и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: До свидания.
0: Спасибо, до свидания.

0: реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. России нужно укреплять технологическое лидерство в атомной сфере. Конкуренция высокая. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Президент призвал нарастить производство продукции энергетического машиностроения на основе отечественных технологий. Кроме того, по словам главы государства, нужно работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива.
2: Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрации науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
0: Путин отметил, что Россия лидирует на мировом рынке строительства АЭС. Президент сообщил, что в нашей стране планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС. По словам президента, будет расширена география размещения атомных энергоблоков в стране. Почти 14 миллионов иностранных граждан сдали биометрические данные при пересечении границы России с начала эксперимента в 2024 году. Из них почти 70 тысяч человек не получили разрешение на въезд в страну. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Эксперимент по сбору биометрии проходит во всех аэропортах Москвы, Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. А с июня этой системой оснащены также пункты пропуска в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и ряде других регионов. Разработанная правительством Москвы методика позволяет идентифицировать иностранцев во время прохождения погранконтроля по двум параметрам – по фотографии и отпечаткам пальцев. Система помогает не только собирать биометрические данные, но выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно, пояснила Ирина Волк. Неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями и усиливающимся ветром днем сохранится в столичном регионе до конца недели. Самые интенсивные ливни ожидаются в ближайшей ночи. Уже вечером к западным районам области подойдет фронтальный раздел циклона с центром над северо-западом, а больше всего осадков прольется в северной половине Подмосковья, указали метеорологи. При этом при переменной облачности днем солнца будет много, и оно сможет усилить прогрев воздуха. В разгар дня сегодня и завтра столбики термометров поднимутся до плюс 22-23 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 21 градус. Дует небольшой южный ветер. Атмосферное давление около нормы 746 миллиметров ртутного столба.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка София Дзепко выиграла короткую программу на этапе юниорского гран-при в Китае. Она получила 72,74 балла. Рекорд Софии 74,3 балла в финале гран-при России 3 года назад. На втором месте после короткой программы идет японка Карин Миядзаки. Она уступает Дзепке 6,5 баллов. Тройку лидеров замыкает китаянка Лю Юйсюань. Волейболистки молодежной сборной России со счетом 3-0 обыграли команду Болгарии в отборе на чемпионат Европы 2027 года. Накануне российская команда обыграла сборную Сербии в 3 сетах, а в заключительном матче группы Б российская сборная 21 августа сыграет с командой Турции. Россиянки уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Для сборной России это первый турнир после возвращения на международную арену в полноценном статусе. Алексей Лемонов победил в полумарафоне по спортивной ходьбе на спартакиаде народов России. Он установил рекорд страны – 1 час 24 минуты и 1 секунда. У девушек также с рекордом России золото в этой дисциплине завоевала Рейханка Громанова. Ее результат – 1 час 39 минуты и 9 секунд. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов отправится в конце августа на предсезонный сбор в Италию. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в сборе российских лыжников в Италии, который пройдет с 28 августа по 16 сентября, рассказал Матч ТВ старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Под руководством специалиста помимо Большунова также работают олимпийский чемпион Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алена Баранова, Елизавета Пантрина и Елизавета Маслакова. Ранее группа Бородавко завершила тренировки в Малиновке. Подготовка к новому сезону проходит по плану, все в строю. По объему работы многие спортсмены даже перевыполнили его по часам, километрам, провели несколько скоростных тренировок, 2 контрольные. Результатами этого сбора все довольны. Последнюю неделю, правда, погода подвела, рассказал Бородавко. На тренировках Большунов целеустремлен, старателен, на максимум использует упражнения для скорейшего набора формы, отметил тренер в беседе с Матч ТВ. Ранее трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира и двукратный победитель Тур де ски, лучший российский лыжник последних 5 лет Александр Большунов признался, что думает о завершении карьеры, поскольку понял, что на мировой арене при нынешних обстоятельствах его не ждут, а заявки на нейтральный статус в прошлом сезоне отклоняли просто по факту фамилии, без всяких проверок.
1: Крылья Советов арендовали нападающего Казбека Мукаилова у Краснодара до конца сезона. Мукаилов – воспитанник Академии Быков. В 10 матчах за основную команду он отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Накануне Краснодар обыграл московское «Динамо» в гостях в матче Кубка России по футболу благодаря единственному голу, который забил Казбек. Российская премьер-лига не обеднеет из-за ухода Эдуарда Спирциана и Алексея Батракова, уверен полузащитник Краснодара Дмитрий Воробьев. Появятся новые звезды, незаменимых нет. Кто-то считает, что им стоило остаться и радовать местных болельщиков. Если каждого слушать, можно вообще закончить с футболом, сказал Воробьев. Спирциан перед стартом сезона РПЛ перешел из Краснодара в Аль-Ахли, а Батраков сегодня прилетел в Стамбул, чтобы завершить трансфер в Галатасарай. С вами был Юра Геворкян.

Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Как знать.
1: И ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами экскурсовод по Пскову и области, руководитель экскурсионного бюро «Гид Псков» Мария Александровна Рыжкевич. Мария Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хотим выяснить, за какими впечатлениями ехать в Псков. Ну, уже читаем путеводители и понимаем, что Псков полон впечатлений. Не Кремль, а Кром, не псковичи, а скобари. А что еще удивительного нас ждет на псковской земле?
3: На самом деле, псковская земля – это шкатулка с сокровищами, потому что тут каждый найдет то, что интересно именно ему. У нас можно погрузиться в историю, в архитектуру, можно съездить в Пушкинский уголок и ближе познакомиться с тем временем, который Александр Сергеевич провел у нас в Михайловской ссылке. А можно поехать в наш знаменитый Псково-Печерский монастырь и окунуться в нашу колыбель православия. А может быть, кому-то захочется отправиться на катерах по Псковскому озеру, к Талапским островам и насладиться нашей удивительной природой. Поэтому в Пскове каждый найдет то, что ему по душе.
2: Ну, это, конечно, много всего. За одну поездку все, мне кажется, не вместит, то, что вы перечислили. Вот если первый раз приезжаем в Псков, я, к сожалению, не был никогда в вашем прекрасном городе, и вот хочу спланировать поездку. Вот на путешествие выходного дня, как обычно мы приезжаем, что бы вы посоветовали, что программа была на 1-2 дня максимально насыщенной, с одной стороны, а с другой стороны, не перегруженной, чтобы получить впечатление, вот эту атмосферу города поймать?
3: Один день обязательно нужно полностью посвятить Пскову, потому что у нас шикарный исторический центр, у нас одна из крупнейших крепостей России и Европы, общая протяженность наших крепостных стен занимает 9,5 километров. У нас шикарно отреставрированы набережные, есть много интересных купеческих зданий, есть несколько неплохих городских музеев. Поэтому на знакомство с самим городом обязательно нужно заложить целый день. А если мы с вами едем на выходные, то второй день можно как раз посвятить загородной выездной экскурсии. Чаще всего наши гости выбирают вариант посещения Изборска и Печор. Это знаменитые пригороды Пскова, до которых добраться можно легко и удобно.
1: А правда, что псковская архитектура отличается от московской, от новгородской? На какие детали мы обращаем внимание, когда приезжаем в Псков? И что должно нас привлечь, наше внимание, насторожить, может быть, удивить?
3: У нас действительно своя псковская школа архитектуры. 10 псковских храмов у нас включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если мы говорим про сравнение с московской школой архитектуры, то, конечно, псковские храмы сразу будут выделяться тем, что у нас нет пестрых красок, у нас нет богатых украшений и практически отсутствуют золоченые купола. Псковские храмы все белые, небольшие, приземистые, беленые под рукавичку, из-за чего стены храмов кажутся шершавенькими, как будто наши храмы дышат. На самом деле они так забирали часть души мастера. Ну и кроме того, у псковских зодчих был всегда свой особый узор. Орнамент из треугольников и прямоугольников, который называется поребрик-бегунец-поребрик. Гуляя по Пскову, как только видите храм, украшенный на барабане треугольниками и прямоугольниками, значит, точно ставили псковские мастера, и датировка храма будет с 14 по 16 век.
2: Поребрик, я чувствую, тут какое-то петербургское влияние.
3: Ну, у нас появился этот узор, когда Петербурга даже в проекте еще не было. Мы уже поребриком пользуемся.
2: То есть это ваше влияние, да, на Петербург?
3: Конечно,
2: поребрик от вас они забрали.
3: Это наше влияние на Петербург.
1: А шаурма или шаверма в Пскове?
3: В Пскове на самом деле и так, но чаще всего шаверма.
2: Шаверма. Все-таки вы на Питер влияли, понятно. Правильно ли я понимаю, что первый день, вот то, что вы сказали, рекомендуете погулять по городу просто, это можно делать самостоятельно, а уже на второй день нужно брать какую-то экскурсию и ехать вот или
3: на
2: в Изборск, или еще
3: куда-то?
2: На самом
3: деле Псков, Изборск и Печоры все можно посетить при желании самостоятельно, почитав информацию, посмотрев видео в интернете. Можно по верхам основную информацию схватить. Но если вы хотите, чтобы город раскрылся более полно, чтобы когда вы шли по крепости, вам экскурсовод показал фрагмент той кладки 15 века, которая дошла до наших дней. Этого в самостоятельной прогулке сделать просто невозможно. Поэтому что в Пскове, что в экскурсии по пригородам, лучше всего положиться на одного из наших гидов.
2: А что, а у вас аудиогидов нет, что ли, в Пскове, чтобы можно
3: было? Аудиогиды в Пскове есть, но поверьте, аудиогид и живое общение — это две большие разницы. И когда вы с экскурсоводом находитесь тет-а-тет, вы можете задать ему свои вопросы, и он расскажет то, что интересно именно вам. Аудиогид такими полномочиями не обладает.
2: Ну, вряд ли он нам ответит, да. Это правда.
1: В Печорах, получается, Печоры — это же пещеры, да?
3: А Псково-Печерский монастырь — это действительно монастырь, в котором находятся пещеры, и всегда для наших гостей открыта ближняя часть пещер, где находятся 4 захоронения наших монахов первых и святых нашего монастыря, поэтому действительно к ним можно всегда подойти и приложиться. Но монастырь знаменит не только Печорами, но и нашими старцами, например, старец Иоанн Крестьянкин, один из самых знаменитых старцев 20 века, как раз был населен нашего Псково-Печерского монастыря.
2: А стоит ли ехать в Печерский монастырь? Люди, может быть, не очень религиозным. Я понимаю, что те, кто религии...
3: Конечно. Да? У нас же монастырь — это не только история монашества, это и история нашей страны. Например, наш Псково-Печерский монастырь осаждал тут самый Стефан Баторий, знаменитый польский король и полководец. У нас в монастыре бывал Иван Грозный. Наш монастырь связан с именем Анны Иоанновны, русской императрицы, Бориса Годунова. Поэтому в зависимости от того, какие к нам приезжают экскурсанты, воцерковленные или светские туристы, наши экскурсоводы выстраивают программу в соответствии с теми интересами, которые туристы преследуют.
1: А Пушкинские горы далеко ли от Печор?
3: От Печор далековато, а вот из Пскова всего 120 километров добраться можно за 1.5 часа.
1: А, то есть надо по дороге в Печоры заехать к Александру Сергеевичу, да?
3: Нет, это разные направления. Александр Сергеевич 120 километров в сторону Москвы, а вот Псково-Печерский монастырь стоит на самой границе с Эстонией. Всего 4 километра нас разделяет от Эстонии, поэтому это другое направление.
2: А вот по пушкинским местам, во-первых, что можно посмотреть, сколько времени нужно закладывать на эту поездку? Целый день, может быть, стоит заложить?
3: Конечно.
2: На то, что...
3: Да? Безусловно, у нас шикарный музей, это музей федерального значения. У нас можно посмотреть не только усадьбу Михайловская, где поэт провел изгнанником 2 года незаметных с 1824 по 1826 год, но и Святогорский монастырь, где захоронен не только сам Александр Сергеевич, но и где захоронение его родных. Там же похоронены бабушка, дедушка, мама, папа. И кроме того, рядом находится усадьба Тригорская, где проживали друзья Пушкина, ставшие прообразом семейства Лариных в романе «Евгений Онегин». И по соседству находится усадьба Петровская, которая принадлежала двоюродному деду Пушкина, сыну знаменитого его предка Абрама Петровича Ганнибала, но больше всем он известен как араб Петра Великого.
1: Псковский кром, он же Кремль, очень интересная конструкция, да? То есть вначале там заходишь, и какой-то ворот такой длинный-длинный, какой-то закругленный, как улитка. А с чем это связано?
3: А коридор, который ведет из Дозмонтового города к Крому, носит название Захап. Это на самом деле средневековая ловушка, которая была очень распространена у нас в крепостях на Псковщине, да и в целом на северо-западе. Это был коридор, который должен был предотвратить проход врага в самую сокровенную часть. Почему у нас вообще название «кром»? Вспомните, в нашем языке есть «закрома», «укромное место», самая защищенная часть города. И как раз коридор служил ловушкой, чтобы враг не прошел в кром.
2: Понятно. Главное, чтобы турист в кром прошел благополучно.
3: А бесплатно? Туристов мы проводим.
1: Бесплатно туристы проходят или в ловушку попадают?
3: В ловушку попадают. 200 рублей сейчас стоит вход на территорию нашего крома. Единственное исключение исключение составляют верующие, которые отправляются на службу. Ведь в центре Крома стоит наш главный кафедральный собор, Троицкий. И, конечно, когда люди идут на службу, они проходят абсолютно бесплатно.
2: Лайфхак. Угу, да, да. А если говорить о музеях именно Пскова, пока мы еще не выехали, первый день гуляем по городу, по набережным, а что бы вы посоветовали, может быть, 1-2 музея, которые стоит посетить?
3: Однозначно наш главный городской музей Паганкины палаты. Это шикарный музей, в котором при желании можно провести целый день. У нас есть экспозиция, которая рассказывает о истории Пскова, показывает археологические находки, которые были сделаны у нас во время работ на территории Псковой области, показывают наши псковские иконы 14-16 века. Также есть экспозиции, которые у нас проходят временно. Например, сейчас в Паганкиных палатах шикарная экспозиция, которая посвящена коллекционеру Плюшкину. Кроме того, у нас есть хороший зал, посвященный годам Великой Отечественной войны, и неплохая картинная галерея.
1: И ресторан есть у вас, я помню, прекрасный ресторан в Паганкиных палатах, но о гастрономических удовольствиях в Пскове мы поговорим сразу после небольшой рекламной паузы. С нами экскурсовод по Псковой области Мария Александровна Рыжкевич. За какими впечатлениями ехать в Псков, узнаем сразу после небольшой рекламы.
0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Около 3 месяцев составляет среднее время поиска работы в области. За первые полгода в банке вакансий заявлено 28,5 тысяч рабочих мест. По данным правительства области, 60% предложений приходится на рабочие профессии. За последние 3 года количество предложений от работодателей выросло в 1,5 раза. Найти место работы соискателям помогает служба занятости. Актуальные вакансии также можно найти на единой цифровой платформе «Работа в России». Вологжанка украла мопса у своей знакомой. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что распивала спиртное у себя дома вместе с подругой. В какой-то момент потерпевшая уснула, а проснувшись, обнаружила пропажу сотового телефона и своей собаки. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали ранее судимую местную жительницу, которая призналась в содеянном. Выяснилось, что телефон она уже успела продать, а собаку забрала якобы из жалости, посчитав, что питомцу будет гораздо лучше жить с ней. Полицейские изъяли домашнее животное и вернули его владелице, сообщает пресс-служба МВД. Подростка на велосипеде сбили в Череповце. ДТП произошло на улице Командарма Белова. По предварительной информации, водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика, который переезжал на велосипеде пешеходный переход. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. Перечень товаров входит рюкзаки, пеналы с наполнением, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А. Новую книгу о Николае Рубцове представят сегодня в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут сегодня в Вологодской областной научной библиотеке в 18:00. Вход свободный. Вологжанин стал призером экстремального забега на Эльбрусе. Кирилл Кудрявцев показал второй результат в группе 45+. Он преодолел 35 километров по горной местности за 6 часов 2 минуты и 39 секунд. Набор высоты на трассе составил 3150 метров. Новый вид спорта «Падел» появится в Вологде. Специальный центр уже работает в Череповце, а в конце августа откроется и в областном центре. Игра представляет сочетание сквоша и большого тенниса и последнее время набирает популярность по всему миру.
6: Погода на маяке.
5: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
7: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
9: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. По словам президента, в стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС.
3: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, для появления новых энергоемких производств, в том числе по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, для снабжения отраслей и сервисов, роль которых в современной экономике стремительно увеличивается. Имея в виду электротранспорт, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг и так далее. И, конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных.
1: Во время совещания президент также отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных электростанций. Сегодня же Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент РАН, археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием. Президенту также подробно рассказали о том, как удалось установить, что мощи принадлежат именно Дмитрию Донскому. Путин выразил признательность ученым за эту важную работу. Дмитрий Донской занял великокняжеский пост в 12 лет. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Церковь и государство найдут формат, чтобы участники спецоперации смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского, рассказали сегодня в РПЦ. Предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования на Украине на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация обусловлена позицией Киева.
4: В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Я об ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Путин. Специальная военная операция продолжается.
1: Песков добавил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер всегда желанные гости в Москве и желанные собеседники для президента Путина и своих российских коллег, но точных дат визита американских переговорщиков в Москву пока нет. Расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Об этом сообщили в Минобороны и опубликовало ведомство также соответствующие кадры. В сегодняшней сводке ведомства говорится также, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Матяшево и Николай-Полье в ДНР. По данным ведомства, взятие Матяшево позволило перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения на Доброполье. За сутки российские войска также ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам БПЛА и комплектующими. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Российские войска также с помощью БПЛА «Геран-4 Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Киевской области. Температура воздуха в Москве сегодня поднимется до климатической нормы, даже чуть выше. Умеренно теплая погода сохранится до конца августа. Такой прогноз дает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Оставшиеся дни на этой неделе будут соответствовать климату августа, ну то есть таким умеренным 20-градусным теплом. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего вновь небо станет хмуриться. Но это постепенно будет к вечеру, переходя уже в дождевое состояние. Но юго-западные ветры со скоростью 4,9 метра в секунду поддержат адвекцию тепла и позволят столбикам термометров сегодня подняться до 21-24 градусов. Это есть норма, даже чуть-чуть выше ее. Показания барометра при этом будут слабо падать, составят 744 миллиметра ртутного столба.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и лишь 17-19 градусов. В Москве максимальная температура воздуха составит 21-23 градуса. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди. Сейчас в российской столице около 21 градуса.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, здравствуйте. Начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода», и мы вновь говорим про подростков. Вот уже 2 года в прямом эфире, каждую неделю в среду и четверг с 17 до 19 часов я отвечаю на вопросы родителей подростков, которые звонят в прямой эфир. Ну и традиционно в начале программы я рассуждаю на тему, которая меня волнует, интересует, беспокоит, ну или вообще занимает в данный момент. А в данный момент меня занимают подростки с СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ну, я думаю, уже все более-менее в курсе того, что такой диагноз существует, что он реальный. Кто-то переживает про гипердиагностику, кто-то переживает, что школа никак не учитывает наличие таких детей. С одной стороны, симптоматика СДВГ в целом похожа на описание 11-летних мальчишек, когда невозможно усидеть на месте, трудно сфокусировать внимание, очень короткое дыхание на усилие, высокая возбудимость, низкая скорость торможения. С другой стороны, этот диагноз существует, он свойственен разным очень детям. Что самое сложное для родителей, у кого ребята с СДВГ? Чаще всего, прежде всего, страдает учеба. Страдает учеба, потому что учеба – это систематическая деятельность, которая требует последовательного приложения усилий, а в формате стандартной школы еще и непрерывного сидения на попе ровно. То есть требует всего того, чего у ребят с СДВГ дефицит. Соответственно, оценки хуже, дисциплина страдает, родители дергают, домашка занимает по много часов, потому что ни сесть, ни сделать, ни собраться, ни понять инструкцию, все вылетает из головы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. При этом СДВГ – это спектр, и большая часть симптоматики, большая часть проявлений, она не требует медикаментозного лечения, а требует организации жизни. И тут для родителей начинается сложность. Прежде всего, не с тем, чтобы организовать жизнь, а с тем, чтобы принять и признать, что это нужно делать. Принять и признать, что это такие особенности, которые не исправить наказанием, которые не исправить гневом, которые не исправить ухудшением условий, которые не исправить пристыжением, унижением, сравнением. Все люди как люди, один ты усидеть не можешь. Это все только поднимает напряжение, ухудшает саморегуляцию, снижает фокус внимания, ну, короче, усиливает симптоматику. И в действительности, по большей части, ключевая задача для родителей – признать и принять, что ситуация такая, и что нам придется прилагать больше усилий для того, чтобы что-то ехало. Дети с СДВГ значительно сложнее вылезают из смартфонов, из игр, соцсетей и всего на свете, потому что это та деятельность, которая не требует концентрации внимания, в отличие от всего остального. Все в нашей жизни требует внимания, кроме компьютерных игр. Поэтому им достаточно сложно. Они не могут отследить сами время во многом. И поэтому бессмысленно сердиться на то, что он еще минуточка растянулась на полчаса. Это наша ответственность и наша проблема в данном случае. Но вот что я хочу сказать. Ну, во-первых, почитайте поподробнее про СДВГ, чтобы не мочить своего ребенка на ровном месте, если у него вдруг это есть. А второе, самый главный дефицит у таких мальчишек и девчонок связан с позитивной обратной связью. Чаще всего они в своей жизни сталкиваются с тем, что они не такие, делают не то, не так, не тогда и недостаточно. Большую часть обратной связи от окружающего мира они получают негативной. И это плохо сказывается на их самооценке, это плохо сказывается на способности к саморегуляции, это плохо сказывается на их психологическом, эмоциональном состоянии. Поэтому одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего такого ребенка, это научиться замечать хорошее и научиться говорить про хорошее. Даже если его трудно найти, даже если вам с вашим академическим образованием и отличным аттестатом прям претит выбирать из всего, что он творит, что-нибудь, за что можно похвалить. Это крайне необходимо делать, потому что острый дефицит у них позитивной обратной связи. В связи с тем, как они устроены, в связи с тем, как работает их жизнь. Вот что, наверное, важное хотел я до вас донести. Мы побеседуем с Татьяной из Долгопрудного. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Угу. Вы так глубоко погрузили меня в СДВГ. Очень приятно.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: У меня дочка, 13 лет, девочка, да. Мой вопрос, конечно, касается и темы СДВГ тоже, но вообще я не знаю, где та грань, когда нужно прекращать воспитывать и нужно только просто наблюдать. Я вот про что имею в виду? Например, ребенок там отказывается есть домашнюю еду, ест чипсы, например, там, да, отказывается вовремя ложиться спать, ограничение гаджетов, все это, ну, обычные такие дела. Но в целом я боюсь, что если я не буду контролировать, там, сделала ли ты уроки, спрашивать постоянно про это, на что постоянно идет агрессия, раздражительность, вот эта нервозность, вплоть до «я тебя ненавижу», и я вот не могу понять, когда будет точка невозврата, что я что-то упущу.
1: А что вы можете упустить? Давайте попробуем уточнить.
2: Ну, я боюсь, что она прекратит учиться, прекратит делать уроки. То есть она и так постоянно опаздывает в школу, может не пойти на первый урок, например, потому что она не выспалась. Ну, то есть фактически я делаю элементарные, ну, как родительские замечания, просьбы, слова, ничего критичного.
1: Угу.
2: И боюсь, что она спустится в учебе, отстанет от, ну, от класса. И потом это будет невозможно догнать, вернуть.
1: Угу. Чего еще?
2: Ну, я не могу понять, как мне реагировать на ее слова, что она меня ненавидит.
1: Угу. Ну, давайте с этого начнем. Ну, угу. Во-первых, ваши страхи, тревоги, опасения, они знакомы большинству родителей подростков. И

0: иногда спокойнее реагировать на болезненные, неприятные слова подростков помогает именно вот это понимание, что вообще-то то, как она себя ведет и то, как она реагирует, вообще для подростков свойственно. Они любые ограничения со стороны родителей воспринимают как нападение на их, там, не знаю, границы, самосознание, все на свете. Вот. И они склонны реагировать агрессивно, особенно если у них нет легитимных путей. Ну, например, если мама говорит «делай уроки», если я не могу сказать «нет», и мама отстанет, то я буду с ней воевать. Да? Uh-huh. Ну, сейчас я не конкретно про вас, я в целом. Воевать же мы в целом начинаем тогда, когда не видим другого выхода. То есть драться мы на улице будем, если нам не удается убежать. Ну, большая часть людей. Uh-huh. Вот здесь примерно то же самое, только у подростков базово повышенный уровень напряжения сразу. То есть они сразу готовы к бою, потому что у них сразу есть убеждение, что с родителями по-другому никак. И мы, одна из вещей, которые мы можем делать, это показывать, что вообще с нами по-другому можно. И что есть сферы и ситуации, где мы договороспособны, и хорошо бы они появлялись. А есть сферы и ситуации, где будет так, как мы сказали. Даже если это будет сопровождаться скандалами, истериками, обзывательствами и всем на свете. И со временем они разберутся, да, если мы будем последовательны. Что здесь мы договариваемся, здесь мы обсуждаем, здесь я могу пойти навстречу. И это прям можно заявлять, да? Здесь мы не обсуждаем, здесь я не пойду навстречу. Здесь не имеет значения никакие аргументы, кроме, не знаю, здоровья, наверное.
1: Ну, вот. Безопасности какой-то.
0: Ну, да, да. Вот. Здесь по-хорошему сначала сесть и для себя поформулировать, а где что на самом деле. Потому что иногда мы путаем, не знаю, порядок в комнате с безопасностью, да, и бьемся за него так же, как мы бились бы там за то, чтобы
1: она... Нет, эту ситуацию я отпустила, да, уже несколько лет назад.
0: Ну, супер, смотрите, вот у вас и свое видение, где граница, оно тоже есть вообще-то, и вам не нужно какое-то внешнее и правильное. Вот. Возможно, часть вещей надо пересмотреть, возможно, внутри себя надо нащупать, а что недвижимо. Да, там про учебу, например. Но мы с вами взрослые люди, и мы понимаем, что из-под палки мы максимум получим сделанную домашку. Мы не получим мотивацию к учебе, стремлению к развитию, да, вот, ну, ничего такого. Получим сделанную домашку. Если это для вас внутри достаточно ценно, чтобы она была сделана, и это позволит ей удерживать уровень оценок, например, да, и там не скатиться, и чувствовать себя нормально, и вы видите в этом ценность и готовы за эту ценность биться, ну, пожалуйста, тогда она делает домашку, что бы этого не стоило. Но поведение на уроках вы все равно не можете регулировать. Вы не там, например. Да, или с тем же гаджетом, или с отбоем, да. Ну, не знаю, с гаджетом такой пример приведу, что она там смотрит. Важно это вам, не важно. Настолько ли это важно, что вы готовы все это контролировать, вписываться и ругаться, или нет. Или вам
1: тоже
0: важно... Ну, я, видите, я привожу примеры, чтобы, да, можно было водораздел какой-то построить, свой собственный. Но, например, отбой. Я считаю, что супер важно, чтобы, да, там после 9 вечера или 10 гаджетов не было. Все, я костьми лягу по этому поводу. Да, месяц подряд я буду это делать, и месяц подряд будут скандалы. Через месяц наступит ощущение, что все тщетно, и тогда скандалы будут за что-нибудь другое. Да, в 10 телефон будет уходить. Но скандалы будут. Давайте так. По-честному. Ответил я на ваш вопрос?
1: Я благодарю вас от всей души за вашу мудрость, за любовь к детям и к людям. Я всегда слушаю с удовольствием вашу передачу, и после этого прихожу домой и говорю, пойдем ужинать или пойдем кушать просто. И нет ссор и скандалов.
0: Слушайте, бальзам на душу, да.
1: Да, спасибо огромное, потому что потом она говорит, мам, я пошла делать домашку, хотя уже 9 вечера, хорошо, без скандала, окей, спасибо огромное вам.
0: Супер, на самом деле это один из самых классных результатов, который может быть, когда мы вместо того, чтобы пойти по привычному пути и начать там поругаться по какому-нибудь поводу или что-нибудь заставить, мы очень доброжелательно общаемся. Потому что школа пройдет, уборка перейдет в их собственное ведение, в их собственном

0: жилье каком-нибудь, да, там съемном, а отношения будут целиком и полностью их проблемой. Все уйдет, а вот отношения между нами останутся. И вот это очень, наверное, важный фокус внимания. Так что спасибо вам за вопрос, хорошего вечера, позовите дочку поужинать сегодня доброжелательно, и, может быть, она опять пойдет делать уроки.
1: Трудности перехода.

0: «Маяк». Для того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Ранее ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Матяшева в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплением живой силы противника. Также в ДНР бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье. Кроме того, Минобороны России сегодня опубликовала кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» воздушными таранами расчетов ПВО отдельной бригады беспилотных систем. На трассе «Новороссия» были сбиты дроны «Камикадзе», «Траст», «Бобер» американского производства, дальнобойные ударные FP-1, а также дроны «Приманки Майя». Поручение президента, связанное с реализацией плана структурных изменений в экономике страны, необходимо выполнить точно и в срок, заявил на заседании правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр напомнил, что накануне президент собрал совет по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Растущей экономике нужна электроэнергия, хорошие дороги, инженерные сети, а также морские и речные порты, аэровокзальные комплексы, железнодорожные ветки. Следует и учитывать факторы специальной военной операции. Президент поручил принять программу восстановления логистических и складских мощностей, сделать это на новом технологическом уровне. В самые короткие сроки предстоит расширить внедрение электронной оценки соцучреждений. Уже с этого года через портал госуслуг граждане могут высказать свое мнение о работе поликлиник, больниц, детских садиков, школ. Сейчас этот сервис действует только в 30 субъектах. Такая практика должна появиться на всей территории Российской Федерации.
0: Мишустин также сообщил, что правительство выделило более 1 миллиард рублей для закупки около 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. По его словам, это необходимо для обновления парка таких машин в регионах. На Ближний Восток прибыла ударная американская группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон. Об этом сообщили в Центком. Газета военные уточнили, что боевой корабль пересек Аравийское море. Газета Wall Street Journal ранее писала, что США планируют отправить домой в рамках ротации авианосца Авраам Линкольн, который находится в регионе с начала операции против Ирана. В свою очередь представитель КСИР Хосейн Мохиби предупредил Соединенные Штаты, что Исламская Республика подготовила более мощное вооружение, чем в прошлом. Фазу конфликта на случай возобновления боевых действий. Последние недели августа в Москве начнется с похолодания. Об этом сообщил Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. В понедельник местами небольшой дождь, ночью 9-14 градусов, днем 18-23. Во вторник тоже местами небольшой дождь, ночью 13 градусов, днем 16-21. В среду такая же температура, и это ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По словам синоптика, похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Вместе с тем, ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, днем 22-24 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в столице составляет 21 градус, дует небольшой южный ветер, атмосферное давление составляет 746 миллиметров.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Милана Садовская завоевала золото в прыжках в длину на спартакиаде народов России, которая проходит в Челябинске. Спортсменка показала результат 6 метров и 63 сантиметра. В июле Садовская стала чемпионкой России с результатом 6 метров и 46 сантиметров. Второй на спартакиаде стала Диана Русакова, тройку лидеров замкнула Таисия Дмитриева. Российская фигуристка София Дзепко выиграла короткую программу на этапе юниорского гран-при в Китае. Она получила 72,74 балла. На втором месте после короткой программы идет японка Карин Миядзаки. Она уступает Дзепке 6,5 баллов. Тройку лидеров замыкает китаянка Лю Юйсюань. Волейболистки молодежной сборной России со счетом 3-0 обыграли команду Болгарии в отборе на чемпионат Европы 2027 года. Накануне российская команда обыграла сборную Сербии в 3 сетах, а в заключительном матче группы «Б» российская сборная 21 августа сыграет с командой Турции. Россиянки уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Для сборной России это первые соревнования после возвращения на международную арену в полноценном статусе. Главный тренер «Минского Динамо» Сергей Брылин возглавил сборную Белоруссии по хоккею. Он будет совмещать работу в национальной команде и в клубе. Летом российский специалист подписал с «Минским Динамо» контракт на 3 сезона. Это его первый опыт работы на посту главного тренера. Ранее Брылин был ассистентом главного тренера клуба национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси». Крылья Советов арендовали нападающего Казбека Мукаилова у Краснодара до конца сезона. Мукаилов – воспитанник Академии Быков. В 10 матчах за основную команду он отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Накануне Краснодар обыграл московское «Динамо» в гостях Кубки России по футболу благодаря единственному голу, который забил Казбек. Российская футбольная премьер-лига не обеднеет из-за ухода Эдуарда Спиртяна и Алексея Батракова, уверен полузащитник Краснодара Дмитрий Воробьев. Появятся новые звезды, незаменимых нет. Кто-то считает, что им стоило остаться и радовать местных болельщиков. Если каждого слушать, можно вообще закончить с футболом, сказал Воробьев. Спиртян перед стартом сезона РПЛ перешел из Краснодара в Аль-Ахли, а Батраков сегодня прилетел в Стамбул, чтобы завершить трансфер в Галатасарай. В прошлом сезоне Спиртян стал самым результативным футболистом чемпионата России по системе «Гол плюс пас», а Батраков был признан лучшим молодым игроком. С вами был Юра Геворкян.
2: Рассказать тебе мою историю.
3: Колобок просто прелесть.
4: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
5: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
6: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Лучшая премьера лета 100%.
9: Чтоб все пришли посмотреть.
10: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Наталья Гончарова, Екатерина Сушкова, Нина Чевчавадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: День своего 25-летия Тургенев знакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены».
2: В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
0: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Программа «Трудности перехода», и мы продолжаем говорить про подростков. Про подростков мы говорим, потому что именно на подростках я специализируюсь, и именно про подростков и у меня есть что сказать переживающим родителям. Если вы как раз такой и хотите больше понять про то, что происходит конкретно с вашим подростком и как вам с этим быть, звоните, пожалуйста, в прямой эфир. На связи Юлия из Черкесска. Юлия, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Никита. У меня такой вопрос. Сыну 12 лет, и он тянется общаться с ребятами постарше, ну, скажем так, года на 3-4. Вот. Они как бы с ним общаются хорошо, переписываются в соцсетях, но он их, когда зовет, там, допустим, погулять или что-то, ну, у них находятся всякие причины по типу того, что занят или уехал, или, ну, в общем, какие-то отговорки, вот. И он им верит. Я-то как бы со стороны вижу это и понимаю то, что, ну, как бы с мальчиком помладше им гулять не хочется. Ну, то есть там в соцсетях они готовы поболтать, посмеяться, а именно с ним там пойти порыбачить или погулять они не хотят. А он этому верит, ну, и как бы там делится со мной, рассказывает, что вот там он их ждет, собираются погулять, и опять какая-то у них причина находится, вот, они отказываются, ну, и, соответственно, встреча срывается. Вот, мой вопрос заключается, стоит мне ему говорить о том, что у них не получается, ну, то есть это целенаправленно, они с ним не гуляют, или же не стоит?
3: Слушайте, хороший вопрос, и с большой любви он задан. Скажите, пожалуйста, а зачем вы хотите это сказать? Какая цель?
4: Только, ну, как бы просто чисто по-матерински, то, что мне его жалко. То есть он их ждет, говорит, там вот мы там договорились в субботу пойти порыбачить. И вот он ждет этой субботы, готовит там удочки даже для них. Наступает суббота. Вот, ну, естественно, там, наверное, они там гуляют с компанией ребят сверстников. А ему говорят, наверное, я так думаю, что не получается. Ну, то есть его так каждый раз, каждые выходные встречи срываются.
3: Какие вежливые ребята.
4: Да, я вот думаю, как открыть ему глаза на это или же нет, или оставить все как есть.
3: Давайте еще раз, смотрите, вы не ответили на вопрос. Вы откроете, чтобы что? Чтобы что изменилось?
4: Ну, чтобы, наверное, он, может быть, перестал их ждать или писать все-таки. Ну, чтобы он понял, что ребятам постарше все-таки интересно с ребятами постарше, а не с помладше гулять. Так, вот это.
3: Ему от этого легче жить станет?
4: Не могу сказать.
3: По-моему, у Сократа была такая история, хотя вот с автором могу ошибаться. Он говорил, что высказаться имеет смысл, пропустив слова через три сита. Добра, правды и пользы. И вот если через все три сита слова проходят, значит, это точно имеет смысл сказать. А здесь у вас добро есть, правда есть, а вот с пользой не очень понятно. Сейчас попробую сформулировать. Я очень понимаю, о чем вы говорите и чего хотите транслировать, но вот зачем оно неубедительное такое? С высокой вероятностью, как вам кажется, как он отреагирует?
4: Ну, расстроится, думаю. Ну, опять-таки, может быть, я так думаю.
3: Скорее всего, здесь согласен. А еще?
4: Ну, в принципе, возможно, может быть, подумает и согласится потом, что, что действительно, наверное, ну, как бы я могу в пример ему привести его крестного брата, который тоже младше его на 3-4 года, и которого он любит, но, скажем так, гулять он, ему с ним не очень интересно. Ну, как бы по аналогии могла бы привести пример, сказать, что ну ты же к нему хорошо относишься там, но гулять тебе с ним не очень интересно.
3: Ну, вот это хорошие слова, если он уже принял как данность, что с ним гулять не очень интересно старшим. Если вы это привнесете сами инициативно, то, вероятно, он или вам не поверит, что очень реалистично, или расстроится не в контексте, да, действительно, я младше, поэтому мне интересно, а в контексте я какой-то не такой, поэтому мне интересно. То есть логика и здравый смысл – это не сильная сторона 12-леток. Я бы, наверное, здесь по-иезуитски немножко поступал. Но в конечном итоге рано или поздно он поймет. Совершенно точно он с этим столкнется. Или осознает, или признает, и наверняка он так или иначе эти мысли думал, или ему в лоб скажут. То есть это и без вас произойдет, поверьте. Возможно, я бы сформулировал задачу, как научиться время проводить с удовольствием и без них. То есть, вот, например, грустная история собрать удочки и не пойти на рыбалку. Да, здорово собрать удочки и пойти на рыбалку, хорошо, если с ними, отлично, если без них. Вот из этой серии. Вот. То есть вы можете здесь подойти и сказать, слушай, уже опыт есть такой, что они не приходили. Ты запланируй так, чтобы ты мог пойти, например, да, даже если у них планы поменялись. Чтобы ты вообще...
4: Ну, в принципе,
3: вообще...
4: так и получается, да. Что он едет потом в итоге с отцом. Или, ну, просто с семьей с нами.
3: Ну, вообще супер. Да, или с семьей, или сам и так далее. И в какой-то момент вы можете сказать, если он делится и говорит, что вот не получается, вы можете сказать, да, слушай... Как будто каждый раз не получается. Ты замечал? Да? Все, этого достаточно. Пусть соображает сам. Вот. Потому что гонцу, приносившему плохие вести, ну, с ним мало хорошего происходило. И есть вещи, до которых, ну, важно дойти, а вам потом важно поддержать. Наверное, вот так бы я поняла, хитро все это вывернул.
4: Поняла.
3: Вот, но момент, когда понадобится поддержать и пожалеть, и выдержать его реакцию, и помочь ему признать, что действительно старшим с младшими далеко не всегда интересно, и это ок, так бывает, ну, это точно произойдет в какой-то момент.
4: Хорошо, спасибо.
3: Ок. Да, спасибо вам большое за вопрос и за такое детальное внимание к переживаниям ребенка. Хорошего вам вечера, а мы продолжим буквально через пару минут.
0: Трудности

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева, и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит, лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав, это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещин и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, Ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

вроде все хорошо, дела идут отлично, купил костюм приличный, успехи в жизни личной, и можно быть счастливым, забить, забыть заботы, большие перспективы, дом, семья, работа, и вроде все как всегда, все те же персонажи, улыбки, голоса и за окном пейзажи, и вроде солнце то, и все здоровы вроде бы, и только одно но, ты вязнешь в этом городе, а где-то там, за лесами, полями, морями, в районе Голливуда, или, к примеру,

хорошо, и позади все стрессы, рабочие замесы, чужие интересы. И вроде как хотел летишь к мечте с открытки, нахмуренные брови сменил дугой улыбки. И можно выдохнуть, и развалиться в кресле, и не вдаваться в суть, как в том далеком

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма не так давно были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием.
2: Это все это описано в летописи, да?
3: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наше обследование. Вот. И спасибо вам большое за создание генетических, палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе. Вот, и это тоже нам, значит, что-то даст. Еще несколько лет назад этого всего не было. Так что большое спасибо за поддержку.
2: Вам спасибо за всю работу. Уникальное абсолютно. Еще чудесное обретение мощей.
1: Церковь и государство найдут формат, чтобы участники СВО смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом телеканал «Россия-24» сказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
4: Те нелегкие времена, которые мы проживаем, когда ведется война, ведется конфликт, требующий от нас национального единения, памяти о наших великих предках, в том числе и о благоверном князе Дмитрии Донском. Многие участники специальной военной операции, воины, они, конечно, имеют потребность и желание поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского, который победил хана Мамая в Куликовской битве, что стало началом суверенного существования нашей страны, ее независимости.
1: Дмитрий Донской занял Великокняжеский престол в 12 лет. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти, а в лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси, не так давно, в 1988 году, на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Российские вооруженные силы в порту Черноморск поразили два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с ГСМ. А для вооруженных сил Украины об этом только что сообщили в Минобороны. Также в ведомстве сообщили, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» ранее поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Ведомство опубликовало соответствующие кадры боевой работы. В сегодняшней сводке Минобороны говорится, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Матяшево и Николайполье в Донецкой Народной Республике. Взятие Матяшево позволило перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения на Доброполье. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российские войска с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Калиновки Киевской области. Средствами ПВО были сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 беспилотных летательных аппаратов. Предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования на Украине на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация обусловлена позицией Киева.
5: В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Я об ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Путин. Специальная военная операция продолжается.
1: Песков добавил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер всегда желанные гости в Москве и желанные собеседники для президента и своих российских коллег, но точных дат визита американских переговорщиков в Москву пока нет. Штраф 66-летнему фермеру, который стрелял по украинским БПЛА, пытаясь их сбить, опротестовала прокуратура Волгоградской области. В ведомстве подчеркнули, что мужчина действовал в условиях крайней необходимости. Волгоградский областной суд прекратил производство по делу пенсионера, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из ружья, сообщил ТАСС, источник в судебной системе. На Ближний Восток прибыла ударная американская группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон, сообщили в Центральном командовании США. Военные уточнили, что боевой корабль пересек Аравийское море. Газета Wall Street Journal ранее писала, что США планируют отправить домой в рамках ротации авианосец Авраам Линкольн, который находится в регионе с начала операции против Ирана. В свою очередь, в КСИР предупредили Соединенные Штаты, что Исламская Республика подготовила более мощное вооружение, чем в прошлую фазу конфликта, на случай возобновления боевых действий. Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. В понедельник местами небольшой дождь, днем 18-23 градуса. Во вторник тоже местами небольшой дождь, или 16-21 градус. В среду такая же температура, это ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Вместе с тем, ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, днем 22-24. 4 градуса. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и прохладно, 17-19 градусов. В Москве в начале дня местами кратковременные дожди и 21-23 градуса.

0: Маяк. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем наш долгий и увлекательный разговор про подростков. Долгий он, потому что подростковый возраст занимает несколько лет, и далеко не факт, что он заканчивается совершеннолетием, поступлением на работу или там женитьбой, но и не факт, что мы перестаем чувствовать свою ответственность за происходящее, кстати, хотя вот это уже больше наша проблема, чем подростков. А увлекательный он, потому что, ну, лично мне подростки ужасно интересны, по-моему, это потрясающие люди, вообще невероятно, каким образом они, при том количестве изменений, которые их накрывает, как они вообще умудряются продолжать учиться, общаться и так далее. А мы побеседуем с Марией из Архангельска. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Рад вас слышать. Архангельск, мой родной город.
2: Так приятно. Оказалось, что уже не по радио, очень волнительно. Постараюсь сформулировать свой вопрос. Значит, сыну нашему почти 12 лет, почти 13. Периодически он просит меня посмотреть, как он играет в телефонную игру. Хочет рассказать, как в игре все устроено, или просто делится достижениями, как он там играет. Я вижу, что для него это очень важно. И мне бы очень хотелось искренне разделить его интересы. Честно говоря, первая мысль, которая каждый раз возникает у меня в голове, ты уроки сделал. И я не рот себе закрываю рукой, чтобы не сказать это вслух. Мне не получается испытывать искренний энтузиазм. Я ловлю себя прямо на сопротивление этому процессу, и если соглашаюсь посмотреть, как он играет, то уже через минуту я чувствую ужасную скуку. Как научиться проявлять интерес к миру ребенка, даже если сами увлечения меня вот совершенно чужды?
1: А если бы были сделаны уроки, вам легче было бы?
2: Нет. Это, в моем понимании, это абсолютное безделье, и очень хочется занять его каким-то делом. Это внутри меня, я не могу с этим бороться, понимаете?
1: Это очень хорошо звучит. Но на самом деле я смеюсь, но я такой же, и все родители такие же. Нам почему-то очень важно, чтобы ребенок был вообще непрерывно занят чем-то полезным. А вы умеете бездельничать или какой-нибудь ерундой заниматься, там, ленту листать?
2: Нет.
1: Вообще нет?
2: Ленту листать могу. Ну, это так, да, отдохнуть.
1: Сильно себя ругаете?
2: Да.
1: Хорошо, я вас понял.
2: Так, я вышла в отпуск и расписала примерно план на отпуск. И сын спросил искренне: мама, вы в отпуске, почему ты не можешь просто отдыхать?
1: Это хороший, очень важный вопрос. То есть близкие рядом с вами не могут расслабиться, я так понимаю?
2: Да нет, я умею отдыхать, но активно.
1: Надо обязательно делать что-нибудь полезное, просто не работу, да?
2: Ну, за безделье, да, если другая, действительно.
1: Хорошо. Ну, у нас здесь с вами философский диспут намечается на тему полезности безделья. Ну, я сейчас немножко с юмором говорю, но вообще это правда. Если у вас внутри есть убеждение, что безделье – это плохо, то вы искренне совершенно не смиритесь с тем, когда кто-то, по вашему мнению, занимается не очень полезными вещами. То есть это всегда будет для вас через усилие. И здесь воля, дисциплина и здравый смысл вам помогут, что, да, там, условно, я сейчас на это не влияю, ему так надо, мне надо поулыбаться, мне надо посидеть 10 минут. Вот из этой серии, то есть через самоуговоры. Или чуть-чуть поковыряться в этом, в безделье, в праздности, в том, что люди имеют право проводить свое свободное время, как им вздумается, чтобы у вас было больше внутреннего согласия с тем, что это вообще-то реально. И вообще-то так можно. При условии, например, ну, я же спросил вас про уроки, вот при условии, что сделаны уроки, можно законно побездельничать. Может быть, есть такой трюк у вас в голове, на каком условии можно законно бездельничать, не нарываясь там, да, на ваше недовольство или несогласие внутреннее. То есть иногда дело не в телефоне. Эти игры нам могут быть вообще неинтересны. Это правда. это, ну, может быть такое, и вообще-то мы имеем право даже об этом сказать. Но сейчас такой пример вам приведу. Был такой фильм фестивальный много-много лет назад, назывался «На 10 минут старше». И весь фильм заключается в одном. Там весь фильм показывает лицо ребенка, который смотрит кино. Там 10 минут он длится. И как он при этом реагирует, как он меняется, что с ним происходит. Ну, вот исключительно выражение лица. Оглушительный успех имел фильм на фестивалях. Я это к чему рассказываю? К тому, что вам может быть абсолютно неинтересная игра, но это те нечастые моменты, возможно, когда вы можете увидеть своего ребенка увлеченного, радующегося, сердящегося, который вам что-то рассказывает, пытается объяснить. Да, 12 лет – это уже не очень частая ситуация. И, может быть, можно с уважением и с интересом относиться к этому. Да? Может быть, у вас есть друзья, чьи увлечения вы не разделяете, не знаю, скраббукинг какой-нибудь, да, и они вам об этом увлеченно рассказывают, и вы же за них рады, вы совершенно не понимаете, зачем там все это наклеивать и сворачивать, но за них вы можете порадоваться. У телефона просто есть такое реноме, знаете, негативное абсолютно. То есть это плохо сразу. Вообще, что бы он там ни делал, если он не смотрит лекции по математике, то это плохо.
2: Да, безусловно.
1: Вот, и поэтому даже, да, там нам очень сложно смириться с тем, что от этого плохо можно получать радость. Это почти как наркотики, только не запрещено, да? Вот. Ну, тоже здесь, вот, смотрите, еще одно очередное убеждение получается, которое нам мешает, в общем-то, спокойно воспринять происходящее. Ищите ваш собственный рецепт от того, чтобы внутреннюю философию немножко поправлять и давать больше дозволения людям заниматься, чем они хотят, до того, чтобы находить прекрасное в том, какой он в тот момент, когда играет, и прекрасное и внутреннюю благодарность тем, что он хочет с вами этим поделиться, да? Может, он, кстати, не так активно будет хотеть, если вам не так будет

0: интересно. Я спрашиваю, а для тебя в этом что интересно? Расскажи, поделись, мне хочется тебя понимать. Мне, может, не так хочется игру понять, как тебя. Да, что тебя увлекает? А?
1: Пользу выцепить.
0: Для себя.
1: Ну, для того, да, для себя, да.
0: Ваша польза в том, что вы его лучше узнаете. Вот. Да, не в том, что вы поймете методологические основы этой игры. Вот. Вот такая там дурацкая игра, а тебя что? Вот там есть жанр игры рогалик, тебя что, да, в тебе такой азарт будет. Да, ну в том, что тут один шанс, ага. Я, например, про своего сына благодаря играм узнал. Ну, я тоже уж играл в юности в разные игры, мне всегда важно было ее пройти. Вот. А ему важно пособирать все возможные ачивки, узнать все возможные секреты этой игры, заглянуть в каждый уголок, и для него, например, само прохождение не такую ценность имеет, как вот история вокруг игры, он всегда выясняет историю персонажей, легенды, прям читает про это, там какие-то видео специально смотрит, и для меня это прям про него, думаю, ого, вот какой у него интерес, сильно отличающийся от моего, вот. Так что, чего я вам желаю? Полюбопытствовать.
1: Да, и главное, это не лень, да, и все почитать, и посмотреть.
0: Угу.
1: Потому что есть интерес.
0: Да?
1: Угу.
0: Да?
1: Да, я поняла вас.
0: Да, спасибо вам большое за вопрос. Угу. Хорошего вечера, Архангельску привет большой. Борис из Петербурга спрашивает, как вытащить ребенка из телефона, если он уже перестал себя контролировать относительно него? 16 лет мальчик. Сейчас попробую. Давайте начнем с неприятного. Если ваш ребенок начал принимать тяжелые наркотики, вряд ли вы будете в интернете спрашивать, что делать. Вы его запрете дома, найдете нарколога, отвезете в рехаб. В общем, ну, начнете действовать активно и на полном серьезе. Здесь похожая ситуация. Если все так, как вы описываете, то почему мальчик не в рехабе? Почему телефон не утоплен? Почему вы не сидите и не держите его за руку третью неделю подряд уже, пока его ломает? Если вы этого не делаете, это сейчас ко всем родителям, не конкретно к Борису, то, скорее всего, ситуация в ваших глазах не такая страшная, как будто кажется, что он может себя проконтролировать. И здесь есть несколько вопросов, которые помогут вам ситуацию квалифицировать, так или иначе. Вопрос первый, на что вы можете повлиять? Можете ли вы избавить его от телефона? Можете ли вы узнать и решить проблемы, из-за которых он сидит в телефоне, а не общается с друзьями, с девушками, учится и так далее? Можете ли вы выйти с ним на контакт и больше его понять, и больше разобраться, что с ним происходит, почему он так себя ведет и так далее. То есть вот эти вопросы, они немножечко вашу стратегию выстроят. И вариантов здесь получается несколько. Вариант первый, ну, я назову это словом болезнь, да, что он не справляется, это зависимость, все хана, все заброшено. Тогда надо разбираться с этим как с болезнью, надо лечить, и здесь возможно жертвовать отношениями и так далее. Второй вариант – это следствие его сложностей с реальным миром. И тогда бороться надо не с телефоном, а помогать разобраться с реальным миром. Ну и третье, у него вообще-то все нормально, и это просто вам не нравится, как он проводит свободное время, что он недостаточно тщательно занят учебой и так далее. Вот три здесь возможных пути и три возможных варианта. Не знаю, какой из них ваш, но вопрос остается прежний. На что вы влияете, что на самом деле происходит, какой у вас уровень контакта на данный момент. Спасибо вам большое за вопрос. Про гаджеты, про телефон – это часто истории сложные, истории болезненные. Если совсем трудно понять, что происходит, не стесняйтесь, не бойтесь обращаться к психологу. Как минимум об него и вместе с ним можно подумать и поразмышлять. А мы продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы в порту Черноморск поразили 2 сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с ГСМ для вооруженных сил Украины. Об этом сообщили вечером в Минобороны. Также сегодня ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» воздушными таранами расчетов ПВО. Отдельной бригады войск беспилотных систем на трассе Новороссии были сбиты дроны «Камикадзе». Освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении. Об этом также сообщили в Минобороны. Ранее в четверг военное ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Матяшева в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплениям живой силы ВСУ. Также в ДНР бойцы южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Николайполье. Поручение президента, связанное с реализацией плана структурных изменений в экономике страны, необходимо выполнить точно и в срок. Это сегодня потребовал на заседании правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр напомнил, что накануне Владимир Путин собрал совет по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Растущей экономике нужна электроэнергия, хорошие дороги, инженерные сети, а также морские и речные порты, аэровокзальные комплексы, железнодорожные ветки. Следует и учитывать факторы специальной военной операции. Президент поручил принять программу восстановления логистических и складских мощностей, сделать это на новом технологическом уровне. В самые короткие сроки предстоит расширить внедрение электронной оценки соцучреждений. Уже с этого года через портал госуслуг граждане могут высказать свое мнение о работе поликлиник, больниц, детских садиков, школ. Сейчас этот сервис действует только в 30 субъектах. Такая практика должна появиться на всей территории Российской Федерации.
0: Мишустин также сообщил, что правительство выделило более 1 000 000 000 рублей для закупки 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. По его словам, это нужно для обновления парка таких машин в регионах страны. Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра транспортных средств. Они могут вступить в силу с будущей весны. Это следует из проекта постановления правительства. Так, организация, проводящая техосмотр, сможет проверить автомобиль в специальном реестре на наличие разрешения на работу в такси. В случае нахождения автомобиля в этом реестре техосмотр будет действовать более короткий срок. Кроме того, в проекте постановления указывается, что перед началом проведения техосмотра оператор проверяет не только ВИН-номер автомобиля, как это было раньше, но также и госномер, номер, марку и модель машины. В случае обнаружения несоответствия документам оператор отказывает в оказании услуг. При этом основные параметры техосмотра, включая его продолжительность для различных категорий транспортных средств, остаются неизменными. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ливень обрушится на Москву ближайшей ночью, предупредили в центре ФОБОС. Сегодня примерно в 8-9 вечера начнется дождь, который перейдет в ливень и выпадет 10 литров воды на метр квадратный, прогнозируют синоптики. Температура воздуха в Москве в эти минуты составляет 21 градус, атмосферное давление 745 миллиметров.

Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник сборной России Алексей Батраков успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Ранее сегодня Батраков прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами. Напомню, ожидается, что Батраков подпишет с Галатасараем 4-летний контракт. А трансфер полузащитника сборной России за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона возможными бонусами станет самой дорогой продажей в истории Локомотива. Кроме этого, по информации турецких инсайдеров, Батраков не выйдет в основном составе Галатасарая на матче чемпионата Турции против Эрзурумспора, который состоится завтра. Российский футболист начнет эту игру на скамейке запасных. Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Ранее стало известно о том, что после медосмотра полузащитник подпишет контракт с «Зенитом» до 2031 года. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» обыграл «Торпедо» 5-2. Московская «Динамо» победила «Акбарс» 5-3. На Кубке Республики Башкортостан «Барыс» нанес поражение «Ладе» 2-1. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тем временем российские фигуристы Матвей Ветлугин и Николай Угожаев примут участие в турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо. Турнир пройдет с 17 по 19 сентября. В других видах российские фигуристы не заявлены. Продолжаются соревнования в рамках спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро. Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом с результатом 4 метра 80 сантиметров. Российским гребцам при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира, который пройдет с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее Федерации грибного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. В единой лиге АВТБ окончательно утвердили формат проведения предстоящего сезона после снятия Астаны с турнира. На первом этапе 11 команд сыграют в два круга, после чего поделятся на две группы. В первой сыграют 6 сильнейших команд, во второй – команды, занявшие места с 7 по 11. Очки первого этапа сохраняются. На втором этапе команды играют внутри групп также в два круга. Все 6 команд первой группы выходят в плей-офф, а 4 лучшие команды второй группы сыграют в плей-ин. И в завершении новости мирового футбола испанская пресса сегодня назвала 6 игроков, которые являются неприкасаемыми в мадридском «Реале» для нового главного тренера команды Жозе Мауриньо. По данным источника, в этот список вошли вратарь Тибо Куртуа, защитник Марк Кукурелья, полузащитник Джуд Беллингем и нападающие Килиан Мбаппе, Ян Диоманде и Винюс Жуниор. И пока это все новости спорта.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.

0: пехота» с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», программа, в которой мы говорим про подростков. Вот уже 2 года, каждый следующий четверг с 17 до 19 часов, я, подростковый психолог Никита Карпов, выхожу в прямой эфир и отвечаю на вопросы родителей подростков. Вопросы касаются, конечно же, проблем, с которыми родители сталкиваются. Реже кто-то звонит и хвастается тем, как у него все классно и хорошо. Пожалуйста, звоните и по тому, и по другому поводу. С удовольствием с вами побеседую, отвечу на ваши вопросы и окажу вам эмоциональную поддержку. На связи Ольга из Тулы. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Никита, прежде всего я хотела бы поблагодарить вас за возможность слушать ваши советы, пользоваться ими, за то, как вы очень всегда тактично и корректно подходите к самым сложным ситуациям. Я вот с таким к вам вопросом. У меня внучка 17 лет. Уже на протяжении нескольких лет у девочки проблемы с психологическим здоровьем. Она наблюдается у психотерапевта, она к психиатру ходит, она в стационаре бывала. Ну, очень тревожный и депрессивный ребенок. У нее не складывались отношения в школе с коллективом. После окончания 9 класса она поступила в колледж. Там тоже не все было гладко. Ну и по состоянию здоровья она очень много пропустила. Пришлось брать академический отпуск. В этом году она пошла снова на первый курс. Другая уже группа. С этой группой вроде бы у нее сейчас отношения неплохие, хотя каких-то близких друзей не приобрела, но тем не менее хотя бы нет такого отторжения. Вот. Но тем не менее остальные проблемы не решились, да, как бы продолжаем мы ходить ко всем врачам, принимает она лекарства. В общем, особых таких положительных изменений не видно пока. И у моей подруги, тоже она бабушка, 15-летняя внучка с похожими проблемами, тоже был стационар, тоже очень большие проблемы в школе, причем там и учителя какие-то очень странные, которые говорят детям, не общайтесь с ней, будьте такие же, как она. Ребенок после школы закрывается в своей комнате, ни с кем не хочет общаться, даже члены семьи особенно к себе не допускают. И вот вопрос мой такой, тоже была в стационаре, вот она к психотерапевту ходить не хочет категорически, говорит, я знаю, что они со мной будут делать.
1: Давайте про вашу вопрос.
2: Да, вопрос у меня такой. У меня пришла в голову мысль, может быть, мне познакомить этих двух девочек, свою внучку и внучку моей подруги, может быть, они как-то смогут друг другом найти общий язык, раз у них такие похожие проблемы. Либо я могу навредить этим. Может быть, таким детям нужны более позитивные друзья, какие-то более оптимистичные, вот только где их найти. Как вы считаете, стоит ли такой эксперимент провести?
1: Хороший вопрос. Тут, к сожалению, я вам могу сказать, что получится или так, или так. Ну, никак не спрогнозировать, к сожалению, какому эффекту это приведет. Это действительно может оказаться поддержкой. И действительно, может быть, будет легче. Может быть, при всех этих особенностях найдется круг общения. Получается даже такой, и будет там условное понимание друг друга, да, и там взаимная совместная борьба с симптоматикой. Но может получиться и взаимное усиление, да, если они в резонанс попадут друг к другу, то такое замыкание и друг на друге, и на симптомах, и, соответственно, будет становиться хуже и от реального мира еще дальше. Я, к сожалению, здесь вам не могу сказать, как лучше и что выбрать. Не уверен, что эту историю можно откатить назад, грубо говоря, если вы их познакомите, то потом сделать так, чтобы они не общались. Как будто бы звучит, что при наличии рисков таких это действие не... И сочетание того, что его не откатить назад, как будто звучит, что не стоит. Но прям четко вам сказать, что не надо этого делать, и все будет плохо, я не могу, это будет неправда. Я не знаю, как на самом деле будет. Вот.
2: Ясно. Ну что ж, спасибо и за такой ответ, потому что тогда лучше, наверное, не рисковать.
1: Ну, вы подумайте, вас никто не торопит совершенно точно, да, у вас есть время поразмышлять и понаблюдать, и, в общем-то, с внучкой общаться, как она вообще такую ситуацию видит, тоже можно. Вот. А так, конечно, вам терпение, сил, спокойствие с тем, чтобы, ну, с такой ситуацией справляться, когда такой набор симптомов и тревожность очень такое мерзкое состояние для окружающих и для самого ребенка, и для того, чтобы с ним хоть как-то справляться.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Да, всего хорошего. До свидания, хорошего вечера. Когда у ребенка есть явные яркие симптомы, то происходит сложная история. С одной стороны, куча внимания уходит как раз в эту симптоматику и попытки с ней справиться. При этом большая часть подростковых сложностей никуда не девается. И вопрос сейчас от Ольги был совершенно закономерный, потому что даже подростку с тревожным расстройством, или особенно подростку с тревожным расстройством, хочется общаться, хочется взаимодействовать. А если еще внутри социальная батарейка большая, но тревога не дает нормально общаться с людьми и выстраивать контакт, то фрустрация, то есть состояние, когда я не могу получить желаемое, ну, достаточно сильное. И это может в целом состояние усложнять, ухудшать. Поэтому, конечно, нам в таких ситуациях приходится решать сразу несколько проблем. И иногда попытки их решить, они, конечно, друг другу противоречат. Поэтому всем родителям, чьи дети страдают от тех или иных расстройств, конечно, мое большое сочувствие, сопереживание и пожелание сил, терпения и спокойствия. Вы совершенно точно заняты важным делом. И очень хочется верить, что динамика будет, и динамика будет положительной. Спасибо за вопрос. А мы с вами продолжим буквально через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологодская область расширяет внешнеэкономические связи. С начала года в Кувейт отправили уже более 2,5 миллионов инкубационных яиц. Груз доставляют автотранспортом через Азербайджан, Иран и Ирак. Рост экспорта связан с увеличением производства. В прошлом году вологодские хозяйства выпустили более 600 миллионов яиц. Это на 35% больше, чем годом ранее. Северная сбытовая компания напоминает жителям Вологодской области передать показания счетчиков необходимо до 25 августа. При ограничениях мобильного интернета это можно сделать через чат-бот ССК в мессенджере Макс, через голосовой помощник Алиса, а также приложение госуслуги Дом и портал ГИС ЖКХ. Личный кабинет и сайт компании доступны через Wi-Fi или проводной интернет. Аэропорт Вологды ждет масштабная реконструкция. Правительство России включило третий этап работ в госпрограмму строительства. Федеральное финансирование превысит 4 миллиарда рублей. Взлетно-посадочную полосу удлинят до 2,5 километров. Обновят инженерную инфраструктуру и оборудование. Завершить реконструкцию планируют к 2028 году. Ожидается, что аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты. Стала известна причина возвращения в Вологду самолета Як-40, следовавшего в Москву. Это установила комиссия Росавиации. Инцидент произошел 28 июня. Расследование завершено сейчас. Во время полета отказала основная система регулирования давления в гермокабине. Экипаж перешел на резервную систему, но это не помогло. На борту были 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Посадка прошла штатно, никто не пострадал. Расследование показало, насекомые попали в систему во время длительной стоянки самолета и забили трубки, отвечающие за регулирование давления. В Вологде полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже мопса и телефона. Накануне две подруги вместе выпивали, после чего хозяйка квартиры уснула. Проснувшись, она обнаружила пропажу гостя, телефона и собаки. Подозреваемая призналась, что продала телефон за 2000 рублей, а мопса забрала, как она объяснила, из жалости. Собаку полицейские вернули хозяйке, возбуждено уголовное дело. По статье «Кража» женщине грозит до 2 лет лишения свободы. В Череповце в эти выходные остановят движение трамваев из Заречья. Ограничения связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и Советского проспекта. Работы продлятся до 5 часов утра 24 августа. Из Заречья на это время запустят дополнительный автобусный маршрут. Для автомобильного транспорта схемы движения через Красноармейскую площадь не изменятся, сообщает департамент ЖКХ. Второго августа в усадьбе Бринчаниновых пройдет духовно-просветительская гостиная под сенью лип «Евангельский свет и традиции православной семьи». Центральной темой встречи станет образ православной женщины, материнство, семейные традиции и роль женщины в сохранении веры. В программе «Совместный молебен» в Покровском храме, беседы с приглашенными лекторами, экскурсия по усадьбе и прогулка по парку. Организаторы отмечают, что встреча пройдет в камерном формате с возможностью личного общения со спикерами. Для участия необходима предварительная регистрация. Марафон «Северный край» пройдет в Череповце 23 августа. Маршрут проложен через индустриальный Зашекснинский район и Заречье. Спортсмены выйдут на 5 дистанций – от 1 до 42 километров. Старт от стадиона ЧГУ. В рамках марафона пройдет чемпионат области по бегу на дистанциях в 42, 21 и 10 километров. Также, по словам организаторов, запланирован инклюзивный забег для людей с нарушениями здоровья. В день марафона с 6 утра и до 15 часов будет ограничено движение на нескольких улицах города. Марафон «Северный край» пройдет в 35-й раз. И И в завершении выпуска. В эту субботу в Вологде впервые пройдет забег невест. Участницам предстоит преодолеть дистанцию 2026 метров. Участвовать могут все желающие девушки, независимо от семейного положения. Свадебное платье и фата приветствуются. Строгого дресс-кода нет, но достаточно белого наряда. Организаторы обещают не только спорт, но и романтику. На финише женихи и мужья смогут встретить своих избранниц с цветами и сделать предложение. Старт в 10 утра, сбор участников в половине 10-го. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Череповце синоптики ночью обещают 12 градусов тепла, завтра днем около 20, умеренный дождь, в Вологде ночью 13, небольшой дождь, завтра днем умеренный дождь, 20 градусов выше нуля.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в течение дня поразили в порту Черноморск 2 сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве рассказали, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов. В своей ежедневной сводке Минобороны также сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов Матяшево и Николай-Полье в ДНР. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Российские войска также с помощью БПЛА «Геран-4» «Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки противника в районе Калиновки Киевской области. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Владимир Путин сегодня принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства. А также вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров, рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием.
3: Укрепление. Все самые значимые основы нашей истории.
4: Наследие всегда нас укрепляет, мне кажется. Вот это, в общем, то, что делает нас, так сказать, тверже в нашем будущем. Вот, и мы это чувствуем. И стараемся, чтобы это, так сказать, как-то было, видимо, для общества. Это показать все. И что-то получается, что-то меньше. Но мы стараемся.
3: Получается.
4: Это наш фундамент.
3: Это обстоятельство. Благодарю вас еще раз. Все хорошо.
1: Церковь и государство найдут формат, чтобы участники спецоперации смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом рассказали в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви. Напомню, Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на поместном соборе Русской Православной Церкви. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. По словам президента, в стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС.
5: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, для появления новых энергоемких производств, в том числе по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, для снабжения отраслей и сервисов, роль которых в современной экономике стремительно увеличивается. Имея в виду электротранспорт, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг и так далее. И, конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных.
1: Путин также отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. Волгоградский областной суд прекратил производство по делу пенсионера Николая Мухина, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. Суд также постановил вернуть 66-летнему мужчине его оружие. Об этом сообщил ТАСС источник в судебной системе. До этого дело истребовал Верховный суд. Ранее стало известно, что штраф фермеру опротестовала прокуратура Волгоградской области. В ведомстве подчеркнули, что мужчина действовал в условиях крайней необходимости. Сам он также сказал суду, что стрелял по БПЛА для защиты. Ливень обрушится на Москву ближайшей ночью, предупредили синоптики. В ближайшие час-два начнется дождь, который уже ближе к ночи перейдет в сильный ливень. Подробности о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков.
2: На столицу достаточно серьезные ливни обрушатся уже через несколько часов. В столице дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
1: Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания, прогнозируют синоптики. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и прохладно, лишь 17-19 градусов днем. Ну а в эти минуты в Москве чуть выше 20 градусов, пока без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: все сразу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствует вас программа «Все сразу». И сегодня, как мне удалось выяснить, а я Михайловна, отмечается Всемирный день комара. 20 августа. Что с этими животными, насекомыми делать будем? Мне даже смешно эта дата показалась, поскольку они, ну, они жить мешают, а вдруг птицам помогают. Вот я с этим вопросом обращаюсь к Дарье Агарковой. Дарья Агаркова – биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Дарья, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сколько уж и мемов, и разных звуковых каких-то жужжаний или зудений об этих несчастных комарах. Ну вот 20 августа – Всемирный день комара. Насколько все-таки это важно в нашей вот экосистеме животное или насекомое? Расскажите.
2: Ну, животное важное по нескольким причинам. Первое, это, конечно, комары являются участниками прямыми, да, многих экосистем. В частности, личинки, например, комаров питаются и водорослями. Некоторые являются хищниками, то есть полноценными членами, да, звеньями пищевой цепочки. Ими же питаются различные более крупные представители животного мира, да, это и рыбы, и птицы. И, соответственно, при уничтожении комаров, учитывая, что их там более 3000 видов, у нас будет нарушение достаточно сильное многих экологических цепочек.
1: 3000 вида комаров, Даш, ну, может быть, что-то хотя бы намекните, на нашей территории хоть какие-нибудь есть, ну, так вот, с названиями красивыми, чтобы не просто комар-виталик.
2: Есть, ну, самый распространенный вид, это обыкновенный комар, комар-пескун, это вот те, которые пищат и кусаются. Они самые распространенные, и если вы там встречаете комара, то, скорее всего, вы увидите именно его. Особенно, если он вас кусает. Если вы поедете куда-нибудь, где тепло, то там уже другие виды комаров, да, в том числе вот знаменитый малярийный комар. Ну, их несколько видов малярийных комаров, которые у них посадка немножко изменяется, да, и они переносят, собственно, заболевания, вызывающие, ну, паразитов, да, вызывающие малярию. Есть комары, ну, как нектарные комары, с такими длинными ногами, большие такие.
1: Да, такие вот милые, бестолковые абсолютно, их ветром сдувают. Ну, в общем, они не злые же, их можно и не убивать сразу, как только видишь.
2: Да, они не питаются кровью человека, они не кусаются, несмотря на свой размер, да, они такие, ну, могут напугать, особенно детей, или тех, у кого боязнь насекомых. Они большие, они еще прыгают, так вот у них полет такой.
1: Это комар-долгоножка? Или как?
2: Да.
1: А вы знаете, я набрала в поисковике «бестолковый комар», и мне первым выдалось комар-долгоножка. Карамора или карамора, я не знаю, как правильно.
2: Да, и, конечно, у них не питаются крылатая, да, стадия взрослой особи не питается кровью, так что ничего страшного в них нет. Но пугать могут, конечно, потому что страх насекомых – это один из самых распространенных страхов у человека.
1: У человека, да. Ну и остальное самое вредное, может быть, вы тоже намекнете, какая-то защита у человека есть? По-моему, сейчас есть какие-то нанотехнологии, что когда заражают самок какой-то каким-то или пересаживают им ген, то они там тупиковые ветви развития или они вырабатывают какие-то яды. Вы что-то про это слышали?
2: Да, есть такая история, но это распространено больше, конечно, на виды, которые переносят заболевания. Я, чтобы не сильно, да, влезать в экосистемы, можно заражать комаров различными вирусами комариными, которые не дают самкам, ну, буквально откладывать яйца, потому что питание кровью, да, у нас свойственно только самкам, и нужно это для того, чтобы она получала белок для своих детенышей, да, для откладывания яиц. И если вот эту вот ветвь ей сломать, то, в общем-то, ей не нужно будет питаться кровью, ей не нужно будет кусать людей, она спокойно проживет на чем-то сахарном, на чем-то сладком, например, нектарах.
1: Ну, тогда что? Мы, помните, тоже вспомним старую добрую анекдотическую историю, что ли, когда, помните, когда молодой комар полетел, раздавались аплодисменты, да? То есть мы их, конечно, будем хлопать, но вот этих бестолковых можем и пожалеть. Они неуклюже летают, врезаются в стены, залетают в дома на свет, но никакой угрозы для человека они не представляют.
2: Не несут.
1: Ну что ж, давайте еще встречаться, говорить о насекомых разных, полезных, вредных. И, в принципе, они все не злонамеренны, я так осмелюсь, да, предположить. Но они просто пытаются.
2: Все живут, просто живут.
1: Ах, вот почему жизнь насекомых называется. Ладно, как-нибудь об этом поговорим. Все, мы с вами прощаемся. Прекрасная наша гостья, биолог Дарья Агарк.

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». Небольшой анонс. В Музее Москвы откроется выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения». Ох, как назвали-то. Без разрешения. Но сейчас все больше открывают и дневников, и разных источников, что, мол, все-таки до какого-то момента разрешали, но немного. Никита Лавренов, научный куратор выставки, сегодня с нами. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Рита.
1: А расскажите, о чем выставка, насколько дамы полусвета, назовем его так, потому что света как такового уже нет, могут забежать к вам с детьми и иногда даже с мужьями?
2: Наша выставка открыта для всех. Я думаю, что каждый найдет мне что-то интересное. Извиняюсь за такие общие слова, а сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду. Когда мы искали общий знаменатель между 8 героинями из очень разных эпох, из очень разных наук, то нам показалось, что всеми ими движила радость открытия. Это то чувство, которое приводит в науку людей до сих пор, и меня привело оно в науку, и, кажется, приводило людей прошлого, и женщин, и мужчин в науку заниматься исследованиями, совершать какие-либо открытия. И вот мы хотели сделать выставку так, чтобы каждый посетитель, будь то школьник, будь то студент, будь то взрослый горожанин, мама с ребенком или пожилые люди, могли бы понять радость открытия, концепцию радости открытия, ознакомившись с историями героинь. Быть может, прочувствовать ее благодаря объектам сайенс-арта, которые мы собрали на выставке, или, быть может, испытать ее самостоятельно через интерактивные экспонаты, которые демонстрируют самые разные научные феномены. Вот так.
1: Ох, ну тогда мы перечислим науки, да, которые представлены, и женщины в них, соответственно, это физика, математика, химия, геология, микробиология, когнитивистика, климатология, астрономия. То есть в каждой этой научной сфере была женщина.
2: Была женщина, и была не одна, но поскольку формат выставки заставляет нас ограничиться каким-то узким набором персон, то мы для всех наук выбрали одну героиню, только для математики сделали исключение, выбрали двух героинь. Там у нас будет Софья Ковалевская, наверняка знакомая многим вашим слушателям, и чуть менее знакомая, чуть менее известная за пределами математического мира ученая Ольга Ладыжинская, которая, несмотря на то, что была выдающимся математиком и сделала ряд открытий, которые привели затем к прорыву и которые используются сейчас, например, для того, чтобы анимировать дым и воду в компьютерных играх или в 3D-графике. Вот, тем не менее, ее имя менее на слуху, чем героиню старшей коллеги.
1: Да. Я нашим слушателям напомню, что выставка открывается 3 сентября, да, но совсем скоро, это уже буквально несколько дней, поэтому с удовольствием приглашаем всех в Музей Москвы. Это парк культуры, несколько зданий, в каждом из них, да, есть что-то от этой выставки. Или в отдельном каком-то здании вы выделили?
2: Это будет в 3-м корпусе.

0: Все сразу. Носки, яблоки, хрусталь. Ну, хрустальная новость. Почему-то часы в рекламных роликах всегда показывают 10-10. Кто это заметил? Ну, это тоже, наверное, к психологам нужно отправить человека. Но, в принципе, рекламщики знают, о чем я говорю. И сегодня у нас в гостях член гильдии маркетологов Николас Каро. Николас, приветствую вас в эфире «Маяка».
1: Это приветствую, приветствую всех слушателей, и должен сразу и согласиться, и не согласиться. Ага. Потому что теорий заговора насчет 10-10 существует огромное количество, десятки лет, примерно с 60-х годов прошлого века, если уж быть точнее. Но здесь нет никакого тайного смысла. Я даже эти бредоносные теории, хотя чертовски интересные, перечислять не буду, но согласен-то я с чем? Психологу надо, но не по поводу сумасшествия и теории заговора, а по поводу того, что любой психолог объяснит о том, что положение ручки вверх от плечиков – это не только зарядка по утрам, это еще и признак открытости. Ну, а еще психологи объяснят, что здесь есть еще и семиотические признаки того, что именно это расположение, ну, палочек, черточек, чего угодно, как перевернутая крыша, 10-10, это единственное, что означает и четко считывается всеми возрастными группами, всеми доходными группами, любой расы, любой национальности на любом континенте, как «я рад», «открыто» и «улыбка». Вот эти три версии, первый, который приходит на ум абсолютному большинству людей, а именно двум третям. Но еще, кроме психолога, говорит, нужно всегда отправлять к маркетологу и рекламисту. Всегда.
0: Да, что?
1: Потому что тогда они со всей своей откровенной циничностью скажут, что это единственное расположение стрелочек, которые не закрывают логотип на циферблате часов.
0: Боже мой, ну, все-таки вот такие нюансы, они действительно важны? Или это какая-то суета, много шума из ничего, как Шекспир когда-то предрек?
1: Ну, конечно же, важны. Любой рекламный носитель должен не отражать эмоциональные переживания рекламиста или его взгляд на мир «я так вижу». Да. Нет, они должны создавать первое, потенциально позитивное ощущение у покупателя, ну, за исключением только одного вида контекстной рекламы, которая призвана напугать. Но даже когда напугать, в рекламе сразу же должно быть ответ, а что тебя защитит от того, что ты напугал? И когда мы говорим о часах, не бывает абстрактных часов. Даже не бывает, ну, за исключением там какого-то утреннего перекуса в рекламе или там утреннего душа в рекламе, когда используется будильник, который подчеркивает, вот сейчас наступило утро. Для этого служат другие стрелочки. Но там на будильнике вы никогда не увидите логотипа. Будильник просто символ побудки, а часы показывают, как рано мы несчастные встаем и как мы мучаемся, и что там из йогуртов, шампуня или чего-то еще нас спасет в это утро. Когда идет речь о рекламе часов, в первую очередь важен бренд.
0: Да.
1: И позитивное от него ощущение. Поэтому логотип заключен в объятия стрелочек. Хочешь или не хочешь, а все нейромаркетинговые исследования покажут, что гиперконцентрация взгляда на бренде часов тогда, когда стрелочки помогают ему.
0: Ему
1: и рассмотреть. Выделяют вот эту зону на часах.
0: Ну что ж, сверим часы. Пора говорить спасибо. До свидания, Николас Каро. И переходить к следующей новости. Член гильдии маркетологов был у нас в гостях. Спасибо, всегда очень интересные и познавательные комментарии. Продолжу программу. Все сразу.

0: 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. России нужно укреплять технологическое лидерство в атомной сфере. Конкуренция высокая. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Президент призвал нарастить производство продукции энергетического машиностроения на основе отечественных технологий. Кроме того, по словам главы государства, нужно работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива.
2: Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрации науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
0: Путин отметил, что Россия лидирует на мировом рынке строительства АЭС. Президент сообщил, что в нашей стране планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС. По его словам, будет расширена география размещения атомных энергоблоков в стране. Освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении, сообщили сегодня в Минобороны. Ранее ведомство информировало, что военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Матяшева в Донецкой Народной Республике. Военное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплениям живой силы противника. Также в ДНР бойцы южной группировки войск взяли под контроль Николайполье. МВД объявила в розыск по уголовной статье журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, который задавал вопрос об убийстве русских. В базе розыска отмечается, что основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. В Белграде на пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Вучича Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитирую, помочь убить больше русских. Комментируя провокацию немецкого журналиста, официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером, служил в штабе Верховного командования Вермахта, а публичных извинений от журналиста не было. Ливень обрушится на Москву ближайшей ночью, предупредили синоптики, а уже через час-два начнется дождь, который позже перейдет в сильный ливень. Подробно об этом рассказали синоптики центра ФОБОС. Также, по данным метеорологов, последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания. Вот ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, днем 22-24 градуса. Лаборатория Солнечной астрономии Института космических исследований РАН показала огненный дождь на Солнце, указав, что сегодня произошла очень мощная вспышка уровня М8.1. Довольно красиво, трудно отрицать. Выброс плазмы, огненный дождь, гласит подпись ученых под видео. Позднее они констатировали, что рекорд августа не продержался и 4 часов. На Землю рост активности, происходящий на Солнце, влияния не окажет, заверили также астрономы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет чуть выше 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Ранее сегодня Батраков прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами. Ожидается, что Батраков подпишет с Галатасараем 4-летний контракт. Трансфер полузащитника сборной России за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона возможными бонусами станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». Кроме этого, по информации турецких инсайдеров, Батраков не выйдет в основном составе Галатасарая на матч чемпионата Турции против Эрзурумспора, который состоится 21 августа. Российский футболист начнет эту игру на скамейке запасных. Продолжаются соревнования в рамках спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро, Полина Кнора заняла первое место в прыжках шестом, она показала результат 4 метра 80 сантиметров. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Российские фигуристы Матвей Ветлугин и Николай Угожаев примут участие в турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо. Турнир серии «ИСУ Челленджер» пройдет с 17 по 19 сентября. В других видах российские фигуристы не заявлены. 37-летний российский защитник Алексей Швед стал капитаном баскетбольного клуба «Уникс» на предстоящий сезон. Напомню, Швед выступает за казанский клуб, начиная с сезона 25-26. Тем временем в Единой лиге ВТБ окончательно утвердили формат проведения предстоящего сезона после снятия Астаны с турнира. На первом этапе 11 команд сыграют в два круга, после чего поделятся на две группы. В первой 6 сильнейших команд, во второй команды, занявшие места с 7 по 11 очки. Первого этапа сохраняется на втором этапе. Команды играют внутри групп также в два круга. Все шесть команд первой группы выходят в плей-офф, а четыре лучшие команды второй группы сыграют в плей-ин. Российским гребцам при помощи МИД Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира, который пройдет с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее Федерация гребного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. И в завершении о хоккее. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. Московский «Спартак» победил «Торпедо» 5-2. Столичная «Динамо» оказалась сильнее «Акбарса» 5-3. На Кубке Республики Башкортостан состоялись два матча. «Амур» нанес поражение «Салавату» Юлаеву 3-2, а «Барыс» был лучше «Лады» 2-1. И пока это все новости спорта.
2: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
3: Я плакала. Очень душевный Колобок. Настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
4: Колобок, он прям какой-то богатырь.
5: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Фильм просто, я себе отхохотала весь живот.
7: Это лучшая премьера лета, 100%.
8: Что все пришли посмотреть?
9: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Следующая новость звучит так. Да нет, это даже не новость, а вопрос. И часто мы задаем его себе, потом родственникам, кого встретим на кухне первым. И говорим, слушай, а почему при вставании кружится голова? Ой, вопрос еще, надо филологу позвонить, лингвисту. Кружится или кружится? По-моему, кружится все-таки. Я буду смотреть в словаре ударений и представлю вам нашу гостью Марину Александровну Аникину, невролог, кандидат медицинских наук. Марина Александровна, приветствую вас.
2: Приветствую.
1: Кружится, кружится, это я займусь сейчас лингвистикой. А почему, правда, такое бывает? И у разного возраста людей. Ну, может, дети просто не замечают, потому что в школу вставать вообще не хочется.
2: Здесь можно разделить на две причины. Первая причина – это действительно та, которую лечат лор-врачи, связанная с внутренним ухом, с детекторами положения нашего тела в пространстве. То есть это вестибулярный аппарат. А вторая, наиболее часто, это как раз тонус наших сосудов. И головокружение показывает, что что-то в нашем организме не в порядке. И тут целый ворох причин. От анемии до беременности, до нарушения кровоснабжения в головном мозге, мигрень, инсульт. Но чаще всего, конечно, это просто мы не выспались. И наша система регуляции просто еще не включилась.
1: То есть, если ты встаешь на крик кота, который в 7, да нет, в 6, в 6:08 тебя начинает, и ты встаешь почти сонный, то есть ты не живой идешь, и у тебя кружится все. Кстати, и то ударение допустимо, закреплено в словарях, я все посмотрела, и кружится, и кружится. Ну так что с этим делать? Просто не обращать на это внимания? Или уж если слишком заносит, тогда кота, ну, в общем, изолируем?
2: В любом случае, это сигнал изменений или сигнал поломки. Например, если мы говорим про анемию, то нервной системе, головному мозгу не хватает достаточного количества кислорода, поэтому головокружение будет сигналом вот такого дисбаланса и необходимости пройти, например, обследование. Например, при беременности, да, меняется состояние, меняется обмен внутри, гормональная система дает изменения. И это сигнал, в любом случае, это сигнал, который я бы не игнорировала.
1: Какому врачу тогда смотреть? Вот вы говорите, анализы, показаться. Это терапевт или все-таки сразу невролог?
2: У нас в обществе принято, что сразу пойти к узкому специалисту, к неврологу. Но поскольку причин огромное количество, от гормональных до обменных или просто дефицит, например, ресурсов сна и восстановления, я бы сначала пошла к терапевту. Особенно тем людям, которые за последний год не сдавали никаких анализов.
1: О, то есть вы рекомендуете даже как невролог показываться к терапевту, наведываться, да, к терапевту, к врачу и какие-то анализы минимальные все-таки сдавать. Это анализ крови общий и расширенный, да? Может, что-то еще нам напомнить, а то вдруг кто-то забыл.
2: Это анализ крови, это анализы на функцию щитовидной железы, это анализ, который показывает содержание белка в крови. То есть здесь как раз причин может быть огромное количество. Это может быть анализ, который показывает изменение функции почек или печени. Тоже будет такой неспецифический симптом, как головокружение.
1: Боже мой! Ну что, друзья, вы все слышали. Советы вообще обычно не принято давать, когда их не спрашивают. Но здесь у нас выступал объективный человек, врач, доктор Марина Александровна Аникина, невролог, кандидат медицинских наук. Спасибо большое. И мы, так скажем, мерзопакостная фраза, но мы вас услышали.
0: Все сразу.
1: Программа «Все сразу». И программное выступление. Вот есть такое еще, фигура речи такая. Любовь Калиновская сегодня с докладом о ситуации на звездном небе и все, что с этим связано. Удивительным образом. Любовь, астропсихолог, астролог у нас в гостях. Приветствую вас.
3: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели.
1: Слушайте, Любовь, а давайте обращение к неонатологам, акушерам, гинекологам озвучим. Все-таки иногда человек вырастает и хочет узнать время своего рождения. Я, разбирая бабушкину дачу, нашла свою вот эту резиновую бумажку, которая выдается с Рождества Христова, на ручку ребенку вешается, где вес, дата и пол ребенка. И я нашла свою, но я не нашла на своей вот этой бумажке время рождения. Насколько это важно для вот всяких этих натальных карт? Просто успокойте меня, или можно это уже рассчитать компьютерно?
3: Для натальных карт это крайне важно, какое у вас время рождения. Именно для своей уникальной авторской, творческой, да, ресурсной натальной карты. А потому что каждая минута, каждый градус много что решает. Это даже в прогностике тоже очень важно. И тогда астрологи, они берут важные события в вашей жизни. Например, там вышла замуж, родила ребенка, переехала в другой город, закончила высшее учреждение. И они по этим сведениям сопоставляют и находят приблизительно, там плюс-минус, да, точное время рождения, которое вот действительно совпадает с этими событиями. Mm-hmm. Вот здесь я сказала слово «приблизительно», потому что каждый профессиональный астролог знает, что ректификация астрологической натальной карты клиента – это очень сложное дело, очень сложное занятие. И потом астролог, он доуточняет, потому что потом мы сверяемся уже, так скажем, по событиям, да, в будущем, которые уже действительно, например, астролог сделал прогноз, и они в будущем должны будут эти события реализоваться. Если они все-таки реализовались по этому времени рождения, которое астролог установил, то тогда все точно время рождения верно. Потому что, еще раз подчеркну, это самое сложное устанавливать время рождения. Поэтому обязательно сохраняйте свои, так скажем, точные, да, вот эти циферки рождения, часики и минутки рождения. Это крайне-крайне важно.
1: Ну что ж, спасибо большое за такой важный комментарий. И, наверное, вам отдам микрофон. Что вы кого-нибудь предупредите на этой неделе? Или наоборот, всем можно расслабиться и до 1 сентября вообще не напрягаться?
3: Ну, не напрягаться не получится, потому что мы сейчас в коридоре затмений. 28 августа у нас будет лунное затмение, оно завершит коридор затмений. И поэтому сейчас у очень многих людей происходит много событий, эмоций, размышлений. Марс в Раке может тоже глубоко давать, так скажем, такие чувствительные зоны. Но все же в то же время Меркурий с Юпитером во Льве может давать перспективные знакомства, перспективные возможности новые. Но зато Венера в Весах делает благоприятный аспект к воздушным знакам. Естественно, повезет на этой неделе в основном это воздушные знаки, Водолеи, Близнецы, Весы. И вот этим знаком действительно очень хорошо, приятное общение, контакты, связи, звонки, переезды, поездки. Строить, можно сказать, свое такое позитивное, да, будущее намерение. Ну а другим проживать свою настоящую реальную жизнь и проходить через... так скажем, уроки судьбы, уроки жизни.
1: Ну, поскольку я очень переживала за знаки, которых нужно предупредить, и поэтому я все-таки уступлю микрофон рекламе, и потом вновь вернемся, и мы продолжим разговор с астропсихологом Любовью Калиновской.
0: Все сразу. Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
9: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
10: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
12: По пятницам с 14.00.

0: все сразу.
1: Мы вновь в студии с астрологом-астропсихологом Любовь Калиновская. И какие знаки нам нужно предупредить на всякий случай? Я водолей типичный. Ну, давайте тельцам что-нибудь скажем, потому что Александр Борисович Пушной обещал на следующей неделе, по-моему, вернуться. И он гоняет меня, как сидорову козу, вот за эти гороскопы все. Но бывает такое.
2: У тельцов эта неделя, именно эта неделя, будет очень сильно эмоциональной. Сейчас Луна как раз стоит в секторе их партнерства, у них могут быть какие-то очень такие эмоциональные переживания касаемо отношений с кем-либо. Могут быть, так скажем, конфликты какие-либо, выяснения отношений. Они могут себя чувствовать не совсем комфортно. Но в то же время все-таки телец такой выносливый знак зодиака, и им нужно найти какой-то такой внутренний баланс, чтобы, так скажем, подпитать себя вот этим ресурсом для терпения, чтобы, да, вынести вот какие-то такие сложности, которые сейчас у них есть. Все-таки заняться здоровьем, больше отдохнуть, релаксировать, медитировать, может быть, обратиться к психологу. То есть нужно больше подпитываться спокойствием и ресурсом. Почему? Потому что еще у тельцов стоит Сатурн в 12-м доме, и, конечно,
1: да,
2: он приносит
1: им
2: неприятности. Угу. Да, поэтому нужно обязательно заняться собой, своим здоровьем, ментальным здоровьем, душевным здоровьем, то есть подпитывать себя всеми необходимыми средствами, которые у нас действительно сейчас есть в нашем современном мире.
1: Любовь Калиновская, астропсихолог, скажите, может быть, кого-то еще нам надо предупредить? Вот из тех огромных, ну, там, списков, 12, да, знаков, ну, так, чтобы мы все-таки по времени чуть-чуть сжимались, ну, вот прям реально, вот как вы тельцу посоветовали, может, кто-то еще более бедолага?
2: Вы знаете, вот, может быть, Овен на этой неделе, у него очень много дел, забот, тоже эмоций, касаемо денег, финансов, как все действительно, так скажем, успеть и заработать, и вложить, и потратить. Ну, а все-таки у остальных знаков, особенно у Льва, у Стрельца, достаточно очень хороший позитивный период для поездок, путешествий тоже, да, контактов. Про воздушные знаки я сказала, что, в общем-то, благоприятно общение, контакты, связи и своя, как это, да, интеллектуальная деятельность. Ну, а земные знаки должны будут в большей степени заняться собой, делами, бытом, тоже своим здоровьем и подведением каких-то, да, итогов, как им дальше проводить свое время, свои, выстраивать отношения, особенно на работе, как идти, с каким, так скажем, посылом идти в новый рабочий-учебный год, потому что все равно все мы начинаем с сентября какую-то такую, да, трудовую свою деятельность, у кого-то это школы, у кого-то это дети, у кого-то это просто, да, учебный такой вот год. То есть вот уже понимать, что их, в принципе, будет, что они будут делать, например, осенью, да? То есть как они войдут в эту осень? Они войдут ресурсными, отдохнувшими, и им предстоит новый, как бы, да, такой вот рабочий учебный год или там, да, еще какой-нибудь. Или все-таки они войдут также с каким-то негативом или психологическими своими проблемами. Вот я бы земным знаком именно это посоветовала.
1: Ну что ж, мы все посоветовали. Астролог, астропсихолог Любовь Калиновская была у нас в гостях. И всем

0: все сразу.
1: Получила в руки результаты небольшого опроса, хотя нет, достаточно большой был опрос, аж с февраля длился в Российской Федерации. Говорят, что музыку Геннадия Гладкова слушали с февраля по август чаще и больше всего. Посмотрите, какие шедевры он написал, и каждый для себя наверняка выделит особую мелодию, которая ему ближе всего. Я почему-то сразу вспоминаю «Джентльменов удачи», и очень хочу, чтобы главная тема из этого кинофильма прозвучала сегодня в эфире «Маяка». Ну и вот такая у нас музыкальная новость. Всем всего!

0: тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Ввел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали главе государства, а также вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием.
2: Это все это описано в летописи, да?
3: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наша, так сказать, наша экспертиза, наше обследование. Вот. И спасибо вам большое за создание генетических, палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе. Вот, и это тоже нам что-то даст. Еще несколько лет назад этого всего не было. Так что большое спасибо за поддержку.
2: Вам спасибо за
4: спасибо.
2: Уникальное абсолютно. Еще чудесное обретение мощей. Удивительно.
0: Церковь и государство постараются найти формат, чтобы участники специальной военной операции смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Об этом заявили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Сегодня же Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики. Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых. Нужно нарастить производство продукции энергетического машиностроения именно на основе отечественных разработок, отметил во время совещания президента. По его словам, обеспеченность атомных станций топливом – важнейшая задача. По мнению Путина, необходимо реализовать несколько пунктов развития отечественной атомной энергетики.
5: Первое, важно обеспечить технологическую готовность проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых. Иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера. Это значит, что нужно нарастить производство продукции энергетического машиностроения именно на основе отечественных разработок. К этому должны быть готовы отраслевые и смежные предприятия, научные центры и лаборатории. Второе, важнейшая задача – обеспеченность атомных станций топливом. Здесь, конечно, надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения. Третье, конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере. Постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений. Четвертое. Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры. Отечественная школа в этой части сильна, но и наши конкуренты, повторю, не стоят на месте, поэтому нужно поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих, управленцев, дать возможность действующим работникам отрасли постоянно повышать свою квалификацию. Пятое. Для успешной реализации планов в атомной энергетике требуется устойчивая финансовая модель развития отрасли. Она должна учитывать особенности финансирования инвестиционных проектов, масштабы вложений, сроки окупаемости и так далее.
0: Президент также сообщил, что современные атомные электростанции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. Российские вооруженные силы в течение дня поразили в порту Черноморска 2 сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщили в Минобороны. Ранее ведомстве рассказали, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. В своей ежедневной сводке Минобороны сообщила о взятии под контроль 2 населенных пунктов Матяшево и Николайполе в ДНР. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пираты захватили у восточного побережья Сомали в понедельник грузовое судно под флагом Камеруна, которое перевозило турецкое оружие, сообщает Associated Press. Помимо оружия на борту судна находилось телекоммуникационное и спутниковое оборудование. Груз предназначался для турецкого военного учебного центра, расположенного в Могадишо, столице Сомали. На борту грузового судна находились 10 членов экипажа, 6 индийцев, 2 сербов, турок и грузин. Отмечается, что 8 пиратов взяли судно на абордаж у восточного побережья сомалийской провинции Нугаал. Позже к сухогрузу подошли 2 турецких грузовых судна, а с воздуха за ситуацией наблюдали турецкие вертолеты и беспилотники. Во вторник по судну нанесли удар с воздуха, в результате чего 4 человека погибли, а 2 получили ранения. Associated Press не уточняет, кто именно нанес удар. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и прохладно, лишь 17-19 градусов. В Москве в начале дня местами кратковременные дожди, воздух прогреется до 21-23 градусов. Ну а в ближайшие часы, ближе к ночи, синоптики обещают ливень, он обрушится на столицу. Ну а в ближайший час-два уже начнется дождь, который позднее перейдет в сильный.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Мы сегодня в большой мужской компании.
2: Никогда не было такой большой мужской компании в нашей студии.
1: Да. Кто знает, случится ли такое еще раз. Возможно, сегодня исключительный день. Как и каждый день.
2: Ты говоришь, кто знает, я не знаю.
1: Кто-нибудь знает? Нет. А сегодня у нас в гостях Егор Рыбалк, юнгианский аналитик, Кирилл Кузнецов, юнгианский аналитик, и Филипп Губкин, тренер по тайскому боксу. Почему мы сегодня собрались с такой компанией? Влад, расскажи, пожалуйста.
2: Я расскажу. Более того, у меня фраза была заготовлена начальная. Я когда думал о нашей сегодняшней встрече с вами, я подумал, вот я окажусь в студии с тремя бородатыми мужчинами и одним мастером спорта по тайскому боксу, а разговор у нас пойдет об уязвимости и нежности, что неожиданно, мне кажется. Для многих почему? Потому что говорить мы сегодня будем о мужских кругах, о том, как мужчины приходят в терапию, что они там делали и собираются делать.
1: И о том, что такое мужское.
2: Что такое мужское, да. У нас недавно был эфир с вашей коллегой, юнгианским аналитиком, и, собственно, после него вы нас пригласили на свое мероприятие, которое назвали «Мистерия инициации», да, мужским кругом это можно назвать. Это выездное мероприятие на 4 дня в Подмосковье, 8 участников, и мы там
1: и делали... много клещей.
2: Много клещей, да, мы не считали сколько. И мы там занимались разными интересными и иногда странными вещами. Вот об этом мы хотим сегодня поговорить. О нашем опыте проживания этих дней с вами, о том, как вы пришли к этой теме, зачем вы это делаете, для кого, и кто вы такие, вот если вас рассматривать через вашу деятельность.
1: Егор, Кирилл, Филипп, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. И если есть вопросы у вас к мужчинам, которые занимаются психологией, в том числе для мужчин, да, или по тайскому боксу, может, какие советы нужны? 967-103-5533, пишите. Сегодня, я уверен, может быть много полезного лично для вас.
1: Филипп, может, просто надо говорить «Киа!» вот, форма ответа. И как ты считаешь, Влад, с чего нам, как нам вообще войти в этот океан безбрежный?
2: А давай начнем с того, как мы с тобой отреагировали на приглашение ребят. Мы пока говорим, а ребята нет. Может быть, вы хотите что-то сказать? С чего начать? Нет?
1: Передать привет маме.
2: Часто ли вы приходите на радио?
1: Мы скептически отреагировали на приглашение.
2: По форме, по тому, как это было сделано. Потому что там были правила, там была какая-то отсылка к маскулинности, к тому, как быть как будто настоящим мужчиной. И вот нас это немножко смутило, потому что Юнг нам очень близок. Мы его любим, уважаем, ценим, читаем. А тут как будто был такой немножко слой пацанский, что ли.
1: Какой-то неуверенности в том, что тем, что будет происходить, достаточно...
2: Неуверенность, недоверчивости к процессу, что он организуется, и как-то в нем что-то произойдет, что хочется, чтобы произошло. Вот и хочется с этого начать. Как вы формулировали для себя, вы уже второй раз это проводили, да, в прошлом году был первый, в следующем году тоже планируете проводить, и я так понимаю, судя по планам, не один, если соберется больше желающих. Вот как вы для себя формулировали задачу на проведение этого круга, этой мистерии, перед тем, как вы ее запустили?
1: Егор?
3: Да, всем здравствуйте еще раз. Рад всех приветствовать. Интересный вопрос. Надо сказать, что тема рождалась довольно долго. И не сказать, что это прямо решилось сразу. И во многом мы понимали, что есть некий кризис мужественности, и он как раз не в гипермаскулинности, не в том, чтобы проявляться как крутой мужик, а она в том как раз, чтобы уйти в какую-то глубину, возможность признать свою уязвимость, пустить себя к чувствам. И в тот момент как раз мы изучали там Холлиса и вообще всех, кто близок к мужской инициации. Мы понимали, что, к сожалению, сейчас в нашей культуре этот ритуал потерян.
2: Ритуал становления мужчиной.
3: Ритуал инициации, принятия ответственности в своей жизни, понимание, куда ты идешь, зачем ты идешь. То есть вроде как бы что-то есть, многие институты работают, но как такового опыта мы получить до конца не можем. И мы видели запрос у клиентов в этом. Клиенты тоже приходят с вопросами про отца, про мать. Да, и мы подумали, а почему бы это все не объединить? И над программой работали, наверное, полгода, над тем, чтобы, ну, какой-то первой версии, над тем, чтобы обкатать и привнести туда что-то, что будет полезно. Я бы так на этот вопрос ответил. Может, Кирилл, ты дополнит, да.
4: Да, действительно, мы видели очень интересный запрос, который, в принципе, был в наличии в нашем обществе, в нашем окружении. Очень много феминного и очень мало маскулинного.
5: А можешь раскрыть эти понятия, что вы вкладываете в феминное и маскулинное?
4: Ну, в данном случае, конечно, речь идет скорее про женственность, да, мы очень много у нас идет в запрос от женщин, мы, в принципе, больше видим в терапии женщин, и женщины как будто бы выходят на первый план, а мужчины уходят в тень, причем уходят в тень даже в юнгианском контексте, становясь, ну, несколько потерянные, растерянные в своих ролях, потому что старые роли перестают работать, а новых как будто бы и не предлагается. И нам бы хотелось своей деятельностью и тогда, и мы эту деятельность постоянно улучшаем, какие-то вносим коррективы, дать мужчинам возможность взглянуть на себя, конкретно на себя, не на роли, совсем по-другому, и найти себя, чтобы люди могли найти себя и жить более интересно, более качественно, счастливо, в конце концов.
5: А когда этот кризис оформился как кризис? Вы просто оба говорите сейчас, в наше время.
1: Я бы хотел еще дополнить вот комментарий, да, Кирилл. Вот, ты говоришь о том, что как бы мужчина уходит в тень, да, при этом, я думаю, многие радиослушатели сейчас подумали, какая тень? У нас все политики практически мужчины, бизнес возглавляет мужчина, у нас патриархат, там, 5-10, то есть раскрой отдельно это, и как вот это мужчина в тени, и как тебе кажется, сформировалась такая ситуация?
4: Ну, здесь надо отметить, мне кажется, немножко другое. Кто является основным движителем психики человека? Неважно, женщина, мужчина. В основном база вся закладывается мамой. И в нашем обществе как будто бы мужская роль при воспитании ребенка, она сейчас только набирает заново свою вот власть, наполнение. В основном мужчина очень слабо, насколько я могу судить по своим клиентам, mm-hmm. по своим знакомым, друзьям, участвует в воспитании. И это накладывает определенную тень, отпечаток на, в целом, на восприятие.
5: То есть воспитывает условно мальчика мама, папа где-то отодвинут в сторону, и мальчик, это вырастая, сам не понимает, каким быть папой, кроме как вот отстраненным, например.
4: Да, что такое, вот я мужчина, а что это значит? Ему затруднительно ответить на этот вопрос, и идет какая-то потеря себя, попытка нахождения. И это достаточно сложно, на мой взгляд, сделать. И каждый отвечает на этот вопрос по-своему.
5: Присутствует некая растерянность.
4: Да.
5: Вокруг всего, о чем вы говорите.
1: Егор, да? Хотел добавить, да?
3: Да, у меня есть добавление еще, что мужчины же,

0: бы оформлен, что он игнорирует слабости, или это отсутствие контакта с телом и с внутренним как бы психическим телом, или эти вещи связаны?
1: Я связываю это с тем, что мужчин воспитывают так с детства, что они должны не плакать, не ныть, не чувствовать боли. Они должны быть универсальными солдатами. И это выученная определенная беспомощность, когда я не могу прийти за этим, потому что у меня нет внутреннего разрешения.
0: Как так получается? Если в основном женщины воспитывают нас мужчин, а женщина способна делиться слабостями, даже там с подружкой поплакать по телефону, грубо говоря, кто воспитывает мальчиков универсальными солдатами тогда?
1: Мама же и воспитывает. Почему? Потому что она пытается воспитать мужика.
2: Ты должен быть мужчиной, да?
1: Конечно. И у Кирилла есть хорошая на этот счет фраза. Нет мужчин, как там, есть отстройка от женского, да?
3: Да, то есть, в принципе, у нас нет как такового четкого самостоятельного понимания, что такое мужчина. Если мы будем рассматривать, как строится мужская психика в детстве, то мы будем вынуждены отталкиваться от женского. То есть, в нашем социуме фактически мужчина – это не женщина. То есть, это отрицание женского.
0: То есть, формирование идентичности от противного?
3: Да.
0: Ага. А что такое женщина, нам всем понятно.
3: Мама?
0: Ага. Ну, то есть, тоже...
2: Просто какая-то... мамы разные бывают. И получается, собираются мальчики в секции, например, да, которые растут без
0: мам,
2: отца.
0: Да?
2: Не, не то, что обсуждают мам, а они отстраивают свое мужское как противоположность, а у них разные мамы, и в итоге они друг от друга не могут как отражение найти, нормальный ли я пацан или нет.
0: А мы сейчас Филиппа подключим к нашему разговору.
2: Филипп, ты как сын военного и мастер спорта по боевому искусству, ты
4: всем
2: как
4: добрый
2: вообще
4: вечер.
2: В эту тему вписался?
4: Передаю привет Жулебину. Немного раздвигаю вообще серьезные рамки. Честно говоря, мы с Егором познакомились уже около 3 лет назад. Тогда я занимался в одном из залов на Дубровке китайским боксом.
2: Мне нравится, что ты честно говоришь. Ну, ты начал, честно говоря.
4: Честно, ну да.
0: Без обиняков.
4: Да. Вот. И тренер этого зала, он уходил. Собственно, я ему какое-то время помогал, у него были проблемы со здоровьем, и я его замещал ввиду того, что есть там определенный опыт, собственно, и в какой-то момент он сказал, что я пошел, вот там Егор, еще ребята, если тебе будет интересно, там, как бы занимайся с ним. Он говорит, ну вот с Егором, смотри, как бы, может не получиться.
2: Осторожнее будь.
4: Ну, я думаю, ну, наверное, сейчас... Мы позанимаемся, что я уеду в больницу куда-то, но было все более-менее нормально. Нет, он говорил о том, что человек такой, ну, как бы надо поевать свой вайб, вот, что человек тебе подходит. Такая история, это он говорил про Егора, но, честно говоря, там, спустя пару тренировок, как мы с ним позанимались, было понятно, что никаких там экстраординарных, наверное, вещей или там восприятий или еще чего-то такого нет. Вот, и, собственно, спустя время мы занимаемся, и Егор мне говорит, есть тема поехать за город, подраться в лесу, и я думаю, ну, в целом интересно.
2: Я шел к этому всю жизнь.
4: Я думаю, интересно, он такой, ну, там, глэмпинг, мужики, там, посидим у костра, психология. Я, как человек, честно, очень далекий на тот момент, ну, и сейчас я бы не сказал, что я слишком близко к этому подошел или приблизился как-то. Я думаю, что слушатели у вас намного, намного более эрудированы в этом плане и разбираются больше. Вот. Мне интересна была эта тема, первый опыт, и в целом, я думаю, что Егор или Кирилл еще про него расскажут, более широко раскроют. Вот. Но сам формат, то, что там происходило, действительно было по-честному, было интересно, и для меня это вот такой... ценный опыт жизни, я бы сказал так.
2: А вот расскажи свой взгляд на мужские сообщества, которые как раз вокруг всяческих единоборств образовываются. Да, довольно популярная у нас тема.
0: Бойцовский клуб, например.
2: Ну,
0: да?
2: Бойцовский клуб, всякие ММА, какие-то турниры официальные, неофициальные, спарринги, многие ходят в зал. Как тебе кажется, то, о чем говорят ребята, это релевантно, что мужчины не знают, как быть мужчинами? Ну, вроде такие накачанные, бородатые, татуированные.
4: Я думаю, в частности, наверное, да, потому что часто, когда к нам приходят ребята, ну, это в любой зал, тренер всегда интересуется, для какой цели.

0: потому что кому-то надоела качалка, кто-то приходит в зал единоборств, ну, чтобы как-то заменить эти занятия, кто-то приходит в зал единоборств для того, чтобы научиться и иметь возможность за себя постоять, за своих близких. Кто-то приходит в зал единоборств, потому что у них там была какая-то история с занятиями в детстве, и вот им хотелось бы это вернуть. И, ну, наверное, часть, может быть, около 30% людей, которые приходят, и в процессе разговора они говорят, что да, я сейчас позанимаюсь, там я когда-то занимался, или там я только начинаю, хочу попробовать себя вот на открытом ринге. Есть такой формат, это когда в один из клубов, любой, это не обязательно под эгидой там, Федерации бокса или Федерации тайского бокса, или любой из них, проводятся турниры, которые просто собирают людей, заплативших небольшие деньги, и в этот момент они себя проверяют, как они думают. То есть они хотят вот
1: проверить, что они проверяют,
0: да. Филипп? Вот, они хотят проверить вот это мужское, духовитость, наверное, я бы так сказал. Потому что, ну...
2: Не испугаюсь ли я?
0: Недостаточно, наверное, только навыков выйти там и перебороть себя, в том числе ментально, на бой. Потому что, ну, частый мандраж, наверное, или боязнь там, выступить вообще даже. Есть у людей, которые приходят с таким запросом.
1: Да, Егор?
3: Мне кажется, что вам нужно ввести слушателей в курс дела, потому что вы сейчас нарисовали такой образ, как будто там только... потасовки, драки и так далее. Но это вообще же не так.
2: Где там?
3: Ну, на мистерии.
2: Нет, нет, вообще.
1: Мы еще обсуждаем...
2: обсуждаем опыт конкретно Филиппа. Вот,
3: да, это я понимаю.
2: Работы с мужскими коллективами. И есть ли там то, о чем вы говорите, вот этот кризис маскулинности?
1: Да, это то есть, не про мистерию. То есть, мне кажется, что когда мужчина чувствует, что ему не хватает мужского, да, очевидная потребность идти через тело,
2: я
1: через
2: мужик,
1: физику.
2: Я ем мясо.
1: Поэтому мы вот сейчас пытаемся с Филиппом вот выйти на этот путь. Насколько возможно с помощью
2: выхода перебора себя, обретение духовитости, да, выхода в мужское.
1: Да, через телесное. Как ты вообще...
0: Да, если чуть-чуть пару моментов добавлю, если говорить там про физические занятия, я думаю, большинство там спортсменов, которых тоже у вас среди слушателей, наверное, есть энное количество. Спорт в целом – это боль, превозмогание, то есть это достижение там какой-то цели, если мы говорим там про профессиональный либо полупрофессиональный. Возможность попробовать себя в этом амплуа, она в том числе есть с точки зрения того, чтобы пойти и заниматься.
1: То есть это утверждение той мифологемы, которую мы только что обсуждали. Это надо быть сильным.
0: Я думаю, да, можно отнести.
2: Просто у нас была чемпионка Европы по бегу в гостях в прошлом году. И она говорит, мне что-то так бегать понравилось в детстве, и я побежала. Папа мне из Польши привез эти, значит, шиповки.
1: Да.
2: И, в общем, я вот до чемпионата Европы добегалась. В Олимпиаде побегал. Мне нравится. Сейчас бегаю с людьми, вот обучаю их бегать.
0: Единственное, наверное...
1: Без задней мысли.
2: Без задней мысли о том, что это труд. Там, конечно, был труд, да, уровень-то мировой. Но восприятие этого, вот мне кажется, то, что ты описываешь, это очень часто мужчины вот так подходят, что это очень серьезное дело, что вот надо сломать себя, перебороть. А там же есть еще и радость, и легкость, и коммуникация. 100%.
0: Я бы сказал, что один из моментов того, что мы говорим относительно найти что-то мужское, это в том числе и осознание того, что у человека есть сила определенная. И он этой силой должен управлять.
1: Вот на этом мы поставим точку с запятой. Вернемся после новостей.
2: 967-103-5533. Пишите, вернемся после новостей.
4: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Уникальным и чудесным назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского Владимир Путин. Президент сказал об этом во время посещения Архангельского собора Московского Кремля. В храме главе государства показали раку с останками святого. Во время реставрационных и противоаварийных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей обнаружили 3 саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в Русской Православной Церкви. Несколько фрагментов мощей передали дадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Церковь и государство также найдут формат, чтобы участники спецоперации смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования на Украине пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация обусловлена позицией Киева.
2: В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна, и об ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Путин. Специальная военная операция продолжается.
0: Песков также добавил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер всегда желанные гости в Москве и желанные собеседники для президента Путина и своих российских коллег, но точных дат визита американских переговорщиков в Москву пока нет. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 64 украинских БПЛА, сообщили вечером в Минобороны. Правительство выделило более 1 000 000 000 рублей для закупки около 200 отечественных автомобилей и скорой медицинской помощи. Об этом сегодня сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, это необходимо для обновления парка таких машин в регионах страны.
3: Ключевое значение для качества врачебной помощи имеет ее и оперативность, и точность. И когда комплекс необходимых пациенту мероприятий начинается еще по дороге в стационар. Для этого на закупке автомобилей скорой помощи выделим свыше 1 000 000 000 рублей. До конца текущего года почти 20 регионов получат порядка 200 машин российского производства. Таким образом, поддержим обновление парка скорых во многих субъектах, что повысит уровень и особенно важно своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах.
0: Мишустин также подчеркнул, что вопреки серьезным внешним вызовам, правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заступился за ребенка, нарисовавшего на детской площадке героев одного из популярных российских мультфильмов. Рисунок появился в городе Болохово на резиновом покрытии игровой площадки. Местные власти сочли этот рисунок порчей муниципального имущества, выложили фото и кадры с камер видеонаблюдения, обратились в полицию, чтобы найти ребенка и его родителей. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова призвала отнестись к ребенку без излишней строгости. Губернатор региона также призвал не доходить до абсурда. Он также заявил о необходимости поддержать творческий порыв ребенка. Например, можно объявить конкурс детского рисунка на асфальте, предложил глава Тульской области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 20 градусов. Пока дождя в городе нет, но в ближайшие часы уже обещают. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжаются соревнования в рамках Спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро. Полина Кнорос заняла первое место в прыжках в шестом. Она показала результат 4 метра 80 сантиметров. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представят 21 августа. Отмечу, что в соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Полузащитник футбольной сборной России Алексей Батраков успешно прошел медосмотр перед переходом в Галатасарай. Отмечается, что трансфер Батракова за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона возможными бонусами станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». Переход Артема Карпукаса из «Локомотива» в «Зенит» практически состоялся. Полузащитник прошел медицинское обследование. Агент говорит о финальной стадии переговоров, а инсайдеры сообщают уже о подписанном контракте. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: История с переходом Артема Карпукаса в «Зенит» близка к завершению. В четверг полузащитник прошел медицинское обследование. Его агент Александр Клюев сообщил, переговоры находятся на финальной стадии, ждите официальных объявлений. Но есть уже и более свежая информация. По данным РБ Спорт, Карпукас подписал с петербургским клубом контракт на 5 лет до лета 2031-го. В «Зените» он сохранит свой 93-й номер и уже в пятницу должен провести первую тренировку. Официально трансфер клуба пока не объявили. Переговоры шли почти все лето и несколько раз останавливались. В начале июля сообщалось, что «Зенит» не готов платить за игрока с одним годом контракта больше 4,5 миллионов евро плюс бонусы. «Локомотив» настаивал как минимум на 6 миллионах фиксированной суммы. В итоге, по данным инсайдера Ивана Карпова, стороны сошлись примерно на 6 миллионах евро плюс бонусы. Сам Карпукас еще в июле говорил, что хотел бы договориться с «Локомотивом» и что никакой точки невозврата нет. Но условия нового контракта его не устроили, а затем агент сообщил, что переговоры о продлении вообще не ведутся. Михаил Галактионов еще летом прямо говорил, что настаивает на сохранении Карпукаса. В «Локомотиве» его потеря особенно чувствительна сейчас. Алексей Батраков также уходит из команды. Ну а для «Зенита» Карпукас – готовый российский опорный полузащитник. Контракт без прописанных отступных, а официальное представление игрока ожидается в ближайшее время.
1: Трехкратный олимпийский чемпион и российский лыжник Александр Большунов примет участие в тренировочном сборе национальной команды, который состоится в Италии. Об этом сообщил тренер Большунова Юрий Бородавко. Сбор пройдет с 28 августа по 16 сентября в итальянском Монде Бондоне. 37-летний российский защитник Алексей Швед станет капитаном казанского «Уникса» на предстоящий сезон. Напомню, Швед выступает за казанский клуб, начиная с сезона 25-26 годов. Теннис. Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open станет первым теннисным турниром в истории с призовым фондом более 100 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 5,5 миллионов. Прежним рекордом для теннисного турнира был призовой фонд и также на US Open в прошлом году, а он составлял 90 миллионов долларов. И пока это все новости спорта.
3: Жизнь была легка, посмотри-ка, Колобка!
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный Колобок.
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: Последний богатырь, Колобок, уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Мы возвращаемся. Немножечко обсудили место и время, в котором мы находимся, да, относительно появления запроса на проведение такой вот мероприятия, как ваша мистерия. Напомним, у нас в гостях Егор Рыбалко, юнгианский аналитик, Кирилл Кузнецов, юнгианский аналитик, и Филипп Губкин, тренер по тайскому боксу. И мы немножко с разных сторон смогли на это посмотреть, да, как бы. С одной стороны, то, что ты, Егор, говорил, что мужчины не обращаются за помощью, потому что это не принято. Мужчины не обращаются, соответственно, мне кажется, очень часто к своим чувствам, к своей душе, к своим состояниям.
1: Да и к врачу тоже интересно.
0: И интересно тоже, да. И от этого мы видим значительную разницу в средней продолжительности жизни у мужчин и женщин, да, если говорить про Россию. С другой стороны, Кирилл, ты сказал про отсутствие ролевой модели отца, потому что очень часто мальчики воспитываются с отцом отсутствующим, либо вообще без него, да, и там мама и бабушка возглавляют эту банду. А еще я подумал, что и в обществе как-то нету этих фигур, вот, наверное, за исключением тренеров, которые во многом берут на себя роль, да, Филипп, что мальчишки, которые ходят на разные тренировки, зачастую для них тренер является такой ролевой моделью.
1: Ну, часто матери, понимая необходимость какой-то мужской фигуры, ищут тренера для своего сына. Это действительно распространенные.
2: Или просто ищет тренера.
0: Себе.
2: Да.
0: И приходит Коленька домой, да, а там тренер.
3: Мама, что это, а мы тренируемся.
2: На самом деле, частая история о том, что в тренере, вот особенно детских групп, просто я детские группы не веду, но знаю, что коллеги, которые этим занимаются непосредственно, должны полностью в себя вместить там 5 или 6 ролей. Это и врач, который ответит на вопрос, где болит, что сделать и так далее. Неохота там идти к врачу. Надо посмотреть на месте. И полицейский, который найдет там потерянные, не знаю, потерянную сменку или форму какую-то, забытое полотенце.
1: Сыщи.
2: Да.
0: У тебя в жизни за такое полицейские отвечали?
2: Ну, я...
3: Мам, я сменку потерял. Звони 02.
2: Да, ну я условно, что это должен быть человек, который поможет во всем. Естественно, да, он...
1: Еще и психолог должен быть.
2: Да, да. Несомненно, особенно те тренера, которые готовят там на выступления своих спортсменов, должны их все время подбадривать, настраивать там, на бой, если это там про единоборство. Ну, в любом спорте, мне кажется, эта история как бы...
1: Ну и как тебе кажется, вот эта фигура тренера в какой-то степени может заменить фигуру отца или наставника какого-то?
2: Я думаю, что это... Ну, это иллюзия. Мне кажется, это иллюзия, попытка найти кого-то, кем не является человек. Да, это... Возможно, какой-то там собирательный образ.
0: И... А как ролевая модель? Просто вот у меня в жизни есть тот, ну, мужчина. Понятно, что это не мой отец, но я вижу, как он в реальности взаимодействует с людьми, как он решает проблемы.
2: Ну, в действительности он видит только ту часть, в которой он находится там в зале, может быть, на каких-то сборах, на выезде и так далее. Ну, то есть он не находится с человеком там 24/7, ну, или хотя бы там половину дня, или какую-то часть, потому что люди все разные, я не говорю, что там все тренера только на тренировке хорошие, после этого идут куда-то поближе в бар или там занимаются чем-то еще другим, там похуже. Вот. Но я просто к тому, что этот собирательный образ формируется исключительно за небольшой период времени, который ребенок или там семья, которая смотрит, как занимается ребенок, видит в этом человеке.
0: Егор, а вот Филипп сказал, что вы познакомились, когда ты занимался у тренера, которого сменил Филипп, а ты зачем туда шел? И участвовал ли ты в этих боях, о которых говорит Филипп? И если да, то из какой мотивации? Вот мы говорим просто про мужчин, которые преодолевают, обладают, обретают там самость или идентичность, или силу через это. Вот расскажи про свой опыт. И как это у тебя связано, увязывается, совмещается или перетекает одно в другое с юнгианской психологией?
4: Ну, вопрос такой довольно обширный. Если на него отвечать, я туда пришел, я много лет занимался в спортзале. Детское время у меня было много лет айкидо. У меня были, конечно же, так же, как у нормальных ребят, наверное, драки во дворах, еще где-то. И, ну, наверное, я в каком-то смысле пришел в районе 30 туда. Да нет, чуть-чуть постарше, наверное, даже был. И я пришел, потому что мне хотелось все-таки какой-то уверенности в себе приобрести. Именно в части боев.
0: А зачем эта уверенность нужна в 21 веке?
1: Или ты постоянно участвовал в боях, но не шестой?
4: Вы знаете, мне действительно хотелось это для себя. Закрыть этот момент, и все. И там про открытые ринги. В открытом ринге нет, но в нашем клубе довольно часто бывают спарринги. По пятницам у нас тайские спарринги, по субботам у нас были боксерские спарринги, когда сборные группы, вообще приходит куча ребят разных. Причем из разных клубов, там Фил и ребята другие собирают просто. И все отрабатывают. Потом, уже потом, конечно, я для себя осознал, что это такая работа с тенью, если мы говорим про это. Да? И в этом кроется гораздо больше, нежели ощущение, что есть какие-то комплексы, есть что-то, что требуется просто преодолеть.
0: Работа с тенью,
1: что ты имеешь в виду? Что в тень тогда? Что в тени? Что находится в тени, что требует высветления?
4: Мне кажется, что страх.
1: Страх.
4: И у многих мужчин есть такая история, я точно знаю, что я не одинок, я разговаривался об этом с ребятами на тренировке, что я проецирую на другого человека, то есть я иду, и даже у меня с клиентами есть такая штука, они рассказывают, тут я иду, и мне кажется, что он на меня как-то смотрит, прохожий. Я говорю, как он на тебя смотрит?
1: При этом без формы, да, полицейский?
4: Конечно, конечно. Да, и он проецирует на этого человека уже какую-то агрессию.
0: То есть собственный страх проецируется как агрессивность на других людей?
4: Наоборот, собственная агрессия.
0: Собственная агрессия.
4: Из-за того, что у тебя страха достаточно много, ты проецируешь его на другого. И вот ты с этим сталкиваешься и чувствуешь так, он что-то на меня не так смотрит. И я могу сказать, что по себе, например, что когда я прошел этот путь, первые, наверное, там 2-3 года работы...
1: Но тебя перестали смотреть люди, да? Агрессивно.
4: 100%.
1: Да?
4: 100%. Это, и можно сказать, что это была часть терапии. Вот 100%.
0: Ну, и мне кажется, то же самое происходит, собственно, на мистерии, да, когда ты приезжаешь, смотришь на незнакомых мужчин, они могут пугать, они какие-то странные, да, и о чем вообще с ними разговаривать, сразу как-то отстраиваешься, да, и должно пройти время и какое-то совместное
4: проживание,
0: да, сближение для того, чтобы мочь раскрываться, для того, чтобы мочь идти вглубь, и понятно, что вы создаете искусственное это пространство, да, оно дает эффект в реальную жизнь, но вот в реальной жизни что с этим делать?
1: Подожди, я просто хочу вернуться на шаг назад. Егор, то есть получается, что все-таки тебе вот этот опыт единоборств дал какой-то эффект высветления этой тени, правильно? Или уже рефлексия этого дала этот эффект?
4: Я бы сказал, что скорее вы проявление и принятие. И когда это происходит, мы можем юнгианским словом сказать интеграция. Когда ты это интегрируешь, это больше не владеет тобой и не овладевает. То есть ты умеешь, во-первых, тебя это не трогает, во-вторых, тебе просто спокойнее становится.
1: Интеграция произошла, потому что ты борьбой занимался или потому что ты это потом осмыслил?
4: Потому что я это отработал и осмыслил.
0: Просто мне кажется, есть мальчишки, которые профессиональные борцы, бойцы, и которые не интегрируют эту часть и продолжают быть такими агрессивными.
1: Ты что, на меня смотришь?
0: Да.
4: 100%.
0: То есть вот чисто спортом, чисто телом тут как будто без сближения к другому человеку невозможно.
1: Кирилл, есть что добавить?
5: Да, мне кажется, что здесь надо внести то, что в первой части мы затронули фактически ролевые модели, которые создают внешнее скорлупу казаться мужчиной. И этому мы пытаемся научиться. А как быть мужчиной? Вот основной вопрос, который сложно ответить достаточно. Вот я мужчина внутри или нет? А как это проверить? Вот снаружи, да, там я агрессивный, там, не знаю, у меня есть какие-нибудь машины, я там босс, я состоялся, да, как мужчина. А внутри? Как вот это? И пока мы внутри не находим этих ответов, мы создаем окружающим болезненные вопросы, чтобы они нам отразили, что мы мужчина.
1: Угу.
5: В том числе и через агрессию.
1: Ну, то есть ты про то, что агрессия – это способ возбуждения реальности, и чтобы через это возбуждение появилась возможность взгляда на себя со стороны, грубо говоря, да?
5: Да.
1: Хорошо.
0: Вот это ты завернул.
1: Что они... В смысле?
0: Возбуждение реальности.
5: Провокация реальности.
1: Влад, как живу, так говорю. Я тут просто открыл наш Чат нам пишут радиослушатели, и вот Анна Алексеевна где-то 20 или 10 одинаковых сообщений написала. Я хочу успеть задать вопрос, и мы с ним вот как-то в воздухе подвесимся. Добрый вечер. Если мужчина говорит, что никогда не любил женщин, что это может означать? Его уязвимость, боязнь или что будет больно? Вернемся после рекламы.
0: Да, вы сейчас подумайте за рекламу, и отвечать будет Друзь.
6: Пойми себя, если сможешь.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: «Маяк».
8: Выборы 2026.
9: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
10: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Итак, мужчины, да, Егор,
1: вопрос
0: Кирилл,
1: от
0: Анны Филипп
1: из Липецка.
0: Да, если мужчина говорит, что никогда не любил женщин, что это может означать? Его уязвимость, а, его боязнь, б, или, что будет больно, вариант в. Интересно, что Анна еще эти три варианта предлагает. Кирилл, отвечает Кирилл Кузнецов, финганский аналитик.
2: На мой взгляд, ответ лежит немножко в другой плоскости. Мне бы хотелось обратить восприятие к его маме. Любила ли она его?
0: Кирилл,
3: а вообще, когда женщина задает вопрос о том, почему у мужчин, то есть какая-то происходит триангуляция, она приносит, почему, вместо того, чтобы сказать, почему ты меня не любишь, да? Я хочу с тобой отношений, например. Она говорит, а вот как вы думаете, почему?
0: Не, он отвечает, потому что я никогда не любил женщин.
3: Ну, полюби. Вот тебе шанс дается, прекрасно.
2: А зачем ему это нужно?
3: Да, вот хороший вопрос. А зачем это ему нужно? И Анна еще добавляет, нужно ли с этим что-то делать или оставить его со своими переживаниями? И мне кажется, кроме тех вопросов, которые она задает, есть еще вот картинка того, что мужчина как будто черный ящик, что у него там происходит внутри непонятно, и вот это порождает такой вопрос.
0: Егор?
4: Я бы спросил, а что самому мужчине нужно? И хочет ли он вообще чего?
3: Да мало ли что он хочет.
4: Нет.
0: Почему?
4: Нет, вопрос, он в другой плоскости-то лежит. Вот она опять женщина за мужчину что-то спрашивает.
0: Ой, то есть не сам, заметил.
4: Не сам мужчина приходит с этим.
3: Угу. Есть ли у него вообще проблема, да?
4: Есть ли у него вообще с этим проблема? Ответов два. У него, может быть, с этим есть проблема, но не для него. И тогда как бы не о чем говорить.
0: Егор, а если мы попробуем представить мир мужчин без женщин вообще? Вот представим, что вот мужчины каким-то образом научились размножаться без участия женщины вообще, да? Вот у мужчин были бы проблемы вообще, как тебе кажется? Тебе не кажется, что вообще проблематизация мира – это женское начало, которое некую динамику вообще в мужской мир добавляет? Бывает ли у мужчин вообще в этом смысле проблемы, если он готов умереть, чтобы только к доктору не ходить? То есть...
4: Ты знаешь, я вот здесь, отвечая на твой вопрос, вернулся к вашему прошлому эфиру, где ты очень точно подметил, что женщины, вообще феминные, заставляют мужчин двигаться вперед. И если мы говорим про аниму, как женскую часть, феминную часть мужского, которую мужчина переносит на женщину, проецируя и выбирая таким образом себе женщину на свою жизнь, да, на всю свою жизнь, то именно она заставляет его двигаться вперед. А мужчине тогда было бы ничего не нужно.
0: Вот.
4: Но и, конечно, тогда... да.
0: Но тут есть проблема. То есть, с одной стороны, допустим, вот Анна о каком-то конкретном виде мужчине говорит, да, и он выбрал... Вот у них, видимо, какие-то есть взаимодействия, отношения, мы их назовем, да? Следовательно, если Анна обращает этого мужчину к вопросу о том, любит ли он, там, да, или что он чувствует, это его разговор уже со своей женской частью, то есть какая-то часть этого мужчины все-таки хочет... вот этого любовного взаимодействия.
3: Потом она ему пришлет наш эфир, говорит, послушай, что умные люди говорят. То есть как будто его бессознательная часть начинает
0: что-то делать. Потому что, с одной стороны, женщина, да, действительно дает пинок мужскому, с другой стороны, она часто его еще ведет за руку, и вот ты тут будешь работать. Да как это, понимаешь, да, вот это вот...
3: Абсолютно.
0: Все поняли, да, вот эта граница, где она проходит между тем, что женщина мужчину подталкивает или потом ведет его за собой, как обезьяна.
3: Сказка о золотой рыбке.
0: Да, Кирилл.
2: Здесь я хотел бы внести сумятицу и добавить еще парочку срезов. Мы говорим про мужчину и женщину, но, Артем, ты говоришь про маму, а это другая уже роль.
0: Ага.
2: То есть мы...
0: А ну вот ты разводишь сейчас, ты отвечаешь на... Не разводишь меня на бабки, а отвечаешь на вопросы, я имею в виду, да?
2: Да,
0: разводишь, то есть... женское начало материнское и да. женское начало, как его назвать, анимичное, ну от слова анима, да?
2: Да,
0: да. Ага, феминное. Важный момент. Да.
2: И тут надо понимать, что в принципе материнское и отцовское, оно не принадлежит определенному полу. То есть мать может встречать... соединять в себе и материнское, и отцовское. Отец тоже может какие-то функции матери выполнять.
3: Ну, например, остаться с больным ребенком, пока мама куда-то там ушла, да. и заботиться о нем, вот, менять, я не знаю что, чай на прикроватной тумбочке.
2: Да,
3: вполне себе такая закрепленная в нашей культуре, как женская деятельность. Угу. Что ты говоришь?
4: У нас есть много примеров все-таки, когда мужчины остаются по разным причинам без матерей, я имею в виду без жен. Когда они сами воспитывают девочек и мальчиков. и они справляются с этой функцией. И поэтому, конечно, ну, это в подтверждение слов Кирилла, что мужчина может объединять в себе материнство.
0: Мне кажется, важно, Кирилл, еще вот подсветить этот момент про, значит, есть мужчина-женщина, отец-мать. Можешь конкретнее для наших радиослушателей развести вот эти фигуры и объяснить, почему женщина может в себе совмещать или мужчина может совмещать разные роли?
2: Ну, у нас есть мужское. Его проще определить, наверное, через автономность и направленность. Женское можно...
0: Так, подожди, автономность, то есть...
3: Способность, как марсианин с Мэттом Деймоном, что он там один на Марсе остался и картошку выращивает.
0: Ага, себя обеспечить. И направленность во внешний мир, грубо говоря, или что?
2: Просто направленность. То есть ты выбираешь сам свое направление.
0: Это мужское.
2: Это мужское.
0: Так.
2: Женское — это потенциальность. То есть раскрой. Это то, что может что-то быть, условно говоря, почвой для чего-то.
3: То есть способность создавать что-то.
2: Способность питать, скорее. Питать. Но рождать — это уже материнское.
3: Угу.
0: Ага.
2: Контейнировать — тоже материнское. То есть быть контейнером для чего-то. Вмещать что-то. Это тоже
3: мне
2: материнское.
3: Мне нравится, что полис по-гречески — это слово женского рода. И наши города это не передают. Потому что полис же вмещает и защищает.
2: Да, да, да. А отцовское — это скорее закон. Четкие правила. То, как надо, как не надо жить. То есть это, соответственно, наказание тоже сюда же идет, чтобы закон соблюдался.
3: Ну, наказание — это же, по сути, реакция на отношения с границами, да, которые проведены и установлены. Нам сейчас пора прерваться на новости.
0: У нас тоже есть эти самые границы.
3: Да, подумайте, задавайте вопросы. В следующем часе мы обратим на них больше внимания. 967-103-5533.
1: Себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин назвал Россию единственным в мире государством, обладающим компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. На совещании по развитию отрасли президент также отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций.
1: Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения, предмет гордости нашей страны. Россия единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
0: Путин также обратил внимание на одну из важнейших задач – обеспечение атомных станций топливом. Он призвал работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку и осваивать месторождения. Кроме того, нужно поддерживать высокий уровень подготовки профильных специалистов. Сегодня отмечается 81 год со дня создания отечественной атомной отрасли. Уникальным и чудесным назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского Владимир Путин. Президент сказал об этом во время посещения Архангельского собора Московского Кремля. Главе государства показали раку со останками святого. Во время реставрационных и противоаварийных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей обнаружили 3 саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в РПЦ. Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Церковь и государство найдут формат, чтобы участники спецоперации смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Российские вооруженные силы в течение дня поразили в порту Черноморск 2 сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве рассказали, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов. В своей ежедневной сводке Минобороны также информировало о взятии под контроль 2 населенных пунктов Матяшево и Николайполье в ДНР. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Российские войска также с помощью БПЛА «Герань-4» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Калиновки Киевской области. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На Ближний Восток прибыла ударная американская группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон, сообщили в Центком. Военные уточнили, что боевой корабль пересек Аравийское море. Wall Street Journal ранее писала, что США планируют отправить домой в рамках ротации авианосца Авраам Линкольн, который находится в регионе с начала операции против Ирана. В свою очередь в КСИР предупредили Соединенные Штаты, что Исламская Республика подготовила более мощное вооружение, чем в прошлую фазу конфликта, на случай возобновления боевых действий. Мошенники на фоне ажиотажа вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в России начали обзванивать граждан и предлагать им приобрести дешевые билеты на его концерт. Об этом рассказали РИА Новости в Народном фронте. На этой неделе стало известно, что Канье Уэст даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Эксперты напоминают, что агентства по продаже билетов на концерты звезд такой величины никогда не обзванивают покупателей. Билеты, наоборот, быстро разлетаются. А покупать билеты по ссылкам нельзя. Это самая распространенная уловка, заключили в Народном фронте. Охранный статус присвоили 31 станции метро Москвы. Под государственной охраной теперь находится их исторический облик, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Среди станций в первую очередь в реестр вошли Арбатская, Филевская линии метро, Сокольники, Красносельская, парк культуры, Сокольническая линии, указали столичные власти. Ливень обрушится на Москву ближайшей ночью, предупредили синоптики. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: На столицу достаточно серьезные ливни обрушатся уже через несколько часов. В столице дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
0: По данным синоптиков, последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания. Вот ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, днем 22-24 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью 13-15 градусов, днем 17-19. В Москве в пятницу облачно с прояснениями, ночью в начале дня местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха в ночные часы составит 15-17 градусов, а днем воздух прогреется до 21-23.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои... Я опять тут. В мужской компании с мужским смехом, с Владиславом Тимкиным и Артем Новиченков. У нас сегодня в гостях Егор Рыбалко, Кирилл Кузнецов, юнгианские аналитики, и тренер по тайскому боксу Филипп Губкин, с которыми мы ездили на юнгианскую мистерию с Владом 2 недели назад. И вот мы говорим о том, что такое мужчина, что такое мужской и женский мир, как они взаимодействуют и какие миазмы или плоды дают эти союзы. Да.
2: 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. С сообщений и начнем. Александр из Москвы пишет. Добрый вечер. У нас особая форма матриархата. Мамы воспитывают сыновей под себя, а потом передают женам, любовницам и так далее. А они используют мужчин в своих целях. За каждым успешным мужем есть успешная жена. Прокомментируйте как-нибудь.
1: Да-да, нет-нет.
3: Да-да.
2: Да-да.
1: Да.
3: Ну, а по сути-то да, и есть как бы позитивная сторона этого, абсолютно. И мы ее уже сегодня затронули, это связь с собственным феминным. И надо сказать, что, не знаю, как у вас там в семьях, я знаю, что точно у меня, как бы, моя супруга меня намного толкала. И мне кажется, что на мой путь...
1: Падающего подтолкнула.
3: Да-да-да. И на мой путь где-то тоже она меня вытолкнула. Поэтому очень многое приходит через женщин в нашу жизнь. Вопрос, слушаем ли мы это?
1: А давайте видим ли мы эти знаки? Обсудим этот момент. Потому что послушать жену в тот момент, когда она говорит тебе о вещах, которые кажутся тебе либо бессмысленными, либо невозможными... Довольно сложно, то есть вообще довериться жене. Как увидеть в жене
2: проводника
1: мудрость, да? Какая бы она ни была в ваших глазах, вы все-таки с этой женщиной живете, значит, это ваш проводник, правильно? Вот как увидеть это, как позволить женщине рядом с тобою, да, быть маяком? Кирилл?
4: Ну, на мой взгляд, здесь... Нужно отметить, что мужчины состоят фактически из двух, как собственная женщина, то есть снаружи, согласно мировоззрению Юнга, мы мужчины, но в глубине мы женщина, то есть анима, которая является женским дополнением мужского, она очень здорово нас дополняет и толкает на что-то. Если мы можем прислушаться к этому внутреннему голосу женскому, то, наверное, нам будет не так сложно прислушиваться и к жене. Если мы сплошняком отрицаем себе женское, то, скорее всего, и снаружи мы будем сложно прислушиваться к маме, к жене, ко всем женским персонажам.
1: Но это же обычно интерпретируется как то, что бабы дуры. Да, вот как такой стереотип.
2: В таком... Каблуком быть нельзя.
1: Да, ну какие-то такие, какие-то формулы, да, то есть и женщина наделяется какими-то утилитарными, скажем, да, функциями. То есть вопрос, хорошо, тогда дальше вопрос, как научиться, как увидеть в себе феминное?
2: Если как бы вся культура говорит нам, нет, ты мужик, нет никого феминного и вообще.
4: Здесь мы, по-моему, делаем кольцо. Потому что кто нас обучает тому, чтобы соединяться?
2: Ты говоришь, почему это происходит? А вопрос Артем задает, как с этим встретиться?
4: Надо начинать отсюда. Надо, мне кажется, начинать с детства и смотреть, что было упущено. Если человек, конечно, хочет с этим встретиться. Если он не хочет с этим встречаться, то, наверное, насиловать не нужно.
1: То есть, как я тебя услышал, нужно посмотреть на свою первую встречу с женским, то есть на отношения с матерью.
4: Да.
1: Так, Егор?
3: Мне кажется, что я бы начал с того, что вообще не всем анализ и терапия нужны, да, и когда человек готов туда прийти, когда человек готов туда взглянуть и начать изучение себя, ведь если мы говорим про юнгианский анализ, он считается наиболее глубинным анализом, да, и, ну, если мы не будем еще брать там фрейдистский. И здесь важно, что это некое духовное путешествие. Духовное путешествие внутрь, вглубь себя, понимание, кто я и с чем я. И в какой-то момент ты же, в конце концов, выбрал же эту женщину. ты же на что-то... Опять-таки, какие отношения ты хочешь с ней построить?
2: На что нам скажут и говорят, слушайте, ну, до брака это была другая женщина.
1: Или до рождения
2: ребенка,
1: да?
2: Это была другая женщина.
1: Да.
3: И я тогда скажу, окей, прекрасно, в этом месте ты можешь наконец-то перекреститься и понять, что твои проекции, которые ты навесил на свою собственную женщину, это твои проекции.
2: Твои такого, спасибо, доктор.
3: Твои собственные ожидания, да, и вот эта точка ноль.
1: Будет ли цитата Аршавина?
2: Ваши ожидания — это ваши проблемы? Да, это любимый философ нашей передачи.
1: Да. Сейчас цитируем, кстати, всего одну фразу сказал человек, а до сих пор как бы в сердцах отражается.
3: Точка ноль, в котором можно начать это изучение. И, конечно, если ты образуешь этот альянс, вот есть такое понятие терапевтический альянс, да, есть понятие там альянс семейный. Если ты с этим человеком надолго, если это не какой-то перевалочный пункт для тебя, как сейчас, к сожалению, там
1: перепалочный пункт,
3: да, часто встречается, то, наверное, ты готов слушать человека в чем-то. В конце концов, ты понимаешь, что он точно тебе не хочет плохого.
1: Да кажется порой, что хочет плохого, знаете, есть такое злая жена, словосочетание, да, и порой вот когда...
2: И возвращаясь к разговору из прошлого часа, если это наша тень, да, и многие вещи, которые мы сами себе не признаем, вытеснены в нее, то злая жена — это как бы плохое отношение к самому себе у мужчины, который через нее реализуется.
3: Я бы сказал, это плохие отношения с собственной феминной фигурой внутри uh-huh. себя. Да, uh-huh. И нужно начать тогда с нее. Что у тебя с ней?
1: У меня внутри сидит злая женщина.
2: Да. А очень часто же у Юнга, у того же, у пациентов, которые внешне были великолепны, с иголочки одеты, успешны в делах, вот это все, во снах им являлись какие-то падшие женщины, отвратительные, уродливые, болезненные. И вот это именно заброшенная анима, да, которую он бросил сам, угу. И не позволяла, ну, и рождал тот невроз, с которым он приходил к врачу.
1: Хорошо, тогда я в продолжение этой темы такой вопрос вам задам. А когда мужчина не может найти себе женщину? То есть ему хочется строить отношения, ему хочется детей, ему хочется дом полный чаша, но он не может найти женщину. То есть это о чем говорит?
3: Ну, давай конкретно. А вот как ты себе это видишь? То есть, ну вот что не так с этим?
1: Ну,
3: человеком?
1: Есть много страхов. Вот эти все истории женщины-тарелочницы, они смотрят только в мой карман. Половина баскетболистов NBA страдают от того, что не могут найти женщину, что боятся, что их обкрадут, что женщинам интересно только их материальное и так далее. При этом, ну, и у нас в целом как бы есть, да, ну, если посмотреть социальные сети, да, есть очень, ну, огромное количество вот этого фона, да, где материальное становится необходимым условием для качественных отношений.
2: Или если посмотреть многие женские какие-то курсы по...
1: Woman.ru, если сайт посмотреть.
2: Да, да, то там, значит, обучают, обожаю, как быть настоящей женщиной в плане того, чтобы вот достойный меня мужчина, как дать мужчине понять, что ты вообще-то королева.
1: Да, что если мужчина ездит на универсале, то это вряд ли хорошая партия.
3: Вопрос, кого ты выбираешь, понимаешь? Это первый вопрос. То есть на каких женщин у тебя падает взгляд? Это первый
1: вопрос. На красивых. Я сейчас попробую сыграть роль, если позволить такого.
3: Давай.
1: Ну, красивые. Ну, вот первое свидание ничего, а потом она начинает что-то хотеть. Да? И она ждет, что я буду то, сё. Мне хочется, понимаете, независимую уже женщину, да? Чтобы она не смотрела мне в кошелек каждый раз. Чтобы у меня оставалось время на себя, чтобы она была хорошей матерью моим детям. А мне хочется, чтобы она...
2: Чтобы у меня не было своих детей.
1: А? Да, чтобы она была легкая. Ну, вот, мне кажется, примерно такой запрос.
3: Тогда я тебя спрошу, то есть ты хочешь сказать, я подыграю тебе, да, исходя из твоего кейса твоего, что ты выбираешь какую-то инфантильную женщину, правильно понимаю?
1: Почему? А у нее может быть уже собственный заработок, то есть она уже будет крепко стоять на ногах. Почему я говорю, что это важно? Чтобы не я был, да, тем, кто ее обеспечивает, чтобы она была независимой, я независимый, как два взрослых человека.
3: И вопрос опять-таки, какую женщину? Их много. Если твой выбор просто под твой выбор подпадает женщина, которая в итоге тебе не подходит, задай вопрос себе, почему ты выбираешь такую, почему ты проецируешь на такую женщину что-то свое внутреннее.
1: А что я проецирую? Я просто хочу семью. Че я проецирую? Просто вот не везет мне. Вон Марк, друг мой, нашел, нормально все. Ну, ссорится, ну, у кого не бывает. Я не могу найти. Ну, бывают всякие там, ну, это что, это разве отношения? Была одна, конечно. Да, ну...
5: Бросила меня.
1: Бросила, да.
4: Мне кажется, здесь очень успешная и независимая от нашего кандидата женщина. В этом она превосходит всех. То есть она независима от него абсолютно. И он все время выбирает и выбирает независимых от него женщин.
1: Чтобы не вступать с ними в отношения?
4: Да.
1: То есть это избегание отношений?
4: Да.
1: Почему?
4: Ну, все уже было сказано. Мать и реальная. Что закладывала мама? Что, какая картина мира была у нашего кандидата?
3: Ну, мы как поднимали сегодня эту тему, это же может быть боязнь как раз уязвимости, пойти, угу, открыться, да, и это тоже вполне себе вариант.
1: И я так подумал сейчас, что если есть такая фиксация на материальном, а материальное во многом, видимо, дает чувство безопасности,
5: угу,
1: да, что если женщина будет падка на мое материальное, я окажусь в уязвимом положении и небезопасном.
4: Но да, в то же время я буду показывать свое материальное, чтобы она на него...
1: Для привлечения, да. Чтобы разочаровываться.
5: Но это, кстати, хороший раз способ разочаровываться, да, привлекать ее тем, на что она привлечется, а тебе важно другое.
3: Знаете, у меня вот немножко... Я вот сижу, триггерит меня этот разговор, вот именно вот эта тема. Объясню, чем. Я сидел, не мог понять, а в чем проблема. И мы говорим про объектные отношения.
1: Ага.
3: Ты мне, а я тебе.
1: Да, да.
3: А вот в любви и в раскрытии нет вообще этого вопроса. Тебе, у тебя не встает вообще

0: тем-то, тем-то, и все про себя знает, да. Как будто.
1: Как этот переход вообще возможен, да?
2: Ну, сначала нужно вывести себя, сначала надень кислородную маску на себя, потом на другого. И есть такое понятие, как совместная индивидуация, то есть когда развитие и мужчины, и женщины происходит параллельно. Это в идеальном мире, но
1: здесь
2: оно существует.
1: Здесь у нас одинокий мужчина берется.
2: Предположим, мы говорим про мужчину. И в этом случае он должен определить, он к себе должен перестать относиться потребительски, не как функция. Перестать видеть себя только как функция для зарабатывания денег, для обслуживания других и каких-то собственных интересов. То есть, и чаще всего мужчины к этому приходят, только в районе 40-45 лет.
1: Когда удовлетворены как бы все хотелки?
2: Когда выполнены задачи первой половины жизни, угу. Я бы сказал, да. И вот в этот момент что-то зажигается, в этот же момент появляются, там, не знаю, красные кабриолеты, любовницы в красных платьях и так далее, мотоциклы, всем известны вот эти избитые клише. Но это про что? Это про то, что нужен контакт с собой, с внутренним. Нужно наконец-то понять, пойти на самом деле в другую сторону. Кирилл, что ты хочешь дополнить?
3: Ну да, здесь надо понимать, что наши установки, они мамины примерно до 20 лет. Когда мы переходим в самостоятельное плавание, они уже становятся нашими. Мама уже не так работает снаружи, она продолжает работать изнутри, и ее нужно что-то с ней делать, или, может, конечно, не делать, но факт в том, что зона ответственности становится исключительно нашей.
0: Интересно, что на мистерии, в которой мы все участвовали, мне казалось, что многие проблемы будут связаны с отцом и с отцовской фигурой.
1: Такая
0: да?
1: же мысль.
0: И что люди будут с этим разбираться, работать. Плюс мы же там мужики, да, мужское. А у всех в итоге как бы за этими проблемами с отсутствующими, пьющими или присутствующими, но не так, как хотелось бы отцами, океан матери. Просто, то есть это айсберг, да, верхушка айсберга отец, а все проблемы или все установки действительно с матерью связаны.
1: Программы, да?
0: Программы, да.
1: Я хотел Филиппу задать вопрос. Филипп был на двух мистериях. Ты мог бы поделиться опытом своего, да, как, может быть, ты изменился или что именно произошло? Какой эффект глубинный ты на себе испытал? Если испытал вообще какой-то эффект, да? Поделись.
2: Ну, на самом деле, первая мистерия была такой, ну, я вкратце, наверное, расскажу, что я туда ехал без каких-либо ожиданий, без запроса, и вот в первый вечер, когда все собираются и разговаривают между собой, выкладывая, может быть, какие-то уже проблемы либо переживания сразу, как это было вот в первый раз, кто-то может это все слушать, отмалчиваться и выносить какие-то потом суждения для себя самого, либо какие-то идеи говорить всем. Вот, если говорить про глубину, я как человек, наверное, слабо относящийся вообще к психологии.
1: Ты уже говорил об этом, мы запомнили, да?
2: Да, еще раз, чтобы не забывать. Да, хотел бы сказать, что поднятие вот этих вопросов, в том числе через практики и упражнения, которые были связаны с матерью, вот эти упражнения, которые ведет Кирилл, в первый раз мне показались... ну, каким-то открытием, если можно так сказать, потому что сам себе вопрос относительно вот взгляда матери на вещи, какие-то слова, которые до сих пор тебя могут триггерить, там, и которые ты себе сам можешь проговаривать, да, как тебе проговаривала твоя мать.
0: Когда ты обнаруживаешь, что ты ругаешь себя словами матери.
2: Да, абсолютно верно. И вот в первой, наверное, столкновении с этим становится как-то даже немного не по себе. Вот. Если перекладывать уже вот этот прошедший опыт на вторую мистерию, которая прошла, то же самое упражнение, оно, конечно, было немного доработано, но воспринималось уже, наверное, легче и интереснее, потому что ты уже с этим определенное время поработал.
1: А как, что именно, как именно ты поработал? То есть вот ты встретился с там... как ты сказал, там, может быть, с растерянностью, да?
2: Uh-huh.
1: А что ты именно сделал за этот год, что второй раз ты по-другому уже воспринимал эту встречу?
0: Или оно само как-то в тебе прорастало?
2: Ну, на самом деле, я думаю, что это в сторону, наверное, бессознательного ушло, часть. Но какая-то часть, если говорить вот про активные действия, то есть я после мистерии, спустя там, пару-тройку

0: месяцев, встретился с матерью, приехал, в общем, домой, мы там сидели с ней, разговаривали, я, честно говоря, ну, не часто, так скажем, у нас был разговор по душам, и мне интересно было поговорить вот на тему того, какие она использовала там фразы, словосочетания с точки зрения того, чтобы меня чему-то научить или уберечь от чего-то. Было интересно послушать ее интерпретацию. То есть, естественно, у нее это выходило, как и у большинства родителей, просто потому что так было, да, в ее детстве, и дальше это, собственно, проецировалось уже на своих детей. Наверное, разговор и, ну, уход в глубину, если о нем говорить, скорее всего, это связано было с обдумыванием этих фраз, почему я до сих пор их могу использовать, или почему они вызывают какие-то чувства, когда я к ним возвращаюсь, да, в тех или иных действиях в моей жизни.
1: При этом, мне кажется, это можно даже самому с собой делать, да, следить за теми мыслями, словами, фразами, которые рождаются.
2: Переодеваешься в мать.
1: Просто ты ловишь себя, что ты,
3: как, например, Чакапалани,
1: в тревоге, да, или ты там разозлился и слушаешь, а что ты сам себе говоришь. И как-то, если ты это будешь помечать, выписывать, и потом сидеть и как-то чувствовать, а что со мной происходит, когда вот эту фразу мне кто-то говорит. Uh-huh. Кто это мог говорить? Мне кажется, можно много интересного достать из себя.
2: Егор?
4: Да, я хотел еще просто привнести образ, когда Фил ехал на первую мистерию, мы ехали, что-то обсуждали, я говорю: Фил, ну есть запрос у тебя? Фил говорит: нет, слушай, я далек вообще от этого. Давай я вот, у меня есть задачи, я их сделаю, а так я буду работать. Там у меня есть работа, короче, я буду удаленно сидеть работать. Я говорю: ну, хорошо. Ну, там, как бы, помните, да, есть блоки, как бы, есть определенные блоки, как бы, за которые отвечает Фил. И каково было удивление, когда Фил втянулся в первый же вечер, и мы прошли весь этот путь, и мы ехали второй раз, мы обсуждали, так, ну вот второй раз на мистерии уже ехали, и говорю: Фил, как в этот раз ты будешь работать, или есть запросы? Фил говорит: слушай, ну в прошлый раз, конечно, я нормально так поработал, но в этот раз... Слушай, а есть запрос в этот раз? И мы ехали в машине, обсуждали запрос Фила, как бы, наверное, ну, полчаса точно, наверное, да, потратили на это. То есть я к тому, что, на мой взгляд, например, да, и там с Кириллом это обсуждали, Фил сделал невероятный скачок. Ну, вот в своей собственной практике, да, в своей собственной, при том, что Фил никогда не был вообще у терапевта.
1: Лучшие ученики Будды были людьми не духовными, купцами, а там, реальными, все. Да, бизнесменами, купцами, воинами, убийцами, да, потому что они знают этот мир. Это мы такие сидим, рассуждаем. Запрос.
2: Есть свои, если предубеждения, запрос, представления о мире, собственное, да, да, мировоззрение. Да. У меня есть личность.
1: Забрались в эту мужскую башню, да? А вот она, реальность-то, материнская. 967-103-5533, пишите, вернемся после новостей.
5: Пойми себя, если сможешь.

0: Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом вечером сообщили в Минобороны. В течение дня с 8 утра до 8 вечера беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении. Об этом заявили в Минобороны России. Ранее военное ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Матяшева в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплениям живой силы противника. Также в ДНР бойцы южной группировки войск освободили от украинских боевиков Николай Полье. МВД объявило в розыск по уголовной статье журналиста «Франкфуртер Ангемальне Цайтунг» Михаэля Мартенса, который задавал вопрос об убийстве русских. В базе розыска отмечается, что основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. В Белграде на пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Вучича Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитирую, «помочь убить больше русских». Комментируя провокацию немецкого журналиста, официальный представитель МИДа России Мария Захарова отметила, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером, служил в штабе Верховного командования Вермахта. Публичных извинений от журналиста не было. Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания. Об этом рассказала Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. В понедельник местами небольшой дождь, ночью 9-14 градусов, днем от 18 до 23. Во вторник тоже местами небольшой дождь, ночью 13 градусов, днем 16-21. В среду такая же температура, это ниже климатической нормы на 2-3 градуса. По словам синоптика, похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Вместе с тем, ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми. Днем обещают от 22 до 24 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно с прояснениями. Ночью в начале дня местами кратковременные дожди. В ночные часы 15-17, дневные 21-23 градуса. Ближайшей ночью синоптики обещают сильный ливень в столичном регионе. Пока в городе без осадков, дует юго-восточный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов. Атмосферное давление составляет 744 миллиметра, что чуть ниже нормы.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник сборной России Алексей Батраков сегодня прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами. Успешно прошел медосмотр для перехода в Галатасарай. Трансфер полузащитника сборной России за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона возможными бонусами станет самой дорогой продажей в истории «Локомотива». Кроме этого, по информации турецких инсайдеров, Батраков не выйдет в основном составе Галатасарая на матч чемпионата Турции против Эрзурумспора, который состоится 21 августа. Российский футболист начнет эту игру на скамейке запасных. Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Ранее сообщалось о том, что после медосмотра Карпукас подпишет контракт с «Зенитом» до 2031 года. Продолжаются соревнования в рамках спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро. Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом. Она показала результат 4 метра 80 сантиметров. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Международная федерация бобслея и скелетона до начала сезона примет решение о возможности и условиях допуска российских спортсменов до турниров под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 27 по 29 ноября в Вальтенберге. Баскетбол. В Единой лиге ВТБ окончательно утвердили формат проведения предстоящего сезона после снятия Астаны с турнира. На первом этапе 11 команд сыграют в два круга, после чего поделятся на две группы. В первой сыграют 6 сильнейших команд, во второй командой, занявшие места с 7 по 11. Очки первого этапа сохраняются, на втором этапе команды играют внутри групп также в два круга. Все 6 команд первой группы выходят в плей-офф, а 4 лучшие команды второй группы сыграют в плей-ин. В завершении о теннисе. Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open станет первым теннисным турниром в истории с призовым фондом более 100 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 5,5 миллионов долларов. Прежним рекордом для теннисного турнира был призовой фонд US Open в прошлом году, который составил 90 миллионов долларов. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Ну что, возвращаемся?
2: Да. Саша хороший вопрос задает. Зачем делить свое внутреннее бытие на мужское и женское? Вот ты, например, Кирилл, часто к этому апеллируешь? Ну, и Юнг, да, собственно, этим занимался через такой аппарат. В чем вопрос, как быть мужчиной? А есть ли разница между этим вопросом и другим? Как мне жить собой? То есть предлагает немножко от гендера оторваться. И возможно ли это в рамках юнгианской аналитики?
3: Конечно, это возможно. Конечно, человек должен отвечать себе на свои вопросы, а не на те, которые...
1: Задает Юнг.
3: Да, в частности. Это же провокативно все. То есть мы подталкиваем на какие-то ответы своими провокативными вопросами. Мы задаем вопрос, а ты мужчина? И человек может попытаться туда войти, окажется, что все несколько сложнее, но он с этим столкнется. И ответит себе на свои вопросы. Мы не можем заставить его ответить на его вопросы своим образом. Он находит свои ответы только.
2: Но для этого у него еще свои вопросы должны родиться.
3: А вот для этого уже нужны либо свои вопросы, либо вопросы со стороны, которые могут быть от специалиста, могут быть от, в принципе,
2: от
3: любого
2: прохожего на улице.
3: Да, иногда очень услышать просто какие-то в толпе какие-то разговоры бывают очень полезны, они наталкивают, просто подталкивают к каким-то размышлениям.
1: Надо выпить обычно, подталкивают.
3: Зависит, да.
1: Зависит от оптики. Да, Егор?
4: Да, у меня была еще, знаете, какая мысль здесь, что вне зависимости от гендера, слава богу, мы живем в России и там, исповедуем традиционные ценности, да, у нас нет 156 гендеров.
2: Типа легче разбираться поэтому.
1: Ну, как бы, да. Там гендер вообще с ума сходит, да?
4: Да, но... Да, мы должны четко для себя понять, что психика устроена так, что ты выбираешь идентичность, по сути, в детстве. И бывают зубои, то есть что происходит часто сейчас в США, когда неправильно выбран гендер, и мальчик, рожденный мальчиком, чувствует себя девочкой, неправильно выбран гендер, он себя неправильно идентифицирует. И поэтому как бы мы не хотели...
1: А что значит неправильно?
4: А?
1: Неправильно, что значит несоответственно чему-то?
4: Ну, давай так, несоответствие полу.
1: Ага.
4: Да? То есть я, рожденный мальчиком, чувствую себя девочкой.
1: Так.
4: И тогда у этого есть там, я не разбираюсь правильно в названиях, но у этого есть свой там, какой-то гендер.
1: Гендерная флюидность.
4: Да. И мы же взрослеем. Там, в 3 года у нас появляется эго, да, и мы же себя как-то идентифицируем, я кто. Я принадлежу вот
2: я
4: к этим.
2: Я как папа или я как мама,
4: я
2: да?
4: Я как папа, да, или я как мама. И в садике, в детском саду мы же четко разделяем. Вот это мальчики, а вот это девочки.
1: Ты к тому, что важны социальные, культурные...
2: Верификация?
1: Верификация или про что?
4: Я про то, что я должен кому-то принадлежать. Я должен себя к кому-то...
1: Необходимость принадлежности?
4: Конечно.
1: Чтобы?
4: Чтобы понять, кто я.
1: А потом, возможно, это переосмыслить.
4: Возможно.
1: Ага.
4: Но мы не можем не выбирать это. И так или иначе мы идем... исходя из этой идентификации. Поэтому, если мы говорим, что я чувствую себя мужчиной, значит, у меня есть контрсексуальный мой образ, это женщина. Мое феминное, которое есть внутри, которое я должен рано или поздно к нему прикоснуться.
2: Которое я идентифицирую как не своего. Да? Ну, из другого круга.
1: Я в прошлом часе, вот Егор говорил, и я вышел на мысль, вот когда я имитировал речь заключенного в одиночество мужчину, значит, я услышал такой ответ, на самом деле, в твоих словах, Егор, что если у человека появляется необходимость в неком духовном измерении, тогда он будет искать и свою внутреннюю феминное, и там смысл, и там 5-10, грубо говоря, да. То есть именно для меня это все, юнгианство в том числе, это про духовное измерение. Не просто про психологическую помощь и решение, значит, я вот тут себе не нравлюсь, мне бы хотелось нравиться, да, а про...
2: Это, опять же, да, объективный вот этот,
1: да.
2: Ну, в смысле, объектный,
1: да,
2: отношение к себе.
1: Решите, да, вот, он выйдет за меня или не выйдет, да, можете ему сказать, доктор, чтобы не выходил все-таки, ну, грубо говоря, да, то есть не объектно решать, да, а вот именно духовное измерение, и когда появляется потребность, мне верится в то, что реальность начинает выстраиваться в определенные какие-то тропинки появляются, какие-то люди появляются, какие-то потрясающие радиопередачи какие-то появляются в жизни человека.
2: Это великое явление.
1: Да, я в это верю. Вот. То есть, мне кажется, вообще вопрос, вот, насколько у тебя есть сейчас, прямо сейчас запрос, не просто к психотерапии, да, а вот вообще к поиску духовного изменения.
2: К себе, к жизни, да.
1: Это уже, да, вот для меня это так звучит.
2: Наталья пишет: «Добрый вечер, спасибо за интересный эфир. Когда женщина хочет, чтобы мужчина ее обеспечивал, она меркантильная. Когда хорошо зарабатывает, мужчинам это тоже не нравится. Говорят, она очень сильная и будет меня подавлять. Как тут быть?» Судя по вопросу, Наталья, видимо, хорошо зарабатывает. И мужчинам это не нравится, она очень сильная. Опять же, есть ли здесь проблема, да? Как будто в самой постановке вопроса проблемы нет, ну, потому что она как-то отвлечена, да? Как тут быть? Кому быть? С чем быть? А чего хочется, да? И хотите ли как-то прокомментировать?
4: Мне кажется, что проблема здесь есть, и мы ее часто видим в нашей жизни, потому что это довольно распространенный образ. Мы буквально вот в паузу с вами это обсуждали, что есть несколько вариантов. Вариант первый, когда женщина много зарабатывает, а мужчине это не нравится. Вариант второй, когда мужчина говорит: я буду сам зарабатывать, а ты сиди дома. И не дает, и инфантилизирует женщину, да? И не дает ей развиваться. И в этом тоже большая проблема для таких женщин, потому что они бы, многие из них, хотели бы развиваться.
2: И могут.
4: И могут. И могут достичь хороших успехов. И в этом смысле правильно... Что руководит мужчиной в этот момент? Страх. Страх чего? Несоответствие. Несоответствие чему? Каким-то идеалам внутренним, который он сам себе построил. Я бы на этот вопрос так ответил, я бы еще Кириллу дал слово.
2: Давайте вообще шире. Вот, Кирилл, ты сейчас будешь отвечать. Мы начали, я начал сегодня с уязвимости, и у нас в названии программы сегодня заявлено уязвимость, да, как то, что дает возможность мужчине стать сильнее, если я признаю свою уязвимость. И вот то, что Егор сейчас сказал про страх, несоответствие каким-то идеалам, каким-то образом, которые навязываются, опять же, культурно, да, которые из семьи транслируются. Вот можешь это держать тоже в фокусе, когда будешь сейчас отвечать? Про страх, про уязвимость, про как идти туда, куда страшно, хотя, как, ну, судя по нашему разговору, получается, именно туда и надо идти.
3: Да, конечно. Надо идти в боль. Это прям классика, действительно, надо идти в боль.
1: Классика.
3: Да.
1: Русская литература. Я идти в боль.
2: Что делать, да? Чернышевский спрашивает. Иди в боль.
3: Да. Да, именно так. Если мы берем, конечно же, какой-то духовный опыт и духовные измерения, если это глубинное. Если мы хотим просто поправить что-то, то, наверное, можно как-то по-другому. В принципе, есть много разных направлений, которые отвечают как раз за то, чтобы не соприкасаться с этим. Ну, как-то что-то подкорректировать, чтобы оно само вроде как исправилось. А если мы берем именно...
1: Ты про подходы в психотерапии.
3: Да, да. Если мы именно идем от изменения, от идеи от того, что человеку хочется измениться, на самом деле изменения по сути нет, мы просто пробуждаем себе что-то. Он находит в себя, в себе, то да, здесь нужно находить в себе какие-то уязвимые части, которые не хочется трогать, которые кажутся незыблемыми, которые кажутся опорами, которые создают безопасность, а они, по сути, мешают пройти к себе, найти именно себя, что нужно мне.
2: Ну и в каком-то смысле тогда иллюзия неуязвимости, да, появляется. Но при этом для того, чтобы ее поддерживать, я должен целые куски мира выбрасывать из своего опыта, не встречаться с ними. И в этом смысле слабость тогда будет синонимом честности, да, что я не всемогущ, что
3: да,
2: я мужчина, я и это могу испытывать. И те чувства, которые, например, мне запрещали испытывать.
4: Я и такой тоже.
2: И такой
4: это
2: тоже.
4: Определенное позволение быть себе разным.
1: Путь к целостности.
3: Да. Ну, здесь... Мне кажется, у нас раньше прозвучало, что инфантильный значит не умеющий зарабатывать. Здесь, мне кажется, по-другому немножко. Как раз это уход во взрослость. То есть я отделен от мира, я слаб, я не всемогущ, и я это я. Я это не мир. Тогда я становлюсь более взрослым. Я не могу влиять прямо на мир. Мне нужны какие-то посредники, нужно договариваться. Мир не обязан мне. Какие-то вот, вот базовые...
2: Это очень сложно принять, что мир не имеет к нам намерений, и мне ничего никто не должен.
3: Да, но с этого начинается...
2: Женщина, например.
3: С этого начинается как раз подход взрослости. Это как раз и есть переход от вот этих вот детско-родительских отношений во взрослые отношения с собой.
2: А как вам кажется, меняется ли со временем общекультурный фон, герои, которые снимаются для обложек журналов или которые зарабатывают много денег? Поясню, что я имею в виду. Как будто сейчас на волне, и дети хотят быть теми, кто максимально отрицает вот эту свою уязвимость, кто продает счастье, обещание счастья, да, и вот, значит, вечную молодость и прекрасные райские беззаботные жизни. При этом мы говорим про взросление и принцип реальности. Это задача отца в архетипическом смысле вносить это в культуру. Потому что если этого нету, значит, нету и отца, да?
3: Да. Угу. Здесь есть... печальный.
2: То есть, ты говоришь, я купил себе Porsche. На что юнгианская аналитика, да и многие другие говорят, ну, ты повзрослей.
1: Он говорит, надо другую машину покупать.
2: Да, да, и что делать, совершенно становится непонятным, потому что все вокруг говорят, зарабатывай деньги, живи в Москве-Сити, да, а тебе говорят, что, ну, это способ не сталкиваться с собственной уязвимостью, страхом смерти и взросления. И здесь у мужика вообще может голова кругом пойти.
4: Ну, кстати, я бы здесь чуть поспорил бы, потому что если так выстроилось, что человек выстроил сильную персону за свою жизнь, да, он заработал там хороший капитал, у него есть достаточно много денег, почему он должен просто от этого отказаться ради того, чтобы пойти в духовный путь?
1: А кто, возможно, говорил, а кто говорил о том, что
2: не должен, просто отказаться? Кирилл говорит, что это условие встречи вообще с собой, замечание своей уязвимости.
1: Мне кажется, ты...
4: Да, замечание уязвимости, но не противопоставление чему-то.
2: Ладно, мы еще
1: духовно
2: обсудим,
1: материально тут прервемся на вижу рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: В глухой провинции, среди сонной тупости маленького городка, они жили совершенно особняком. С 14 лет предаваясь лихорадочному поклонению литературе и искусству. Первым их вдохновителем был Гюго. Мальчики зачитывались им, декламировали его стихи, любуясь заходом солнца над развалинами. Их пленяли в Гюго напыщенность, богатое его воображение, грандиозные идеи в извечной борьбе антитез. Жизнь представлялась им тогда в искусственном, но великолепном освещении пятого акта пьесы. Потом их покорил Мюссе. Его страсть, его слезы передавались им. В его поэзии они слышали как бы биение своего собственного сердца. Теперь мир предстал им более человечным, пробуждая в них жалость к вечным стонам страдания, которые неслись отовсюду. Со свойственной юности неразборчивостью, с необузданной жаждой читать все, что только подвернется под руку, они, захлебываясь, поглощали и отличные, и плохие книги. Их жажда восторгаться была столь велика, что зачастую какое-нибудь мерзкое произведение приводило их в такой же восторг, как шедевр.
0: Эмиль Золя. Творчество.

0: Слушайте, у нас немного осталось времени, и хотелось бы, наверное, два слова сказать про мистерию и про вообще саму инициацию. Вот вы, когда, ребят, создавали это пространство, вот просто Саша как раз такой вопрос дала, что такое инициация, в чем процессуальность обряда? То есть как вообще создать условия для инициации, коли уж мы лишены его естественным, да, в естественной среде, мы лишены обрядовости как таковой. Вот опишите, как вы понимаете этот процесс, и как его возможно было воссоздать, и как вам кажется, получилось ли у вас? Кто хочет, Егор?
1: Ну, я начну, а Кирилл тогда, я думаю, продолжит. Берегу время, коротко отвечу, что, на мой взгляд, что такое инициация? Во-первых, это некая, так, скажем так, трансформация, когда у нас рождается новая эго-идентичность. Что это такое? Когда у нас что-то старое отмирает, что больше не служит нашим целям в жизни, появляется что-то новое. Как к этому подойти? К этому подойти, на мой взгляд, можно только через проживание ритуального опыта. Поэтому вот тот проект «Мистерии», который существует, и он называется «Мистерия» не просто так, потому что он взят с элевсиновских мистерий, да, когда были мистерии, которые некое таинство, которое было посвящено Деметре Персефоне, наверное, знаете этот миф. И там основная суть была в том, что человек закрывает глаза, закрывает рот, погружается в полную тьму, как будто бы умирая. И потом, когда появляются яркие огни в комнате, где это все происходило, он возрождается, и после этого он больше не боится смерти. Поэтому в каком-то смысле мы могли бы говорить о том, что инициация – это в каком-то смысле перестать в том числе бояться смерти. И в этом же смысле попрощаться со старой эгоидентичностью.
0: То есть лет – это маленькая жизнь, а мистерия – это маленькая смерть.
1: Да, в каком-то смысле.
0: Это вам, ребят, девиз,
2: да. Или как учитывая это, для рекламы. Учитывая то, насколько это было интенсивное пространство и рабочее.
0: Гиперинтенсивное.
2: Гиперинтенсивное и рабочее, в смысле того, что все, мне кажется, уехали измененными, можно на поток поставить. Например, закапывать людей в землю.
1: Нет.
2: На день-другой.
1: Точно
2: и конвейер.
0: Не, если прописать это в договоре, то можно делать все, что угодно.
2: Все, ты теперь не боишься смерти.
0: И еще можно убить Билла, вот, да, смотреть сцену, что...
2: Пытаться пробить, это за фильм будет отвечать. Ставить удар, чтобы пробивать гроб.
0: Филипп, как тебе такая перспектива? Вообще, что ты про это умирание думаешь?
3: Про маленькое умирание, да?
0: Да, про маленькое умирание.
3: Но мне кажется, я из эзотериков читал Кастанеду, и у него была такая идея, что смерть нужно сделать своим другом, не врагом.
2: Это и в целом... женщину.
3: И женщину, и еще пару людей, да?
0: Да.
3: Все это тоже прослеживается в том числе и, наверное, в обыденной жизни, потому что все мы смертны, и, естественно, я не говорю о том, что... Ты выйдешь на улицу, тебя собьет автобус, об этом
0: бывает и такое. Бывает, да.
3: Бывает и такое, да. Но чтобы вот эту вот боязнь и, возможно, какие-то вещи, которые тебе мешают двигаться дальше, в том числе в познании себя, убрать, освободиться от них, но при этом не забывая нести их с собой, мне кажется, это очень хорошая практика.
0: Тебе удалось как-то интегрировать смерть в свою жизнь?
3: Я думаю, да. В каком-то... обличение, она постоянно со мной, ну, как мне кажется.
0: Ага. Да, Егор и Кирилл еще надо.
1: Важный момент, что мы говорим не про смерть, а про символическую смерть.
0: Ну, естественно.
1: Той эго-идентичности, которая больше нам не служит.
2: Угу. Вот
1: это важно понять.
2: То есть это переход, как бы,
1: переход,
2: мост,
1: да,
2: из одного состояния. Я осознаю, что уже отмерло, и могу освободиться от этих частей.
0: Прежде чем Кирилл скажет, то есть к вам на мистерию... следует ехать, в первую очередь, тем людям,
2: кто застрял,
0: которые чувствуют, что что-то умерло, но они не могут идти дальше, грубо, да, правильно, Кирилл?
4: Да, действительно так. Это очень мощный пинок, в том числе для каких-то терапевтических моментов, когда человек находится в терапии и чувствует, что он застрял. Тоже это очень здорово помогает. Ну, мне кажется, что, в принципе, это некая ступенька. Вообще, у нас есть замечательная фраза, которая, на мой взгляд, не совсем раскрыта, что мужчинами не рождаются, мужчинами становятся. И в целом это не одноразовая акция. То есть ты раз и стал мужчиной, это постоянное становление мужчиной. Но как раз инициационный опыт, он нужен для того, чтобы перейти эту ступеньку и смочь хотя бы приблизиться к тому, mm-hmm. что ты становишься мужчиной.
0: А женщинами рождаются?
4: У женщин свои процедуры.
0: У женщин своя процедура. Не говорим. Да, это в шестом кабинете.
2: Процедуры. Давайте, чтобы в конце не чистить, скажите, где вас найти, для того, чтобы, если кто-то заинтересовался, задать вам вопросы за пределами эфира или поехать к вам следующим летом. Телеграм-канал.
4: Телеграм-канал «Знакомый психолог-мужчина».
2: «Знакомый психолог-мужчина».
4: Да.
2: Это твой, Игорь.
4: Да, да, да.
2: Ага, Кирилл, а ты? Ты передал все функции Егора.
4: Да, я передаю.
0: Правильно.
4: Да. Либо... Есть небольшой канал со стихами, которые я сам подписываю. Но как бы основной...
0: Не хочешь назвать его?
4: Я, к сожалению, сейчас его не воспроизведу.
2: Ага.
0: То есть там название на санскрите, да?
4: Либо в поисковике написать «Лесная мистерия».
2: «Лесная мистерия».
4: «Лесная мистерия инициации», например, да, и он выдаст сайт.
2: Ага.
4: И таких больше нет.
2: А когда будет проводиться в следующий раз? Уже решили дату?
4: А, и предзапись я уже сделал.
2: Ага.
4: В следующем можно уже записываться. По идее, с июня следующего года. То есть мы ее проводим в летнее время. Элевсиновские мистерии был сентябрь-октябрь. Но у нас
2: климат другой.
4: Да, у нас будет с июня по сентябрь.
2: Что-то еще хотите сказать? Передать привет другому району? У Артема Николаевича есть тоже телеграм-канал. Называется «Говорящий трастник». Да, и у меня есть, называется «Будь сложнее», на них тоже можно подписаться. Спасибо вам, ребят, что пришли, спасибо вам за то, что вы делаете, за тот опыт, который мы с вами разделили.
0: Да, это была важная страница в моем трансформационном пути этого года, я о нем рассказывал в отдельном уже эфире. Вот, моя личная благодарность вам, и спасибо, Фил, за постановку удара. Всем до свидания.
4: Всего доброго.
5: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Современные атомные электростанции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по развитию атомной энергетики. По словам президента, в стране запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС.
2: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную, чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, для появления новых энергоемких производств, в том числе по глубокой переработке природных ресурсов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, для снабжения отраслей и сервисов, роль которых в современной экономике стремительно увеличивается. Имея в виду электротранспорт, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг и так далее. И, конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных.
0: На совещании Путин также отметил, что Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. Сегодня же Владимир Путин принял участие в молебне во Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрации храма были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святыню показали сегодня главе государства. Вице-президент Российской академии наук, археолог Николай Макаров рассказал о том, какие выводы уже сделали ученые. Путин назвал обретение мощей князя Донского уникальным открытием. При погребальном обряде Дмитрия Донского покрыли золотистой тканью, привезенной из Средиземноморья. Об этом рассказал замгендиректора музея Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов. Он отметил, что это, пожалуй, единственное, что можно считать богатым атрибутом княжеской гробницы.
3: Ничего лишнего, видимо, никаких кожаных ремней, только гайтан с крестом, но крест не удалось обнаружить. Это первое княжеское захоронение 14 века, которое было вскрыто. И саван, которым он был покрыт, а специальные туфельки на ногах, тоже специальные погребальные. То есть все было очень аскетично.
0: Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. Почитание князя началось практически сразу после его смерти, а в лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла. В РПЦ также отметили, что церковь и государство постараются найти формат, чтобы участники специальной военной операции смогли поклониться обретенным мощам Дмитрия Донского. Минобороны в своей ежедневной сводке сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов Матяшево и Николайполье в ДНР. За сутки наши войска ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также складам с БПЛА и комплектующими. Российские войска также с помощью БПЛА «Геран-4» «Сикер» ударили по пункту дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Калиновки Киевской области. В течение дня российские вооруженные силы поразили в порту Черноморск два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Также ведомстве рассказали, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» поразили объекты железнодорожного транспорта, нефтеперерабатывающий завод и склад беспилотных летательных аппаратов в глубоком тылу противника. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов. Поручения президента, связанные с реализацией плана структурных изменений в экономике, необходимо выполнять точно в срок. Об этом заявил на заседании правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что накануне президент собрал совет по стратегическому развитию и нацпроектам.
4: Растущей экономике нужна электроэнергия, хорошие дороги, инженерные сети,
1: а также морские и речные порты, аэровокзальные комплексы, железнодорожные ветки. Следует и учитывать факторы специальной военной операции. Президент поручил принять программу восстановления логистических и складских мощностей, сделать это на новом технологическом уровне. В самые короткие сроки предстоит расширить внедрение электронной оценки соцучреждений. Уже с этого года через портал госуслуг граждане могут высказать свое мнение о работе поликлиник, больниц, детских садиков, школ. Сейчас этот сервис действует только в 30 субъектах. Такая практика должна появиться на всей территории Российской Федерации.
0: Мишустин также отметил, что правительство усилит поддержку регионов и стимулирование инвестиций для сохранения положительной динамики в экономике. Американский медиамагнат Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан приобрели замок в Ирландии. Об этом пишет Нью-Йорк Пост. Это огромный особняк 19 века в готическом стиле. Трехэтажное каменное здание, расположенное на территории около 180 гектаров, Цукерберг купил у семьи финансиста Майкла Аллен Бакли. В заявлении, на которое ссылается газета, говорится, что семья Цукерберга с нетерпением ждет возможности провести время в Ирландии, где находится международная штаб-квартира его компании. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и прохладно, 17-19 градусов. В Москве утром обещают местами кратковременный дождь, днем будет 21-23 градуса. Но сейчас в столице пошел дождь, а ночью обещают усиление ливня.

0: Audio Stories.
1: Деринкую – крупнейший подземный город Турции, расположенный в регионе Каппадокия. Когда-то он служил убежищем для 20 тысяч человек и сегодня уходит на глубину около 85 метров. Город был оборудован всем необходимым для жизни. Здесь находились часовни, винные и масляные прессы, кладовые, погреба и конюшни. Археологи также обнаружили просторный сводчатый зал, который, вероятно, использовался как религиозная школа. Самые ранние пещеры могли быть вырублены фригийцами еще в 8-7 веках до нашей эры. Однако именно грекоязычные христиане значительно расширили город, превратив его в укрытие от арабских набегов во время арабо-византийских войн. Площадь города, по оценкам ученых, около 3 квадратных километров. На сегодняшний день исследовано всего 15% его территории.
0: Аудио сторис.

вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: В ближайшие годы из-за изменения климата вырастет объем высокоэнергетического нестабильного воздуха. Это будет способствовать образованию града. Несмотря на низкую угрозу для жизни людей, град наносит огромный экономический ущерб – около 80 миллиардов долларов ежегодно, что превышает потери от нескольких разрушительных торнадо. В последние годы фиксируют рекордные объемы града. Компьютерные модели показывают рост количества крупных градин от 3 сантиметров в диаметре в зависимости от выбросов углекислого газа. При оптимистичном сценарии на 38%, при пессимистичном – потепление почти на 2 градуса Цельсия на 47%. Наибольший рост ожидают в Аргентине, Европе, Канаде и на северных равнинах Соединенных Штатов Америки. Крупные градины падают с большой скоростью и действуют почти как камни. За 10-15 минут могут уничтожить поле, делая растения уязвимыми для патогенов. Кроме того, град пробивает теплицы, повреждает технику, а в сочетании с ливнем уплотняет почву. Это приводит к кислородному голоданию корней.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В Атлантическом океане обнаружен крупнейший в мире глубоководный риф. Его создали редкие холодноводные кораллы – Ботелия кандида. Площадь уникального сооружения достигает примерно половины квадратного километра. Это сопоставимо с территорией Ватикана. В отличие от мелководных кораллов, которые зависят от солнечного света и фотосинтезирующих водорослей, эти организмы приспособились к жизни в темноте. Они питаются морским снегом, мелкими органическими частицами, медленно опускающимися из верхних слоев океана. Риф стал домом для множества морских обитателей. С помощью подводного аппарата ученые запечатлели на видео крабов, осьминогов, морских звезд и необычных рыб. Все они активно взаимодействуют в этой живой динамике.

Солнечной системе. Гигантский риф находится рядом с активным холодным источником. Из морского дна здесь просачивается метан, который моллюски используют в качестве источника энергии. В этом месте биологи собрали образцы 28 видов живых существ. Вероятно, они окажутся новыми для науки. Аудио сторис.

0: Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Уникальным и чудесным назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского Владимир Путин. Президент сказал об этом сегодня во время посещения Архангельского собора Московского Кремля. В храме главе государства показали раку с останками святого. Во время реставрационных и противоаварийных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей обнаружили 3 саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в Русской Православной Церкви. Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла. Предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования на Украине на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация обусловлена позицией Киева.
2: В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известно, и об ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Путин. Специальная военная операция продолжается.
0: Песков также добавил, что точных дат визита американских переговорщиков Уиткофа и Кушнера в Москву тоже пока нет. ДТП с пешеходами произошло сегодня в историческом центре Санкт-Петербурга на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Автомобиль после столкновения с другим вылетел в толпу людей. В МВД по городу и Ленобласти сообщали, что пострадали 6 человек. 5 пешеходов, которые стояли на тротуаре, в том числе 3 несовершеннолетних и водитель. К этому часу 2 пострадавших выписаны из Мариинской больницы. Это женщина 60 лет и мужчина 31 года. У них зафиксированы травмы. По факту ДТП проводится процессуальная проверка по признакам уголовного преступления. Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. В понедельник местами небольшой дождь, ночью 9-14, днем 18-23 градуса. Во вторник тоже местами небольшой дождь, ночью 13 градусов, днем от 16 до 21. В среду такая же температура, и это ниже климатической нормы на 2-3 градуса, указал синоптик. Похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Вместе с тем, ближайшие выходные в московском регионе будут еще полезны. Летнему теплыми. Днем 22-24 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ну а в эти минуты температура воздуха опустилась до 19 градусов. Идет дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Продолжаются соревнования в рамках спартакиады народов России, которая является одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры 28-го года в Лос-Анджелесе. В турнире по плаванию Евгения Чекунова выиграла золото на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 27,22 секунды. Юлия Ефимова завоевала серебро, Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом, она показала результат 4 метра 80 сантиметров. Российская фигуристка София Дзепко лидирует после короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Сиане. Спортсменка чисто исполнила свою программу и получила от судей 72,74 балла. Произвольную программу спортсменки представит 21 августа. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы также лидируют россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тем временем российские фигуристы Матвей Ветлугин и Николай Угожаев примут участие в турнире «Ломбардия Трофи» в итальянском Бергамо, который пройдет с 17 по 19 сентября. В других видах российские фигуристы не заявлены. Российским гребцам при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международной Федерации выдали визы для участия в чемпионате мира, который состоится с 24 по 30 августа в Амстердаме. Ранее Федерация гребного спорта России говорили о возможном пропуске чемпионата мира из-за проблем с визами. Новости футбола. По информации турецких инсайдеров, полузащитник сборной России, новичок Галатасарая Алексей Батраков не выйдет в основном составе своего нового клуба на матч чемпионата Турции против Эрзурумспора, который состоится 21 августа. Российский футболист начнет эту игру на скамейке запасных. Ранее сегодня Батраков прилетел в Стамбул с родителями, женой и 15 чемоданами и успешно прошел медосмотр. Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов примет участие в тренировочном сборе национальной команды в Италии. Об этом сообщил его тренер Юрий Бородавко. Этот сбор пройдет с 28 августа по 16 сентября в Монте-Бандоне. Теперь новости хоккея. Сегодня продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» победил «Торпедо» 5-2, московская «Динамо» оказалась лучше «Акбарса» 5-3. На Кубке Республики Башкортостан состоялись два матча. «Амур» победил «Салават Юлаев» 3-2, а «Барыс» нанес поражение «Ладе» 2-1. Тем временем «Акбарс» объявил о подписании контракта с нападающим Андреем Стасем до 31 мая 2027 года. 37-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Минское Динамо», а всего в КХЛ Стась провел 1002 матча, в которых набрал 233 очка по системе «Гол плюс пас». И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: Женщина с зелеными глазами.
1: Аудиосторис.
2: В Доломитовых Альпах фермеры установили турникеты и берут с туристов по 5 евро за проход к популярным местам для фотосъемки. Так они пытаются справиться с наплывом посетителей, которые стремятся сделать кадры для соцсетей. Некоторые землевладельцы хотят поднять плату до 100 евро, а президент альпийского клуба Карло Занелло предлагает блокировать аккаунты тревел-блогеров, которые популяризируют эти места. Однако ограничения не работают. Турникеты сами стали точкой притяжения для туристов. Туристическая организация считает проблему преувеличенной и просит убрать турникеты. Совет по туризму Санта-Кристины нанял 4 смотрителей. Они следят, чтобы туристы не сходили с троп, не заходили на луга и не запускали дроны. Это позволило заметно сократить количество мусора, который оставляют путешественники. Еще одна трудность – низкая подготовка туристов. Люди поднимаются в горы в пляжной обуви, не проверяя расписание подъемников, и потом застревают на склонах. Из-за загруженности маршрутов в долине Аоста запретили въезд на машинах. Теперь туристов возят платные шаттлы. На озере Браес въезд стоит 40 евро, но это не снижает поток гостей. Власти Южного Тироля призвали правительство Италии ввести ограничения для защиты альпийских экосистем и рекомендовать местным жителям не сдавать шале в аренду туристам.
1: Аудиосторис.

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Университета Аделаиды и Университета Ноттингема разработали концепцию напитков эмульсий для космоса. Они помогут бороться с космической анорексией, из-за которой астронавты не добирают калории. Дефицит питания опасен потерей костной и мышечной массы, особенно в длительных миссиях. Ученые создали микрофлюидную систему для смешивания воды и масла. Она будет работать в условиях микрогравитации. Напитки сочетают водорастворимые компоненты и жирорастворимые, которые защищают от радиации и поддерживают костную ткань. В ходе экспериментов подобрали 6 настраиваемых рецептур на основе рыбьего жира, фруктовых кислот, кокосовых жиров и других ингредиентов. Одна порция в 330 мл покрывает до трети суточной потребности в омега-3. Напитки планируют протестировать на Международной космической станции. Экипаж оценит вкус, текстуру, поведение в невесомости и срок хранения компонентов. Сейчас меню на МКС разнообразно. Там доступно более 450 блюд, но для многолетних экспедиций вдали от Земли новые смузи могут стать важным инструментом поддержания здоровья и морального состояния экипажа. Как отмечают авторы разработки, даже небольшой вклад в сохранение здоровья астронавтов имеет огромное значение.

0: «Маяк». Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
3: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: Нанмадол – это древний город, построенный на коралловом рифе у юго-восточного побережья острова Помпеи в Тихом океане. В период с 1200 по 1500 годы он служил важнейшим духовным и политическим центром для коренных жителей острова и был столицей династии Саудилер, которая правила примерно 25 тысячами жителей. Город часто сравнивают с Венецией из-за его уникальной сети приливных каналов, которые пересекают множество искусственных островков. Эти островки, созданные из базальтовых монолитов и коралловых блоков, содержат остатки каменных дворцов, храмов и жилых построек. Стены города образованы тщательно обработанными базальтовыми блоками, некоторые из которых весят до 45 тысяч килограммов, что свидетельствует о колоссальных усилиях, затраченных на его строительство. Нанмадол не только выполнял функции крепости и административного центра, но и был важным рынком и религиозным сердцем острова. Жизнь в этом городе была сложной, так как на искусственных островах не было пресной воды, и все необходимое приходилось доставлять с большого острова на лодках. Нанмадол был покинут жителями в начале 19 века, вероятно, из-за эпидемии. Сегодня город включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.
0: Аудиосторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения молебна президент прошел между гробницами и захоронениями великих князей и царей двух династий – Рюриковичей и Романовых. Ему были представлены обретенные ранее мощи Дмитрия Донского, который был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси. Сегодня атомная энергетика – предмет гордости для России. Страна лидирует на мировом рынке строительства АЭС, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития отрасли. Президент отметил, что нам нужно укреплять технологическое лидерство в этой сфере.
2: Россия – единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
0: Путин сообщил, что в России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС. «Росатом» абсолютно независим от импорта в производстве оборудования реакторов АЭС, заявил на совещании у президента глава госкорпорации Алексей Лихачев.
3: В рамках генсхемы решаем три основные задачи. Первое. В течение ближайших 10 лет нам предстоит вывести из эксплуатации 13 блоков, более 10 гигаватт мощности. Это треть действующего сейчас парка. Вторая задача. Переход к энергосистемам четвертого поколения. Их общепризнанное, на мировом уровне признанное преимущество – это повышенная безопасность, практически неограниченная ресурсная база и решение проблем накопления радиоактивных отходов за счет выжигания долгоживущих изотопов и замыкания топливного цикла.
0: Ситуация на Запорожской АЭС критическая из-за обострения эскалации со стороны ВСУ, заявил Вестям директор станции Юрий Черничук. Он отметил, что Запорожская электростанция уже 26-й раз перешла на дизель-генераторы с момента начала конфликта. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских военных. Солдаты и офицеры Южной группировки войск освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Высокоивановка, Беленькая, Славянск, Дружковка, Краматорск, Никаноровка и Куртовка. Противник потерял там свыше 250 боевиков, 2 бронетранспортера, бронемашину, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 дронов самолетного типа. Российские зенитчики за день сбили 64 украинских беспилотника. Кабмин выделит более 4 миллиардов рублей Луганской Народной Республике и Херсонской области на поддержку ЖКХ. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, это позволит обеспечить устойчивую работу коммунальных систем и своевременно подготовить сетевые объекты к осенне-зимнему сезону.
4: Выделим этим двум субъектам дополнительно более 4 миллиардов 100 миллионов рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, включая закупку оборудования, ремонт сетей, финансирование текущих расходов и компенсацию поставщикам услуг в сфере тепла и водоснабжения, а также водоотведения. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных снабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли налаживать быт и бизнес развивал бы свои проекты, открывал новые.
0: Михаил Мишустин также сообщил о выделении правительством миллиарда рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в 18 регионах. Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания. В понедельник местами днем плюс 18-23, во вторник еще прохладнее. Похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В столице дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
5: Погода.
0: 21 августа в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве 23 градуса, облачно, сейчас в российской столице 20 градусов тепла, новости на сайте vesti.ru.

0: Маяк.
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
2: А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам.

вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. И поют друг другу шепотом ли в крикли, слух дурной всегда звучит в устах кликуш. Ах, хорошим слухам люди не привыкли, говорят, что это выдумки и чушь. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Маяк.

расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь до себя.

0: Audio Stories.
1: Ученые установили связь между аномальной летней жарой в Европе и необычным участком ледяной воды в Северной Атлантике, к югу от Исландии и Гренландии. Этот регион получил название «Холодный пузырь» и, вопреки глобальному потеплению, продолжает остывать. Хотя основной причиной климатических изменений остаются парниковые выбросы, именно холодный пузырь существенно влияет на погодные условия в Европе. Огромная масса холодной воды резко контрастирует с окружающими прогретыми водами океана, из-за чего нарушается привычный характер движения воздушных потоков. Струйное течение, которое обычно перемещается с запада на восток, замедляется и приобретает волнообразную форму. Но сейчас мощный воздушный поток огибает Европу с севера, а не проходит через нее. Это приводит к формированию над континентом устойчивых зон экстремально высокого давления, так называемых тепловых куполов. Они удерживают раскаленный воздух у поверхности Земли и блокируют проникновение прохладных циклонов. Причиной возникновения холодного пузыря считается таяние ледников Гренландии. Пресная вода, которая поступает в океан, мешает нормальному перемещению теплых водных потоков. Компьютерное моделирование подтвердило, что из-за этой аномалии периоды жары в Европе становятся значительно более продолжительными и тяжелыми.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Radio Stories.
1: Нью-Грейндж. Курган эпохи каменного века, построенный земледельцами долины Бойн около 3200 года до нашей эры. Это делает его древнее Стоунхенджа и великих пирамид Гизы. Курган имеет диаметр 85 метров и высоту около 13 метров, а его общая площадь достигает примерно 1 акра. Внутрь ведет проход длиной 19 метров, который заканчивается камерой с 3 нишами. Вход в гробницу отмечал круг камней высотой от 1,5 до 2,5 метров. Еще один круг из 97 вертикально стоящих камней окружал по периметру саму гробницу. Все эти камни, а также стены коридора и погребальной камеры покрыты орнаментом, который состоит из зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто встречается изображение тройной спирали. Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как предполагают исследователи, был связан с циклом смерти и возрождения. Первоначально археологи считали Нью-Грейндж проходной гробницей, однако сегодня многие исследователи полагают, что он также выполнял функции древнего храма. Масштаб работ и количество затраченных ресурсов свидетельствуют о существовании высокоорганизованного общества с развитым разделением труда, способного осуществить столь грандиозное строительство.
0: Аудио сторис.

я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставь

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Сегодняшний выпуск можно назвать «В мире животных». Именно о животных мы и будем говорить. А вот ошибок, кстати, почти не будет. Зато будут интересные названия, вернее, производные от названий некоторых представителей фауны. И слушаем первый диалог из программы «Хочу все знать».
2: Медузы размножаются, появляются личинки.
3: Медузята.
2: Не медузята, а личиночка, которая садится на дно. И от полипчика отпочковываются новые медузки.
1: Мы услышали аж два уменьшительных слова, образованных от медузы. Медузята и медузки. Оба слова не литературные, таких животных в словаре нет. Но звучит симпатично. А полипчик, тоже, кстати, не литературный, завершает картину всеобщей мимимишности. Далее переходим к ракам и слушаем, что про них рассказали все в том же выпуске программы «Хочу все знать».
4: Какой хитрый рак получился?
5: Гордость испытываю за него.
6: Хитроумный рачок получается.
4: То есть он
2: рачище.
4: Да, уже большой.
2: 4 килограмма, да.
1: Рачок и рачище. Эти слова есть в словарях. Хотя, правда, рачище имеет помету разговорное. Но это не делает его хуже. Из воды перебираемся на сушу и оказываемся среди змей. Как себя чувствовать в такой ситуации, узнаем от ведущей Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ольги Алешиной.
7: Причем ты оказывался внутри вот такой, ну, понимаете, змеюшник, да, какой-то там боярские кланы.
8: Как вы ласково назвали это змеюшником. Я же записываю себе змеюшник. Мы потом поговорим с лингвистами, есть ли такое слово вообще. Ну, в принципе, оно приличнее, чем гадюшник.
1: Итак, что мы имеем? Змеюшник и гадюшник. Что интересно, оба слова в словарях зафиксированы. Такие существительные есть в русском языке. Но хочу сделать небольшое предостережение. Гадюшник пишется с ч, гадючник, но произносится с ш, гадюшник. А вот змеюшник произносим так же, как и пишем. Ну и наш разговор был бы неполным без птиц. И Елена Булычева, гостья программы физики и лирики, исправит ситуацию.
8: Другой, значит, на вертеле крутит гуся. Вот гусь у них был очень такой почитаемый, да, едой.
1: Крутит гуся или, может быть, гуся? Ответ простой и приятный. Возможны оба варианта. Крутить можно и гуся, и это здорово. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся с вами опять здесь или в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Stories.
1: В 2020 году фермер Джим Ирвин обнаружил на своем поле фрагменты цветного камня. О находке сообщил археологам. Те проверили раскопки и нашли остатки римской виллы с 11-метровой мозаикой. На мозаике три эпизода Троянской войны – поединок Ахилла и Гектора, волочение тела Гектора на колеснице и выкуп Приамом тела сына у Ахилла со взвешиванием на золотых весах. Последний сюжет не встречается в Илиаде, но соответствует утраченной трагедии Схила фригийцы. Мозаика стала визуальным свидетельством считавшейся утерянной пьесы. Это показательно, потому что в античности мифы сохранялись не только в текстах, но и в устойчивых визуальных образах. Вилла и мозаика получили статус памятника национального значения.
0: Audio Stories.
2: Ты пришел

0: Audio Stories.
1: За последние десятилетия площадь сентябрьского льда в Арктике сократилась почти вдвое. Стремительное таяние северных ледников коренным образом трансформирует местные экосистемы. Отступление льдов открывает ранее недоступные морские маршруты. За последние 12 лет судоходство в полярных регионах увеличилось почти на 50%. По прогнозам ученых, к концу столетия объем торгового трафика в Арктике может превысить суммарный грузопоток через Суэцкий и Панамский каналы. Рост числа судов вызывает серьезные опасения экологов относительно состояния воздуха в полярной зоне. Исследование специалистов из Швейцарии показало, что судовые выхлопы существенно меняют структуру арктических облаков. Их способность удерживать тепло возрастает на 22%. В летний навигационный период такие загрязненные облака действуют подобно плотному одеялу. Они препятствуют оттоку тепла в космос, усиливают нагрев океана и ускоряют таяние льдов. Примечательно, что этот эффект наблюдается даже при использовании экологичного топлива с низким содержанием серы. Климатические изменения в Арктике отразятся на погоде всей планеты. Регион нагревается в 4 раза быстрее остальных частей Земли. Ледяной покров играет ключевую роль в формировании полярных ветров и воздушных вихрей. Дальнейшее сокращение льда приведет к тому, что холодные воздушные массы будут насыщаться влагой, что способно радикально изменить зимнюю погоду в Европе, в частности, спровоцировать аномальные снегопады в Швейцарии, Франции и других странах. Audio Stories.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитание души. Мы сейчас читаем книгу не совсем так, как ее читали прежде. Само слово «чтение» зафиксировало то, что когда-то нормально было чтение вслух. Это слово в этом значении сохранилось в церковном употреблении. В церковную службу входит чтение определенных мест из священного писания. Чтение для нас ассоциируется с чтением глазами. Мы привыкли читать молча, даже считаем, что если кто-то шепчет, когда читает, то это такая некультурная привычка. Надо читать молча. Но ведь стихи читать молча нельзя. Мы на самом деле стихи читаем так, как музыкант слушает партитуру. Он смотрит в партитуру и слышит ее звучание. Точно так же мы смотрим на стихотворный текст, но слышим его звучание.
1: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
0: Маяк.

четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

все-таки надеется дожить еще немного.

0: Audio Stories.
1: Историки смогли изучить содержимое запечатанных глиняных конвертов из древней Анатолии, которые пролежали нетронутыми около 4000 лет. Раньше для прочтения писем приходилось разбивать оболочку. Из-за этого наука теряла ценные оттиски печатей и отпечатки отправителей. Теперь эту проблему решил мобильный рентгеновский сканер. Прибор весом более 400 килограммов состоит из 8 блоков. Его можно перевозить и собирать прямо в музеях. Сканер за несколько минут создает высокоточную 3D-модель конверта, а специальная программа виртуально отделяет внутреннюю клинописную табличку от внешней оболочки. Технологии уже протестировали в Лувре и в Музее анатолийских цивилизаций, где за 3 недели изучили десятки документов. Большинство писем принадлежало ассирийским купцам XIX века до нашей эры из города Каниш. Они торговали тканями и серебром. Например, в одном послании женщина по имени Анна жаловалась мужу на должника, который отказывался вернуть ей серебро. Это свидетельствует о том, что женщины в купеческих семьях активно участвовали в бизнесе. В некоторых конвертах нашли дополнительные таблички. Их использовали как вторую страницу для длинных текстов о сделках. Физики также выяснили, что конверты делали многослойными для прочности при перевозке. Новая технология позволит исследовать тысячи закрытых писем по всему миру, сохранив их первозданный вид.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского. В Архангельском соборе Кремля президенту показали саркофаги, которые нашли при реставрации. Один из них принадлежит святому благоверному князю. Археолог Николай Макаров рассказал о выводах ученых.
2: Здесь все это описано в летописи, да?
3: В летописи только две строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наше обследование. Вот. И спасибо вам большое за создание генетических, палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе.
1: Церковь и государство найдут формат, чтобы участники спецоперации смогли поклониться мощам Дмитрия Донского, заявил в эфире телеканала «Россия-24» замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
4: Те нелегкие времена, которые мы проживаем, требующие от нас национального единения, памяти о наших великих предках, в том числе и о благоверном князе Дмитрии Донском. Многие участники специальной военной операции, воины, они, конечно, имеют потребность и желание поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского, который победил хана Мамая в Куликовской битве, что стало началом суверенного существования нашей страны, ее независимости.
1: Дмитрий Донской занял великокняжеский престол в 12 лет. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. В лике святых Дмитрий Донской был прославлен в год тысячелетия крещения Руси. В России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития отрасли. По словам президента, будет расширена география размещения атомных энергоблоков.
5: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.
1: Президент призвал нарастить производство продукции энергетического машиностроения на основе отечественных технологий. Российские военные уничтожают инфраструктуру ВСУ в глубоком тылу. Уничтожены склады БПЛА, логистический центр, локомотивы. Операторы дронов также уничтожают газораспределительные станции, задействованные украинскими военными железнодорожные составы и НПЗ. Ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с ГСМ. Бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Матяшево в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике 6 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, Светогоровка, Доброполье, Новониколаевка, Веселое поле, Рубежное, Новогригоровка и Анновка. Потери Киева составили около 400 боевиков, 5 бронемашин, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Правительство выделило более миллиарда рублей для закупки 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это необходимо для обновления парка таких машин в субъектах федерации.
6: Ключевое значение для качества врачебной помощи имеет ее и оперативность, и точность. И когда комплекс необходимых пациенту мероприятий начинается еще по дороге в стационар. Для этого на закупке автомобилей скорой помощи выделим свыше миллиарда рублей. До конца текущего года почти 20 регионов получат порядка 200 машин. Таким образом, поддержим обновление парка скорых во многих субъектах, что повысит уровень и особенно важно своевременность оказания отложенной медицинской помощи на местах.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что вопреки внешним вызовам, правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечен прирост валового внутреннего продукта России. Волгоградский областной суд прекратил производство по делу пенсионера Николая Мухина, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. Суд также постановил вернуть мужчине его оружие. Ранее стало известно, что штраф фермеру опротестовала прокуратура Волгоградской области. В ведомстве подчеркнули, что мужчина действовал в условиях крайней необходимости. Сам Мухин сказал суду, что стрелял по БПЛА для защиты. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН показала огненный дождь на Солнце. На светиле произошла мощная вспышка. Ученые констатировали, что рекорд августа не продержался и 4 часов, но на Землю рост солнечной активности влияния не окажет. Новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В пятницу днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве 23 градуса, облачно, сейчас в российской столице плюс 16, давление 743 миллиметра ртутного столба.

Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру

0: погнали!
1: Аудиосторис.
2: Распространенный стереотип представляет гладиатора исключительно как мужчину, однако исторические свидетельства это опровергают. Участие женщин в гладиаторских боях приобрело заметный размах во второй половине первого века нашей эры. Греческий историк Дион Кассий в труде «Римская история» описывает празднество при Нероне. С дозволения Сената мужчины и женщины принимали участие в различных представлениях, в том числе в цирковых выступлениях, конных состязаниях и гладиаторских схватках. Не все римляне одобряли подобное зрелище. Так, Тацит в аналах с осуждением отмечает, что все больше знатных женщин и сенаторов запятнали себя выходом на арену. Мотивы участниц различались. Рабыни и женщины из низших слоев общества нередко оказывались на арене по принуждению или из-за крайней нужды, тогда как представительницы знати сознательно стремились шокировать общество. Власти неоднократно пытались ограничить эту практику, и окончательно участие женщин в гладиаторских боях было запрещено декретом императора Септимия Севера в 200 году.
1: Аудиосторис.

0: Маяк. Маяк.
1: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.

догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

0: Audio Stories.
1: Село Аймикон в Якутии известно как полюс холода и считается многими самым холодным местом на планете. Эта репутация притягивает любителей экзотических и экстремальных путешествий, а местные турфирмы активно предлагают туры «Экспедиция на полюс холода». Жители Аймикона вовлечены в туристический бизнес. Они раскрывают гостям особенности северного быта и традиций, знакомят с природой края, организуют культурные события, в том числе фестиваль «Аймикон полюс холода» и национальный праздник Исыах. При этом статус полюса холода остается спорным. За это звание Аймикон соперничает с Верхоянском. Если опираться на зафиксированные данные, то рекорд по минимальной температуре принадлежит Верхоянску. В 1885 году здесь было зафиксировано минус 67,8 градусов Цельсия, на 0,1 градуса ниже, чем в Аймиконе. В подтверждение своих притязаний Верхоянск располагает краеведческим музеем с официальным названием «Улусный музей полюс холода». Аудио Stories.

все внучата, и в этом тихом парке над рекой. Василий нас в колясках рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. Я люблю.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о неправильных буквах, которые периодически попадают в некоторые слова. Мы поможем им выбраться и вместо них внедрим в слово то, что нужно. Итак, меняем буквы неправильные на правильные. И начнем мы это делать вместе с ведущим программы «Хочу все знать» и его гостем.
2: Конечно, если у вас есть нарциссические нотки, можете себя в этот момент тешить, что я в центре вселенной.
3: У нарциссических личностей проблемы будут. Понимание, что ты никто по сравнению с...
1: Мы дважды услышали прилагательное «нарциссический» с «т» в середине слова. Но это неверно. «Т» в этом слове быть не должно. Зато должна быть вторая «с», как и в исходном существительном «нарцисс». «Нарцисс» – «нарциссический». Удвоенная «с» сохраняется, но никакие другие буквы не добавляются. «Нарциссический». И еще одну подмену я заметила в слове, которое употребила гостья школьной программы для взрослых Варвара Королева.
4: Если виновник был младший в семье, а обладатель ковшика, у которого его угнали, это был старший в семье, то это было отягчающее обстоятельство. Вот в этом перечне особых зол и в таких в отягчающих обстоятельствах преступления...
1: Мы дважды услышали причастие «отягчающий» с «т» после «г». Но там «т» быть не должно. Срочно заменяем «т» на «че» и получаем «отягчающие обстоятельства». Далее мы немного выдохнем вместе с ведущим Сергеем Стилавиным. Да, он тоже заменил одну буковку в слове, но сделал это намеренно.
5: Или тот же Киану Ривз уклоняется от пуль, нагинается, как мы говорим, эффектно в «Матрице», да, там четверть века назад нагибался, по крайней мере.
1: Конечно, не нагинается, а нагибается. В середине слова должна быть «б», и ведущий это знает. Он заранее предупредил об этом, а потом произнес слово правильно. Нагибается, нагибался. Ну а теперь мы слушаем ведущего Артема Новиченкова. Он слегка споткнулся на одном слове.
6: Даже если я произведу довольно, довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии.
1: Ощутю, неверно. Срочно убираем «т» из нашего глагола и вставляем вторую «ща». Получаем «ощущу». И это правильный вариант. Такое слово есть «ощущу». И еще одно высказывание все того же Артема Новиченкова мы обязательно должны послушать.
6: Да, то есть это невероятные глобальные производства, которые окормляют страну и так далее.
1: А вот здесь я немного запуталась. Глагол «окормляет» стал для меня полной неожиданностью. Я такого раньше никогда не слышала. И в словарях его тоже нет. Смею предположить, что здесь требуется замена и перестановка букв. И на самом деле имелось в виду слово «окаймляет». А может быть, это просто авторский неологизм, образованный от слова «кромка». Но это не точно. И на этом я выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Вряд ли Уильям Шекспир, создавая Ромео и Джульетту, предполагал, что подарит городу Верона на северо-востоке Италии многовековую славу и устойчивый туристический поток. Сегодня миллионы путешественников с интересом посещают дом Ромео и дом Джульетты, где им демонстрируют балкон, который стал культовым благодаря ключевой сцене пьесы. Неизменной частью экскурсионной программы остается и гробница Джульетты. Поток гостей к ней не ослабевает на протяжении столетий. Еще в 1846 году Чарльз Диккенс в «Очерках Италии» описывал свое путешествие по шекспировским местам Вероны. Писатель отмечал закономерность маршрута от дома Джульетты к ее гробнице и делился впечатлениями от осмотра достопримечательностей в сопровождении гида. Схожие впечатления туристы получают и сегодня. С той лишь разницей, что ритуал осмотра локаций сейчас стал частью отлаженной туристической индустрии. При этом далеко не все гости города задумываются о том, что Ромео и Джульетта – вымышленные персонажи и никогда не жили в Вероне.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На сегодняшний день крупнейшим стадионом мира считается индийский Нарендра Моди в штате Гуджарат. Его вместимость 132 тысячи зрителей. Арена предназначена преимущественно для матчей по крикету, который в Индии по праву называют спортом номер один. За играми следят сотни миллионов болельщиков, а выступления звезд крикета нередко собирают аншлаги и становятся настоящими национальными событиями. История стадиона, ранее известного как Матера, началась в 1983 году. В 2015-м старую арену полностью снесли, а уже к 2020-му на ее месте возвели современный спортивный комплекс. Масштабный проект реализовали с учетом самых передовых инженерных решений. Обновленный стадион получил имя Нарендры Моди, премьер-министра Индии и страстного поклонника крикета. Помимо впечатляющей вместимости, арена выделяется продуманной инфраструктурой. Здесь обустроены просторные зоны для зрителей, современные раздевалки, медиа-центры, тренировочные площадки. Особое внимание уделили комфорту и безопасности. На стадионе установлены системы климат-контроля, широкие проходы и удобные выходы, позволяющие быстро эвакуировать всех посетителей при необходимости. Кроме того, комплекс оснащен энергоэффективными технологиями. Часть потребностей в электричестве покрывается за счет солнечных панелей, размещенных на территории. Аудио сторис.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
0: Большая энциклопедия лета. Август. Астраханские арбузы. Хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Маяк.

0: Audio Stories.
1: Передвижные цирки и балаганы, которые без устали кочуют по городам и селам с приходом зимы, словно перелетные птицы, тянутся к теплым краям. В Соединенных Штатах Америки их традиционным зимним пристанищем стал Гибсонтон во Флориде. Местные законы разрешали держать экзотических животных и давать представления на частных участках. В 60-х годах 20 века город буквально кишел цирковыми артистами. Здесь жили карлики и великаны, бородатые женщины, сиамские близнецы и другие люди с необычными физическими данными. Уличная жизнь дышала атмосферой закулисья. Можно было запросто увидеть, как на тротуаре тренируется глотатель огня, а в баре, где имелись сиденья для людей самого разного роста и даже специальный стул для очень толстой леди, иллюзионист оттачивал новые трюки. Жизнь в городке била ключом. Артистическая натура давала о себе знать. Случались и шумные ссоры, и бурные выяснения отношений, но рутины здесь не было точно. Особую славу Гибсонтону принесла пара артистов. Гигант Эл Томмейни и Джинни, родившиеся без ног. Эл трогательно опекал спутницу. В конце концов, они решили оставить кочевую жизнь и осели в городе. После смерти Элла в 1962 году на городской площади установили необычный памятник – сапог гигантских размеров, напоминающий о нем. И сегодня Гибсонтон сохраняет свою цирковую специфику. По-прежнему разрешено ставить трейлеры на газонах, держать слонов и дрессировать тигров прямо во дворе. Поэтому город остается точкой притяжения для бродячих цирковых трупп. Туристы же, посетив музей американских карнавалов, по-прежнему с интересом наблюдают за артистами в непринужденной обстановке, словно заглядывают за кулисы яркого и эксцентричного мира цирка. Аудио Stories.

0: час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения молебна президент прошел между гробницами и захоронениями великих князей и царей двух династий Рюриковичей и Романовых. Археолог Николай Макаров рассказал о том, как удалось идентифицировать мощи. Путин выразил признательность ученым за эту работу.
2: Укрепляем все самые значимые основы нашей истории.
3: Наследие всегда нас укрепляет, мне кажется. Вот это, в общем, то, что делает нас, так сказать, тверже в нашем будущем. Вот, и мы это чувствуем и стараемся, чтобы это как-то было, видимо, для общества, это показать все. И что-то получается, что-то меньше, но мы стараемся.
2: Получается.
3: Это наш фундамент.
2: Это абсолютно. Благодарю вас еще раз. Все хорошо.
0: Замдиректора музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов в свою очередь сообщил, что Дмитрия Донского при погребальном обряде покрыли золотистой тканью. Это единственное, что можно считать богатым атрибутом княжеской гробницы.
4: Ничего лишнего, видимо, никаких кожаных ремней, только гайтан с крестом, но крест не удалось обнаружить. Это первое княжеское захоронение 14 века, которое было вскрыто. И саван, которым он был покрыт, специальные туфельки на ногах, тоже специальные погребальные. То есть все было очень аскетично.
0: Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла. Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и созданию АЭС, как больших, так и малых, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития отрасли. Необходимо также работать над укреплением собственной ресурсной базы.
5: Конечно, речь идет о развитии инструментов искусственного интеллекта, о строительстве центров хранения и обработки данных. Эти элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию. Его нужно просчитывать, планировать, необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен. Включая, конечно, и атомные электростанции. Важно обеспечить технологическую готовность проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых.
0: Владимир Путин назвал важнейшей задачей обеспечение атомных станций топливом. Российские военные уничтожают инфраструктуру ВСУ в глубоком тылу. Уничтожены склады БПЛА, логистический центр, газораспределительные станции, локомотивы, железнодорожные составы и НПЗ. В порту Черноморск поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с ГСМ. Наши военные ударили по заводу комплектующих для ракет в Киеве, предприятию по выпуску беспилотников, складу с термобарическими авиабомбами. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Вольнянка, Никольская, Зеленая, Деброва, Васиновка, Шевченковская, Тимошовка и Егоровка Запорожской области. Противник потерял там более 300 боевиков, боевую бронемашину и 5 автомобилей. Освобождение Матяшева перерезало логистику ВСУ и открыло путь для наступления на Добропольском направлении, сообщает Минобороны России. Ранее военное ведомство сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» взяли под полный контроль этот населенный пункт в Донбассе. Ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены российские удары по огневым точкам, блиндажам и скоплениям живой силы ВСУ. Поручения президента, связанные с реализацией плана структурных изменений в экономике страны, необходимо выполнить точно и в срок, заявил премьер Михаил Мишустин. Глава Кабмина напомнил о важности поддержания финансовой стабильности бюджетов регионов.
6: Было принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов. Вы знаете, уже принят закон, благодаря которому платежи текущего года перенесены на 2030 год. Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-2029 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-2033 годы, что позволит субъектам высвободить сотни миллиардов рублей и направить эти ресурсы на экономическое развитие, на создание новых производств.
0: Также Мишустин сообщил, что правительство выделило более 1 000 000 000 рублей для закупки 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи для обновления парка в субъектах. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заступился за ребенка, нарисовавшего на детской площадке героев одного из популярных российских мультфильмов. Рисунок появился в городе Болохово на резиновом покрытии игровой площадки. Местные власти сочли это порчей муниципального имущества и обратились в полицию. Губернатор призвал не доводить до абсурда и заявил о необходимости поддержать творческий порыв ребенка. Новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В пятницу днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 20. В Москве 23 градуса и облачно. Сейчас в столице плюс 16 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: При реставрации картины Рембрандта «Пустите детей приходить ко мне» нашли скрытый слой, который меняет смысл полотна. Изначально в центре сюжета был персонаж в восточном тюрбане, позже его заменили на фигуру в голландской шапочке. Кроме того, другой художник одел ребенка, которого Рембрандт написал обнаженным. Картина отражает позицию Рембрандта в защиту религиозной терпимости и милосердия. В 1627 году нидерландская община Лейден переживала гуманитарный кризис из-за 30-летней войны. Город принял около 10 тысяч беженцев, и в обществе шли споры о том, как к ним относиться. Художник изобразил пеструю, многонациональную и многоконфессиональную толпу – христиан, иудеев, людей в восточных одеждах и показал, что Христос благословляет всех без исключения. Вероятно, позже владелец картины испугался явного намека на беженцев и приказал ее переделать. Для историков работа важна еще и как самое личное произведение художника. В толпе Рембрандт запечатлел членов своей семьи, в том числе родителей, а в образе молодого человека, который смотрит на зрителя, самого себя. Так он словно доказывал родителям, что их вложения в его обучение живописи окупились.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Согласно поэме Гомера, осада Трои длилась почти 10 лет. Тогда Одиссей придумал хитрость – соорудить огромного деревянного коня на колесах. Этот образ был символично связан с Троей. Внутри полого изваяния спрятались греческие воины, так их надеялись незаметно провести за городские стены. План удался. Бойцы Одиссея проникли в крепость, разграбили ее и сокрушили противника. Троя пала, а Одиссей отправился в долгий путь домой. Специалисты до сих пор спорят, где в этой истории правда, а где плод художественного вымысла. Есть предположение, что образ коня – это метафора. Так могли иносказательно описывать причину гибели города, будь то стихийное бедствие, либо вражеский корабль. Наиболее распространенная научная версия связывает легенду с древними осадными машинами. Их нередко укрывали мокрыми лошадиными шкурами. Такая защита помогала уберечь технику и воинов от зажженных стрел. Со временем эта деталь могла обрасти вымыслом и превратиться в знаменитую историю о троянском коне. Легенда не раз получала воплощение в кино, но ее историческая достоверность остается под вопросом.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: У славян издавна существовали игры с мечом. В летописях и этнографических описаниях упоминаются кила – мяч пинали ногами, и шалыга – мяч гоняли палками. Это ближе к хоккею или гольфу. Обычно такие забавы были локальными и приживались в деревнях, особенно в праздники. В отличие от средневекового футбола в Англии, они не отличались массовостью и не вызывали жестких запретов властей. Современный футбол пришел в Россию во второй половине XIX века. Его привезли английские купцы, инженеры и служащие иностранных компаний. Поначалу матчи проводили на пустырях, в парках и на ипподромах. Специальных полей еще не было. Вскоре начали появляться футбольные клубы. Так, в 1893 году в Орехово-Зуеве англичанин Гарри Чарнок организовал клуб спорта «Орехово». Сначала в команде играли преимущественно англичане, но постепенно к ним присоединились и русские футболисты. Со временем коллектив стал одним из сильнейших в дореволюционной России. Не все встретили новую игру с восторгом. Консерваторы считали футбол английской забавой, чуждой русскому духу. Журналисты иронизировали над спортсменами, служители церкви критиковали форму игроков и азарт зрителей, а власти опасались больших скоплений людей и мешали выделять земли под поля. Тем не менее, футбол стремительно набирал популярность. В 1901 году состоялся первый зафиксированный матч с участием русской команды. Сборная Петербурга сыграла против англичан. В 1912 году был создан Всероссийский футбольный союз, а сборная России впервые выступила на Олимпийских играх в Стокгольме. К началу Первой мировой войны футбол стал массовым и любимым зрелищем в крупных городах Российской империи.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 2012 году в китайской провинции Гуандун возникла почти идеальная реплика австрийского Гальштата, города, который включен в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО. Китайские мастера подошли к делу с исключительной тщательностью. Они скрупулезно воссоздали каждую деталь. Улицы здесь выложены булыжником, стоят статуи и барочные фонтаны, возвышается собор, а жилые дома в точности повторяют австрийские прототипы от архитектурных форм до цветовой гаммы. При выборе площадки для копии учитывали природное сходство местности, но и тут пришлось серьезно потрудиться. Ландшафт заметно преобразовали, сгладили возвышенности, вырыли овраги и обустроили искусственный водоем, у берегов которого и расположился городок. Проект реализовали на средства частного инвестора. Его стоимость достигла 940 миллионов долларов. Для жителей настоящего Гальштата известие о появлении двойника стало неожиданностью. Например, владелец отеля из Северных Альп, приглашенный на церемонию открытия, сдержанно заметил, что было бы уместно заранее сообщить о планах и получить согласие на столь детальное копирование. Однако со временем недовольство сошло на нет. Австрийцы увидели в ситуации плюсы. Так, с 2012 года туристический поток из Китая в Гальштат вырос в 20 раз. Выиграли и жители Китая. Те, кому не по карману путешествие в Европу, теперь могут прикоснуться к атмосфере Альп без больших затрат времени и денег. Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
0: Для всех, кто уже проснулся.
3: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали.
1: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Audio Stories.
1: На Руси в зимние месяцы традиционно варили пиво и квас. И весь процесс был настоящим коллективным делом. Основой напитков служил солод, а чтобы его получить, брали частично обмолоченную рожь и проращивали ее. Приготовление сусла считалось делом серьезным и хлопотным. По всей деревне собирали зерно, а за каждым этапом производства следили с предельной внимательностью. Особая ответственность ложилась на тех, кто непосредственно отвечал за варку. В ту пору еще не было термометров, а поддерживать нужную температуру на открытом огне приходилось долго и очень точно. Любая оплошность могла свести на нет труды всей общины. И тогда варщику сусла грозили серьезные неприятности, вплоть до телесного наказания. Когда сусло было готово, оно получалось сладким и густым. Его разливали по ведрам и щедро раздавали всем жителям деревни, старикам, детям, а также тем, кто болел. Напиток высоко ценили за его полезные свойства. Окончательно пиво дозревало к празднику Николы Зимнего. И с этого момента начиналась пора веселых гуляний, где главным угощением становилось душистое свежее пиво. Именно из этой традиции родилось колоритное словечко «наниколиться», то есть вдоволь напиться хорошего, только что созревшего пива.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля, где обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского. После завершения молебна президент прошел между гробницами и захоронениями великих князей и царей двух династий – Рюриковичей и Романовых. Ему были представлены обретенные ранее мощи Дмитрия Донского, который был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси. Сегодня атомная энергетика – предмет гордости для России. Страна лидирует на мировом рынке строительства АЭС, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития отрасли. Президент отметил, что нам нужно укреплять технологическое лидерство в этой сфере.
2: Россия – единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель «Росатома» сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира.
0: Путин сообщил, что в России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС. «Росатом» абсолютно независим от импорта в производстве оборудования реакторов АЭС, заявил на совещании глава госкорпорации Алексей Лихачев.
3: В рамках генсхемы решаем три основные задачи. Первое. В течение ближайших 10 лет нам предстоит вывести из эксплуатации 13 блоков. Более 10 гигаватт мощности – это треть действующего сейчас парка. Вторая задача – переход к энергосистемам четвертого поколения. Их общепризнанное, на мировом уровне признанное преимущество – это повышенная безопасность, практически неограниченная ресурсная база и решение проблем накопления радиоактивных отходов за счет выжигания долгоживущих изотопов и замыкания топливного цикла.
0: Ситуация на Запорожской АЭС критическая из-за обострения эскалации со стороны ВСУ, заявил Вестям директор станции Юрий Черничук. Он отметил, что Запорожская электростанция уже 26-й раз перешла на дизель-генераторы с момента начала конфликта. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских военных. Солдаты и офицеры южной группировки войск освободили населенный пункт Николай-Полье Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Великоивановка, Беленькая, Славянск, Дружковка, Краматорск, Никаноровка и Куртовка. Противник потерял свыше 250 боевиков, 2 бронетранспортера, бронемашину, 22 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК и транспорта Украины, места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 1500 дронов самолетного типа. Российские зенитчики за минувший день сбили 64 украинских беспилотника. Кабмин выделит более 4 миллиардов рублей Луганской Народной Республике и Херсонской области на поддержку ЖКХ. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, это позволит обеспечить устойчивую работу коммунальных систем и своевременно подготовить сетевые объекты к осенне-зимнему сезону.
4: Выделим этим двум субъектам дополнительно более 4 миллиардов 100 миллионов рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, включая закупку оборудования, ремонт сетей, финансирование текущих расходов и компенсацию поставщикам услуг в сфере тепла и водоснабжения, а также водоотведения. Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных снабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли налаживать быт и бизнес развивал бы свои проекты, открывал новые.
0: Михаил Мишустин также сообщил о выделении правительством 1 миллиард рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в 18 регионах. Последняя неделя августа в Москве начнется с похолодания. В понедельник местами днем 18-23 градуса, во вторник еще прохладнее. Похолодание связано с циклоном, который придет в столицу с юго-запада. Ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В столице дожди прекратятся к завтрашнему утру, и солнце сумеет прогреть воздух до плюс 23. Но в последующие дни над мегаполисом снова станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. При этом температурный режим сохранится довольно теплый. После полудня до плюс 22-24, и только в следующий вторник дожди станут усиливаться, и воздух остынет до плюс 20.
0: Погода. Сегодня днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве 23 градуса, облачно, сейчас в столице плюс 15.

0: Studio Stories.
1: Наткнувшись в бескрайней степи на шахматной доске с фигурами, легко вообразить, будто очутился в зазеркальном мире вслед за Алисой. Однако история City Chess недалеко от Элисты вдохновлена вовсе не сказкой, а культовым романом «12 стульев». Эта связь прослеживается повсюду. Здесь находится проспект Остапа Бендера, возвышается памятник великому комбинатору, а сам шахматный городок нередко величают Нью-Васюками в честь знаменитой выдумки героев Ильфа и Петрова. При этом City Chess – удивительный сплав самых разных смыслов и стилей. Рядом соседствует дворец шахмат, чьи очертания отсылают к традиционной калмыкской кибитке, и музей шахматной славы, буддийская ступа просветления и православная часовня, а поверх всего этого ложатся ироничные ильфо-петровские нотки. Многогранность места словно отражает натуру его главного вдохновителя – Кирсана Илюмжинова. Он успел побывать президентом Калмыкии, возглавить Международную шахматную федерацию, сыграть партию с Папой Римским, поддерживать дружбу с Вангой и, даже как он сам рассказывал, пообщаться с инопланетянами 18 сентября 1997 года. На фоне таких историй строительство целого города в голой степи за 11 месяцев кажется делом почти будничным. City Chess возвели в 1998 году специально к 33-й шахматной олимпиаде, которая проходила в Элисте. Площадка быстро стала востребованной для крупных событий. Здесь принимали конгресс ФИДЕ, устраивали международные биеннале, проводили симпозиумы и форумы. Внешний городок похож на престижный, но не слишком оживленный коттеджный поселок. Его украшают многочисленные скульптуры на шахматную тему. Когда в City Chess не идут мероприятия, он работает как элитная гостиница. Здесь можно арендовать жилье на длительный срок, вплоть до нескольких лет.
0: Audio Stories.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна с одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет,

0: и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и битый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Маяк.

0: Радио Сторис.
1: Царство Кангюй существовало со 2 века до нашей эры по 4 век нашей эры и располагалось вдоль реки Сыр-Дари. Раньше о нем судили лишь по китайским хроникам, считая Кангюй простым союзом степных всадников. Но новые находки изменили эту картину. Во время раскопок на юге Казахстана археологи обнаружили уникальные артефакты – таблички с надписями, матрицы для копирования текстов, богатые захоронения. Главная находка – 14 фрагментов древней письменности на глиняной платформе. Один обломок сохранил текст почти целиком, еще два содержат ценные лингвистические данные. В сумме ученые получили 300 новых знаков и 15 строчек текста. Часть посланий уже расшифрована. В них говорится об основании нового города на землях кочевников. Впервые встретилось этническое определение «люди шатров». Так оседлые жители называли кочевые племена, входившие в состав Кангюя. Надписи выполнены на архаичном сагдийском языке, восточно-иранском языке международной торговли, который использовал арамейский алфавит и письмо справа налево. Теперь ученые видят Кангюй как сложное общество с развитой городской культурой, ремеслами и собственной письменностью. Государство занимало важное место на великом шелковом пути, объединяя торговцев, земледельцев и степняков.
0: Audio Stories.
2: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу

Простите меня. Поезда громыхают на стыках. Я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди.

0: жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Шведские ученые заново изучили фрагменты кожи, которая 80 лет хранилась в музее как медвежья шкура, и выяснили, что это самая древняя в Швеции пара обуви. Артефакт нашли в 1943 году в каменной могиле к северу от Стокгольма, в богатом погребении римского железного века. В кургане были кремированные кости, наконечники рогов для питья и бронзовый котел римского типа. Куски кожи лежали на деревянном подносе под котлом. Тогда ученые решили, что посуда стояла на медвежьей шкуре. Это казалось логичным из-за распространенности медвежьих мехов в скандинавских ритуалах. При этом отсутствие когтей хищника никого не насторожило. Недавно сотрудники Национального исторического музея Швеции перепроверили находку. Под микроскопом стали видны D-образные вырезы, шнуровка, дырочки по краям и следы натяжения – признаки закрытых высоких сапог для холодной погоды. Обувь примечательна тем, что ее сшили вручную, по технологиям, распространенным на юге. Аналоги находят в бывших землях Римской империи. Размещение сапог под импортным котлом подчеркивает высокий статус покойного. Местная элита через Балтийские торговые пути получала дорогие товары и перенимала южную моду. Сейчас биологи анализируют ДНК, чтобы точно установить, из шкуры какого животного сшили сапоги. Первые тесты указывают не на медведя, а на белку или волка.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Горном Алтае более 2000 лет назад жили женщины, которые разбирались в моде. Доказательством служит уникальный кожаный сапог с узорами на подошве. Сапог сшит из мягкой красной кожи и богато украшен. На нем черные стеклянные бусины, кристаллы пирита, металлическая фольга. Замысловатые геометрические узоры из пирита и темных бусин покрывают и подошву. Ученые спорят, зачем декорировать часть обуви, которая быстро стирается. Одна из версий статусная. Кочевники сакской культуры сидели на месте, часто поджимая ноги или садясь на корточки, и в такой позе подошва оказывалась на виду. Украшенная подошва служила своего рода визитной карточкой, демонстрируя высокий статус владельца. Другая версия – ритуальная. Возможно, сапоги изготовили специально для погребения. На это указывает почти идеальная сохранность подошвы и слабые следы износа. У древних народов было принято снаряжать умерших в дорогу с особой роскошью, а погребальная одежда нередко почти не использовалась при жизни. Сегодня этот сапог хранится в Государственном Эрмитаже и считается одним из самых узнаваемых артефактов пазырыкской культуры.
0: Audio Stories.
2: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никого из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком,

лежу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу и вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Audio Stories.
1: В декабре 2025 года волонтеры, которые убирали мусор на побережье Уэльса, наткнулись на необычную находку – сотни старинных кожаных ботинок. Происхождение этой обуви пока остается загадкой. За одну неделю на сравнительно небольшом участке волонтеры собрали примерно 200 пар. В основном это мужские рабочие ботинки с гвоздями на подошве, но попадаются и совсем маленькие кожаные туфли для детей. Эксперты считают, что ботинки относятся к викторианской эпохе, но точно неизвестно, сколько лет они пролежали в воде и среди камней. У волонтеров есть предположение о том, как обувь оказалась в море. Вероятно, она была частью груза итальянского судна, которое около 150 лет назад затонуло здесь после того, как налетело на риф. По этой версии, ящики с обувью долго лежали на дне, а штормы и морские течения со временем вымывали отдельные пары и выбрасывали их на берег. Здесь они застревали в скальных бассейнах.
0: Audio Stories.

поцелуй.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Воспитательный знак.
2: Два правила я бы дал для воспитания. Самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. Лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых, и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не только недостатки родителей, но и худшие из всех недостатков – лицемерие родителей, и теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям. Лицемерие родителей при воспитании детей есть самое обычное явление, и дети чутки и замечают его сейчас же, и отвращаются, и развращаются».
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Аудиосторис.
1: Швейцарские ледники стремительно тают на фоне аномальной жары, которая охватила Европу. По прогнозам, в начале июля 2026 года весь снег и лед, накопившиеся за зиму, полностью исчезнут. Это на 2 месяца раньше обычного. Прежде день потери ледника наступал примерно в середине августа. Глава швейцарской службы мониторинга ледников называет нынешнюю ситуацию беспрецедентной. Ледники сокращаются все быстрее и находятся в крайне тяжелом состоянии. Сложившаяся картина – результат сочетания нескольких факторов. Зимой 2025-2026 годов объем выпавшего снега оказался примерно на 25% ниже среднего показателя 15 годами ранее. Из-за высоких температур в мае и июне снег растаял раньше срока, обнажив темный лед, который активнее поглощает солнечное излучение и тем самым ускоряет собственное таяние. Швейцарская служба мониторинга ледников предупреждает, если темпы потепления сохранятся, к 2100 году от ледников останутся лишь небольшие фрагменты. Таяние – прямое следствие роста температур в Европе и сокращения зимних снегопадов.
0: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского. В Архангельском соборе Кремля президенту показали саркофаги, которые нашли при реставрации. Один из них принадлежит святому благоверному князю. Археолог Николай Макаров рассказал главе государства о выводах ученых.
2: Это все это описано в летописи?
3: В летописи только 2 строчки о том, что он представился, был перенесен в собор и был погребен. Так что вот вся эта информация, которую мы, так сказать, вам даем, это информация, которая получена археологическими и антропологическими методами. Это наши, так сказать, наша экспертиза, наши обследования. Вот. И спасибо вам большое за создание генетических, палеогенетических лабораторий, потому что теперь у нас есть возможность эти останки исследовать в Сириусе.
0: Церковь и государство найдут формат, чтобы участники спецоперации смогли поклониться мощам Дмитрия Донского, заявил в эфире телеканала «Россия-24» замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
4: Те нелегкие времена, которые мы проживаем, требующие от нас национального единения, памяти о наших великих предках, в том числе и о благоверном князе Дмитрии Донском. Многие участники специальной военной операции, воины, они, конечно, имеют потребность и желание поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донского, который победил хана Мамая в Куликовской битве, что стало началом суверенного существования нашей страны, ее независимости.
0: Дмитрий Донской занял великокняжеский престол в 12 лет. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. В лике святых Дмитрий Донской был прославлен в год тысячелетия крещения Руси. В России планируется ввести около 30 гигаватт атомных генерирующих мощностей, в том числе малые АЭС, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития отрасли. По словам президента, будет расширена география размещения атомных энергоблоков.
5: Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы. При этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован вот еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.
0: Президент призвал нарастить производство продукции энергетического машиностроения на основе отечественных технологий. Российские военные уничтожают инфраструктуру ВСУ в глубоком тылу. Уничтожены склады БПЛА, логистический центр, локомотивы. Операторы дронов также поражают газораспределительные станции, железнодорожные составы и НПЗ. Ударными беспилотниками в порту Черноморск поражены 2 сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с ГСМ. Бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Матяшево в ДНР, нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Марьевка, Светогоровка, Доброполье, Новониколаевка, Веселое поле, Рубежное, Новогригоровка и Анновка. Потери Киева составили около 400 боевиков, 5 бронемашин, 8 автомобилей и станция РЭП. Правительство выделило более 1 миллиард рублей для закупки 200 отечественных автомобилей скорой медицинской помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это необходимо для обновления парка в субъектах.
6: Ключевое значение для качества врачебной помощи имеет ее и оперативность, и точность, и когда комплекс необходимых пациенту мероприятий начинается еще по дороге в стационар. Для этого на закупке автомобилей скорой помощи выделим свыше 1 миллиард рублей. До конца текущего года почти 20 регионов получат порядка 200 машин. Таким образом, поддержим обновление парка скорых во многих субъектах, что повысит уровень и особенно важно своевременно.